0: того, в каком мире я родился, в какую эпоху я родился, что происходит за моим окном, означает ли это, что я не свободен? Если я могу себя добровольно в чем-то ограничивать, чувствовать себя при этом абсолютно, ну, абсолютно нормально. Но я продолжаю быть независимым. Ну, я продолжаю быть зависимым. То есть я не абсолютно... То есть не путаем ли мы часто свободу с анархией?
1: Ну, у нас, например, в жизни мы

0: Да, действительно.
1: Нам это приносит свобода. Удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
2: Но без этого мы по факту никто.
1: Не можем жить без этого.
0: То есть, с одной стороны, мы от этого не свободны, с другой стороны, мы свободны в этом.
1: Ну да.
0: И получаем от этого...
2: Ну, если только так.
0: А как по-другому?
2: По-другому.
0: То есть, понимаете, получается, что мы очень часто сами не понимаем, что-то, когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, сами не понимаем, чем хотим, да?
3: Ну да, это просто слова, как бы, я не знаю, как правильно я сейчас скажу, нет, слова ребенка.
2: Поэтому людям и нужен контроль какой-то. Почему они выбирали себе царя? Потому что начинался хаос, потому что они не знают, что делать, и, ну, всегда, ну, поэтому легче жить по какой-то системе какого-то государства определенного.
1: А может быть, как раз-таки, когда ребенок или, ну, не ребенок, а взрослый даже человек бывает, кричит, что вот я хочу быть свободным, там, и пытается вот отстаивать свои какие-то вот эти вот права, может быть, он как раз-таки знает, чего он хочет, но ему это не дают, и он пытается вот всеми силами доказать, нет, мне это нужно. Ну, например, так говорят иногда подростки, которым родители что-то запрещают. Они говорят,
2: в их же благо.
1: Ну да, во их же благо. А им вот этого хочется.
0: Наташа, вот у тебя прозвучала фраза, что лучше выбрать какую-то систему. А другие вот наоборот говорят, вот все мы рабы системы и так далее, и так далее. Что вот это значит? Как ты можешь это прокомментировать?
2: Ну вот в обществе, например, не обязательно в широком смысле, может, в каком-то узком, сложились определенные нормы, клише, которым люди следуют. И там, ну, например, из этого, ну, к примеру, про девушек возьмем феминизм. То есть годами там складывалось то, что женщина там не могла делать это. И это были какие-то определенные нормы, и это считалось, ну, вот так нужно жить. И пока люди, какие-то единицы не стали из этого выбираться, по факту до этого все женщины, можно сказать, были иногда, ну, как бы как рабы системы они были. Потому что была определенная система. И вот эта система иногда, она действительно может нести какие-то негативные последствия и в чем-то нас действительно ограничивать. И это может быть неправильно.
0: То есть, получается, люди создают сами себе правила, ну, например, правила этикета.
2: Ну да.
0: Потом начинают следовать этим правилам. Разве это рабство?
2: Вот я хочу есть рукой. Почему это плохо? Вот кто сказал, что это плохо? Реально, если придумали это. И, ну, почему именно если я ем рукой, это характеризует меня как какого-то неинтеллигентного человека?
3: Дикаря.
2: Да, дикаря. Почему?
0: Потому что ты выбираешь сама себе такое поведение, это твоя свобода.
3: Ну, какое поведение?
2: Ну, а кто это за
3: просто,
2: меня решил, да? Что это...
3: Какая разница, я тоже здесь поддерживаю.
0: Может, это решили не за тебя, то есть это определенная система, которая была создана людьми, а ты внутри этой системы свободно выбирать, ты хочешь быть дикарем или культурным человеком.
3: А почему сразу дикарь?
2: Да.
1: Не, ну если ты хочешь есть пальцами, почему?
3: Не, например, кусок курицы, да? Кусок курицы, ты взяла куриную ножку.
2: Да, ты сидишь в гостях и не знаешь, как есть курицу, это ужасно.
1: Это же на самом деле правильно, есть курицу руками.
2: Ну вот, а ты не понимаешь.
3: А где ты это? Я тебе скажу, ты что, ешь ее руками?
1: В ресторане едят курицу руками.
2: Ну все, буду есть курицу
0: руками. На самом деле, друзья, вот размышляя обо всем этом, понимаешь, насколько мы действительно свободные. Потому что если бы мы...
3: Как или
0: бы...
3: наоборот, понимаешь, насколько мы все-таки рабы.
0: Нет, Егор, если бы мы вот на самом деле осознали истинную суть рабства, которым вообще, ну, то есть явление, которым это слово называлось, мы бы поняли, что мы такие вопросы примитивно решаем. Мы будем есть ложкой или рукой.
2: Или мы сможем пойти подышать на улицу, или нам нужно сидеть в подвале полвечера, ты имеешь в виду вот с этим, если сравнить?
0: Ну...
2: Прям рабством.
3: Ну,
2: прям,
3: ну мы же не прям с рабством сравниваем, именно как...
0: А с чем
3: вопрос
0: сравниваем?
3: Был именно раб системы.
0: Ну...
3: Они именно прям вот рабство как... часть истории рабства.
2: Рабы, это, да, это как, скорее звучит здесь как ирония, то есть ты раб,
0: смысл.
2: Ты да. Сам себя отчасти делаешь рабом этой системы, потому что, да, есть законы Библии, есть твоего государства, и по ним, если ты живешь, это нормально, но есть какие-то реально маленькие группки, которые создают определенные правила, или ты сам даже себе напридумывал какие-то то, что я не могу вот так, хотя почему ты не можешь.
0: Угу.
2: И ты получается, даже ты раб своей собственной системы.
0: Вот интересную тему ты затронула. Значит, есть определенные правила, которые созданы там Библией, Богом, грубо говоря, может быть, государством, да? Если ты живешь по ним, ты не раб, ты свободный. Не является ли здесь вот в этой фразе противоречие? С одной стороны, ты живешь внутри каких-то правил и рамок, а с другой стороны, живя по этим правилам и в этих рамках, ты свободный.
2: Но тебя же не заставляют.

0: Почему не заставляют?
1: Тебя же не заставляют изучать Библию и жить по правилам Божьим. Сочувствую. И ты же сам можешь выбрать государство. Сейчас никто практически не держит тебя. Тебе не нравится твое государство, собирай вещи, езжай, которые нравятся.
2: Ну, я просто к чему вот этот вопрос задал? Потому что многие считают свобода отсутствием всяких ограничений. А на самом деле свобода, она создается ограничениями. Это может показаться противоречиво, да, абсурдно, но свобода, она создается ограничениями. Потому что если нет ограничений, то это не свобода, это анархия. А свобода – это когда ты чувствуешь себя в безопасности. А эту безопасность создают определенные ограничения.
1: Ну да, же есть такая картинка в интернете, как то есть стоит такой заборчик, и все пытаются, ну, в общем, короче, через него перепрыгнуть, и когда перепрыгивают, там просто обрыв вниз. То есть это было даже ограждение, а не тюрьма какая-то.
2: Многие говорят о Божьем законе как о некоем рабстве.
1: Да, то есть...
2: А с другой стороны, Божий закон, он ограждает людей, он помогает им оставаться в свободе. Если бы все люди на этой земле жили бы по Божьим заповедям, сколько бы проблем вообще избежало бы человечество?
1: Ну, это уже какой-то рай.
2: Хорошо. Наверное, вы слышали о таком библейском тексте из Евангелия. Иисус Христос говорит такие слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Этот текст подразумевает, что тот, кто истину не познал, он все-таки находится в каком-то рабстве. Вот о каком рабстве здесь говорит Христос?
0: Ну, рабство греха, наверное.
2: Что такое истина и как эту свободу обрести? Что значит познать истину? То есть это, Егор, ты сказал, рабство греха.
0: Ну, я считаю, да, то, что это рабство греха, и то есть познать истину, это то есть, ну, познать Господа, изучить Библию, познать, как ты должен, не знаю, как это сказать, правильно поступать в жизни, куда ты должен направлять свою жизнь, куда ты, как ты должен выбрать свой путь, правильный путь, среди множества там путей, тропинок и так далее.
2: Что значит рабство греха?
0: Все мы рабы греха.
2: Отлично. Что это такое?
3: Это зависимости.
2: Зависимости.
3: Ну, вообще грех – это зависимость, мне кажется. Любой грех, он вызывает зависимость. И любой грех, он удручает, он негативно сказывается на человеке. Если поначалу человек может этого не замечать, а постепенно он все больше и больше его уничтожает, наверное, человека. Поэтому свобода от греха – это свобода от этих зависимостей и жизнь как бы вот в этой свободе.
0: То есть, получается, можно грешить по чуть-чуть?
3: Нет.
0: Если ты изначально не замечаешь этот грех, никаких последствий нет, то можно грешить, но немного.
3: Ну вот
0: ты
3: Бог
0: чуть-чуть
3: говорит,
0: здесь погрешил, чуть-чуть тут погрешил, никаких последствий не было.
3: Мы же не можем грешить, мы грешим каждый день. Но Бог говорит, что любящий меня не грешит. Угу. Так, по-моему, да, написано. То есть, если мы любим Бога, то мы будем грешить, конечно, но мы не будем это замечать, и это не будет на нас оказывать такого, действия. Потому что грех, он все-таки грех, когда мы его совершаем осознанно.
0: Угу. То есть неосознанных грехов не бывает?
2: Нет, бывает. Неосознанные грехи, они тоже остаются грехами, просто мы их не осознаем в этот момент, когда совершаем.
1: Вопрос искренности мотивов.
2: Да.
1: Еще.
2: Получается, что когда мы говорим о свободе, то вопрос намного глубже. Раб системы, раб собственных правил, раб собственных страхов, раб там собственных мыслей, да, чем чего угодно. Но Христос копнул глубже, он говорит о рабстве греха. Да? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Человек, не знающий истину, а истина это что?
1: Ну, это смысл жизни по факту. То есть это вся вот эта трехангельская весть, это то, чему учит Библия. То есть это заповеди Христовым, это его любви в первую очередь, и о вечной жизни. И, соответственно, вот многие истины Библии, они помогают тебе не зависеть от мира, в котором ты живешь, потому что ты уже по-другому воспринимаешь какие-то моменты, которые очень могут задеть тебя и поглотить даже, но ты, если ты стоишь на своей правде, если ты своим принципам верен, то это тебя не сможет, потому что кто может быть против Бога, если ты с ним?
2: Вот правда о том, что мы грешны,

0: Это же тоже истина. Правда о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, о прощении Божьем, о благодати Божьей, о законе Божьем. Это же все тоже истина.
1: Да.
0: Правда? И когда мы это познаем, когда мы вникаем в это все освобождает нас. Это не делает нас анархистами, беспредельщиками, независимыми абсолютно от всего. Не делает нас это, правда? Но оно дает нам направление, оно дает нам понимание нашей жизни, понимание нашего мира, понимание процессов великой борьбы, которая происходит в нашей жизни между Богом и дьяволом, между добром и злом. Наверное, так. Еще интересно, что Христос о себе сам сказал: «Я есть истина». Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но истина – это не просто информация о Боге, информация о жизни и какая-то там информация там правдивая о нашем бытии. Истина – сам Христос. Как Христос может человека сделать свободным?
2: Ну, и здесь, если только человек доверится, полностью доверит свою жизнь Христу, он, ну, как я понимаю, станет автоматически свободным. Он познает Христа, как бы вот познает истину, то есть познает Христа, познает Трехангельскую весть, познает Библию, все, поймет, как правильно нужно поступать, как я уже говорил, какие пути выбрать и так далее. То есть путь ко Христу найдет, и, соответственно, он поймет то, что он свободен.
1: Ну, он будет просто идти с ним, с человеком, с этим рука об руку. И помогать преодолевать вот эти все трудности. Да эти трудности, по факту, даже не будут трудностями.
2: Ну да, с Христом как бы.
1: Просто на словах это все так звучит.
0: А как это на практике, на жизни, да?
1: А на жизни, да, то есть как
2: еще
1: бы...
2: Еще надо найти этот...
1: Дьявол, он классный психолог, и, естественно, он будет цеплять. От этого мы никогда не будем свободны, от его
0: вот
1: влияния.
0: От этой борьбы.
1: Да,
0: и влияния,
1: поэтому...
0: Да.
1: Ну, неизбежно. Каждый день... Бороться за свою свободу, по факту.
0: Бороться за свободу – это значит бороться за Христа в своей жизни, наверное.
1: Это отстаивать истину,
0: да,
1: которую ты
0: это
1: выбираешь.
0: Это отстаивать свои принципы, жить по этим принципам, и даже тогда, когда это очень нелегко. Это и есть свобода.
1: Да.
2: Наверное, да.
0: Ну что, друзья, спасибо большое за эти размышления. Очень непростая тема, очень многозначная тема, вот это слово «свобода». Но, наверное, главная свобода – это свобода, которую дает тебе Бог. Свобода в прощении наших грехов. Свобода в познании Бога и в Его помощи в нашей жизни во всех вопросах. Каждый день, каждое мгновение, когда мы выбираем Бога, мы выбираем свободу. Желаем вам этого.
1: Пока!
2: Пока.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Доводилось ли вам сталкиваться с ревностью? Может быть, кто-то испытывал ее по отношению к вам, а может быть, вы и сами постоянно испытываете и уже не знаете, куда от нее деться. Что ж, давайте попробуем сегодня ответить на вопрос. Как избавиться от ревности? Для начала нужно разобраться, почему возникает ревность. Причин может быть много, но вот самые распространенные. Неуверенность в себе, негативный прошлый опыт, склонность к агрессии или провокация. Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и попытаемся найти выход. Неуверенность в себе. Очень часто люди, которые не уверены в себе, не уверены и в своей второй половинке. Именно поэтому люди, которые так и не смогли полюбить себя, часто сталкиваются с проблемой полюбить кого-то другого. Если ты не можешь довериться тому, кого видишь каждый день в зеркале, чьи мысли читаешь и кем управляешь, то как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Выход здесь такой. Нужно учиться любить и принимать себя. Негативный прошлый опыт. Никто не застрахован от плохого. Это случается, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать с этим. Человеку крайне сложно доверять снова, особенно после того, как ему причинили боль. Доверять важно. Без доверия невозможно построить отношения. Но если ваши раны еще не зажили, то не торопитесь строить новые отношения. Также нужно быть очень аккуратным при выборе человека, которому вы собираетесь доверять. Дайте ему и себе больше времени, чтобы узнать друг друга как можно лучше. Не спешите сразу раскрывать секреты, и при этом не относитесь к нему так, словно он вам что-то должен. Изучите его так хорошо, чтобы поводов для ревности не возникало. Склонность к агрессии. Если вашим возлюбленным или возлюбленной движет желание все контролировать, собственничество и эгоизм, значит, вы находитесь в токсичных отношениях, которые отравлены сильным ядом, а точнее тем человеком, который этот яд впустил. Избавиться от жестокости крайне сложно, ведь это практически устоявшийся образ жизни, но это реально. Если вы понимаете, что являетесь жестоким человеком, начните работу над собой. А если вы заметили, что ваш партнер жесток, то вам нужно поговорить об этом. Если он будет готов меняться, поддержать его. А если нет, то лучше вовремя пресечь это и уйти. Также не стоит провоцировать своего возлюбленного и заставлять его думать, будто у вас появился кто-то еще. Это очень больно и неприятно. Дайте понять любимому человеку, что он у вас единственный. И тогда вы будете оба счастливы, ведь если отношения здоровые, то он тоже будет стараться для вас. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Достигать своих целей хочется каждому, но не у всех и не всегда это получается. В чем причина этого? Иначе говоря, сегодня поговорим о важных качествах взрослого человека. Это самоконтроль и самодисциплина, которые помогают управлять собой и достигать целей. Приветствую вас, дорогие участники! И сегодня мы с вами поговорим, что помогает нам быть успешными, что помогает нам достигать цели. Это о самодисциплине и самоконтроле. Как вы думаете, почему одним удается достигать цели, а другим нет? Что-то все их отвлекает, что-то мешает им достигать цели. Что это? Как бы вы ответили?
1: Ну, возможно, лень.
0: Лень, да, может быть.
2: Как мы раньше разбирали, это могут мешать привычки.
1: Мешать может недостаток мотивации.
0: То есть побуждения нет, да, к действию? Вот мне, например, дисциплина очень помогает. Я планирую, что я хочу сделать, потом контролирую себя. Ставлю себе галочки, выполнил, не выполнила, и себя поощряю. Тогда давайте разберемся, а что такое вообще дисциплина? Если мы посмотрим словарь, с латинского дисциплина – это учиться новому. Мы говорили о том, что человек, чтобы стать взрослым, он должен постоянно развиваться, а значит, обучаться чему-то новому. Дисциплина – это как внутренний тренер. И здесь очень важно, помогает нам такой рычаг внутренний, как самоконтроль. Конечно, мы говорим с вами о том, что вы уже взрослые. Да, вы уже бываете выше мамы, выше папы, многое знаете. Но всегда ли вы берете на себя ответственность и всегда ли вы выполняете то, что подвергается контролю? Скажите, пожалуйста, что вы можете уже сегодня контролировать в своей жизни? Пожалуйста.
1: Свою учебу.
3: Свои поступки.
0: Свои поступки. Еще. Что контролировать можете, Кирилл?
1: Свои эмоции.
4: Во что оденемся?
0: Внешний вид, да. Еще что контролируем?
2: Свое время.
0: Свое время контролируем.
1: Режим сна. Что мы будем есть?
0: А что сказать или не сказать? Мы тоже это контролируем? Слова. И мы назвали, что подвергается контролю буквально все. И наши действия, поступки, и наши слова, и наши эмоции, наше время. Как же без самоконтроля? Но вспомните, что инфантильные люди, то есть не взрослые, они отдают этот контроль кому?
1: Другим.
0: Другим взрослым, да? Контролировать и быть дисциплинированным – это повеление Божье. Если вспомнить библейских героев, таких как Авраам, Моисей, Даниил, Иосиф, чем они привлекательны для вас? Что в них особенного?
1: Они соблюдали правила Божьи.
0: Да, они выполняли повеление, закон Божий. И вот именно за счет послушания закону Божию, повелением Божьим, одолевали и врагов, и Бог в их жизни побеждал. Можно так сказать, что когда есть у нас такие примеры, идеалы духовные, нам есть к чему стремиться и какими быть. Итак, мы говорим, что самодисциплина – это внутренний тренер. А кто будет тренироваться внутри? Внутренний тренер – это как? Пожалуйста, ваши варианты.
1: Он будет заставлять нас что-то делать и не сидеть просто.
0: Лика, вот ты сказала «заставлять». А вам нравится?
1: Мотивировать.
0: Вот, мотивировать, побуждать, да? Может быть, договариваться или уговаривать, да? Это лучше, чем кто-то будет приказывать, заставлять. Обычно вы этому сопротивляетесь, да? Скажите, вот почему очень сложно дисциплинировать себя? Можете назвать причины? Только, пожалуйста, каждый про себя. Мне очень было бы интересно узнать, что мешает вам конкретно контролировать себя и быть дисциплинированными, пожалуйста.
1: Лень. Мысль, что будет еще время.

0: время, чтобы сделать это дело.
1: Свои желания, то есть ты что-то очень сильно хочешь, и это мешает тебе сделать тебя дисциплинированным.
2: Да, ты отвлекаешься, можно так сказать, на свои хотелки, можно так сказать? И здесь, наверное, вечный спор. Есть важные дела, есть менее важные дела. И получается, нам очень трудно отказаться от того, что мы хотим, а не то, что надо. Еще какие у вас есть варианты?
3: Не нравится дело, которое просят.
4: Безответственность.
2: Избегаю быть взрослым, да? Мне хочется еще быть ребенком. Хорошо. Я вам хотела предложить сейчас 5 шагов, как стать самодисциплинированным. То есть самому быть дисциплинированным. Ну, я уже неоднократно говорила вам о том, что если вы хотите начать чего-то новое, не ставьте высокую планку себе, начинайте с малого. Итак, первый шаг – начни с малого. Например, ты не любил делать физкультуру утром, гимнастику. Тебе кажется, что на это уйдет очень много времени. Выдели 2 минуты, 5 минут, потом увеличиваешь до 10 минут, то есть начинай с малого. Например, ты никогда не умел готовить, а это пригодится взрослому человеку. Начни с малого, что самое элементарное? Ну, яичницу приготовить, но так, чтобы она не подгорела, да? Или сырники, или еще что-то. И каждое самостоятельное действие, оно будет вас вдохновлять. Следующий шаг. Поставь свою четкую цель. И вы знаете, что цель отвечает на какие вопросы? Первое, что? Что я хочу сделать, да? Я хочу пожарить яичницу, чтобы она не подгорела. Ага. Дальше. Зачем мне это надо, да? Второй вопрос. Итак, второй у нас шаг, чтобы дисциплинироваться, это ставить четкую цель. Вот у нас часто бывает многое в голове. В голове очень трудно все удержать, согласитесь? Вы сейчас вот записываете, это очень важно. Так запиши себе план. Что ты на сегодняшний день, или на неделю, или на месяц, вообще хорошо планировать заранее. Что ты будешь делать? Итак, план. Что является планом? Почему план помогает? Потому что вы делите эту большую цель на некоторые шаги, и дальше вы указываете сроки, и дальше самоконтроль. 4-й шаг. Очень важно развивать волю, внутреннюю мотивацию. И здесь заставление мало поможет. Ну, как бы насилие над собой будете производить. А лучше договориться. Сила вообще это не Божий принцип. Божий принцип – это договариваться. Божий принцип – это с любовью к себе. Вы согласны? Поэтому развивайте в себе это умение. Можно убрать то, что может вас отвлекать. Если мы все время отвлекаемся на телефон – то мы можем его просто убрать, да, с глаз, чтобы он нас не отвлекал. Ну и последний шаг. Очень важна похвала. Похвала – добрая себя. Это не так, чтобы развивалось хвастовство, да, а похвала за конкретный факт, выполненное дело. Ну как вам эти 5 шагов? Реально можно их исполнить? Помогут они самодисциплинироваться? Ну, самодисциплина – это вот способность учиться новому, конечно же, связано с таким понятием, как самоконтроль. Как вы понимаете, что такое самоконтроль?
4: Ну, когда ты осознаешь, что ты делаешь, делаешь ли ты правильно или нет.
2: Делаешь ли то, что запланировал? Можно так сказать? План помогает развивать самоконтроль, не правда ли? Я запланировал, выполнил, не выполнил. В чем причина? Тут я себя не ругаю.
5: Самоконтроль – это когда ты делаешь не то, что хочешь, а то, что нужно.
2: Да. И вот это слово «нужно» – это связано с понятием обязанности. Вообще иметь обязанности – это плохо или хорошо? Вот сейчас вы учитесь в школе. У вас есть обязанности?
5: Хорошо учиться.
2: Да, конечно, выполнять задания. Самоконтроль – это как регулятор. Регулятор. Когда мы регулируем, да? Где надо остановиться, где надо усилить что-то. Регулятор в наших руках. Часто я слышу, возьми себя в руки. Да? Что это значит? Что подвергается самоконтролю, регуляции?
4: Свои эмоции, свои действия.
2: Да, действия.
4: Слова.
2: Слова.

0: свои мысли.
1: Мысли. А выбор тоже? И именно самоконтроль помогает нам вовремя остановиться. Вот бывает какая-то ситуация, и ты не можешь остановить эмоции свои. И здесь очень важно сказать, как бы я вообще даже учу людей вот делать такой жест, как «стоп». Можете сделать такой жест «стоп»? Как будто стоп-сигнал, да? И когда мы делаем этот жест, как бы себе даем команду. Мы сами себе командиры. Мы уже тренеры, мы уже регуляторы у нас есть, да? У нас есть все способы, все инструменты, которые помогают нам управлять нашей жизнью. Скажите, пожалуйста, если у меня развит самоконтроль и самодисциплина, можно ли сказать, что я взрослый человек?
2: Ну, конечно, это не все качества, но, в принципе, да.
1: Более того, если вы разовьете в себе эти качества управления организацией, то вы сможете быть будущим руководителями, сможете быть лидерами. Вообще, это управленческие качества – это тоже признаки взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот реально, какие два действия вы можете сделать для того, чтобы уже буквально вот завтра или послезавтра улучшить самодисциплину и самоконтроль? Пожалуйста, поделитесь. Два шага, которые вы можете делать. Два действия. Пожалуйста, Лика.
3: Ну, написать план, поставить четкую цель.
1: Точно. План, действие.
0: Тоже составить план и потом просто следовать ему.
1: Да, конечно.
3: Замотивировать себя на достижение своей цели.
1: Сформулировать и подумать, как замотивировать себя.
3: Брать все, что отвлекает, а потом в конце себя похвалить.
1: Ну что ж, я думаю, что у вас это получится, потому что вы знаете теперь алгоритм, вы знаете 5 шагов, которые вам помогут развить себе самодисциплину и самоконтроль. Мы продолжаем говорить о том, что же нам мешает контролировать себя сегодня и почему.
3: Мне сложнее всего контролировать свои обязанности.
1: Обязанности. Почему?
3: Ну, мне сложно на чем-то сконцентрироваться, и я часто на все отвлекаюсь.
4: Мне тяжелее всего контролировать приемы пищи, потому что я постоянно куда-нибудь тороплюсь, особенно в школьное время, и забываю.
2: Мне труднее всего контролировать время в телефоне, потому что я постоянно, ну, опять же, откладываю некоторые вещи на потом и не знаю, чем себя занять.
5: Мне трудно контролировать страх, потому что я не могу сосредоточиться и успокоить себя.
6: Мне трудно контролировать свой отдых, потому что у меня из-за учебы, из-за того, что я откладываю все на потом, у меня мало остается времени на сон.
1: Получается, что мы сейчас говорим о том, что наши привычки, что ли, нами управляют. Привычка нас контролирует, а не мы ее, да?
2: Ну, скорее всего, привычка нас контролирует, потому что она не может никуда деться. Если только ты не попытаешься ее как-то убрать.
1: Заменить.
2: Да.
1: Да, мы говорили заменить на позитивную. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов сегодня из 10, предположим, на сколько процентов вы еще все-таки не вышли на этот уровень самоконтроля? Можете себе записать даже, чтобы мы видели старт, да? Насколько еще привычка властвует над вами?
3: 5 из 10.
1: 5 из 10. Это говорит о самоконтроле, да? Ага,
3: что... 4 из 10.
1: 4 из 10. Ага, у кого еще?
0: 6 из 10.
1: 6 из 10.
0: 3 из 10.
1: Давайте попрактикуемся в этом направлении. Я сейчас буду зачитывать вам ситуации. Внимательно меня слушаем. Итак, первая ситуация. Представьте, что вы делаете уроки, но вдруг пришло сообщение. Что вы будете делать?
3: Прочитаю его.
1: Сразу прочитаешь его?
3: Да.
1: Ага, так.
3: Смотря от какого человека.
1: А, так все-таки посмотришь.
3: Ну, я посмотрю, кто написал.
7: Посмотрю, вдруг это что-то важное.
1: Ага, что-то важное.
0: У меня по-разному. Бывает, когда я смотрю, а бывает, когда я, ну, сначала сделала, а потом уже посмотрю.
1: У меня тоже так бывает, Самуил. Ты знаешь, бывает так, что слышу, прям подряд идут, и думаю, как Зоя, наверное, что-то важное, надо посмотреть. С другой стороны, я как говорю, стоп, что я сейчас делаю? Это важно, то, что я сейчас делаю? И помогает. Ангелина.
3: Обычно посмотрю и отвечу.
1: Дальше, вторая ситуация.

0: Вы обещали маме приготовить ужин для всей семьи, но тут позвонила подруга в слезах. Какая-то ситуация у нее, значит, случилась. Ваши действия?
1: Я буду разговаривать с подругой и при этом готовить ужин.
0: А, одновременно, да, будешь? Так.
1: Я, наверное, послушаю подругу, вдруг у нее что-то важное, потому что по пустякам обычно не плачут.
2: Конечно, я помогу подруге. Ужин — это просто, чтобы удовлетворить свою потребность. А моральное здоровье, мне кажется, важнее.
0: Мы говорим про ценности, да. Поддержать подругу, друга — это очень ценно. Но и мама тоже. Маме тоже обещали. Она надеется на вас?
3: Я бы спросила у мамы, нужна ли ей в данный момент моя помощь. Я отложила бы какую-то часть готовки, но потом спросила бы, поговорила с подругой, а потом уже помогла маме приготовить.
0: Друзья, я сейчас вам предлагаю, чтобы третью ситуацию вы зачитали. Кирилл, можешь зачитать?
4: Третья ситуация.
0: Да.
4: Вы сидите на диете, но друг предлагает вам кусочек пиццы. Ваши действия?
0: Пожалуйста.
5: Я отказался бы.
6: Смотря какая пицца.
2: Честно, если бы я была на диете, я бы не сидела рядом с другой, которая ест пиццу.
0: Вот так, такой ответ, ага, пожалуйста.
1: Я никогда не сижу на диете, так что я думаю, что один кусочек ничего, как бы...
0: Нет, не изменил бы ничего. А некоторые говорят, я съем, но потом обязательно поголодаю, например, да, или сделаю разгрузочный день. Хорошо, четвертая ситуация, пожалуйста, Алена, прочитай.
7: Четвертая ситуация. Вы обещали себе лечь в 22:30, но в 22:00 начался новый сериал, который вы мечтали посмотреть. Что сделаете?
8: Ну, скорее всего, я лягу вовремя, потому что, ну, если нарушить свой порядок, то это указывает на то, что ты не обладаешь самоконтролем, а это, ну, важное качество, как мы разобрали.
0: Тренироваться будешь? Ага, так, внутреннего тренера включишь.
6: Ну, смотря как бы, когда это происходит и когда я ложусь спать. Допустим, на каникулах, ну, я, наверное, посмотрю. А вот в школьное время я, ну, пойму, ну, должен понимать, что я могу завтра не встать, и мне будет только хуже.
0: Ты как бы сам решаешь, что тебе этот
6: выбор... Да, в зависимости от обстоятельств.
0: Да, в зависимости вот от этого. Ага.
7: Если я обещала себе лечь спать в 22:30, а он начался в 22:00, то я могу посмотреть первые 20-30 минут, а остальное продолжить просмотр на следующий день.
0: Да, тоже может как вариант быть, ага.
1: Если это новый сериал, вот, то я, скорее всего, не буду его начинать смотреть, потому что там не одна серия точно.
0: Угу.
1: И я просто не буду спать следующий день, потому что я буду смотреть сериал.
0: Точно. Ой, как мне это знакомо. Я тоже понимаю, что если вдруг сериал, да еще он такой интересный, все, можно сказать, что я впадаю в киношное рабство. Какое решение вы, может быть, приняли вот даже по этим небольшим ситуациям? Они вообще жизненные ситуации?
1: Мы должны сами управлять нашими привычками зависимости, а не они нами.
0: Точно, да. Это твой выбор?
1: Да.
0: Угу. Еще, пожалуйста, выводы. Каждый для себя, какие вы сделали выводы?
6: То, что нужно, как бы идти к цели и не поддаваться искушениям.
8: Ну, если действовать так, как ты решил, ты учишься самоконтролю и тем самым становишься взрослым и отказываешься от своих привычек вредных.
0: Как сразу много, да, результатов будет. И я хотела бы спросить, вот когда вы преодолеваете что-то, говорите себе сами «нет», это не надо, да, например, сейчас. Лучше вот это. Как вы себя чувствуете?
1: Ничего себе, я так могу.
2: Ну, в момент, когда я отказываюсь от искушения, мне, наверное, будет очень тяжело, но потом я буду хвалить себя, и мне будет хорошо.
0: Да, это очень приятно, да. Скажите, а вот что помогает нам, вот, что вам помогает вот, преодолевать какие-то вредные привычки, искушения?
1: Ну, чтобы в телефоне не сидеть, надо просто его сначала разрядить, чтобы он отрубился.
0: Это действие конкретное, целевое. Еще.
8: Ну, помогает поставленная цель.
1: Вера в свои силы. Я могу сказать себе, я смогу это сделать, и это мне поможет.
0: Мне очень помогает молитва. Потому что я понимаю, что вот я, может быть, 9 раз из 10 преодолею это, буду держать, да, буду совершать самоконтроль, самодисциплину. А могу потом раз, и ресурса нет, лень, как вы говорите, да, расслабиться.

захотелось, и вдруг опять ты попался. Получается, Бог свою работу делает, а мы свою работу делаем. И в этом как раз совмещении, да, и получается мощный результат. Сейчас я хотела бы с вами небольшое упражнение сделать, игру такую. Вам важно сейчас сесть удобно, очень удобно. Так удобно, чтобы вы не шевелились, чтобы вы глазками не моргали, как бы застыли. Минута самоконтроля. Посмотрим, как вы можете управлять своим телом. Готовы? Угу. Начали. Улыбнулись. Улыбнулись.

0: Стоп. Скажите, трудно было контролировать себя? Кому удалось? Несколько человек сразу залыбались. Потом отвлеклись на мой телефон, на этот шум. Скажите, трудно вообще контролировать себя? Всего лишь одну минуту нужно было, да? Поделитесь, пожалуйста.
1: Было легко.
0: Легко. А что тебе помогло? Я смотрю, что ты вообще просто опустил...
1: Я перестал задумываться обо всем.
0: Так.
1: Окружающем. И просто вошел в себя, так сказать, сам собой.
0: Ага, наедине с собой.
1: Да.
0: Ага, отлично. Состояние спокойствия было у тебя, да? Отдохнул немножко за эту минутку?
1: Да.
2: Я сконцентрировался на дыхании.
0: Ты концентрировался на дыхании, и как ты себя чувствовал?
2: Я просто расслабился и ни на что не обращал внимания, кроме дыхания.
0: Тебя не отвлек этот звук? Ты на него ни глазками не отреагировал?
2: Я подумал, когда этот звук прозвучал, я подумал, что таймер закончился, и поэтому я отвлекся на него.
0: Отвлекся. Значит, звук все-таки какой-то посторонний звук тебя отвлек.
2: Я подумал, что таймер закончился.
3: Не улыбаться было сложно.
0: Сложно не улыбаться. Ульяна сразу буквально да, расскажи про себя, как получилось, что тебе не удалось контролировать.
3: Да я вроде с самого начала улыбалась.
0: Ага, ты бываешь и серьезная, а тут раз сразу улыбнулась. Так, ребят.
3: Вообще, когда я только начала готовиться, было легко. Но как только вы сказали «начали», как будто все тело в напряжении было.
4: Я только улыбалась, единственное движение, которое было. Просто я вспоминала некоторые моменты, поэтому улыбалась.
0: Понятно. Видите, как воображение работает? Как представил себе картинку, что-то вспомнил приятно и улыбнулся, да? Как это влияет? Ага. Как кому, Натан, как тебе удалось?
5: Было не особо трудно, потому что я с друзьями так частенько играл. Кто двинется первый, тот проиграл.
0: Кто еще не делился своими впечатлениями? Да, Слав?
6: Я просто перестал двигаться, стал смотреть на кустик, и все. Это помогло, то, что никуда не смотришь.
7: Я просто сосредоточилась на цели не двигаться, расслабилась, лежала и любовалась тоже кустиком.
0: Вообще, быть все время в таком начеку, контролировать себя бывает напряженно, согласитесь. Но когда это становится такой полезной привычкой, самоконтроль, умение говорить себе «стоп», ты становишься более уверенным, согласитесь?
2: Вам было сложно начать себя контролировать?
0: Мне?
2: Да.
0: Да, конечно, сложно. Потому что я человек подвижный, эмоциональный, особенно эмоциями сложно контролировать, действительно, когда ты чем-то удивлен, например. Меня когда кто-то удивляет, я просто эмоционально сразу включаюсь.
2: В нашем возрасте вы себя контролировали? То есть...

0: есть у вас была какая-то цель? Вы шли к чему-то?
1: Ребят, я вам хочу сказать. Вы имеете такое преимущество, если бы мне 55 лет тому назад вот преподавали вот это, вот проводили тренинги, я, наверное, была более управляемым человеком. Но я была дисциплинированной. Я была очень послушной, примерной ученицей. Ну, наверное, вот эти, жизнь по правилам, это воспитали в моей семье, и я поэтому легко подчинялась этому, потому что для меня это была норма.
2: А есть ли варианты, как гиперактивному ребенку научиться самоконтролю?
1: Хороший вопрос. У тебя, наверное, сестренка или братишка?
2: Братья.
1: Братья, да. Ты знаешь, вот гиперактивным людям, детям в особенности, с ними можно только играть. И поэтому даже вот такую игру, которую мы сегодня с вами играли, да, на минуточку или на 30 секунд, начиная с 10 секунд, с 20 секунд, с 30 секунд, до 60 секунд, море волнуется раз, море волнуется два, да, морская фигура. И вот такие игры играть застыло, да, и вот они таким образом гиперактивно, они потихонечку учатся, да, как-то этому контролю. Ну, еще очень помогает такое, вообще всем людям помогает раскладывать фасоль, горох по коробочкам. Вот все смешать сначала, и вот ты сидишь и раскладываешь. Вообще очень хорошая мелкая моторика развивается у всех, и мышление тоже развивается у всех, поэтому пока ты раскладываешь по этим баночкам, коробочкам, ты успокаиваешься, и как-то приходит норма твои эмоции.
2: Спасибо.
1: Но пока так, да. Сегодня вы узнали, что самодисциплина и самоконтроль – это навыки, которые можно и нужно тренировать каждому человеку, чтобы стать взрослым, жить свою уникальную жизнь. Ведь именно так задумал Бог, потому что Он автор свободы. Желаю вам в этом успехов, обретения своей свободы.

запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечность смотрит не сверху, в упор. Вечность смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание. Наконец-то решение всем известно.

падали перед вечным. И каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после, до сих пор неизвестное миру, прощение.

0: Знаете ли вы, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады, что наступило время новой нашей с вами встречи в цикле «Что есть Евангелие?». Что такое Евангелие, как оно применимо к нам с вами сегодня. И рассуждаем мы об этом на основании очень-очень интересной книги, которая называют некоторые люди ее «Евангелие в действии», «Деяния святых апостолов». Лен, вот скажи мне, пожалуйста, не странно ли звучит это утверждение, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий? На земле столько народов, столько национальностей, столько рас, столько различных людей. Это правильное утверждение, что все произошли от одной крови?
1: Ну вот Павел, да, в одной из своей проповеди он именно так и сказал. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию.
0: Угу. То есть для тебя это основа?
1: Да. Павел сказал, я думаю, что это вдохновение было от Бога. И я думаю, что он о крови как раз Иисуса Христа говорил. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Очень интересно.
1: Вот, поэтому, мне кажется, что здесь как раз Павел, неся эту благую весть о спасении, он как раз и имел в виду кровь Иисуса Христа.
0: Коля, но прежде чем мы перейдем вот к этой части 17 главы книги «Деяния апостолов», мы еще должны к этому подойти, да? И вот о чем мы будем сегодня узнавать о действиях апостолов?
2: Вообще вот эта проповедь, которую мы прочитали, отрывок, произнесена была Павлом в Афинах, в греческой столице Ареопаг, так называемой. Место, где собиралась вся элита культурная, научная, философская, вот такая вот все. Это академики там, то есть это высший разряд уже, высший класс.
0: Интеллектуалов.
2: Да, все интеллектуалы, писатели, все, что было выдающегося в Греции, вот собирались именно вот там. И Павла туда пригласили, на этот высший форум такой вот научно-философско-культурной мысли, религиозной. И вот там он это сказал, но...
0: Тогда неотделима была религиозная мысль от научной, культурной, философской, да? То есть это все было в единстве?
2: Ну, скорее всего, да. Это все было пропитано все равно и религиозностью, и верой в богов. И даже не в богов, верой в Бога единого даже было и такое понимание. Вот если Платон почитает, то он пишет об одном боге только, например. Ну и то, что, как Павел казался в Афинах, да, вот немножко тут предыстория, что братья верующие люди, как бы уберегая Павла от излишних там...
0: Преследований?
2: Да, от излишних там арестов, там, они решили припроводить тайно его вот в этот город греческий Верию или Верия, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. И здешние, и опять Павел проповедовал, он весь простая, весь приблизил Царство Небесное. Вот Христос пришел уже в этот мир и придет во второй раз. И Царство Божие приближается. И здешние были благомысленнее фессалоникских.
0: Здешние, то есть верийские, да?
2: Верийские
0: в этом городе.
2: Слушатели в синагоге были благомысленные фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Очень популярный текст среди христиан, которые читают Библию.
0: Лен, вот мне кажется, ты очень любишь исследовать Слово Божье. Ты прямо, вот о чем-то мы упоминаем, и ты прямо листаешь Библию, находишь, ты же ведь не знала заранее, что это будет упомянуто. Да. А вот, по-моему, тебе нравится.

0: приходится исследовать слово?
1: Я думаю, что у меня скорее не исследование все-таки, а чтение. Потому что вот мне кажется, что я исследовательским таким особым умом не обладаю. То есть
0: но ты ведь читаешь-то под водительством Духа Святого.
1: Ну, да,
0: то есть ты же анализируешь то, что ты читаешь. Да.

0: Масловское исследование.
1: Ну, скорее всего, тут тоже не исследователи были в синагогах, обычные люди. А может быть, не очень обычные, да, потому что вот дальше-то мы читаем. Многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, из мужчин... Опять женщин появ... Почетных женщин, то есть людей высокого положения, и мужчин немало, да. То есть непростые там, очевидно, были... прихожане.
0: И у них был, ну, как бы большой круг влияния. Обычно, если человек, ну, авторитетом обладает, то у него круг влияния довольно-таки большой. И поэтому, ну, я думаю, что многие и за ними последовали.
1: Ну, здесь заложен принцип, который следуют многие читатели Библии. Разбирая Писание, точно ли это так?
2: Точно ли так то, что утверждает какой-то человек, да? То есть человек-то может утверждать. А вот они разбирали Писание, чтобы убедиться, на самом ли деле про это говорится в Библии, да? Так я понимаю?
0: Ну да, то есть Павел утверждал что-то, да? А они на основании Писания это исследовали. Точно ли он говорит, не ошибается ли?
1: Да, не обманывает ли он?
0: Да, не обманывает ли, да.
1: Вот слово «благомысленные» – это вот, если перевести с, ну, с греческого, будет звучать как «благородный» или «человек высокого положения». И это с мыслями тут не очень как-то связано, но связано с положением человека, благородного рода. То есть вот то, о чем потом мы читаем, что почему там про почетных женщин сказано, и мужчин, уверовавших, вот именно вот в этой верийской синагоге. Потому что там, очевидно, собиралась вот, синагога была из, состояла из вот таких вот высокопоставленных особ. Может быть, это был такой район, или, где эти люди проживали. Ну, как-то вот акцент сделан на положении в обществе.
2: А значит, и влияние, как Лена говорит.
0: Да?
1: Люди благородного происхождения, что ли. Ну и Павел нашел себя, в этом, то есть, ну, созвучие своему положению, потому что он тоже был знатного рода, Павел, римский гражданин, непростой. И он нашел общий язык с ними, очевидно. И те приняли его весть как свою, что ли. Как его за своего приняли там. И исследуют Писание, и поскольку они привыкли доверять документам, поскольку это люди высокого положения, они вот проверяли его слова вот таким образом. Точно ли это так? Но вот дальше опять. И опять, вот как вот под копирку все. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Верее проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда и возмущая народ. Вот, и тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю. Ну, вот что, что за люди? Вот, неугомонные, как будто вот запрограммированные как-то вот на это, вот, как машина, на вот эти преследования, что ли. Во что бы то ни стало, надо вот Павла поймать, посадить куда-нибудь, ограничить его действия и вообще уничтожить лучше.
2: Можно сказать, что дьяволом они запрограммированы?
0: Да, вот я тоже хотела сказать, что они возбуждались, то есть они не могли успокоиться, пока не совершат то, на что их вот дьявол толкает.
1: Угу. Продолжение всей книги «Деяния апостолов» до самого конца. Вот это все, вот это... как погоня за ним, как будто вот из Иерусалима, из Антиохии, вот если преследить по километражу, сколько это нужно было затратить и сил, и времени, чтобы вот преследовать, не вот так вот фанатично преследовать Павла. Какими надо быть людьми? Кто на это вообще способен? Ну, конечно, явно не Божьи силы тут действуют. Это силы сатаны, который крикает, как лев, ища кого поглотить, неугомонный, он никогда не успокоится, пока не поглотит. И вот эти тоже видно, такого же духа. Тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там. То есть приходится вот какие-то, ну не знаю, детектив какой-то уже пошел, конспирация. И Павла вот так, таким образом они как-то спасают. от этих вот фантазий.

0: фанатиков, сопровождавшие Павла, проводили его до Афин. Вот даже сопроводили его до Афин. А Афины достаточно далеко от Верии. Если по карте посмотреть, это Верия – это север Греции, а Афины – практически юг. Вот всю Грецию, по сути, провожали. И его сопровождали. То есть, очевидно, боялись за его жизнь. И вот такой вот эскорт такой охранный Павлу, значит, обеспечили безопасность его. Так вот заботились братья, христиане, верующие о Павле. И вот таким образом оказался в Афинах. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, получив приказание к Силе и Тимофею, то, чтобы они скорее пришли к нему. Отправились. И в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Вот оно, и махровое язычество, что называется. Что там всюду кругом
1: статуи. Это были, да, статуи, в виде статуи?
0: Божеств различных, Гермесов, Юнон, там Афродит. Ну и всех, кого только можно вот вспомнить сейчас. Вакх, может быть, там, и так далее. И вот Павел смотрел на них. Но вот, ну, если это много, если можно там отравиться от этого зрелища, что вот этому поклоняться, и этому поклоняться, этому. Где же? Как же это все? Ну, он просто не мог вот так вот спокойно это смотреть. Возмущение у него. Он возмущается, почему же так это происходит.
1: Все. Вот помним мы это, да, из курса истории. Там преподавались нам и мифы Древней Греции, и римская тоже вот, ну, религиозное такое мироощущение. Вот, например, Вакх, ты упомянул. Мне вот помнится, что это бог виноделия. То есть вот ему надо поклониться, ты говоришь, да? Афродита. Могу ошибаться. Давно это было, когда я это учила в школе. По-моему, там к судоходству она имеет отношение. Богиня судоходства.
2: Ну, то есть море.
1: Да. Вот, то есть...
2: Венера.
0: Наверное, это богиня любви вот все-таки, Афродита-то.
2: Да, а не Венера?
0: Венера – это римское,
1: да?
0: Имя.
1: Вот, Афродита. Это я просто для того говорю, чтобы мы вспомнили, вот к чему влечет или ведет язычество вот, поклонение статуям богов, которые, ну что ли, вот покровительствуют разным
2: силам
1: сферам
2: природы.
1: Да, разным силам природы, сферам жизни стихи человеческой.
0: Мира, да.
1: Если... Артемида – богиня охоты, по-моему.
0: Да, Дионис. Дионис – это римский, кстати.
1: Вино тоже там что-то такое.
0: Вакха. Да.
1: Ага. Ну и так далее. То есть вот Павла это удручало, когда он видел вот это огромное... Когда он, нашедший истинного Бога, да, знающий Иисуса Христа лично, и вот он вдруг видит, у него сердце кровью обливалось, он видит, что люди такие умные, да, такие развитые, такие образованные, они поклоняются вот этому огромнейшему пантеону, огромнейшему количеству разных богов, которые и не боги вовсе.
2: Да. Ну и вообще он же, конечно, был воспитан в иудаизме, и там вообще единобожие, то есть Бог-Отец, и это как бы, почему они, мне кажется, Иисуса не принимали, Мессию, да, за Бога, потому что они только Бога-Отца почитали, иудеи, и поэтому трудно им было и слышать и об Иисусе, и о Духе Святом, да, что как бы тоже какое-то многобожие получается.
0: Нет, Ветхий Завет все-таки говорит и о Мессии, и о Сыне, и о Духе Святом говорится там.
2: Ну вот как-то они не принимают. Вот мы видим на протяжении и служения Иисуса Христа, и служения апостолов, вот не принимают они, не хотят весть об Иисусе, а не принять.
0: Они принимают, потому что Иисус не тот Мессия, который
2: они ждут. Которого они ожидали.
0: Они ждут царственную особу, а тут пришел плотник, какой-то непонятно какого рода племени.
2: Ни рода, ни величия.
0: Да, живет в Назарете, когда он должен быть в Вифлееме. Там, хотя, они не, просто не придали значения тому факту, что он там был рожден.
2: Родился.
0: А жил, по сути, всю жизнь в Назарете. И это было упущено. То есть, ну, они ждали Мессию, да. Они верили, что да, это Сын Божий. И когда он себя объявлял Сыном Божьим, они его за богохульство хотели побить камнями уже сразу. Как ты Сын Божий? Какой ты Сын Божий? Это только вот он, Мессия только Сын Божий может быть. То есть Бог. Это Евангелие.

0: Это Анна там очень хорошо вот это вот описано. Но вот то, что действительно тут было поклонение силам природы, а точнее поклонение, по сути дела, бесам, вот, наверное, это возмутило Павла больше всего. Потому что...
1: Почему, Коля, расшифруй?
0: Это не поклонение идолам и божествам. Это за каждым идолом стоит бес. Прямое поклонение сатане, то есть.
1: Это в Библии такое?
0: Есть такой текст, да. Угу. Не идолам, а бесам вы поклоняетесь. Это у Павла того же написано. Я дословный текст сейчас не скажу. Но вот мысль такая, что за идолопоклонством стоит бесопоклонство. Угу. Это мое, мой термин, беспоклонство, нет в Библии. Угу. Поклонение бесам, то есть. И вот Павел рассуждает в синагогах, синагоги с иудеями, вот там в Афинах, и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Вот у него появляется новая возможность в Афинах.
2: Новая аудитория.
0: На площади проспокойно возвещать весть на площади. Ему никто не препятствует, потому что Афины – такой вот город, любящий новую информацию, о чем бы то ни было, о новой философской идее какой-то, о новой научном какой-то, о научном открытии и о новом божестве. Вот. Они тоже с удовольствием бы послушают. И мы об этом читаем дальше. Некоторых из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Но это свободная дискуссия. Ты выражаешь свое мнение, тебе в ответ свое. И вот такое вот, без драки, без всяких там эксцессов, происходит такой вот научный диспут. Философский, религиозный. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Ну, сегодня такое можно встретить, например, в лондонском Гайд-парке, где тоже такое же можно устроить себе, ну, рекламу, не рекламу, а выход своих идей, что ли. Берешь стульчик, скамеечку, табуреточку, встаешь и провозглашаешь, что тебе угодно. Тебя никто не препятствует. Mm-hmm. Вот такое есть место у нас.
2: И аудитория собирается слушать?
0: Ну, кому интересно, собирается. Кому не интересно, не собирается. То есть ты свободен.
1: То есть он может даже стоять и самому себе говорить.
0: Говорить в воздух, да, неважно, там, слушать тебя, не слушать. Ты сказал, ну, никто, популярность нет, ну, ладно. В следующий раз что-нибудь другое, может быть, скажу, для того, чтобы услышали. Но вот... Похожая ситуация вот и здесь. И взяв его, привели в Ареопаг. Вот тут уже другой уровень, о чем мы говорили, что в Ареопаге собирается элита. Вот весь цвет греческой мысли, греческой науки. Вот там-то вот как раз академия. И вот туда Павел как бы попал на первый канал телевидения. Это вот все популярнее уже невозможно себе представить аудиторию и место положения. Это столица, и это вот вершина, что ли, всех этих научных, исторических, религиозных мыслей. И взяв у Ареопага, говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Вот прямо на блюдечке, пожалуйста, выложили тебе возможность. Говори о Христе вот сейчас. Спокойно, свободно, без всяких этих ограничений.
1: С одной стороны, преследование иудея,
2: да,
1: которые, казалось бы, должны были Божью весть сами разносить по всему миру. Вот. А с другой стороны, такое принятие от язычников.
0: И став Павел посреди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны».
1: Вот, это он к язычникам.
0: Какой молодец Павел. Смотрите, каким изысканным языком он это говорит. Только что вот мы читали, что он там возмущение какое-то у него было, да? Но он свое это возмущение, он его запрятал подальше и даже не выказывал. А здесь он обращается к ним как к набожным людям, как к коллегам. И я тоже набожный. Вы набожные. Мы все набожные тут люди собрались. А вы особо
1: набожные. Он лукавил?
0: Набожные. Это Павел говорил. Он совершенно не лукавил при этом. Нет, он говорил искренне, потому что он действительно их считал набожными людьми. Раз и столько они наставили тут вот памятников этих разных статуй, это значит, говорит о том, что люди все-таки этим этому посвящают очень много мыслей, времени.

0: там, сил, там, денег, может быть, это все стоит немалых, все это вкладывается туда, это говорит о том, что это им важно, что это им нужно.
1: Ну, вот это явно мудрость Божия. Вот, ну, действительно, ну, написано же, и Иисус говорил, да, что я вложу мои слова ваши, когда вы будете свидетельствовать о мне. То есть Дух Святой вам даст вот те слова, которые необходимы для тех людей, которые открыты сейчас. Ведь Бог проникает в сердца, и Он видит сердца слушающих, и влагает эти слова в уста Павла, чтобы он сказал то, что сейчас они могут принять, могут понять и могут как бы откликнуться на это.
0: И он не говорит идолы им там, да?
2: Он... Да, ибо... как себе сразу можешь представить, с каким бы рвением многие из нас бы сказали, вы что тут наставили? Это идолы, это бесы, нельзя им поклоняться. А вот на самом деле, как Лена говорит, вот Господь его мудростью свыше наделил. Коля, ты говоришь, что он им говорит? Вы особо набожны.
0: Просто, да, восхищение. Вот это.
2: Как многому можно научиться у Павла?
0: И как он называет этих идолов? «Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни». Угу. Святынями называет, да?
2: Для них-то они святыни, да.
0: «Я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Вот это высший пилотаж просто.
1: Да. Но это мудрость Божия. Ну вот просто действительно, вот, ну, видишь слова Духа Святого.
0: Никого не обидев, наоборот даже. Вот у нас закон там как-то вышел, да, религиозные чувства нельзя там как-то оскорблять. Да, это как-то вот... Вот он в действии, этот закон. То есть человек, который... Противник, все, вот, до крови, наверное, возмущен. То есть,
2: до
0: мозга костей. Возмущение у него вызывает все вот эти вот статуи. И он с такой любовью обращается, потому что он к людям обращается, не к статуям. И не хочет никого там ни за что осуждать. Угу. Точно так же, как и Христос. Нас ни за что никогда не осуждает. Он просто нас приглашает, призывает. «Покайся». И приблизился с небес.
1: Но Павел это вот все-таки вот эту мудрость, сходящую свыше, он пронес ну, во всей своей вот жизни проповеди, да, то есть он говорил: с иудеем я был как иудей, с подзаконным как подзаконный, с язычником как язычник, но не быв тем, что
0: закон.
1: Да, не чуждый закона. То есть все-таки закон Божий для него это было все и во всем.
2: Ну, вот, и вот. Это, по большому счету, он действовал в рамках закона Божьего, да. Потому что
1: любви.
2: Он вел людей к Богу именно любовью, правильно ты говоришь.
0: Ну да. И Христос, когда приходил в мир, он вот не позволял себе какое-то, ну, не знаю, негативное отношение там. Каким-то идолам или еще к кому-то. Хотя он пришел к иудеям, да, к народу Божьему. Тем не менее, этот народ и в идолопоклонство впадал неоднократно. И он не говорил ничего об этом. Он говорил, вот смотрите, вот мытари, блудницы идут впереди вас, религиозных, там, которых скрупулезно соблюдают все постановления. А вот эти вот мытари, грешки, они воспринимают весть почему-то легче, чем вы. Которые должны
1: кому,
0: были...
1: Кому много прощено, тот много возлюбил. Поэтому он ну, видит, что когда человеку прощается многое, то и любовь его, вот она на 100%. То
2: есть, всеобъемлющая.
1: Да, всеобъемлющая.
0: Ну да, но те-то люди, они Библию-то не знают, не читают, ни мытари, ни блудницы. Им до Библии это никакого дела нет. А эти, они же исследуют, они же все тщательно... наизусть все знают, все законы, все постановления. Как вот они не принимают Бога? Вот это большая-большая загадка. Как-то читая Библию, исследуя ее, штудируя ее, заучивая ее, при этом становишься как гроб.
1: Но он говорит, что именно за буквой закона не видит Духа. Все-таки вот Господь сказал, что я пришел не нарушить ни одна йота, ни одна черта и закона не нарушится. Но должен быть дух закона и поклонение в духе и истине. То есть вот он все-таки показывает мертвость закона, когда...

0: она только закон, который осуждающий, а он о законе оправдывающем и спасающем говорит.
1: И ведь вот и к иудеям у Павла было такое же доброе отношение, полное любви. Да. Он ведь вот говорил, я, Лен, сейчас не вспомню, как точно, но так же, как Моисей в свое время сказал, что тогда вычеркни меня из книги жизни, если ты не можешь принять этот народ.
0: Это в послании к римлянам он как раз тоже
1: говорил. Так же и Павел говорил, что ради своих иноплеменников я готов пожертвовать даже своей вечностью, настолько он хотел им помочь.
2: Желал бы быть отлученным от Христа.
1: Да. Это, наверное, самое страшное для него, что только можно, и для любого человека, что только можно себе представить.
2: Ну да, но тем не менее, вот иудеи и из Библии сделали идола, по сути.
1: Угу.
2: Вот даже вот до такого дошло, что вот за буквой они не видели человека, они не видели его.
1: Они любовь потеряли.
2: Да, да. Вот то, что Лен говорил про дух, да.
1: Угу.
2: Можно и Писание сделать идолом, оказывается.
1: Угу.
2: И даже хуже. Потому что Писание – это единственный путь к спасению. И он, оказывается, для людей закрыт. Потому что ты Христом это Писание не освящаешь.
1: Угу.
2: И ты отвергаешь Сына Божьего, Спасителя мира, Спасителя твоего. А люди, которые не знают Писания, они идут в Царствие Небесное.
1: Угу.
2: Вспомнить только вот одного разбойника, висящего на кресте, которому сказано, будешь со мной в раю.
1: Угу. Да.
2: И вот тут здесь, великие ученые Греции собрались слушать Павла. И Павел вот так вот удивительным образом их располагает к себе, называя их памятники религиозные святынями, и говоря о неведомом Боге, которого они поставили тоже такой же вот памятник. «Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». И дальше вот начинается та самая проповедь, с которой мы начали сегодняшнюю программу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все.
1: То есть вот он таким образом их подвел к описанию того, кто такой истинный Бог, да? То есть тот, которому, как он сказал, вы же поклоняетесь ему, у вас написано «неведомому Богу». Вот ему вы и поклоняетесь, вот он какой.
2: Да. И он живет не в рукотворенных храмах.
1: У них-то ведь тоже храмов было очень много. То есть каждому божеству они посвящали свой храм.
2: А в каких же он живет тогда? Где же тогда он живет? Если он не в храмах, тогда где? В каком месте живет Бог? А он живет в одном месте. Он живет в храме нашего тела. То есть он живет в человеке.
1: Нашего сердца.
2: Вот это мы храм, о чем Павел нам написал в послании к Коринфянам. Вы храм Бога живого, и в вас живет Святой Дух.
1: Храм живущего в вас Святого Духа, да.
2: Тела ваши, суть храм, да. Вот это, угу. Это то, что вот Бог нам, вот наше тело, которое Бог нам дал, это вот и есть то место, где живет Господь, не в рукотворенном храме.
1: Рукотворенным это когда, сотворен действиями человека, да?
2: А в том храме, который создал Бог. И поэтому относиться нужно к этому храму соответственно. То есть, заботиться о теле своем, вот так даже элементарно, да, вот на таком физиологическом уровне.
1: Мне кажется, это так ставит на место самооценку, по крайней мере, у меня вот так было. Я думаю, надо же, то есть, что я, это мое тело, это храм, живущий во мне Святого Духа. Если я хороша для Бога, значит, я хороша. Да, вот такая, какая есть, значит, я хороша. Это каждого из вас, дорогие друзья, касается. То есть вы храм, живущий у вас Святого Духа. Это не произойдет когда-нибудь, когда вы станете лучше, когда вы от чего-то освободитесь, или когда вы что-то сделаете, или что-то перестанете делать. Вот сейчас вы храм, живущего в вас Святого Духа. Вы достаточно

0: хороши для Святого Духа. Это значит, что вы хороши.
1: Да, и созданы на добрые дела. Богом именно мы созданы на добрые дела. Поэтому если мы храм живущего в нас Святого Духа, то добрые дела должны исходить от нас.
0: Ну, они будут исходить.
1: Да, да, да.
0: Они будут.
1: Если мы позволяем.
0: Это неизбежное следствие.
1: Да, да, да. Если мы позволяем действовать Богу в нашей жизни.
2: И вот этот текст. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Угу. Про одну кровь здесь говорится. То есть мы созданы все от одного человека. Произошли не от животного. Угу. Он произвел от одной крови.
0: От Адама.
2: Да.
0: Адама и Ева.
2: Мы все дети Адама, но нам нужно родословие тянуть дальше. Выше, то есть.
0: Раньше.
2: То есть мы все, как и Луки написано в родословии Иисуса Христа, мы все Божьи дети, Божьи творения, Божьи сыны и Божьи дочери. Угу. И вот это осознание, вот это сознание должно прийти вот вместе с верой в Иисуса. То есть если ты веруешь в Иисуса, то ты также веруешь, что ты его сын или его дочь, спасенная для вечности. Угу. Мы все его дети.
0: То есть от той крови мы произошли.
2: И мы как бы, да, мы родственники его. То есть мы, Маугли вспоминается прямо вот, мы с тобой одной крови, ты и я. Прямо вот это по отношению к Богу. И он говорит то же самое нам. Вы мои дети, я в вас душу свою вложил, я в вас живу, я вас питаю, я заставляю биться ваше сердце, я расправляю ваши легкие. С каждым движением его вы должны понимать, что это я в вас это делаю. Потому что никак по-другому не объяснить, почему мы вот двигаемся, почему мы живем, существуем. Вот он и написал так: «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все».
0: От одной крови он, то есть Бог, произвел вот всех людей, сам давая им жизнь и дыхание, и все.
2: Все от нас, все от Него зависит. Все зависит от Него. Все Его, по сути. Он Господин, Он Господь, Он Хозяин, Он Владыка, Он Творец.
0: Я вот никогда не задумывалась раньше о том, что надо думать раньше, надо думать еще до Адама. Я считала, это одной крови. То есть, да, на самом деле разные народности, разные расы, разные люди, разные племена на земле жившие, да, что они все вот от Адама. То есть началось все с Адама и Евы. А оказывается, раньше надо думать, что Бог от себя произвел нас, да? Это да. То, что ты, Лена, вначале сказала.
1: Дети. Мы его дети его.
0: Да.
2: А вот смотри, какой замечательный текст идет дальше.
1: Дальше вообще просто ода.
2: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, им движемся, им существуем».
0: Коль, что... То есть они, люди созданы, чтобы, дабы они искали Бога. Вот можно сказать, что это предназначение любого человека? Вот мы говорим о смысле жизни, да? А вот это предназначение человека, чтобы мы искали Бога, чтобы мы Его находили, чтобы мы Его познавали. И именно это нашу жизнь делает полной и осмысленной. Да?
1: Да, да. И Он недалеко от каждого из нас.
0: Да, а Он-то при этом
1: А мы
0: недалеко.
1: Еще мало говорим, что Он в нас.
2: Потому что дальше написано, мы им живем.
1: Да, да.
2: Он не вот рядом где-то там отстраненно... И там впереди, и сзади, или сверху. Он в нас, потому что мы именно им и живем.
0: И движемся, и существуем.
2: И движемся, и существуем. И даже вот он говорит, даже как некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его и род.
0: Угу. То есть он опять возвращается вот к их контексту, да?
2: То есть, опять же, вот все эти языческие культы, все языческие верования, которые отклонились когда-то от веры единой, в Бога, единого и живого, они все для того, чтобы вы искали Бога. Вот вы поклоняетесь вашим идолам там, да,

0: вы, по сути дела, ищете Бога все-таки. Все-таки вы его ищете. И вот вы сегодня его нашли. Я вам об этом сказал. Угу. Кто ваш Бог и кем вы живете и движетесь, существуете? Им только. Вот только им. Вот поэтому Павел и не критикует тут вот языческие культы разные.
1: Нет, дальше он критикует. Давайте будем читать.
0: Ибо мы им живем дальше. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобное золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого, и оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ну да, то есть Бог живой, Он не мертвый, вот этот истукан, Он не золото и не серебра.
1: Но Он вообще просто вообще ювелирно все. В такую огранку все это слово произвел, что Он все показал. Да, вы там...
0: Никакой критики,
1: главное. Да, святыня, все хорошо.
0: Вы молодцы,
1: но
0: вы
1: все здорово. Это ничто.
0: Вы поступаете все, вы действуете правильно, да, ищите Бога и дальше, и вы его найдете. Вот поклоняйтесь да. живому истинному Богу, который вас создал. Не идол вас создал, не золото, не серебро, а вас создал живой Бог-то. И вы его и род. И так, расставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду людям покаяться.
1: Вот вывод-то какой, да? Да. Такой, что вот если вы хотите принять Бога, так покаяться нужно. То есть нужно ну, очистить себя, что ли, от наносного, да, от греха.
0: Да.
1: При помощи
0: мерзкого
1: Бога.
0: Мерзкого всего.
1: Да.
0: Вот, конечно, языческий культ несли много мерзостей, но не у них вот здесь, в Афинах, да. Но мы знаем других народах, которые приносили в жертву человека, детей в том числе, и делали такие безобразные, мерзкие культы, там, и с храмами проституции связанные. В общем, все вот это все гадкое и мерзкое, которое присутствовало в языческих некоторых культах. Вот в этом Павел, конечно, призывает каяться. Да. Вот то, что мерзко, то, что производит насилие над человеком, его уродует, если ты в этом занят как-то, причастен к этому, то ты должен, конечно, это все оставить. А это покаяние есть. И дальше вот заканчивает он свою проповедь такими словами. Ибо он назначил день. Почему вам нужно покаяться? Потому что день наступает. День наступает, когда он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. То есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот если какое-то сомнение возникает, что будет суд, и будет вот каждый судим по своим делам, то Бог вот такое удостоверение воскрешения из мертвых выдал, то есть представил. Этот муж, который воскрес из мертвых, это особенное что-то, да, это из ряда вон выходящее событие. И разумом невозможно осмыслить, как это. Но вот Бог такое сделал, потому что Он праведно будет судить вселенную. Еще и время есть пока, да. Принимайте весть. Но, услышав о воскресении мертвых, они насмехались. К сожалению, весть не приняли. На все старания Павла, на все его...
1: Но далее были люди, которые все-таки приняли.
0: Да.
2: Мы, Коль, еще не добрались до конца 17 главы? Еще чуть-чуть?
1: Практически.
2: Завершим сегодня или в следующий раз продолжим?
0: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые из мужей, пристав к нему, уверовали. Между ними Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар и другие с ними. Все-таки
1: есть те, кто услышали.
0: Слово Божие, да, не бывает тщетным. Все-таки Павлу, у Павла была все-таки победа тут. Вот среди этого махрового такого научного общества, который не верил в единого Бога. Хотя вот все предпосылки, вот Павел говорит, предоставил, вот предпосылки у вас все есть.

0: все, вы хорошо идете, давайте дальше. Но вот предубеждения какие-то сработали в этих людях, и они не захотели.
1: Можно сказать, что и у нас тоже сегодня все-таки слышат все, а принимают немногие. Потому что предубеждения тоже срабатывают.
0: Да, и религиозного характера в том числе. Ну, к сожалению, да. Но тем не менее, все-таки Бог находит людей, которые откликаются на Его весть. Откликаются искренне, верой. Не потому что они религиозные, а потому что они верующие.
1: Слава Господу. Ты, Коль, любишь проводить вот это вот религиозное, верующее. Мы с Еленой тоже поддерживаем такое разделение. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что эта встреча была вам так же интересна, как и нам. Пишите, пожалуйста, об этом. А мы ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорю, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.

Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении покаяния говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию, призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Ну, весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. «Приготовьте путь Господу». Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца. Нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешные, да, они для того, чтобы быть, ну, скажем так, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме. Потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением в воду, то же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии. Сотворите, он призывает, сотворите плод покаяния, то есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов, вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены. Покажите свою готовность к тому, чтобы войти в царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаяния.

Что делать, если сорвал спину? Наверное, на земле нет ни одного человека, который когда-либо не говорил эту фразу. Что мне делать, я сорвал спину? Спина – это одна из самых больших проблем для человека, потому что она несет большую нагрузку, и мы, не зная правил или не применяя их, по сути, нагружаем ее чрезмерно и пожинаем то, что она срывается. То есть мышцы спазмируются для того, чтобы сохранить позвоночный столб и не было никаких повреждений. Лично в своей жизни я этот вопрос всегда держу на контроле, потому что в 10 лет меня освободили от занятий физкультуры именно по причине проблем со спиной. Я помню, как я в физкультурном диспансере ходил с мешочком на голове для того, чтобы выпрямилась спина, чтобы мой сколиоз перестал прогрессировать. Потом, занимаясь спортом, спорт большой не всегда лечит, он и калечит. И сегодня в моей спине есть множество проблем, таких медицинских, но я научился с ними справляться. И сегодня, не переживая, когда у меня появляются боли в спине, или что-то я сделал по неосмотрительности неудачно, потому что организм очень такой мудрый, и всегда есть возможность себя восстановить. Или почти всегда, если мы подходим к этому разумно. Итак, что же делать, если ты сорвал спину? Я приведу пример. Однажды я взял флягу с медом, и было утро, моя спина не была еще подготовлена, я только встал, и флягу 60 с лишним килограмм я переставил вот так. То есть я провел скручивание вот такое, и еще с большим весом 60 с лишним килограмм, достаточно большим. Это не максимальный вес, конечно. Вот. И мою спину схватило, и я просто не мог дышать никак. Что нужно сделать? Нужно снять спазм. Нужно снять спазм. Почему? Потому что что сделало тело? Тело спазмировалось для того, чтобы, как я говорил, не навредить спинному мозгу и позвоночному столбу. Оно просто сковало организм. Нужно снять спазм. Если спазм не снимается, то тогда происходит отек, кровь не может циркулировать, питание не приходит. И если отек не снимается, происходит воспаление, и тогда процесс восстановления происходит долгие дни, а может быть даже и месяцы. То есть как в вопросе инсульта, когда есть золотой час, когда можно минимизировать последствия инсульта, то я для себя, лично для себя вывел другую формулу, что есть золотые несколько часов, когда нужно снять спазм для того, чтобы восстановить весь функционал кровообращения, лимфотока и так далее. И для себя я нашел определенные упражнения для этого. У нас есть другая программа, которую вы тоже можете посмотреть, каким образом использовать эти упражнения для того, чтобы помочь самому себе. Но эти упражнения очень простые. Эти упражнения очень простые. И смысл их заключается в следующем. Нужно делать упражнения, которые бы задействовали глубокие мышцы спины. В спине есть несколько слоев или трактов мышц. Если мы говорим о мышцах спины, то мы говорим о широчайших мышцах, о трапециевидных, когда мы говорим о визуальных формах. Но в данном случае проблема в глубоких мышцах спины. Они спазмируются и удерживают позвоночный столб. И нам нужно найти изолированные упражнения небольшой амплитуды, которые бы помогали эти упражнения, совершая их, снимать спазм при помощи упражнений. Работающие мышцы, которые работают долго, монотонно, потихонечку расслабляются, когда ты делаешь это упражнение. И у меня есть несколько упражнений для себя, 3-5 упражнений, которые я делаю в зависимости от той проблемы, которая есть, или это в поясничном отделе, или в грудном, которые помогают мне достаточно быстро снять этот спазм. И вот тогда, когда я в тот момент, когда я взял эту флягу и подвинул, и у меня произошел спазм, я начал делать эти упражнения. Мой товарищ смотрел на меня и говорит: давай уколем тебе деклофенак.

финак или что-то еще, то, что обычно люди делают, но я продолжал упорно делать упражнения, вот, и прошел час-два, прошло несколько часов, я делал не по 15 повторений, 100, 200, 500 повторений, то есть по принципу ты просто двигаешься, делаешь правильные упражнения, и мышцы потихонечку расслабляются. К вечеру спазм прошел. Это было утром, к вечеру спазм прошел. На следующий день у меня было испытание. Позвонил мне мой отец, ему было

исключить там фактор инсульта. И я понимал, что выносить своего отца на носилках с пятого этажа, который весит больше 70 килограмм, это проблема, потому что у меня спина только вчера была сильнейше сорвана. И я позвал своего брата, и мы вдвоем выносили отца. И когда я спустился с пятого этажа на первый, я чуть не прыгал от радости. Почему? Потому что вчера, жесточайше сорвав спину, сегодня я смог совершить большую работу. Кто из вас выносил человека на носилках вот так вот, вы знаете, что нагрузка на спину, она просто огромная. Это работает. То есть упражнениями нужно снять спазм в первые часы после того, как тебя схватило. И здесь даже поможет помочь лед. То есть работающую мышцу невозможно застудить. И поэтому главное движение, которое расслабляет мышцу. Это простой принцип, который помогает человеку выйти из такой затруднительной ситуации. Но у каждого организма есть свои индивидуальные особенности, поэтому человек должен как-то пробовать. Он должен применить одно упражнение, другое, подобрать для себя, для своей проблемы упражнения, под которыми потом он будет выходить из сложных ситуаций. Поэтому сегодня, когда я еду в командировке или где-то еще, я не переживаю. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот это фактор времени. Повторюсь, в первые часы нам нужно начать делать эти упражнения, потому что если мы этого не делаем, потом это растягивается на месяцы. И еще один момент. Если вы в командировке, если у вас нет возможности пойти в спортзал или делать упражнения, хотя они простые, мне очень сильно помогает теннисный мячик. Если я нахожусь на каких-то конференциях, где нужно находиться в зале и сидеть, то я очень часто, если у меня есть какая-то проблема, я встаю к стенке, ставлю мячик на то место, где у меня болит, и начинаю просто его прокатывать. И проходит некоторое время, я катаю, разминаю, и спазм проходит. Мне это очень помогает, поэтому простой теннисный мяч решает серьезнейшую проблему и не позволяет потерять качество моей жизни на несколько недель, а может даже на месяцы. Поэтому мы можем быть здоровыми, если мы будем знать законы и принципы и их применять, то даже если мы попадем в своей жизни в такую сложную ситуацию, как сорвал спину, то в этом нету трагедии. Из большинства случаев мы можем выйти победителями.

Состояние зубов является одним из ключевых факторов, определяющих здоровье и качество жизни. Но уход за полостью рта должен быть регулярным и правильным. Только тщательно соблюдая все правила ухода за полостью рта, человек может сохранить свои зубы здоровыми. Как правильно ухаживать за зубами, расскажут наши гости, специалисты в области стоматологии.

0: Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Павел Викторович, в прошлый раз я вас прервала как раз на том, когда вы взяли щетку и хотели что-то уже подробнее о ней рассказать. Ну, да, Мы обговорили вот такие виды щеток.
2: Угу. Да, когда я пытался начать чистить правильно зубы, когда я об этом узнал, я обнаружил, что такой щеткой очень сложно, особенно изнутри передние резцы вычищать вот такими движениями.
0: Угу.
2: И когда я чистил, я понимал, что это очень неэффективно. Угу. И когда я попробовал чистить электрической щеткой, то обнаружил очень хорошую у нее вещь. Вот эта маленькая головка, она очень мобильна. Угу. Она очень легко достигает труднодоступных мест. И главное, не надо вот эти делать подметающие движения бесконечно.
0: Ну, тем более, вот у нас так рот-то широко не открывается.
2: Совершенно верно, да. Это первое. Второе. Зубы мудрости. Представьте себе, да? Вот этой щеткой вычистить зуб мудрости.
0: Очень сложно, да.
1: Особенно верхний.
2: Когда рот плохо открывается, да. И зубы мудрости часто они бывают расположены не точно вот вверх, а бывают немножко в щеку, в сторону языка наклонены. Вот. Поэтому, да, электрическая щетка, помимо рекламы, современный, я скажу как стоматолог,
0: так.
2: Это хороший выход из положения.
0: Угу. То есть именно потому, что она так устроена?
2: Она очень мобильна, раз. И второе, она совершает микровращательные движения, то, чего очень сложно сделать.
1: Именно вот на большой щеткой. Скорости. То есть движение там больше гораздо, чем мы сделаем руками.
2: Ага. Да, с высокой скоростью. Поэтому...
0: Даже если вот так вот так вот так делать, все равно
1: так
0: не поможет.
1: Не делает.
2: Поэтому мы ее включаем, там стоит таймер. Обычно он где-то в среднем на 3 минуты. Бывают индивидуальные таймеры, но в среднем 3 минуты. И она прекрасно все вычищает. Но есть все-таки одно «но».
0: Так.
2: Я хочу подчеркнуть. На практике бывает так, что это достаточно дорого для людей.
0: Действительно.
2: И тот, кто является достаточно человеком ответственным в плане чистки зубов и своего собственного здоровья, он достаточно тщательно вычищает, как практика показала, и обыкновенная щетка. Вот. Поэтому, как мы выбираем в итоге щетки, да, вот эти две, мы смотрим на себя критически. Если мы ленимся зубы чистить, выбор только такой, без вариантов. Если мы довольно-таки пунктуальны, то, в принципе, достаточно тщательно мы вычищаем и такую щетку.
0: Но, тем не менее, я делаю вывод, что есть определенные плюсы, которые сложно достигнуть.
2: Да, да. Плюс есть.
1: Еще хочу добавить, что очень важно вычищать именно вот задние зубы, это седьмые, восьмые зубы, восьмые у кого есть, обязательно поверхности щечные, это на верхних и на нижней челюсти, потому что здесь чаще всего образуется кариес, и кариес именно придесневой. Остается больше налета в силу строения анатомического. Когда мы открываем рот, у нас напрягается жевательная мышца, натягивается щека, и всегда прикрыты эти поверхности щекой. И напрягается так мышца, что как будто она каменная. И часто, когда откроешь широко рот, туда просто щетка не попадает. Она упирается, и все. Поэтому нужно чуть-чуть прикрыть рот, чтобы расслабилась мышца, и заводить именно вот туда, вот на эти поверхности. Электрическая щетка, она помогает. Щетки с маленькими головочками, рабочей частью, они тоже вот в этом плане хороши. То есть это очень важно. Именно вот эту часть вычистить. Потому что проблема бывает.
2: Да, так. Еще один есть плюс из личного опыта. Когда мы с супругой начали чистить электрическими щетками и пользоваться ирригатором, в частности, у нас не возникло проблемы о том, чтобы обучать наших детей и приучать их вообще к этому. Потому что когда они видели, когда мы брали вот эти вот красивые предметы, да,
0: и даже не
2: зазывая их в ванну, начинали
1: Есть детские щетки, кстати,
2: работать.
1: Электрические, очень красивые.
2: Да, у них появлялся интерес. И сейчас с удовольствием, вот, допустим, моим внуке, да, мне не нужно никогда заставлять его тащить в ванну, давай почистим
0: зубы.
2: Да, кстати,
0: бывает, это проблема. Да,
2: он сам охотно, он начал сам, у него появилось желание самого заниматься тщательно уходом за зубами, когда вот у него появилась такая электрическая щетка.
0: Мы периодически так обращаемся к детям, но о них мы будем все-таки говорить позднее. А сейчас давайте с вами еще разберемся с пастами. Вот у нас тут стоят несколько представителей. Объясните, паста вообще нужно как-то менять или все-таки можно пользоваться одной единственной? Вообще, как подходить к выбору

0: пасты.
1: Ну да, начнем с того, что пасты, они бывают разные, не просто паста на все случаи жизни.
2: Да, там всякое написано.
1: Да, да, написано. Они бывают разные по действию, по своему. Есть семейные пасты на каждый день, как для взрослых, так и для детей.
2: Ну, как для
1: да,
2: всех.
1: Да, но дети с 12 лет, да, у маленьких там свои пасточки. Вот, это с 12 лет. Семейные на каждый день можно пользоваться. Есть пасты сенситив для чувствительной эмали. У кого проблемы с чувствительностью, она бывает же, да, на холодное, на кислое. То есть люди очень страдают. Сейчас это все чаще и чаще встречается, как и стираемость зубов. Поэтому это такие пасты. Их применяют каждый день. Они хорошо вычищают и налет, и справляются с чувствительностью.
2: То есть это все-таки действительно имеет значение,
1: да,
2: а не
1: они
2: просто
1: работают,
2: так
1: да,
2: ради
1: они, да, они работают
2: рекламы.
1: Пасты, но это так вот, что вот у меня боль от холодного, да, почищу я этой пастой. Разок почистила, ничего не проходит. Ей нужно пользоваться именно вот уже как бы, ну, долго.
2: Постоянно.
1: Да, вот месяц ты должен это очистить, тогда у тебя будет хороший результат. Вот есть такие пасты, и с этими пастами обязательно мягкая щетка.
2: Понятно.
1: То есть если будешь чистить жесткой пастой для чувствительной, ничего не будет.
2: Ну,
1: поэтому
2: будет
1: мягкая щетка, да, и паста для чувствительной эмали.
3: Да.
1: Есть пасты противовоспалительные. Тоже как бы, ну,
2: когда десна?
1: Да, да, это когда кровоточат десна. Здесь тоже очень интересно. Без стоматолога, используя только эту пасту, тоже результата не будет.
2: Да.
1: Поэтому здесь комплекс. Здесь лечение у врача обязательно. Поговорим об этом, тоже очень интересная тема. И паста противовоспалительная, она как уже как поддерживающая идет.
2: То есть в данном случае можно взять пасту, но эффекта не увидеть.
1: Да, есть, да, есть противовоспалительные пасты с содержанием триклозана, это антибиотик местного действия. И ну, считается, что этой пастой постоянно пользоваться тоже нельзя, потому что воздействует на свою, как скажем, добрую микрофлору полости рта, потому что у нас там есть и патогенная микрофлора, да, и наша, с которой мы живем. Постоянно, вот, да. Есть пасты просто с травками. Без антибиотика,
2: кстати.
1: Да, там ромашка, шалфейка, радуба. Вот этими пастами можно... Это тоже противовоспалительные пасты, ими можно пользоваться каждый день. Вот, и как бы не менять. Ну, детская это отдельная группа, да,
2: да
1: там
2: да,
1: просто
2: да.
1: Содержание фтора немножечко разное, и лучше как бы ну, там такие вещества, чтобы разлагала на лед. Это вот ну, паста, основные группы вот такие пасты. А, есть еще очень хорошая ну, группа паст для курильщиков. Да. Да, для курильщиков и отбеливающие пасты. А для курильщиков пасты, они, паста обычно... Они по цвету. Если противовоспалительные, они обычно как бы, ну так, более красненькие, более там красненькие с черненьким, вот такие цвета. А, потом для курильщиков они белые с черным, то есть более такой насыщенный цвет. Это вот то, что у щеток более жесткое, да, черный цвет вот на этикеточке. И пасты тоже вот более такой темный, это более абразивные пасты. Ими пользуются раз в неделю или раз в две недели, потому что они очень абразивные, они счищают налет. Каждый день ими пользоваться нельзя.
2: Потому что эмаль тоже могут.
1: Да, да, повреждается эмаль. Ну, скажу, что если очень сильно курить, даже эта паста не поможет.
2: Понятно.
1: Да, это нужно бросать курить, если хочешь здоровые зубы.
2: Красиво будет.
1: Да, есть отбеливающие пасты, сейчас очень модно и популярно, да, иметь белые зубы, отбеливать всеми средствами.
2: Ну, мы про отбеливание отдельно поговорим.
1: Ну,
2: давайте.
1: Да.
2: Оставим
1: хорошо,
2: пока эту
1: хорошо.
2: Тему. Давайте сейчас поговорим еще про чистку щек и языка. Вот это важная вещь или можно обойтись?
1: Ну, на щеках не так, нет такого налета. Я думаю, что щеки чистить...
2: Смысла нет?
1: Нет смысла,
2: так,
1: да.
2: Уже
1: язык,
2: хорошо.
1: Да, на языке бывает налет, его тоже можно чистить. Он обычно тоже остатки пищи, там эпителий и большое количество микроорганизмов. Есть для языка специальные как бы, такие скребочки.
2: Да?
1: Да, скребочки, они по форме как чайная ложечка. Но... Можно просто чайную ложку использовать.
2: Да. То есть, чтобы
1: да. И чистится корень языка.
3: Вот. Я бы еще хотел вернуться к пастам. Один момент очень важный есть.
2: Да.
3: Большинство из нас пользуется не вот этими специфическими какими-то пастами, да? А лечебно-профилактическими. Это самая широкая линейка. И вот тут самый главный вопрос. Какую выбрать? Называют всякие фирмы, да, разные, как это лучше. И здесь, на самом деле, стоматолог не в состоянии компетентно ответить по одной простой причине. Они все похожие пасты. И здесь имеет место.

0: быть субъективный фактор.
1: Ну, то есть ему это больше комфортно. Нравится, он, и ощущение после конкретной чистоты.
0: Да, он должен попробовать одну, вторую, третью пасту и почувствовать ощущение свежести, чистоты во рту. Этот субъективный фактор очень объективен с точки зрения гигиены, потому что микрофлоры во рту очень разные. Ситуация разная, и разная паста по-разному действует. И действительно, вот это ощущение чистоты во рту, оно бывает от разных паст у людей с разной физиологией в полости рта. Вот. Поэтому необходимо здесь действительно выбирать самому еще.
1: Хорошо, это очень обширная тема, а нам еще с вами нужно обсудить, например, вот этого монстра, насколько я знаю, это ирригатор. Вот он вообще, насколько он нужен, вот этот товарищ, что он делает, и нужно ли им пользоваться, ну не знаю, каждый день? Расскажите вот о нем.
2: Ирригатор очень хорошая сейчас вещь. Все стоматологи сейчас рекомендуют ирригаторы, все.
1: Так.
2: Но пациенты иногда приобретают и иногда забывают про одну еще важную вещь, это зубная нить.
1: Так.
2: Да. А ирригатор называют как бы водной зубной нитью.
1: Угу, то есть они как будто могут заменить друг друга?
2: Да, но есть еще, мы упустили очень важное, это зубная нить.
1: Угу.
2: Если мы чистим зубы щеткой с пастой и не почистили потом зубной нитью, то получается, что зубы мы не почистили.
1: Прям вот так?
2: Да, вот
1: категорически?
2: Да.
0: Да, потому что более 90% пищевого налета содержится как раз в зонах, недоступных для зубной щетки.
1: Угу. То есть такие зоны все равно присутствуют, как бы мы ни выбирали тщательно?
2: Да, да.
0: Их очень много.
1: Угу,
0: между
1: понятно.
0: Каждым зубом есть десной карман.
1: Хорошо, если мы затронули тему о зубной нити, вот она у нас есть. Давайте мы тогда посмотрим, покажите, как именно ей пользоваться. Потому что вот я лично действительно пробовала, но раздираю себе все в кровь.
2: Но говорят, да, что неудобно. Зубные нити, они бывают разные. Они бывают тонкие, и есть утолщенные, есть ленты. Ну, мы рекомендуем, если человек еще ни разу не чистил, начинать с тонкой ниточки, потому что... Ну, ей просто сейчас удобнее чистить вот будет, да, когда вот только начинаешь.
1: Понятно.
2: Некоторые говорят, что очень плотно ничего не проходит. Неправда. Зубная нить проходит в любой межзубной промежуточек.
1: Угу.
2: Мы отматываем примерно вот такой вот.
1: Не жалеем, в общем,
2: не жалеем, да, для
1: удобно.
2: Того, чтобы...
0: 30 сантиметров будет
2: намотать,
0: нормально.
2: Да, намотать на средние пальцы.
1: Так.
2: Сейчас. Вот такими движениями, да, чтобы она плотненько была натянута.
0: Эффект держим... натянутой струны, то есть она не должна соскакивать.
2: Да,
1: так.
2: И держим уже пальчиками, да,
1: понятно.
2: Большим указательным. Можно там варианты, как уже удобно чистить, уже можно проникать в полость рта. И мы чистим все зубы, все поверхности, то есть у зуба мы чистим боковые поверхности.
1: Давайте если, я привержу.
2: Да, если мы чистим щеткой, у нас получается три поверхности, да, щечная, жевательная и идет внутренняя, то ниточкой мы чистим боковые поверхности. Мы заводим ниточку. Вот небольшой щелчок, слышите? Вот это нормальное состояние, да, некоторые говорят, ой, там щелкает что-то очень плотно. Это нормально. Мы туда проникли, потом без усилия по стенке зуба мы спускаем немножечко вниз, под десну, до упора, но как бы не травмируя десну. И оттуда уже вычищаем вверх.
0: То есть мы чистим
2: завели,
0: не между зубами,
2: а зуб мы чистим.
0: А зубодесневой карман. Это находится гораздо глубже, чем понятие между зубами. Это пространство глубже идет. Оно идет
2: как
0: под
2: оно
0: десну.
1: То есть нам нужно
2: не просто проникла,
1: зубной ниткой,
0: нам нужно
1: а именно...
0: Десну.
2: Вот я проникла под десну.
1: И заводим вот так.
2: Да, под десну, и боковую поверхность мы вычищаем. Любую. Даже если есть пространство между зубами, вот, все равно мы вот это вот пространство мы прочищаем.
1: Каждый раз после чистки зубов?
2: Да, обязательно. Да, обязательно. Обязательно.
1: Понятно. Так, что же насчет тогда ирригатора?
2: И потом ее выкидываем.
1: Некоторые
2: помыли и сушат. Это мы потом выкидываем. Это очень важно.
1: Хорошо.
2: Да.
0: Да, ирригатор, почему он является таким
2: потом
0: же обязательным? То есть мы почистили щеткой, казалось бы, целых 3 минуты, да?
1: Угу.
0: Почистили ниткой, это минута.
1: Угу.
0: И потом еще минута на ирригатор. Может быть, достаточно?
1: Или, может быть, не нужно?
0: Да. Почему? Потому что зубная нить извлекает пищевые волокна.
2: Механически она счищает.
0: Да, но мягкий налет по-прежнему остается там. Но
1: так.
0: Это по аналогии, как проводить вилами по воде. Вот то же самое попытаться зубной нитью удалить мягкий налет.
1: Ага.
0: То есть бульон, субстрат вот этот, остается, это взвесь растворенной пищи мягкой.

0: и бактерий остается по-прежнему там.
1: Я
0: поэтому
1: поняла.
0: Ирригатор является неотъемлемой третьей завершающей частью чистки зубных карманов.
1: Угу.
0: То есть свежесть во рту невозможна без ирригатора. Да. Наверное, замечали, да? Почистили зубы, все хорошо, во рту свежо, спустя 30 минут все вернулось на прежний вид. Потому что
2: это вот это.
0: Налет остается
2: вот мягкий. Это вот то, что мы почистили, вот поскребли, оно вот в этом месте может оставаться.
0: Да, то есть это получается эффект бронзбойта.
2: Ирригатором все вымывается оттуда. Прям.
0: То есть это тот же самый бронзбойт или шланг с водой, только в миниатюре.
1: Я поняла.
0: Здесь тоже есть насос, тут есть тоже емкость для воды. То есть есть регулятор напора.
1: Да.
0: Да, вот это вот. Да, не надо сразу при покупке включать на высокую мощность. То есть начинаем с минимальной, потому что наши десна не привыкли к большому напору.
1: И мы можем, наверное, даже как-то расшатать.
2: Можно травмировать.
0: Не расшатать, травмировать, расшатать никогда. В чем вообще особенность нитки и ирригатора? И в чем заблуждение многих, что они могут что-то испортить? С точностью наоборот. Как бы мы ни делали, мы никогда не испортим. Мы можем вызвать кровоточивость за счет травмирования, но не более того. Вот.
1: Ну, то есть мы тем самым не сделаем себе, например, хронически воспаленные десна. Да?
0: Ни в коем случае. С точностью наоборот. И у нас есть насадка. Она достаточно имеет тонкую такую форсунку или сопло. И вот благодаря вот этому маленькому диаметру мы в состоянии проникнуть в этот самый плотный зубодесневой карман.
1: Очень интересно.
0: Соответственно, нам нужно выбрать направление. Зубодесневой карман у нас находится вот по плоскости вдоль оси зуба.
1: Угу.
0: Поэтому, соответственно, и направление мы выбираем по касательной. Да. Если это нижние зубы, то у нас должно быть где-то примерно градусов 15 относительно плоскости зуба. И сверху вниз мы вот таким образом проходим все эти карманы. Потом изнутри то же самое. Мы помещаем сюда изнутри ирригатор. Верхние зубы снизу вверх проходим. И изнутри. Это всего лишь одна минута. Не надо пугаться.
1: Что теперь полчаса ты будешь заниматься зубами, да?
0: На выходе что мы получаем? Чистка зубов. После завтрака щетка нить ирригатор. 5 минут, да? После ужина щетка нить ирригатора еще 5 минут. Всего лишь. 10 минут в день ради того, чтобы были хорошие, здоровые зубы и десна, оно того стоит. Потому что в дальнейшем визиты к стоматологу убивают десятки, сотни часов нашей жизни.
2: И денег тоже.
1: И денег, да.
2: И насадки бывают разные. Бывают стандартные, вот такие. Но есть насадки с мягким кончиком. Это у кого карманы, чтобы туда проникнуть. Или чтобы под мостовидной конструкцией промыть обязательно. Есть насадки такие, вот как бы, ну, три щетиночки. Это для у кого брекеты. Прочищать. У кого брекеты, неровные зубы и какие-то конструкции ортопедические или имплантаты. Ирригатор обязательно.
1: Очень хорошо, что вы об этом сказали.
2: Обязательно. Без него гигиены не бывает.
1: Большое вам спасибо. Очень интересно, очень подробно. Я думаю, что нашим зрителям тоже многое сегодня открылось вообще в новинку и впервые. Вот. Всего вам хорошего. Мы с вами еще не прощаемся.
2: Ну, сегодня до свидания.
1: Подведем итоги. Использование электрической щетки позволяет эффективно чистить трудонаступные зоны. Выбирайте зубную пасту после консультации со стоматологом и с учетом ваших потребностей. В основную чистку зубов должны входить зубная нить, межзубная кисть и зубной ирригатор. Ключевую роль в надлежащем уходе за зубами играют регулярные стоматологические осмотры. Я желаю вам здоровья и красивой улыбки.

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы приготовим овощную лазанью. Слово «лазанья» ассоциируется у нас с нежной хрустящей корочкой и нежным соусом бешамель. Сегодня мы будем готовить именно овощную лазанью, которая является прекрасной альтернативой классической лазаньи с мясом. Сегодня лазанью мы будем готовить из готовых уже листов лазаньи, но их запросто можно заменить готовым пресным тестом, таким же точно, как мы готовим на пельмени или вареники. Только раскатывать нужно очень тонко. Тем самым мы можем удешевить это блюдо. Прежде всего, нам необходимо подготовить баклажаны, потому что они требуют особого подхода. Для этого нам необходимо его нарезать мелким кубиком.

Нарезанные баклажаны мы слегка посыпем солью. Немножко помешаем и отправим в глубокую посуду. И зальем водой.

Немножко можно отжать. Я не боюсь солить баклажаны, потому что они соль лишнюю не впитают. Пока они будут замачиваться, мы приготовим соус бешамель. Соус бешамель готовится на основе сливочного масла, муки и молока. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Прежде всего, нам необходимо растопить сливочное масло. Именно растопить, но не довести его до кипения. Иначе все свойства сливочного масла исчезнут, полезные для нас.

по чуть-чуть добавлять муку и хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. Постараться нужно сделать как можно тоньше нашу смесь. Заметьте, что огонь у нас небольшой, и мы его выключать не будем. У нас получилась красивая желтоватая кашица. Самое главное, не перегревать. И теперь тонкой струйкой мы будем наливать молоко и также тщательно перемешивать.

А пока у нас есть время, мы подготовим остальные овощи. Первым у нас будет готовиться лук. Мы его нарежем мелкими кубиками, как можно мельче. Овощная лазанья – это прекрасное блюдо, потому что большое количество овощей, которые всем доступны, особенно летом и осенью, тонкий слой теста и запеченный сыр – это очень прекрасно, очень вкусно. После лука мы отправим на сковороду перец. Перец также, видите, можно брать разных цветов. Тем самым мы будем делать красивую палитру в нашем блюде. Самое главное во время нарезки не прозевать соус бешамель. У нас все идет по плану, все хорошо.

красивый яркий цвет. Сейчас мы добавим еще и зеленого перца. А если сделают это блюдо мужчины, это будет самый восхитительный поступок в их жизни. Соус у нас начинает немножко густеть. Практически нет никаких комочков, все мы сделали правильно. Теперь мы можем спокойно отправить на большую сковороду для тушения подготовленные нарезанные овощи. Лучше всего использовать оливковое масло, потому что мы готовим блюдо итальянской кухни. Итальянцы нам не простят, если мы готовить будем на обычном подсолнечном.

Смотрите, как красота получилась. Сочетание различных цветов. Когда мы будем нарезать готовую лазанью, все эти красивые кусочки будет видно. И это будет вызывать огромнейший аппетит. Все у нас зашкварчало, зашипело. Немножко мы убавим огонь, чтобы сохранить все полезные вещества в наших овощах. Но в то же время они будут у нас тушиться. Пришло время подготовить морковь.

Соус бешамель практически готов. Самое время добавить к нему необходимые приправы. Добавим немножко сахара. Я предпочитаю в этот соус вложить мускатный орех. Все тщательно перемешаем. Огонь можно выключить и накроем крышкой, и соус дойдет. Пришло время отжать баклажаны и отправить их в наш сотейник.

Отжимать нужно хорошо, лишняя влага нам не нужна. Все тщательно перемешаем. Очень важно для этого блюда соблюдать очередность заложения продуктов в сотейник. Нам необходимо добиться, чтобы все овощи одновременно приготовились. Отправляем морковь, а то она уже заждалась. И нарежем свежий молодой кабачок. Кожица у него нежная, чистить мы его не будем. Кабачок самый нежный овощ, поэтому мы его будем резать более крупно.

Все тщательно перемешаем. И теперь пришло время немножко овощи подсолить. Я еще предпочитаю добавить томат свежий, но добавлять его мы будем перед самым уже приготовлением этих овощей, потому что в кислой среде, если мы сразу добавим томат, овощи тушиться будут очень долго. Я его просто нарежу и отставлю в сторону.

Теперь пришло время подготовить томатную заливку. Для этого мы возьмем консервированные томаты без кожицы и один свежий томат. Лично я предпочитаю соединять эти два продукта. Но, в принципе, вы можете как готовить как из свежих, так чисто из консервированных. Но мне почему-то нравится сочетание и тех, и других. Все мы измельчим в блендере.

Для томатного соуса также мы возьмем немножко оливкового масла на сковороду нальем. Когда оно разогреется, мы добавим получившийся томатный сок. Пока сковорода греется, мы подготовим чеснок. Чеснок мы также раздавим, хорошенько раздавим и измельчим.

Процесс приготовления идет полным ходом. Масло зашипело. Теперь аккуратно нальем томатную пасту. Избавимся от брызг с помощью обычной крышки. Ну а теперь наступил самый кульминационный момент для каждой хозяйки. У нас есть вот палитра различных приправ, которые мы будем добавлять в томатную заливку. И здесь уже каждый человек уже будет композитор, композитор вкуса. У нас есть средиземноморские травы, молотый кориандр, базилик и розмарин. И теперь мы создадим небольшую композицию для нашего блюда. И здесь началось прямое творчество. Кориандр я люблю, добавлю его побольше. А остального по чуть-чуть. И сейчас можно создать неповторимую композицию. И каждое блюдо будет индивидуальным. Можно добавить еще немножко соли. Немножко сахара. И все это закрепим сочным чесночком. Тщательно перемешаем. Соус обязательно нужно будет попробовать. И если что-то не понравится, можно будет добавить какие-то приправы, соль, сахар. То есть сделать его по вкусу. Довести до вкуса. Все, мы закроем, чтобы брызги не летели, аромат не улетучивался. Теперь осталось только проследить за приготовлением. Баклажаны имеют такую способность очень быстро впитывать масло. Но так как у нас здесь натуральное оливковое масло, я думаю,

что можно добавить еще. Оно не помешает. Как проверить, готовы овощи или нет? Если последним мы бросили кабачок, если мы его деревянной лопаткой хорошо разминаем, значит, овощи готовы. Осталось добавить только томаты. Дадим возможность им немножко погреться вместе с остальными овощами. И все, огонь можно будет выключать. Когда убедились, что вкус соусов вас устраивает, можно приступить к сбору лазаньи. Для этого нам необходимо первый слой сделать из соуса бешамель. Но предварительно мы немножко смажем противень, чтобы спокойно могли вынимать готовое блюдо. Теперь можно добавить немного белого молочного соуса. Слои должны быть тонкие, но достаточные, чтобы покрывать всю поверхность. Укладываем листы лазаньи. Следующим слоем будут идти овощи.

И теперь натрем сыр. В принципе, сыр можно натирать в каждый слой, можно через один. Но я стараюсь не лениться, буду натирать каждый слой.

0: Итак, мы завершили сбор лазаньи. Верхний слой мы будем обильно поливать оставшимся молочным соусом. Аккуратно его распределим по всей поверхности. И оставшийся сыр мы натираем. Сыр можно на верхний слой не жалеть, потому что нам нужна красивая румяная корочка. Лазанью мы собирали из сырых листьев лазаньи, и поэтому нам необходимо всю нашу форму запечатать в фольге и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут. Потом необходимо фольгу снять и сделать красивый колер тоже 20 минут при той же температуре.
1: Овощная лазанья. Баклажан нарезать мелкими кубиками. Посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Нарезать небольшими кубиками луковицу, 2 болгарских перца, половину моркови и кабачок. Баклажаны отжать. Тушить овощи с небольшим количеством оливкового масла и соли. В конце добавить нарезанный помидор, перемешать и прогреть. Для соуса бешамель растопить на небольшом огне 50 граммов сливочного масла. Затем добавить 2-3 столовые ложки муки и тщательно смешать с маслом. При помешивании влить половину литра молока

0: и варить до загустения. Затем добавить соль, сахар, мускатный орех по вкусу и перемешать. Для томатного соуса один помидор нарезать, соединить с одним стаканом томатов в собственном соку и измельчить блендером. Два зубчика чеснока измельчить. На сковороду налить 2 столовые ложки оливкового масла. Вылить томат и довести до кипения. Добавить по вкусу базилик, кориандр, розмарин, майоран, соль, сахар, чеснок и перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Добавить несколько ложек соуса бешамель и положить слой листов для лазаньи. Выложить слой овощной начинки, полить томатным соусом. Затем снова соус бешамель, натертый сыр, листы для лазаньи и овощная начинка. Повторить слои до окончания начинки. Сверху полить соусом бешамель. Положить слой листов для лазаньи, снова соус бешамель и натертый сыр. Накрыть фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Затем еще 20 минут без фольги.
1: Посмотрите, какая восхитительная лазанья у нас получилась. Она чарует своим внешним видом и ароматом. И так и хочется ее взять, нарезать на кусочки и подать к столу.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Александр, совершенно не секрет, что если мы болеем, нам стоит обратиться к врачу.
1: Да, Мария, действительно так. Вы знаете, когда у меня заболит зуб, я бегом отправляюсь к врачу. Да? Угу. Если, ну, не дай бог, там вот у меня супруга сломала ногу, в травмпункт, потом операция. А что же делать со зависимым?
0: Да, вот что же делать?
1: Продолжать жить жизнью и делать вид, что ничего не случилось.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
1: Я думаю, мы будем об этом еще говорить, но, скажем так, и созависимым нужен врач, нужна помощь. Серьезная помощь, чтобы самостоятельно из этого положения, из этой проблемы выкарабкаться очень-очень проблематично.
0: Ну, это да, это же болезнь, поэтому не так просто избавиться от нее самому. Да. Ранка может зажить, но зажить да. Неправильно и жить уже пойдет хуже.
1: Да.
0: И будет болеть. Расскажите, вот как вообще вести себя вот в таком случае, да, как вести себя с зависимым? Потому что для созависимого зависимый это ранка, это боль, угу. Это то, что порой кричит, не дает жить нам радостно, угу. И спокойно. Как вести себя в этом случае?
1: Ну, во-первых, что я хочу сказать, научитесь доверять. Вот как ни парадоксально это звучит, угу. Все доверие уже исчерпано зависимым человеком, но научитесь ему доверять. Доверяйте во всем, особенно что касается пути выздоровления. Когда зависимый стал на путь выздоровления, доверяйте ему. Вы знаете, я в своей работе, извините, перебиваю, в своей работе всегда смотрю на ребят особыми глазами. Я смотрю на них не как бывших алкоголиков, наркоманов. Я проявляю к ним высочайшее доверие, и когда я с ними общаюсь или провожу групповой тренинг, групповое занятие, я смотрю на них как ребят, выздоровевших, ребят с большим потенциалом, у которых вся жизнь впереди, на людей замечательных, у которых очень большое будущее. И вот это проявление доверия к ним помогает им, в первую очередь, расти, изменяться и становиться лучше. Почему? Потому что весь мир, все вокруг люди поставили на них что? Ярлык.
0: Да, все, он болеет,
1: Нарик,
0: да, он
1: Нарик,
0: зависимый.
1: Алик. Вот, поэтому мы со своей стороны должны привить к ним доверие. Это первое, что я хотел бы сказать по поводу, как же общаться с зависимым человеком. А во-вторых, это отпустите его. Отпустите его. Дело в том, что, как правило, наши зависимые люди – это взрослые люди, которые должны научиться самостоятельно принимать те или иные решения. И никто не отменял ответственность. Когда человек болеет, то есть зависимый человек болеет, он безответственный. Это маленький ребенок, который абсолютно, у которого безответственное поведение, и выздоравливая, нужно помочь, научить его ответственности.
0: А как? Вот очень часто я слышала вот такие фразы, вот он получит зарплату, и вот он всю ее потратит. Я поэтому ее забираю. Ну, не доверяю я ему. Как вот это доверие, которое уже потеряно, как его заново-то сформировать?
1: Ну, с деньгами здесь другой момент. Мы немножко сегодня на нашей передаче мы этот момент затронем. Но нужно относиться как к взрослому человеку, а не как к ребенку.
0: То есть просто поставить, может быть, какие-то границы, что здесь нужно сказать?
1: Отпустить его. Квартиру не надо убирать за него.

Он может помогать, иногда сготовить. Не надо платить, скажем так, абсолютно единолично там, за квартиру, квартирную плату. Разделите вместе с ним. Пускай он тоже несет, учится нести долю своей ответственности за себя. По поводу денег, это делается постепенно. Постепенно. Когда человек на реабилитацию, у него нет никаких абсолютно денег. Но...

0: Программе мы увеличим степень ответственности, доверия к нему. Как правило, выздоравливая, наркозависимый, он не может иметь, ну, там, по договоренности делается, но не больше 300 или там, 500 рублей в день. Он не должен иметь наличие денег, чтобы, опять же, не было соблазна. Но у него должны быть деньги, чтобы, опять же, учиться ответственности.
1: Да, чтобы он мог, наверное, распределить, как
0: вот
1: ты...
0: 300 рублей, то есть он должен грамотно потратить, чтобы у него, скажем так, хватило там, купить, покушать или что-то еще в течение вот этого дня. На следующий день он опять получит свои 300
1: рублей. То есть, получается, это такая же аналогия, как, к примеру, с ребенком или с людьми, которые получили там инсульт. Мы потихонечку, как в детстве, учим по чуть-чуть ответственности, что, к примеру, вот тебе такая-то сумма, там вот тебе...
0: Он
1: вот
0: должен взрослеть.
1: Вот, он должен взрослеть.
0: Созависимость со своей стороны должен отпустить его, не вмешиваться ни вопросами, ни советами.
1: Это как мама в подростковом возрасте с ребенком, то есть отпускает его по чуть-чуть.
0: Да, именно так. Именно
1: хорошо,
0: так.
1: Понятно, спасибо.
0: Относиться с любовью. Именно, знаете, как проявлять не поверхностную любовь. Поел ты или там, ты вообще не голодный, как ты оделся. Это поверхностная любовь. Проявлять настоящую заботу. Вот хотел вам рассказать правила 3 минут. Знаете, вот, в моей жизни, лично в моей, скажем так, семье, у меня есть правило 3 минут. То есть, когда, где бы я ни был, или где бы ни был мой ребенок, когда я прихожу домой, или когда приходит ребенок домой, я стараюсь встретить вот так, как будто мы с ним там, я не знаю, год не виделись. И, скажем так, вот эти обнимашки, там, целовашки, добрые слова, вот в течение 3 минут мы так вот зажимаемся, обнимаемся, целуемся. Конечно, со старшим ребенком так уже не получается.
1: Ну да, вот я хотела как раз спросить, как вы делаете со старшим ребенком.
0: Отпускаем уже потихонечку, отпускаем. Делаем на только насколько он позволяет это делать. То есть я могу его обнять, сказать привет, вот как дела, спросить. Вот, а с меньшим правило 3 минут. Вот. Если ваш близкий человек позволяет это сделать, правило 3 минут, где бы он ни был, когда примите его с распростертым объятием, спросите, как дела, обнимите его, побудьте с ним вместе вот этих первые 3 минуты.
1: Вот я хотела здесь спросить у вас. Смотрите, есть 5 языков любви, да? Мне кажется, вот там объятие, время, подарки, слово, то есть поддержка. Очень многие не любят, к примеру, каких-то там прикосновений, объятий, зная, что кому-то сложно с этим. Возможно, какие-то были проблемы в детстве, да, но мы как бы, наверное, должны изначально спросить, да, если это касается взрослого, я имею в виду, спросить изначально, да, что ты готов, наверное, может быть, сделать в эти 3 минуты, то есть что бы тебе, может быть, было бы приятно, да, что бы ты хотел, чтобы именно, наверное, наладить вот это вот доверие, которое вот было, может быть, нарушено,
0: Ну, в двух словах, станьте ему другом. Вот в чем проявляется такая вот практическая любовь. Стать для него другом.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Дальше. Не задавайте лишних вопросов. Умоляю вас, не задавайте лишних вопросов по выздоровлению, либо по его каким-то личным делам. Уклоняйтесь также любых обсуждений касаемо тех вопросов, которые связаны с выздоровлением, процесса выздоровления. Скажите просто, я созависимый человек, и я не знаю ответа на эти вопросы, поскольку я созависимый человек, я не могу помочь тебе с этим. Просто не лезьте в душу, не задавайте лишних вопросов. Следующее правило, оно как бы продолжение, продолжение 4-го правила. Не учите жить.
1: О, это все любят, мне кажется, когда там я лучше знаю, да?
0: Да, или как молодежь говорит, не лечите меня, да, не учите жить. То есть правило в целом гласит так, не давайте советов, когда вас об этом не просят. И наоборот, когда вас попросили об этом, дайте совет. Но именно тогда, когда попросили, мы можем быть максимально эффективными, скажем так, помогая нашему близкому человеку. Есть такая старая мудрость, которая гласит, не лечи и не учи, когда не просят. Вот почему? Потому что это бесполезно. А вот если попросили, это уже другое дело.
1: А что делать, если человек не умеет? Ну вот он не

0: это просить, не может, и ты знаешь, что вот он тебя не попросит, а это близкий твой, либо любимый, либо кто-то из, там, из твоих родственников, или там, к примеру, друг, ну, знаешь ты, что вот он не может попросить, и ты вот все ищешь как-то вот помочь ему, что быть, как быть в этом случае?
1: Развивать доверительные отношения. Почему? Потому что, возможно, он не может попросить, потому что вам просто не доверяет, потому что знает вашу реакцию и ваш отклик на ту или иную просьбу, когда вы что-то, может быть, узнаете, его нужду узнаете, и развивает, скажем так, такие теплые, дружеские, доверительные отношения, возможно, я не говорю, что это гарантированно, но возможно, у человека, у вашего близкого человека появится больше доверия к вам, и он найдет все-таки смелости спросить вас об этом. Вы знаете, вот я вас тоже не могу там некоторые вопросы спросить, задать. Почему? Потому что я не настолько вас хорошо знаю.
0: И,
1: ну, да, но более того, да, что, скажем так, в конце нашей беседы, когда мы с вами ближе познакомимся, я могу вас задать те вопросы, которые я бы не задал бы, когда только вас увидел. Вот и все, как бы здесь все достаточно просто. Дальше.
0: То есть это когда мы строим какие-то отношения, уже более глубокие, близкие, тогда, получается, человек раскрывается и уже, возможно, на уровне...
1: Как цветок.
0: Да.
1: Как то, цветок. Да, происходит, знаете, как вот мы с вами уже говорили про замороженные чувства. Чувство размораживается. Действительно, это, знаете, как рождение нового человека. То есть все начинается заново. Вот. И вопросы появляются. Вы думаете, мне часто вопросы задают? Да нет. Иногда встречаешься с ним первый раз, и просто, это просто монолог. Человек смотрит, человек размышляет, думает, и проходит время, и смотришь, он начинает задавать вопросы, он начинает спрашивать.
0: Конечно, когда, например, я знаю, когда на консультацию к психологу приходит в первый раз, очень сложно что-либо как-то раскрыться, понять, и это первая встреча, на которой особо там ничего не ожидаешь, потому что в основном только знакомство это происходит. Ну а что делать, если, к примеру, это уже какие-то достаточно близкие отношения, вот, и как здесь тоже ничего не спрашивать, если, к примеру, человек вот начинает выздоравливать, это вот предыдущему как-то вот здесь быть?
1: Лучше как бы, лучше не лезть к нему своими советами. Ну, не учите жизнь. Это такое общее правило, оно жизненно необходимо. Почему? Потому что, опять же, он должен приобрести свой опыт. А это тоже, опять же, вопрос ответственности, понимаете? То есть мы не можем за него прожить его жизнь. И не имеем такого морального права. Он должен сам научиться, сам приобрести. Где-то, знаете, как шишки набить.
0: Да, конечно.
1: Где-то обжечься. Но это примерно то же самое, что и с маленькими детьми. Действительно, человек, выздоравливая, становится взрослым человеком. И ему необходим свой личный жизненный опыт. Следующее правило. Не реагируйте. Дело в том, что в зависимости иногда появляются различные просьбы разного характера. И здесь что такое «не реагируйте»? Когда у вас зависимый что-то спрашивает, не говорите, не отвечайте сразу. Возьмите время, посоветуйтесь с кем-то. Вы знаете...
0: А что это за просьбы какие-то там? Принеси мне поесть или чего они касаются? Зависимости какой-то?
1: Есть сложные вопросы, которые дают зависимые. И когда созависимый делает паузу, он принимает обдуманное решение. Например, в решение зависимый, когда употреблял, взял большую сумму денег. И приходит зависимый, просит, мам, погаси мне. Простите, пожалуйста, если он взрослый человек, если он берет ответственность, он должен либо всю сумму, либо хотя бы часть погасить сам лично. А он что просит? Пожалуйста, мам, ты могла бы за меня?
0: Ты же меня любишь, мамуль, конечно.
1: Вот. И здесь, конечно же, лучше взять паузу и посоветоваться. Лишний совет с наставником не помешает. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от ситуации рекомендации разные. Где-то я скажу, чтобы пускай он идет, ищет работу, устраивается, сам отдает долги, как хочет. Где-то мы говорим, пожалуйста, можете помочь, не знаю.

0: Может быть, там поговорите с ним, может быть, половина на половину. Вот. Но никогда, никогда за него не надо решать даже эти финансовые проблемы.
1: Может быть, даже в каком-то принятии вот этого решения, чтобы он принимал участие, сказать о том, что вот твой выход какой из этой ситуации? Как ты?
0: Да, несомненно, правильно, Мария, да. Нужно задавать вопросы. То есть... Замечательно, когда диалог ведется с помощью вопросов, это помогает ему задуматься о том, как он действует, какие он решения будет принимать и как он будет то или иное как бы исполнять.
1: Но, наверное, делать. Это лучше делать со специалистом, наверное, с третьим лицом, потому
0: да,
1: что
0: поэтому,
1: вдвоем...
0: Поэтому говорю, не спешите, скажем да. так, не угу. реагируйте сразу. Возьмите время на обдумывание. Угу. Допустим, да, хорошо, дай мне подумать угу. там час, или там дай мне подумать, день подумать. Угу. Дальше. Не придирайтесь. Знаете, очень часто вот, срывы у зависимых происходят из-за мелких придирок. Мелких придирок. Mm-hmm. Не там положил, не там повесил, не высушил, там бросил. Из-за мелких придирок. А внутри зависимого это накапливается, как снежный ком. Поэтому по мелочам не придирайтесь. Помните, он зависимый... допустим, выздоравливающий человек, там все на грани, не придирайтесь к нему. Угу. Дальше. Не паникуйте. Вы знаете, у зависимого человека очень часто колеблется настроение. Даже если это выздоравливающий зависимый, у него 10 раз на дню может поменяться настроение. Но
1: эмоциональная лоббинность на фоне того, что он не получает какого-то
0: да,
1: удовлетворения,
0: да,
1: поэтому...
0: Да. Это может быть либо все плохо, либо все хорошо. Там, час назад у него все было прекрасно, там цветы цвели, а час прошел, и все, все плохо, он готов тут...
1: Ломать, крушить.
0: Да, ломать, крушить. Угу. Поэтому не паникуйте. Вы должны знать, что такие эмоциональные изменения для выздоравливающего зависимого – это норма. Это mm-hmm. норма. Поэтому не паникуйте. Наоборот, вы должны понимать своих близких. Дальше. Не провоцируйте. Mm-hmm. Ничем не провоцируйте. Как раз я обещал сегодня заговорить на эту тему. Mm-hmm. Не должна лежать на открытом месте наличные суммы денег. Mm-hmm. Просто так, в свободном доступе. И если это алкогольно зависимый, не должен стоять на разных полочках алкогольные напитки. Mm-hmm. Даже если это наркоман. Обычно у наркомана начинается срыв с чего? Что он употребляет, даже не пиво, будете смеяться, пиво-нулевку. Mm-hmm. Вот если наркоман или там бывший алкоголик, ну, выздоравливающий алкоголик, выпил пиво-нулевку, все. У него начался срыв. Следующим это уже будет пиво, потом будет это будет вино, потом крепкие алкогольные напитки, потом это все польется литрами и все. Он опять уйдет в неконтролируемое употребление. Угу. Поэтому не провоцируйте. В доме не должны быть свободны наличные деньги и алкоголь вплоть до пива, даже вплоть до
1: балтики. Но вот здесь, наверное, тоже такая тонкая грань того, что в то же время и не контролируйте. То есть и не надо как бы говорить о том, что ты вот выпил там нулевку, то есть ты поступил нехорошо, то есть даже вот, наверное, больше каких-то вот этих вот учений.
0: Наверное, да, потому есть... что, да, не учить, опять же, не учить, не лечить.
1: Не тыкать, учить, наверное, да, даже да. если человек, к примеру, это сделал, это его, наверное, ответственность, да, да как бы и...
0: И последнее, что я угу. всегда советую созависимым людям, это помнить о главном.
1: Какое главное?
0: Вот это интересно. Почему? Потому что в нашей жизни правит бал не главное. Угу. В нашей жизни часто правит бал срочное. Нам позвонили, кто-то ответил, кто-то пришел, на работе оврал, что-то постоянно нас держит, что-то не так. И мы полностью улетели в какие-то срочные дела. Но... Этому мы учим и зависимых, и этому учим мы и созависимых. Всегда uh-huh. помнить о главном, помнить о главной цели. Uh-huh. Знаете, как вот когда зависимый начинает выздоравливать, я всегда говорю созависимому, вспомните, о чем вы мечтали, когда он употреблял. Вы ведь мечтали, чтобы он вас приходил домой,
1: да.
0: работал, кушал. Вы мечтали с ним пообщаться, чтобы он был трезвый. Вы же об этом мечтали. Ну, почему вы не скатываетесь обратно на ту же самую дорожку? Угу. помните о главном. Это нужно.

0: и зависимым, и созависимым. Это нужно мне, это нужно вам. Почему? Угу. Потому что в нашей жизни должны быть правильно расставлены приоритеты.
1: Да, ценности, приоритеты, ценности, на которые мы ориентируемся по жизни.
0: Да. Угу. Почему? Иначе мы невольно скатимся на все срочное и маловажное. Именно поэтому сегодня в нашем мире так ценятся вещи, дорогие машины, там, я не знаю, там, яхты, пароходы, заводы, самолеты. Вы знаете, когда ехал в студию, зашел в торговый центр, чтобы скоротать время. Хожу и ловлю себя на мысли, ничего-то покупать не хочется. Не вру. Знаете, зашел в книжный магазин, и я понял, что я хочу половину книжного магазина скупить. Вот это есть правильные приоритеты. Действительно, ведь у нас все необходимое есть. И что одеть? Ну, куда уже лишнее? Ну, там, если совсем уже нечего одеть, мы пойдем, в любом случае мы купим. Но есть главное, есть вопросы... более высокого порядка. Это наша жизнь, наше счастье, наше духовное состояние, то, куда мы движемся с вами и куда придем через 10, через 20 лет, то, какими будут наши дети, что я, в конце концов, оставлю после себя, когда меня не станет.
1: То есть вот это вот основные ценности, которые должны... руководить нашей жизнью. Да. Не поведение, да. Не то, что навязано обществом. Да. Вот чаще всего, во что мы смотрим, я вот сегодня, по-моему, говорила уже, в то и преображаемся. То есть мы видим, что для всех ценность — это вещь, для кого-то очень красивая вещь, да. Очень классная вещь. Это классные там духи, дорогая косметика, дорогая одежда. И мы идем за этим брендом. Да. Мы идем, мы покупаем это, хотя там, может быть, заработная плата даже не такая большая, но мы идем именно за этим.
0: К сожалению, да?
1: Да. То есть это навязанная ценность. То есть не то, что было заложено нами, это не основа. А основа — это вот наше духовное состояние, это то, что мы можем развивать. Да. Наше интеллектуальное состояние, которое мы тоже можем развивать. Вообще, наверное, ценности — это то, такие изначальные, первоначальные, основные, это то, что вот, ну, нами было заложено, точнее, в нас было заложено Богом, то, что может развиваться, это то, что им создано. Да. Это природа, это экология. Сейчас мы подошли к такой проблеме, как экология, да, что мы, как бы, мы можем ее развивать, мы можем ее созерцать, да, тем самым общаться там с создателем.
0: Есть другие ценности, да, такие, есть, как семья.
1: Да, семья, конечно. То есть семья тоже, что было создано Творцом, да, это семья, это земля, это наш ум. Это вот, как вы сказали, да, ваша ценность ум. Развитие, интеллект,
0: книги. Ну, даже не развитие интеллекта, знаете как, это нечто большее. Нет, это не сама цель.
1: Да, то есть вот эти вот просто ценности, которые мы можем развить.
0: Это инструмент. Да. Это инструмент, чтобы нам стать лучше, но не сама цель, да.
1: Да, но я говорю, вот как ценность к тому, что... И эти ценности, они должны руководить нашим поведением, а не поведение должно
0: совершенно
1: руководить
0: верно,
1: нашими ценностями.
0: Почему? Потому что, да, совершенно верно вы сказали, что зависимые руководствуются чувствами.
1: Да.
0: Меня обидели, оскорбили, он стал пить, все, я все, что делала, все напрасно. Зависимый руководствуется. А выздоравливающий, вот вообще созависимый руководствуется чувствами. А выздоравливающий созависимый руководствуется уже не чувствами, а ценностями и принципами.
1: Да.
0: Вот это то, что отличает, скажем так, созависимого в болоте и созависимого, который выкарабкивается на твердую землю, желает изменить свою жизнь. Руководство ценностями. Мы об этом будем говорить. Что это такое, более подробно, ценности, цели,
1: приоритеты.
0: Да, об этом еще будем говорить.
1: То есть я правильно поняла, что если мы меньше реагируем, не просто реагируем, да, если человеку действительно плохо, если это связано, к примеру, с его здоровьем, и он не может с этим справиться сам, ну, я имею в виду, там, если... там, алкоголик, да, у него начался панкреатит, и мы ему говорим, ну, ты сам виноват, у тебя живот болит, я тебе скорую не вызову, умирай, друг, да, и вот я думаю, что здесь тоже тонкая грань того, что...
0: Не совсем так, да. В двух словах, процесс исцеления можно писать так.

0: нужно с любовью, не с безразличием, конечно, с любовью отпустить ближнего человека и заняться кем? Заняться спасением себя, исцелением себя. Вот из этих двух составляющих состоит, скажем так, практическая, правильная, настоящая помощь созависимому человеку. Это отпустить с любовью отпустить ближнего человека, используя эти вот принципы, о которых мы говорили, и заняться собою.
1: Наверное, даже возможно заняться каким-то своим хобби, служением.
0: Обязательно, обязательно.
1: Вдохновением,
0: служение людям,
1: да, хобби. Вот это очень важно, да, то, что мы можем помочь, то действительно, когда тебя об этом попросили. И, наверное, воспринимать себя и остальных как взрослых людей, ответственных за себя и свое поведение.
0: Смотри на них как уже выздоровевших.
1: Да, как на выздоровевших, говорю, как на взрослого человека, который может сам. И вот эта вот вера, да, вот мы верим, что за нами есть, да, кто-то, вот Творец, Всевышний, Создатель. Да. И здесь также верить в человека, да. Бог его создал, он такой же человек, как и мы. Нельзя никого не принижать, не возвышать. Мы равны перед Господом, мы равны. Поэтому в то же время знать свой ориентир, не уступать в своих вот целях, ориентированных моральных, да, и поэтому, но в то же самое время любить той любовью, которую нас сложил Бог. Так что спасибо вам большое, все очень ценно, понятно и лаконично.
0: Спасибо.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
3: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами, специальным службам, которые, может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно

должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные, но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место. Вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий. Нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганы вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы. Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет такой вот, что называется, по возрасту, но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются нижним бельем, эти части тела никто не имеет права трогать, ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних

людей или даже, возможно, близких людей, является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель. Если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука. Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт, но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату. Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего. И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало, самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там влюбляться.

влюбляться или симпатизировать кому-то. В этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство, что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу. Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок как бы имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка. Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии. Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка. Просто наблюдайте за тем, с кем он общается, с кем он дружит. Причем это нужно делать и в реальной жизни, и в жизни виртуальной. Но делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, друзья. Это могут быть, может быть, старшие какие-то люди. Это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку. Держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно.

Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение. –

0: Один. Ух ты! Два. Три. Четыре. Пять.
1: Фух, больше не могу. Пять раз только. Мало.
0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Я думаю, все со мной согласятся, что это немало, Ангелина. Пять раз колесо сделать – это замечательно.
1: Для челленджа мало. Пять раз подряд и другие в классе смогут.
0: Ну и хорошо, что смогут.
1: А мне надо, чтобы я больше всех сделала.
0: А, ты из-за этого расстроилась?
1: Угу.
0: Ангелина, а может быть...
1: Маша, я придумала. Давай ты меня сфотографируешь с цветочком и в короне. Вдруг у нас в классе...

0: классе будет конкурс красоты, и я за свой костюм больше всех лайков получу.
1: Понятно. То есть ты хочешь быть лучшей с помощью красоты?
0: Ну да, чтобы всем понравиться.
1: А я знаю, что еще помогает понравиться. Это поважнее красоты будет.
0: Что же, например?
1: Доброта.
0: Маш, ты думаешь, что добрые люди нравятся больше, чем красивые?
1: Уверена в этом. Доброту больше всего ждут и взрослые, и дети.
0: А я вообще-то и доброе делаю. Вот вчера с папой в лес за грибами сходила. И целую корзину подберезовиков нашла.
1: Вот таких вот?
0: Да, точно таких. Только размером побольше. Ой, а зачем ты его разрезала, Маш?
1: Так, Ангелиша, сейчас мы с тобой подделочку делать будем. Для этого нам понадобится прищепка, клей, так, ножницы. Смотри, что нам нужно сделать. Берем прищепку, приклеиваем одну часть гриба к нижней части прищепки, а вторую часть к верхней, чтобы получился целый гриб. Угу. А я пока другим грибом займусь.
0: А что, если челлендж с поделкой придумать?
1: Ангелин, а как ты считаешь, подберезовик красивый гриб?
0: Ну, ничего так, нормальный гриб. Все, готово.
1: Так, давай-ка его мне.
2: Ух ты, как у тебя
1: получилось, хорошо. Отлично.
0: Суп из него очень вкусный получается. Ты к нему еще что-то приклеила, Маш?
1: Да. Ангелин, а как тебе такой гриб? Красивый? Нравится?
0: Это мухомор. Он очень красивый. В лесу их полно. Только их собирать нельзя, потому что они ядовитые.
1: Ты знаешь, молодец. Вот один гриб неприметный, а другой красивый. Какой из них лучше?
0: Ну, по красоте мухомор, а по вкусноте подберезовик.
1: Смотри, вот тут витамины, а вот в этом яд. Вот и выбирай, кому лайк поставишь.
0: Ну-ка.
1: Так.
0: Я бы подберезовику лайк поставила. С него хоть не отравишься.
1: Я бы тоже.
0: Маш, ну бывают же грибы и полезные, и красивые. Белые, маслята, например.
1: Еще есть красавчики-лисички. Очень добрые грибы.
0: Ага, они всеми ценятся.
1: А уж как люди-то добрые ценятся. И об этом наша взаправдышняя история.
0: О добрых и красивых?
1: Точно.

0: Давным-давно жил человек, который слушался Бога. Звали его Авраам. И был у него сын Исаак.
1: Однажды позвал Авраам своего слугу и сказал: «Сыну моему пора жениться. Пойди в те края, где люди слушаются Бога, и приведи оттуда добрую девушку».
0: Взял слуга верблюдов и множество драгоценностей, колец, браслетов, и поехал искать невесту Исааку.
1: Через несколько дней он приехал в далекую страну, к незнакомому городу. А перед городом находился колодец.
0: «Подожду у этого колодца девушек, которые придут за водой», – подумал слуга.
1: А потом стал он молиться Богу.
0: «Господи, помоги мне найти добрую девушку в жены Исааку. Пусть это будет та, у которой я попрошу воды, и она меня напоит, да еще и верблюдам моим даст пить».
1: Не успел он договорить еще эти слова, как к колодцу подошла девушка и наполнила.

0: наполнила кувшин. Слуга тут же подбежал к ней и попросил:
1: «Дай мне воды из твоего кувшина».
0: «Пей, пожалуйста», — ответила девушка. «Я и верблюдов твоих напою, пока они не напьются».
1: Слуга очень обрадовался, что встретил такую добрую девушку. Когда она напоила верблюдов, он спросил ее: «Как тебя зовут?»
0: «Меня зовут

0: что ищет добрую жену для сына господина своего.
1: И согласилась Ревека поехать с ним, и родители благословили ее.
0: А Исаак встретил свою невесту и полюбил ее всем сердцем. И жили они долго и счастливо. Маш, я бы вот тоже всем воды дала. И слуге, и верблюдам. Жалко, что они у нас по улицам не ходят.
2: Да уж, с верблюдами у нас не густо.
0: Но я вспомнила, что недавно котенку молоко наливала, а еще и птиц пшеном кормлю.
2: О, Ангелина, а ты могла бы мне дать горсточку пшена?
0: Да, конечно, да, Маш. Может быть, тебе и воды принести?
2: Ой, Ангелиночка, спасибо тебе большое за доброту, но мне и пшена будет достаточно. Оно нам понадобится для того, чтобы сделать игрушку антистресс.
0: Ух ты, давай! А что нам еще для этого нужно?
2: Ножницы, бумага, шарик и ложка.
0: Так мало вещей надо для игрушки.
2: Ага, зато сколько пользы от нее. Смотри, сначала мы начинаем делать из бумаги кулек. Так, сделали кулек. Мы отрезаем у кулька кончик. Видишь? Теперь я тебя через это отверстие вижу.
0: И я тебя вижу.
2: Так, а теперь благодаря этой воронке мы сможем в шарик насыпать пшено. Поможешь, пожалуйста?
0: Конечно.
2: Так, 4 ложки без горки. Первая ложечка отправляется... Ух ты! Так, ты пока набираешь, я ссыпаю вниз... Так, следующая. Ух ты, как много! Какая ты щедрая, Ангелина. Вот. Так. Третья ложечка. Так. Ты знаешь, Ангелин, еще пол ложечки добавь, пожалуйста. Аккуратно. Вот. Ангелина, спасибо большое тебе за помощь. Мне так нравятся добрые люди. Остается совсем немножко. И у нас с тобой получается игрушка антистресс. Так, теперь завязываем. Оп. И отрезаем кончик. Вот такой комочек антистресс у нас получился. Держишь его в руках, а он такой мягенький, приятный на ощупь. И сразу настроение улучшается. Держи, Ангелиночка. Пусть он тебе поможет больше не грустить из-за лайков.
0: А я и не грущу больше. Я новый челлендж придумала. Делать добрые дела.
2: Это самый чудесный челлендж на свете.
0: А свой антистресс я подарю тому, кто загрустит. Вот, одно доброе дело сразу же сделаю.
2: Отличная идея, Ангелиша.

0: Ребята, наша программа заканчивается. Напишите нам о том, какие добрые дела делаете именно вы.
1: Или нарисуйте. Нам будет интересно посмотреть на вашу доброту. До свидания!
0: Всего вам доброго!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте
2: съем.
3: Спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
2: дразнишь.
3: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет!

0: Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
2: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
2: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
3: А что, они были ядовитые?
0: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
2: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?
1: Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого.
2: Змей спросил: а почему?
1: Потому что Бог сказал, что мы умрем.
2: Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй.
3: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
0: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
0: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да. Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
2: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
2: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Свита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли ему

0: малышу слишком много времени.
1: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
3: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
0: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
3: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
0: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
3: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
1: Что он сделал?
0: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
1: Мне жалко Авеля.
0: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
1: Откуда ты знаешь?
0: Многие пророки говорили об этом.
3: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
1: Он был послушным?
3: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
1: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
0: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
3: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». Адам и Ева были созданы для жизни в идеальном мире, в раю, и сами были совершенны. Актуальны ли уроки из жизни Адама и Евы сегодня для нас, современных людей? Ведь мы живем в несовершенном греховном мире. Сегодня мы говорим об этом, а на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Итак, Бог сотворил Адама и Еву, но прежде чем сотворить первых людей, Он создал землю и все, что на земле нас окружает. Почему именно в такой последовательности Бог творил и людей Он создал последними?
6: Угу. Спасибо большое. Интересный вопрос. Но что хочется сказать, вот, чтобы ответить на этот вопрос чуть-чуть раньше. Сегодня мы понимаем, что если мы рассматриваем Слово Божие как источник некой достоверной информации –

0: Мы понимаем, что он должен быть актуален и сегодня, и вчера, должен быть актуален и завтра. И если мы посмотрим, ну, например, на учеников Христа, мы видим, что почему, например, ученики Христа назывались именно так? Потому что они учились у Христа. И мы сегодня живем в мире, который, ну, в общем-то, достаточно сложный, да, непростой мир. И в этом мире нам сегодня необходим учебник. Нам сегодня необходим некий компас, который бы мог направлять нас в этом мире и показывать нам, куда идти. И вот как раз в этом учебнике, в этом компасе мы находим в самой первой книге ту ситуацию, о которой вы сегодня сейчас только что сказали. Когда Бог начинает творить, Он творит мир, Он творит в определенной последовательности. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами прочитали несколько библейских текстов, которые помогут нам разобраться в этой ситуации.
1: Угу. Итак, давайте.
0: Давайте мы с вами откроем первую главу книги «Бытие» и прочитаем несколько текстов. «Бытие», первая глава, с 9 по 11 стихи. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». Мы сейчас с вами прочитали кусочек, который говорит нам о чем? Сначала Господь творит сушу, после чего Господь творит зелень. Не сначала зелень, да, а именно в такой последовательности. Давайте прочитаем второй текст, который позволит нам увидеть следующую закономерность. Это первая глава, 8 и 14 стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». Опять мы видим некую последовательность. Бог сначала творит твердь, а затем творит светило. Давайте прочитаем еще один момент. Это 1 глава, 9 и 20 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Мы видим, что Бог творит сначала небо, да, затем птиц. Мы видим, что Бог творит сначала воду, затем рыб и так далее. То есть прослеживается всегда определенная зависимость. И если мы посмотрим на человека, вы задали такой вопрос, да, почему человек был сотворен в самом конце? Ведь Бог мог сделать, усмотреть в своей мудрости такую ситуацию. Он бы создал человека, поместил его в скафандр, да, и говорит, смотри, что я сейчас буду делать.
1: Угу. И однако... человек был бы свидетелем всех этих чудес, да, Божьего творения.
0: Да, действительно. Однако мы видим другую ситуацию. Мы видим, что Бог сначала создает среду полностью. И когда уже все готово, Он напоследок, как мы сейчас говорим, венец творения, Он создает человека как наивысшее по сложности существо, которое было сотворено как бы от стадии к стадии. Интересно то, что Господь делает именно таким образом. Потому что, когда был сотворен человек, он мог сразу оценить. Потому что мы, наверное, и сами по себе испытывали такое ощущение первого впечатления. Да? Когда ты никогда не видел что-то раньше, когда ты не соприкасался с чем-то, но увидел это первый раз, и вот этот яркий отпечаток, который у тебя есть, он у тебя остается и идет с тобой на протяжении всей жизни.
1: Ну да, вот в интернете бывают картинки, допустим, до ремонта, после ремонта. Да. И мы видим, какие бывают запущенные квартиры, например, и как они преображаются, когда здесь руку прикладывает дизайнер, когда ремонт уже сделан, и думаем, нам бы вот такой ремонт. И действительно, примерно в такой же ситуации, наверное, оказались первые люди, когда увидели, что к их появлению все готово, все красиво, да, все разумно.
0: Ну, причем интересно то, что когда ведь Бог творил Адама, и когда Адам открыл глаза, Ведь он, у него не было представления о том, как должно быть. Он увидел то, как есть, и он не считал, что вот Бог, наверное, должен был это сделать немножко по-другому, да? Он не давал Богу советов, он просто воспринял всю окружающую действительность как есть. И это было для него благословением. И, наверное, это то, чего нам сегодня иногда не хватает. Потому что мы иногда приходим к Богу с какими-то своими предпосылками, с какими-то своими желаниями, да? А Бог, может быть, имеет для нас кое-что другое. Угу. Вполне возможно.
1: Итак, Адам и Ева появились. И вот интересно, что Бог, он ведь повелел Адаму назвать всех животных. А Евы тогда, по-моему, еще не было. Да?
0: Да.
1: Вот что стоит за этим? Почему Бог, прежде чем сотворить Еву, он повелел Адаму одному называть всех животных? И животных ведь, наверное, было очень много. Было это трудной задачей для Адама или нет?
0: Ну, вообще, это очень интересная ситуация, на мой взгляд, даже поразительная. Потому что если мы представим, да, что Бог говорит, что я творю животных, я творю... И мы сейчас понимаем, что Господь творил ведь не одного, да, не двоих, не десятерых. Это были сотни, сотни, сотни бесконечных животных разных видов. И ситуация складывается такая, что сотворенный Адам... Ну, мы сегодня понимаем, что вот мы сегодня имеем некий социальный опыт, имеем опыт жизни, да? Сотворенный Адам, какой имел опыт жизни?
1: Никакого.
0: Никакого, да? То есть мы будем честны и правдивы, когда мы скажем, что у него за плечами не было ничего. У него были некие начатки тех способностей, которым наделил его Бог, и поэтому, вот именно благодаря этому Адам оказывается в этой ситуации. Ну, что интересно, вот сегодня, если бы нам сейчас сюда, в студию, например, или куда-нибудь в наш дом, или в зоопарк, нас привели и сказали, вот твоя задача назвать сегодня всех этих зверей, а потом, значит, рассказать нам, что это за звери, да? Я думаю, что не каждый человек справился бы сегодня, потому что, ну, одно дело назвать зверей, нужна фантазия, да? Мы понимаем, что если у тебя нету фантазии, нету какого-то такого творческого мировосприятия, то тебе будет сложно вообще назвать какое-то животное. Ну, а во-вторых, у Адама мы видим, что была уже тогда, на тот момент, колоссальная память. То есть мало того, что он назвал всех животных, он еще всех этих животных мог вспомнить и потом передать эти знания своим детям, соответственно, рассказать своей супруге потом о том, кто же это ходит вокруг них. Поэтому мы видим, что Бог, давая поручение Адаму, он уже видел в Адаме вот эти вот потенциальные способности Адама, которые были направлены на то, чтобы решить эту задачу. Ну, интересный момент. Если мы вспомним нашу советскую историю, обучение, был такой знаменитый советский педагог, его звали Лев Семенович Выгодский, и он сформулировал в свое время понятие «зона ближайшего развития». Ну, что это такое? Зона ближайшего развития – это те задачи, которые ребенок может выполнять сам, но если с ним находится некий взрослый или учитель, который, если у него возникла проблема, он ему помог чуть-чуть, и ребенок идет дальше. Вот здесь, в этой ситуации, мы видим, что, ну, образно говоря, да, что Бог садится рядом, Бог позвал всех зверей, вот сидит Адам, и Бог говорит, называй. И интересно то, что из библейского текста мы не видим, что Бог помогает Адаму. То есть мы не можем этого сказать. Да, возможно, Адам спросил где-то помощи у Бога. Но мы видим, что я убежден на 99,9%, что, скорее всего, Адам назвал всех животных самостоятельно.
1: И, наверное, этот процесс мог длиться не один день. Может быть, это несколько дней заняло. Возможно такое?
0: Я думаю, что это возможно. Знаете почему? Потому что если мы представим то количество животных, которое сейчас есть на планете, да, А сейчас надо сказать, кстати, к слову, что

0: ежегодно ученые из разных сфер биологии, да, мы так широко обозначим эту науку, ежегодно открывают тысячи видов новых животных. Вы можете представить? Даже сейчас. То есть, конечно, определенная часть животных, она вымирает, виды гибнут. Но мы должны себе уверенно сказать, что Бог сотворил не 10 видов и не 20 видов. Их было гораздо больше. И поэтому, наверное, этот процесс мог занять действительно определенное время. Поэтому, потому что если даже мы возьмем хотя бы одну секунду на то, чтобы назвать одно животное, да, то мы понимаем, что много бы все равно за день не назвал.
1: Ну, получается, что Ева могла бы быть сотворена не на 6-й день творения.
0: Интересный вопрос. Знаете, есть здесь разгадка вот в чем. Угу. Бог взял некие основные виды животных, с которыми человек мог наиболее часто встречаться. Я думаю так. Угу. И поэтому он провел их всех перед Адамом. Он убедился, что это за животное. Он посмотрел на них, увидел, что, оказывается, все они пришли парами. И в этот момент в голове Адама, как вот эта очередь закончилась, да, в голове Адама начало формироваться такое ощущение, что ну вот все парами. Угу. А почему же я? Как-то так получилось, что я вот без пар. Угу. И в этом тоже была Господня мудрость, потому что Бог не случайно приводил животных парами к Адаму. Вообще во всем том, что делает Господь, мы можем проследить вот этот элемент именно божественной мудрости, очень интересное. Вот. Ну, поскольку мы говорим о том, что необходимо нам понять, какие же уроки сегодня мы можем для себя извлечь, да, вот из этой ситуации, которая, в общем-то, происходила тысячи и тысячи лет назад. Ну вот, например, возьмем такую ситуацию. Бог и Адам. Адам называют животных. Мы не видим, что Бог здесь что-то делает. Бог – зритель. Вот это урок для родителей сегодня. Иногда, вот у меня у самого есть ребенок, и иногда ребенок мой говорит: сын, папа, пойдем поиграем. И мы начинаем, значит, вместе сидеть, и все, что я делаю, я сижу и смотрю. То есть я ничего не делаю. Он все там что-то делает, какие-то конструкторы там перемещает все. И я понимаю, что для него важно, чтобы я просто был рядом в этот момент. Просто зритель. Просто разделил с ним ту игру, в которую он вовлечен. Второй момент, который мы можем сегодня для себя определить, это то, что нужно верить и любить своих детей. Если ты веришь в своего ребенка, если ты любишь его, то ребенок покажет те результаты, которые он может показать. Потому что иногда у родителей есть некая такая планочка, некий такой граница такая, когда родитель думает, что вот больше этого ребенок мой не может. Но эта ситуация, этот урок из Эдема показывает нам, что если ты доверяешь своему ребенку, если ты веришь в него, то твой ребенок может сделать на шаг больше. Угу. Вот. Ну вот, по крайней мере, вот эти два вывода мы можем сделать точно.
1: А Адам, он же был безгрешным, он был идеальным, можно сказать, да, человеком, да. Потому что мир был идеален, еще греха не было. Да. И действительно, потенциал был огромен, потому что мы-то в своих детей не верим из-за того, что мы знаем, мы все несовершенны, способности у кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то память хуже, вот. Кто-то умеет рисовать, кто-то не очень хорошо рисует и так далее. Вот. А тут у Адама, наверное, ну вот, была полнота всех знаний, насколько возможно, да, для человека, и всех способностей и талантов. Можно так сказать?
0: Ну, я бы сказал чуть-чуть по-другому. Я думаю, что знаний у него было не очень много на тот момент. У него были способности к познанию, у него была тяга к знаниям. Вот это, наверное, более важный фактор сегодня для нас, ну и для Адама тогда, потому что, ну, мир очень большой, да? Мир гораздо больше, чем мы можем себе представить. И поэтому способность познавать мир была для Адама более важным, чем само знание. Потому что он мог в любой период своей жизни умножать свои знания. И это было важно. Конечно, Адам был и здоровее, и сильнее, и умнее, и прозорливее, и так далее, чем мы сегодня, да? Но если мы скажем, ну, это было в раю, тогда это было можно. Тогда мы себе как бы разрешаем возможность лениться сегодня, да, и говорить, ну, я же не в раю,

0: Угу. У меня же другая ситуация.
1: Я вот устаю, болею,
0: да, я,
1: и старею.
0: Да, угу. И мне некогда вообще-то, угу. Да? То есть мы всегда можем найти себе массу оправданий, которые избавят нас от того, чтобы учиться или что-то познавать. Но это будет тупиковая ветвь, потому что мы остановимся в своем развитии.
1: Угу. Понятно. Андрей, вот еще в Библии написано, что Бог дает не только это поручение Адаму называть животных, а еще он говорит, что нужно ухаживать за Эдемским садом. Правильно?
0: Да, конечно. И давайте мы сразу подтвердим это Словом Божьим. Значит, это написано в 1 главе 26 стихе. Написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». И дальше перечисляются, над кем они должны владычествовать. Угу. Это первый момент. И второй момент, это 2 глава, 15 стих, написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». А дальше указывается причина: «Чтобы возделывать его и хранить его». То есть, действительно, это правда. Ну, вот здесь, наверное, правильно будет сказать, если мы сегодня спросим современного человека, да, мы живем в современном мире, и люди сегодня любят отдыхать. И если мы спросим сегодня, что же такое рай, то многие люди сегодня, наверное, скажут, что рай – это место, это пятизвездочный отель, где можно взять себе шезлонг, возлечь на пляже, где тебе будут приносить напитки, ты будешь лежать и ничего не делать. Вот такое вот базовое, ну, понятно, что это грубое представление, но вот какая-то картинка такая. Это представление о том, что такое рай у современных людей. Однако мы видим, что рай в Библии, он немножечко отличается от того рая, который мы себе придумали. Ну, чем же был рай для первых людей и вообще чем он был? Ну, наверное, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что рай – это был парк, да? То есть особое какое-то насаждение, которое усмотрел Бог для человека. Ну, а если мы понимаем, что парк, значит, парк – это место, где есть колоссальные возможности для благоустройства. Можно делать дорожки, да, можно что-то там, как-то растения как-то красиво украшать, да, подрезать, что-то может посадить где-то дополнительно. То есть там был широкий простор для творчества, для Адама и Евы.
1: И, наверное, большая территория была, да? Площадь большая была у этого парка.
0: Я думаю, что площадь была вполне достаточно для них. Сейчас мы не знаем границ, мы не знаем размеров. Библия нам не говорит, столько-то метров на столько-то метров. И, наверное, это хорошо. Иначе бы мы имели какие-то претензии, наверное, к раю. Бог в своей мудрости опустил этот момент. Но, во-вторых, мы, наверное, скажем, что рай – это было первое приусадебное хозяйство. Потому что Бог, написано, насадил деревья в раю. Ну, посадил. Для чего? Чтобы человек ухаживал за ними и получал урожай. А мы понимаем, что любое приусадебное хозяйство, оно идет рука об руку с трудом. Невозможно получать урожай, при этом ничего не делать. Но интересный такой момент. Мы знаем, что в раю росло два дерева, да, по центре рая, и одно из них было дерево жизни. И поэтому рай – это была своеобразная такая здравница в истинном смысле этого слова, когда человек мог вкушать плоды этого дерева, да, и жить вечно. Понимаете? Это такой курорт, на который ты приехал, и ты никогда не умираешь. Это невероятное место. Ну и, наверное, последнее, чем был рай, хотя, может быть, и первым, это была первая школа. Это было первое место, где первые люди получили свои первые уроки. Уроки труда, уроки знакомства, уроки общения с Богом и множество-множество таких уроков.
1: Но вот, тем не менее, вы говорили о дереве, которое... Дерево жизни, да?
0: Да.
1: Здесь все понятно и позитивно, но было еще дерево, от которого нельзя было есть плоды. То есть посреди рая стояло нечто опасное и запретное. Зачем? Почему нельзя было есть плоды? И почему именно в центре рая вот такой соблазн был?
0: Да, это опять-таки мы здесь видим Божий промысел, потому что сегодня мы понимаем, что что Богу стоило поместить это дерево куда-нибудь на задворке рая? Вообще проблем никаких не было. Бог мог с легкостью это дерево куда-то спрятать его, завуалировать травой.

0: Но этого не произошло. Мы видим, что в центре рая два дерева. И вы знаете, здесь, наверное, есть такой смысл. Ведь мы понимаем, что человек сам по себе не имеет в себе жизни. Он всегда черпает жизнь извне, жизнь от своего Создателя. И если мы перелистнем Библию с первой книги на последнюю книгу Откровения, мы увидим, что там тоже описывается новое небо и новая земля. И есть дерево жизни, к которому приходят люди и вкушают листья, которые приносят плод свой каждый месяц. Можем сделать косвенный вывод обратный, что Адам и Ева должны были хотя бы раз в месяц приходить в центр рая для того, чтобы съесть плоды с дерева жизни и продолжить жить. Ну, потому что иначе сами же они не имели в себе жизни.
1: Mm-hmm.
0: А вот вопрос-то в чем, в общем-то, заключается? Зачем нужно было второе дерево, да? И вот здесь, я думаю, выступает в роль, входит в роль очень важного момента в жизни человека и любого сотворенного Богом существа. Это когда Бог тебе дает свободу. Он говорит, ты живешь в раю, но даже в раю у тебя есть возможность выбрать. Если ты будешь брать от этого дерева, ты будешь жизнь, и жизнь твоя будет всегда. Однако у тебя есть возможность. Ты всегда свободен сделать один шаг и съесть с этого дерева. Но знай, что если ты съешь с этого дерева, последствия будут смертельными. И поэтому человек, находясь в этом месте, он всегда понимал, что он свободен. Просто представим ситуацию, если было бы одно дерево. Вот одно дерево.
1: Дерево жизни, да?
0: Дерево жизни. Угу. И в этой ситуации человек находился как бы в западне, понимаете? У него не было бы никаких вариантов. У него не было бы варианта, что можно было выбрать. Нечего выбирать. У тебя вот все есть, пожалуйста, пользуйся. Но эта ситуация была Богом предусмотрена для того, чтобы человек был свободен, чтобы он мог выбирать Бога. И именно на этой базе строились отношения со Всевышним.
1: Ну, в итоге-то Адам и Ева Бога не выбрали. Вот, ну, не обидно ли Богу, что Он сам это дерево посадил, чтобы свободно Адам и Ева выбирали все-таки Его, угу. А не, допустим, непослушание Ему, ну, слушались Бога, а не наоборот. А они выбирают не послушаться.
0: Да. Я думаю, что Богу было не то, что обидно. Богу, наверное, было очень больно, потому что Бог-то понимал те последствия, к которым это приведет все. Я думаю, что Адам и Ева не вполне понимали, что к чему это приведет. Ну вот вы сказали, что они в итоге выбрали не это. Но если мы посмотрим на жизнь Адама и Евы, мы посмотрим, что в итоге-то они все-таки Бога выбрали. Они согрешили, да, mm-hmm. Они оступились, они сделали в своей жизни неправильный выбор. Но осознав это, осознав, что они ошиблись, они сделали правильный выбор. И мы сегодня, я думаю, будем, ну, по крайней мере, я убежден в том, что Адам – это Божий человек, который будет на небе в свое время. Mm-hmm. Я уверен в этом.
1: Mm-hmm.
0: Как и Ева, в общем-то. Да, они согрешили. Ну, кто из нас без греха?
1: А как мы можем соотнести жизнь Адама и Евы вот с нашей жизнью? Потому что все-таки мы сейчас выбираем в других условиях. Мы да. Как бы в какой-то степени сами себе мы не хозяева. Вот нас часто провоцируют, мы часто вот говорим, да я по-другому не мог, вот на меня накричали, и я в ответ, а че он? Вот если бы он не так, то и я бы не так, вот. А Адам и Ева-то... Они жили в идеальном мире. И хотя можно сказать, что да, наличие дерева добра и зла провоцировало, тоже провоцировало их сделать неверный выбор. Мы можем действительно ну, проводить параллель между нашей жизнью и их жизнью?
0: Я думаю, что мы не просто можем, мы и должны проводить параллели. Вот был такой момент, когда Ева подошла к дереву познания добра и зла. И помните, там было такое слово в тексте, что плоды этого дерева показались Еве вожделенны. Что такое вожделенны? Это значит, я так хочу эти плоды, что вот сейчас все передо мной меркнет, есть только это. Вот это было то состояние, в котором находилась тогда Ева, потому что она думала, что если она сейчас съест этот плод, то вот это будет тем, что она ищет. Это будет то, что она искала. Однако мы знаем, что как только

0: Адам и Ева вкусили эти плоды, все, что они узнали, они оказались наги. Понимаете? То есть вот это вот какое-то величественное знание, которое они приобретут, они просто... Это была фальшивка. Это была упаковка великолепная, но сути никакой там не было. Вот в чем была проблема. Ну а сегодня, если мы говорим о том, что они жили в идеальных условиях, мы сегодня живем не в идеальных условиях. Их там провоцировало только это дерево познания добра и зла. А нас провоцирует все сегодня кругом вокруг, да? Ну, наверное, это тоже будет неправильно, потому что твое поведение сегодня, оно зависит прежде всего от тебя. Не от того, что снаружи, а от того, что внутри.
1: Андрей, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вам понравилась тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас.

Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивы возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам неинтересны. Даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь

0: наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, да. Или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
1: Да, угу, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Угу. Итак. «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему? И как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник? Не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, «Не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его». Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой. И мне понравилась последняя особенность стих. «Их неверие удивляло его». То есть он был вот таким вот живым. Тоже, как нас, очень многое удивляет.
0: Да. Да,
1: когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
0: Так бывает в жизни. Иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке,
1: провожают
0: по уму. С одной стороны, это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили. Люди. С другой стороны, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят, ну, мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство.
1: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
0: Безусловно. И Христос говорит, да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут. То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
1: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
0: Да.
1: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
0: Так, как вы говорите верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
1: да.
0: Способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
1: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
0: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители

0: слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие, когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
1: Да, о,
0: да, и ты говоришь, красиво. Вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся.

0: Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слова, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить: «Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь». То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит: «Вот мне нужна помощь». Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит: «Я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи». Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит: «Так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова». Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит: «Да нет, не надо». Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит: «Ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит». А я ей говорю следующую фразу: «Ну так только что Бог предлагал вам помощь». Она говорит: «Какой Бог?» Я говорю: «Ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь». Она оборачивается к ней и говорит следующее: «Да какой это Бог?»
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит: «Я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит, что я могу действовать и таким образом».
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо, мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает: «Вот, просто, на, пожалуйста, держи», мы говорим: «Не, нам не надо, что-то слишком просто».
0: То есть
1: усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да,
1: которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12, и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть. Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит: «Двоим лучше, нежели одному». Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог. Он мог и гневаться, и злиться, и читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да. Также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше. «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни

0: мы не денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их: в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
1: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит: ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни сумы, то есть ни какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
0: Да.
1: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит: когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит: вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен, я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться, потому что в этом пути я вас благословлю. Угу. И он говорит: куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит: я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
0: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу, и как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться, опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, но вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
1: Это так.
0: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться вот в наше время, вот в современности.
1: Ну вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит: да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь, а где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног. То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится. Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне или на другой стороне. Быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем: нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте. очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более чем.

0: чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что эта новизна может прийти в простоте.
1: Угу.
0: Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где 3 человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании. Да. Даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе, да, взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать.
0: Это,
1: да, слушать,
0: так.
1: Но и слышать. Хорошо, читаем дальше. И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться, да, про прощение грехов. Угу. Мы тоже с вами, да, уже говорили ранее. Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем. Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
0: Да, елей — это было чистое, выжатое из оливок масло.
1: Угу.
0: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились. И в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей.
1: Угу.
0: И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть, угу, символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Угу. Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес. Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: „Ты не вправе жить женой брата твоего“. За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: „Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе“. И даже поклялся ей: „Дам тебе все, что не попросишь. Хоть полцарства моего“. Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: „Чего же мне просить?“ И мать ответила: „Голову Иоанна Крестителя“. Девушка тут же поспешила к царю и сказала: „Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде“. Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его». Не очень приятная история, конечно же. И можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
0: Да, мы встречались с Иоанном Крестителем в 1 главе.
1: Угу.
0: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
1: Угу.
0: Для многих, наверное, вызывает вопрос: как же так, будучи, да, предтечей, как у нас есть такое,
1: да,

0: слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
1: Ужасно.
0: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
1: Просто не понравилось.
0: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог
1: почему
0: не
1: так?
0: делает этого?
1: Да.
0: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого.
1: Угу. Да,
0: то есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице.
1: Угу.
0: И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит, пойдите и скажите Иоанну, все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают. То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
1: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
0: Да.
1: Он просто напомнил,
0: да.
1: У нас есть вот это, вот это, вот это, да. Вот это и вот это.
0: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова, «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит, не сомневайся, я с тобою до конца.
1: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
0: Да, безусловно.
1: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
0: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать, я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
1: Угу.
0: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, его, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действия непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн. Он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили, в самом начале тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
0: да.
1: Он просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им, а теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного. Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их,
1: да?
0: Потом мы прочитали о том, что Ирод

0: слышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: Да.
0: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас он говорит им: пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли.
0: И он им
1: делать.
0: Говорит: вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет,
0: да,
1: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
0: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
1: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам мы желаем Божьих благословений.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Эти слова сказал пророк Иеремия. От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним, с Богом. По своей природе мы отчуждены от Бога. Святой Дух так описывает наше состояние: мертвые по преступлениям и грехам, вся голова в язвах, сердце исчахло, нет здорового места. Сатана крепко держит нас в своих сетях, он уловил нас в свою волю. Бог желает исцелить и освободить нас, но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны полностью покориться Ему, Богу. Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в святости. Управление Бога не основано на слепой покорности, на безумном подчинении, как это хотел бы представить сатана. Бог взывает к разуму и к совести своих творений. Он предлагает людям: придите и рассудим. Он не насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, разумное поклонение.

послушание по принуждению исключило бы возможность всестороннего умственного и нравственного развития. Оно превратило бы человека в робота. Нет, это противоречит воле Создателя. Он желает, чтобы человек, венец его творения, достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее блаженство и желает ввести нас в него силой своей благодати. Он призывает нас отдаться ему, чтобы он мог осуществить в нас свой замысел. За нами выбор. Желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих? Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что разделяет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Так написано в Евангелии от Луки. Богатство привлекает многих людей. Любовь к деньгам, жажда обогащения – это золотая цепочка, к которой они прикованы к сатане. Другие более всего стремятся к славе и почестям. Жизнь без заботы и ответственности – есть идол других, но эти рабские оковы должны быть разбиты. Мы не можем наполовину принадлежать Господу, а наполовину миру. Мы не являемся детьми Божьими, если не принадлежим Ему всецело. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди, не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Но такая религия ничего не дает. Когда Христос живет в сердце, душа настолько наполняется Его любовью и радостью общения с Ним, что уже больше не может без Него. Размышляя о Нем, мы забываем о своем «я». Все наши поступки будут движимы любовью ко Христу. Все, кто чувствует притягательную силу любви Божьей, не думают о том, как удовлетворить требования Бога ценой наименьших жертв со своей стороны. Они стремятся жить в полном согласии с волей своего Искупителя, готовые с радостью оставить все и всецело посвятить себя достижению избранной цели. Если в сердце христианина нет вот этой глубокой любви, его религия – это одни слова, обман и тягостное бремя. Может быть, вы считаете, что, отдавая Христу все, вы идете на слишком большую жертву? Тогда задайте себе вопрос: а что отдал Христос ради меня? Ради нашего спасения Сын Божий пожертвовал всем – личным благополучием, спокойствием, жизнью. Он отдал нам все свое сердце, всю свою любовь. Неужели мы, люди, недостойные такой любви, закроем для него наши сердца? Каждое мгновение мы пользуемся его благословениями, и именно по этой причине не можем вполне осознать, из какой бездны невежества и страданий мы извлечены. Можем ли мы взирать на того, которого пронзили наши грехи, и оставаться безучастными к его любви и жертве –

Видите, как смирил себя Господь. Можем ли мы роптать на то, что наш путь к жизни лежит через трудную борьбу и самоунижение? Многие гордецы спрашивают, зачем нужно каяться, смиряться? Но неужели без этого не могу быть уверен, что Бог принимает меня? Посмотрите на Христа. Он был безгрешен, более того, он был Царем Небесным, но ради искупления рода человеческого стал жертвой за грех. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Эти слова сказал пророк Исаия задолго до того, как Христос страдал на кресте. От чего мы отказываемся, когда отдаем Христу все? От скверны греха, чтобы Иисус очистил нас своей кровью и спас нас своей несравненной любовью. Однако иным людям кажется, что все оставить очень трудно. Такого рода мысли и слова должны бы вызвать у вас чувство стыда. Бог не требует, чтобы мы отказались от того, что служит для нашего блага. Он всегда действует в интересах своих детей. И тем, кто еще не избрал Христа, важно понять, что Бог предлагает им нечто несравненно лучшее, чем то мирское, что они сами для себя ищут. Человек причиняет себе величайший вред, когда мыслит и действует вопреки воле Божьей. Нельзя быть по-настоящему счастливым, идя запрещенным Богом путем. Ведь только Он знает, что именно для нас лучше, и все делает для нашего блага. Путь греха – это путь страдания и гибели. Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие смотреть на страдания своих детей. Все небо заинтересовано в счастье человека. Наш Небесный Отец не лишает радости своих детей. Бог призывает нас отказаться лишь от того, что повлечет за собой страдания и разочарование, и закроет для нас путь к счастью и вечной жизни. Спаситель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, слабостями, несовершенствами. Он не только очищает их от грехов и дарует искупление своей кровью, но и удовлетворяет сокровенные чаяния тех, кто согласен нести его бремя. Он хочет дать мир и покой всем, кто приходит к Нему за хлебом жизни. Иисус призывает нас к исполнению лишь тех обязанностей, которые возведут нас на вершину блаженства. Это состояние никогда не смогут испытать те, кто противится Его воле. Человек, в сердце которого живет Христос, по словам апостола, упование славы имеет полноту радости в жизни. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но не имеете себе нравственной силы и порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управиться своими мыслями, побуждениями и увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управление.

управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор, и этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас, как написано, и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с ним. Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручитесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник – небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с семью лампадами, находившийся в переносной скинии собрания, а затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и шести ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую жизнь. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» – восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в первой главе своего второго послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за Ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о десяти девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея, поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В первой главе книги Откровения семь золотых светильников символизируют семь церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
0: Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста как, и на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне разуметь участь мою, смысл отчитанных мне дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами вот это 38-й шалом построим.
1: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
4: Ну, моя цель — услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
1: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Подожди, что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне тут уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так, значит,
1: после чего надо? Бросить пить, да.
0: Так что мы ставим?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может, даже
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, между Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Для Бога есть они.
1: Все, и Бог, это в первую очередь.
0: И Бог, все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно.
1: Ну, это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной, да?
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, пойми смысл. Аминь.
3: Я стою в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем. Потом после 6 вечера ужин.
7: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
8: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
9: люди? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственную жизнь. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
10: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они говорят, вот мы хотим там приехать, когда они приезжали. Ну, значит, ну что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
8: Это в смысле физическом или духовном?
10: Духовном. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь. И даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

0: Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить, выпивать сначала, потом я очень, я, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас вот это изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79 году, и сколько лет, в 94 году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел и... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант особенное. И наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. И когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.

0: Занимался
1: причиной.
2: Господи, аллилуйя.
1: Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Наверное, это так.
3: А что нереализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
1: Ну, я как-то не думал даже, видите, даже не думал об этом, что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
4: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая. У меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
3: Ну, как часто?
4: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
3: Прям вот пьяным. Видели отца?
4: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит, вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю, послушай, я вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю, ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книжечку, это Евангелие, Гедеонова братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю, правда? Он, да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запревки, такое там место, где можно было так гулять, ну, такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова. «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал, кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке. Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят, там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нет отца. И мне так, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль, у тебя будет отец? Я думаю, надо же.
1: Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
2: Сколько всего площадь?
1: 250 гектар. Вот это наши сады.
2: Там что растет?
1: А?
2: Там что растет?
1: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот это. Здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
2: А кто ухаживает за садом?
1: За садом ребята наши, там все ухаживают.
2: Так, куда сегодня?
1: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские. По ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно?
0: Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
1: Как вы это бизнес?
3: Хорошо, нормально.
4: Ты создан компанией Сухой с использованием.
1: Вот это тоже бушная, да, Паша?
5: Не,
1: вот это новое.
5: Это новое.
4: Радиоактивных средств обнаружения.

0: каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. И здесь никакого не было планирования.
1: Давно не виделись, не заезжали. А если даже должен?
0: Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, потом...

почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
0: Когда он волнуется и переживает за этих людей, мне почему-то тоже так становится, когда так не по себе. –

0: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши детки уже можете видеть, все цветочки ваши.
1: Все цветочки, это серьезно. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
2: Здравствуйте.
1: Когда ничего не видно.
0: В следующий раз возьмем больше.
1: У нас там сейчас двое напились, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да? Да,

0: не знаю, прям вот с каждым разом все тяжелее и тяжелее воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот, как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по твоему самолюбию, что ли, недостоинству.
1: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это его дело.
0: Да, это однозначно.
2: А кто по профессии?
3: Я полжизни.
4: Золотые руки, говорят.
3: Чернят себе. Вот карман по профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось. Другой причиной какой? Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: Остальные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал
1: на нем? Да. Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: А, и все равно?
1: Ну, все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутни только, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
3: В смысле, физически?
2: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы – это настолько что-то, это хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого, въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел людей, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три.
1: О, да ну что вы.
0: А он как? Он уже погибнет. А вы скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Я говорю, вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали? Я говорю, мы не будем в этом участвовать.

0: по сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии, и меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда. Когда сидел, писал: мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила: сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек, как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слышу скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, верх. Что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не задавали вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта.

0: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают, но правах реабилитанта.
1: А реабилитант от какой зависимости?
0: А здесь нет как таковой зависимости. Это...
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
0: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или, это, или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
2: Дима, были наркотики у него, потом Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
3: Здесь я идеализировать не стоит, все бывает. Вот он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
4: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем.
5: Чем сможем, да.
6: Да, проехали.
2: Их меня считают, там, я не знаю, что там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может такое быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотела продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотела бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете водить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.
4: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Татьяна Юрьевна, я рада вновь приветствовать вас в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Я рада, что я с вами.
0: Очень приятно вас видеть. И я также приветствую Юлию Ефимовну Уткину, кандидата филологических наук.
2: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня речь пойдет о четвертом дне творения. Но прежде чем приступить к изучению того, что было создано Богом в этот день, я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, какой была Земля к началу четвертого дня, что было создано в третий день?
1: В третий день Господь создал сушу и сотворил растения на этой суше. Но эта земля, растения не оказались в темноте. На третий день присутствовал тот божественный свет, природу которого мы не знаем, который был сотворен в первый день творения. Но по плану Божьему было перевести землю на материальное управление. То есть нужны были, значит, источники, физические источники энергии. И, собственно, четвертый день – это есть день сотворения светил, солнца, луны, звезд. И вот давайте посмотрим, значит, что об этом сказано в Священном Писании. Значит, текст 14, глава Бытие. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». Ну, творение, как видите, уже, если вы смотрели, слушали нас раньше, творение идет по уже знакомой нас схеме. Сначала слово, потом реализация сказанного. То есть сначала план, проект, замысел, потом материальная реализация этого замысла при сотворении нашей Земли. Вот так, значит, собственно, продолжается и четвертый день. Господь

0: декларирует то, что он собирается создать, и по слову его идет творение. И давайте обратим внимание. Значит, и создал Бог два светила великие. И вот светило большее и светило меньшее. Большее светило, понятно, для управления, сказано, для управления днем, и меньшее для управления ночью. Мы эти светила называем солнце и луна. И обращает на себя внимание, что Бог не называет их этими именами. Он не говорит, что и создал Господь солнце, и создал Господь луну. И вот я, так сказать, задумалась, а ведь, в общем-то, в Библии нет ничего случайного. Почему же имена этих светил как бы здесь не упоминаются? В этом есть какое-то, ну что ли, умаление их. Вот. И вот я подумала, что это абсолютно не случайно, потому что этим Господь как бы нас предваряет от того, чтобы люди обожествляли эти начала и поклонялись им. Причем это более чем оправданно. Оправданное, так сказать, предупреждение, потому что мы знаем, что в огромном количестве языческих религий именно солнце, луна являются объектами поклонения людей. Поэтому Господь предупреждает, что это твари, это только мое творение, я создатель, я создатель. И, значит, и должна сказать, что наш просвещенный 21 век не является исключением. Это не просто какие-то древние культы. Посмотрите, что сейчас происходит. Люди склонны, конечно, происходит поклонение космосу. Вы все встречали космос с большой буквы. Да? Поклонение природе, которая тоже пишется с большой буквы. Поклонение...
1: То есть как божество.
0: Да, да, природа уже, когда вам пишут ее вот так с большой буквы, вы уже, так сказать, склоняетесь перед ней. И сейчас распространен культ поклонения единому телу Земли Гея. Да. Гея – это название древней богини Земли, то есть тут уже совершенно прозрачный языческий культ, единый. Живое, она признается живым таким, значит, телом. И, в общем, это вот поклонение наших дней. Потом, в связи с тем, что вот так вот возвращается пантеизм, язычество, да, возвратился в наш просвещенный век, возвратилась астрология и, так сказать, заполнила умы множества людей. То есть это астрология, значит, это наблюдение за звездами, понимание того, что, так сказать, мы, они нами просто управляют. Вы знаете, я могу только сказать, что, ну, для некоторых людей это так, ну, забава, они что-то посмотрели, да, там свой астрологический календарь. Но я знаю людей умнейших, которые впали в полную астрологическую зависимость. То есть они, с ними невозможно договориться ни о чем. Вот, скажем, ну вот тогда-то там что-то, если Господь позволит, то давайте сделаем. Нет, потому что они не знают, какой будет у них на этот день астрологический прогноз. Если там будет им это дело не прописано, не показано, то есть это же какая-то зыбкость в их жизни. Вообще, вот, вообще они уже себе не хозяева. Я видела очень талантливых людей, вот впадших в такую зависимость. Библия советует нам никоим случае не ставят себя под управление немощных вещественных начал, как говорится в Библии. Нам что обещано? Что все люди, относящиеся к Богу откровенным религиям, они находятся непосредственно под управлением, значит, Всевышнего. И мы ничего с вами не потеряли от того, что мы не смотрим свои астрологические прогнозы. Напротив того, мы рассчитываем на Божье благословение и получаем

0: Мы в одной из наших прошлых программ говорили о гуманизме, о том, что человек искал возможности освободиться от власти церкви,
1: да,
0: от
1: власти,
0: религии,
1: самое главное было,
0: да,
1: от Бога,
0: от божественной, да, власти, да, да, в общем-то, по большому счету. И все равно человек сейчас, в 21 веке, опять приходит к тому, что он ищет того, кто будет
1: кому
0: над
1: бы
0: ним. Он ищет то разумное личностное начало, которое будет управлять им. В данном случае, как вы привели пример, астрология, языческие
1: вот в том-то и дело,
0: верования,
1: что это неразумное личностное начало, что
0: на самом деле, да,
1: уживается вот это вот бунт против Всевышнего, уживается с суевериями и вообще вот именно с чем угодно. Ведь, в общем-то, по-моему, один из христианских писателей, сейчас не помню кто, сказал, да, вот наступит время, когда люди будут верить всему, чему угодно, только бы об этом не было написано в Библии. Понимаете, вот мы живем именно в такое время, от Библии.
2: Чем это объясняется? Почему такой бунт?
1: А и потому что именно
2: бунт. Людей.
1: Так это именно... Слушайте, мы же все-таки... мы же действительно живем, так сказать, во взбунтовавшемся человечестве. Человечество взбунтовалось очень давно, еще в Эдеме, против своего Создателя. И это состояние, оно продолжается. Другое дело, что... И в индивидуальном плане люди, ищущие Бога, значит, идет встреча. Бог готов принять людей, значит, но люди должны на это откликнуться. И вот при взаимном поиске, если человек хочет прийти к Господу, ему не нравится мир наш, построенный на лжи, в общем, на грехе, на лжи, его не удовлетворяют чисто материалистические устремления. Вот особенно сейчас, конечно, когда вот в связи с тем, что у нас изменилась вообще как бы система общественная. Очень многие люди, особенно молодежь, ужасно боялись быть оставленными где-то в арьергарде. Нужно было пробиться, деньги, так сказать, выбиться куда-то. И вот суета. Ну, в общем, этот мир, вот у него другие ценности. Другие ценности. Но человека, который это не удовлетворяет, в конечном счете, среди них есть люди, которые, скажем, очень быстро добились богатства в новое время и убедились, что это их, я знаю таких людей, что это их не удовлетворяет. Начался поиск, да, начался поиск, и люди вот эти богатства, которые они приобрели, они вкладывают какие-то проекты, которые, так сказать, служат Господу. Вот. Так что это всегда индивидуально. Сердце, состояние сердца удовлетворяет тебя этот мир, удовлетворяет тебя эта ложь. Все, Господь тебя ставит в покое. Вернее, он будет о себе свидетельствовать, но он не будет не заставлять тебя что-либо делать. Я в другой ситуации, так сказать, человек стремится и приходит к Богу. Но мы, так сказать, несколько отвлеклись. Мы говорили о том, что, значит, бунт против Бога не только не исключает суеверий и поклонения чему угодно, только не Всевышнему. Наоборот, поскольку Бог так создал человека, что он религиозен по своей природе. Он ищет объект поклонения. Если он отвергает Всевышнего, то, естественно, он находит себе что-то такое, так сказать, пониже уровнем. Вот это, так сказать, всегда так было и всегда
2: более
1: так
2: осязаемое,
1: есть.
2: Да,
1: да, что-то,
2: более,
1: да.
2: Очевидно.
1: Ну и потом более удобное, потому что, скажем, ну там, скажем, космос, это некое неличностное начало. Вот поклоняются люди космосу. Это все-таки не лично. Какая-то энергия оттуда идет, как говорится. Приятно иметь дело с энергией, она тебя судить не будет. Давайте, значит, вернемся все-таки к светилам, к их роли и задачам, которые Господь им дал. Это в Слове Божьем, вот то, что мы с вами прочитали, особо подчеркивается служебный характер светил. значит, светить, там, значит, им передаются функции, которые

0: выполнял божественный свет, светить, скажем, отделять тьму от света, чередование, значит, дней и ночи для знамений времен, значит, времен, дней и годов. Так, это именно служебный характер. Для чего?
1: Значит, служебный для времен. Для человека?
0: Да, ну да, служебный характер. Времен, дней и годов. То есть фактически в этом нам говорится, что это вам естественные часы. Вот. Значит, если, но если Бог создал эти гигантские часы, ну, действительно, все календари, как они, либо, скажем, бывают солнечный календарь, лунно-солнечный календарь, значит, это именно вот для того, чтобы вот это время, которое течет, оно было размерено, чтобы вообще человек ориентировался во времени. Вот для этого даны такие гигантские естественные часы. Но дальше мысль человека шла таким образом, что верующего человека, скажем так, если Господь создал такие гигантские часы, то, наверное, Он их запустил таким образом, чтобы по ним можно было определить, скажем, когда появилась Земля. Как дальше, значит, во времени это шло. И вот, значит, можно попытаться, значит, и вот один ученый, верующий человек, значит, Иосиф Скалигер, который жил во второй половине 16 века, ну и там чуть-чуть 17 век, он, значит, очень идею дал интересную, которую, собственно, и реализовал. Он обратил внимание, что разные народы пользуются разными циклами для своих календарей. Вот, скажем, лунно-солнечный цикл, который... Ну, самый большой цикл – это солнечный цикл, это 28 лет. Лунно-солнечный цикл – 19 лет. И есть такой римский календарь, диктион, это цикл 15 лет. Он предположил, что, естественно, думать, что в начальный момент эти циклы начались одновременно. И после этого вот они разошлись.
1: Но когда-то часы были, так когда-то, скажем, запущены.
0: Да, вот в нулевое время. Да, вот эти часы были запущены в момент творения. И он начал, компьютеров не было, он начал вручную работу во славу Божию, начал по дням вот вычислять, когда вот эти циклы совпали. И он действительно пришел, значит, к определенному выводу. Я не буду говорить там огромные цифры по дням, которые он вычислил, но в годах это, значит, выразилось так. Он рассчитал, что творение, по его расчетам, когда совпали все эти циклы, было...
1: Из разных календарей разных народов.
0: Ну да, потому что был еврейский календарь. Ну вот эти вот, либо они основаны, египетский старый календарь был основан на солнечном цикле, вавилонский на лунном цикле и так далее. То есть вот все это, когда... В общем, короче говоря, он вычислил, что творение, по его расчетам, было за 4723 года до Рождества Христова. Вот. То есть, если перевести, вот сейчас мы сейчас с вами вот сегодня сидим, значит, в наши дни мы можем сказать, что по Скалигеру, по расчету Скалигера, творение было 6722 года
1: от
0: сегодняшнего дня за 6722 года. Вот. Но, а если мы обратимся к другим календарям, то по еврейскому календарю, который можно вычислить по Торе, и по нашей канонической вот, русской Библии, поскольку принято, так сказать, вот, исходно еврейский текст в при переводе канонической Библии, то там получается несколько меньшая цифра. То есть вот сегодня, если сказать, за сколько до сегодняшнего дня был сотворен мир, по еврейскому календарю получается, что это около 6000 лет, то есть 5000

0: 679 лет. Но интересно, что в России до Петра I, значит, календарь был совершенно иной, не такой, как сейчас. Он так же, как еврейский календарь сейчас идет не от, естественно, не от Рождества Христова, он идет от сотворения мира. И в России до 17 века летоисчисление велось от сотворения мира. И только в 1700 году Петр декретом перевел на то исчисление, на григорианский календарь, который существовал в Европе. Вот фактически древнерусская традиция соответствовала византийской традиции. А византийская традиция в своих расчетах опиралась не на вульгату, как на древний перевод на латынь, значит, Ветхого Завета, а на септуагинту опиралась, то есть на перевод, значит, на греческий язык, сделанный за 300 лет до Рождества Христова. И вот между этими двумя источниками есть различия, поэтому если исходить из старорусского или византийского календаря, то сейчас мы имеем 7515 лет, значит, время сотворения, это 7515 лет от, значит, нынешнего момента. Значит, и, следовательно, все три календаря, несмотря на то, что они, естественно, расходятся, все-таки человеческие, так сказать, они, в общем-то, достаточно близки. То есть четко, значит, здесь проглядывается, что прошло меньше 10 тысяч лет. Меньше 10 тысяч лет.
1: От 5 до 7 тысяч. От 5 тысяч до 7
0: тысяч. От 6, скажем так, тысяч. Да. От 6 до 7,5.
1: Но никак не миллиарды лет.
0: Но согласна с вами, никак не миллиарды лет. Это именно так.
1: Это большая разница. Это очень интересно, это что различные разница. Календари подтверждают, да, вот, Библию.
0: Слушайте, более того, я уже не хотела говорить, но уж раз так вам интересно, скажу. Есть календарь майя, который числит свое летоисчисление от потопа, потому что они считают, что их предки – это были те люди, которые вот спаслись во время потопа. И по их календарю вот время потопа крайне близко совпадает с тем временем потопа, который вот рассчитывается по вот этим календарям. То есть тут, так сказать, ну, традиции, так сказать, разных народов, они приводят, в общем-то, к тем же самым цифрам. Вот. Ну, что, значит, дальше я бы хотела сказать. Ну, хотелось, вот когда мы говорили о именно служебном характере светил, вот, ну, хочется подчеркнуть, что да, вот с этого момента, с четвертого дня творения, все функции освещения, генератора энергии, ну, соответственно, тепла, все передаются вот такой материальной структуре, как Солнце, и там Луна тоже имеет определенное значение в стабилизации всей этой нашей системы. Вот. Значит, и вот дальше мне бы хотелось, значит, обратиться к тексту, который, значит, в книге пророка Исаии дан нам. Это, значит, 45 глава, 18 текст. Вот послушаем этот замечательный текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Вот это утверждение, что земля создана для жительства, в нем же заключена мысль, что все предусмотрено для жизни в лучшем, так сказать, в том аспекте, который вот...

0: Бог творил, поэтому лучше сделать было нельзя. Значит, это было совершенно все очень. И вот это в науке, как ни странно, это тоже признается. Причем признается как верующими учеными, так и абсолютно неверующими учеными. И в науке эта же мысль, которая у Исаия вот так выражена, она и носит название антропный принцип. То есть это значит, что вот так вот все как-то, извините, совпало. Вот, да, все настроено, все законы, все процессы, все вот точно настроены на жизнь на Земле. Точно настроены на жизнь на Земле. Почему бы это? Ну вот настроено точно на жизнь на Земле. И, значит, ну, я могу только, значит, привести, что там очень большие теоретические были проведены расчеты разных, так сказать, разного уровня, разных законов, разных систем. И там было чисто теоретические расчеты показали, что изменение параметров в некоторых случаях, мельчайшие изменение параметров делало бы жизнь на Земле невозможной. И, значит, ну, в принципе, эти, я бы сказала так, что среди физиков начался интересный процесс. Это какой-то вот передовой отряд науки, который прежде других ученых возвращается к Богу. Вот они как-то очень продвинутые в своих исследованиях. И когда они слишком далеко продвигаются, они сталкиваются с Господом, со Всевышним. И там начинается отход к вере. Но далеко не у всех. Вот сам по себе антропный принцип вроде бы должен привести людей к вере. Но есть ученые, которые совершенно с этим не согласны. Они создают потрясающие теории, их всерьез рассматривают, понимаете, ученый мир. Потрясающие теории, которые пытаются объяснить антропный принцип. Одна из теорий вообще великолепна, что на самом деле существуют миллиарды и миллиарды вселенных. И в них не совпали эти условия. Но вот в нашей вот все совпало так счастливо. Это просто случай, но их миллиарды. Поэтому вот где-то же должно было совпасть. Вот у нас совпало, мы образовались, вот жизнь стала возможной на нашей вот планете Земля. Вот, значит, вот так вот получилось. Вообще, это совершенно серьезное научное исследование. Там такой математический аппарат заложен, вы это понимаете? Ну, в общем, ну, люди есть люди, да?
1: Татьяна Юрьевна, в связи с этим я вспоминаю слова, может быть, несколько ироничное такое высказывание Альберта Эйнштейна: «Бог не играет в кости».
0: Точно.
1: Вот это истина. Да. Бог, это не Бог.
0: Причем он, знаете, кому это сказал? Это есть так, физики, которые создали квантовую механику. И Альберт Эйнштейн считал, что есть какой-то дефект в квантовой механике, потому что она построена на вероятностном принципе. И он говорит: я не принимаю, я не считаю, что Бог играет в кости. Что-то не доглядели вот в квантовой механике. Ну, а он оказался прав в результате. Хотя 30 лет он искал, что же они упустили, и каждый раз не находил. То есть ему не дано было найти эту ошибку. Вот. Но давайте, если уже говорить об антропном принципе, вот, ну, все-таки сконцентрируемся только на нашей, вот, как бы, на некоторых параметрах нашей Солнечной системы. То есть мы, ну, не в параметрах даже, нам цифры сейчас не нужны, но просто отметим, что мы, наша Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Мы, Солнце нас не сожгло, и мы не превратились, значит, в лед, в ледышки, да, не превратились.
2: То есть не слишком далеко, не слишком близко, да, а ровно,
0: да,
2: там.
0: Да, ровно там, где нужно. То, да,
2: чтобы,
0: да,
2: мы были теми, кто мы есть.
0: Совершенно верно. Вот, потом, оптимальное время вращения Земли вокруг своей оси. Оптимальное время вращения Земли вокруг Солнца. То есть год. Оптимальное время суток, оптимальное время года.
2: А для чего
0: оптимальная масса сейчас? Да, оптимальная. Сейчас я перечислю все оптимы. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Оптимальная масса Земли, оптимальное расстояние между Луной.

0: Ой, Землей. Массивный Юпитер на входе в Солнечную систему, который своим притяжением отклоняет от Земли, так сказать, астральные тела, которые врываются в Солнечную систему. И вот совсем недавно вот эта планета, значит, Шумейкера-Леви, именно так она была отклонена, разорвана, упала на Юпитер, Земля уцелела. Вот. Так что это тоже стабилизирующее влияние Луны на ось вращения Земли. Ну, достаточно. Так вот, почему, собственно, вот время суток оптимально? Да, ну, представьте себе, сутки в два раза больше, 48 часов, казалось, ничего особенного, да? Но не так. Вот, допустим, ну, я не знаю, горожане не так остро это переживают, но я, поскольку занимаюсь сельским хозяйством, я очень хорошо знаю, когда бывают заморозки в предутренние часы, то есть за время ночи. Идет серьезное охлаждение Земли. И минимальная температура в 5 утра. Земля ждет солнышко, чтобы согреться. Представьте себе 48. То есть фактически во всех средних широтах земледелие стало бы невозможным. Потому что вот а какие перепады температур между ночью и днем были бы, понимаете? И вот почему год тоже оптимальный? Опять же, мы пищу добываем, горожане, в магазинах. Но человечество всегда жило и зависело от, так сказать, произведений земли. И вот к весне людям приходилось подтягивать пояса, запасы кончались. И, ну, так, обычно это все-таки не было трагичным. Но представьте себе, только в два раза удлинился бы год. И вот длительная зима, то есть тот период, когда невозможно ничего вырастить, а мы уже говорили, что мы зависим от растений, все живые существа зависят от растения в своем питании. То есть вот и получается, что это хорошо такое время. А уменьшить тоже даже вот, скажем, созревание некоторых, так сказать, культур, ну, оно просто, так сказать, это бы сильно ограничило растительный мир. Вот, ну, конечно, это, так сказать, рассуждение приблизительное, но, тем не менее, год – это тоже совершенно оптимально для нашей, для жизни на Земле. И вот еще, значит, в связи с творением светил, какой аспект мне бы хотелось осветить. Господь говорит нам однозначно, причем в Библии это повторяется много раз. Дело в том, что Господу приходится напоминать людям, что Он создал все. Поэтому с этим утверждением мы встречаемся практически в каждой книге Библии, очень часто, и в псалмах, где угодно. То есть Господь вынужден еще раз проговаривать людям: «Я творец, я сотворил все это». Вот. И да, вот сейчас вот мы сегодня прочитали, что Господь говорит, что Он сотворил светила. Но факт этот нам сообщен, но Господь никогда не сообщает нам, как Он это сделал. Просто потому, что это сообщить невозможно.
1: Вот невозможно понять.
0: Да, это невозможно. Во-первых, это не учебник по физике или космологии, или там... Это не математика. Учебник, это, да, откровение Божие, значит, которое говорит в основном об отношениях Бога и человека, и дает все, что нужно для того, чтобы человек мог получить спасение. Но все естественно-научные сведения, которые приводятся в Библии, удивительно точны. Как-нибудь я вам приведу пример, который, как я нашла, естественно, научное несоответствие в Библии. Когда я обратилась к первоисточнику, то есть к еврейскому, значит, точному переводу, оказалось, что это просто дефект, значит, перевода, и там абсолютно точно все было сказано. А почему он нам этого не говорит? Да просто потому, что, значит, мы не можем это понять. Я бы хотела тут вам привести, значит, то, что сказал один лауреат Нобелевской премии, очень, так сказать, высокий ученый исключительно высокого класса.

0: Он говорит о математических законах, заложенных в творении. Вот буквально, что он пишет. «Самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими уравнениями величайшей красоты и силы. Бог – великий математик, и при сотворении Вселенной он использовал математику высочайшего уровня». Так, значит, что, вот мы с вами говорили, что я хочу сюда добавить относительно математики и творения. Вот мы с вами говорили о растениях, о том, что, значит, ну, мы говорили, что это самовосстанавливающийся источник пищи, и это, значит, источник, значит, дыхания, пищи, но... Вся красота, которая есть на Земле, ну не вся, то есть горы тоже прекрасны, там природа, вода, там все, но вот это зеленое лицо Земли создано необыкновенными красивыми формами растений. Так вот, значит, оказывается, что эта красота, вот, ну не просто так вот она нам нравится, в ней тоже заложена математика. Mm-hmm. Вот, ну,
1: оно потому и красиво.
0: Оно потому и красиво, потому что это гармония, оно имеет, гармония имеет свое математическое выражение, скажем так. Да. Ну, например, вспомним чешуйки хвойных деревьев, как они расположены. Вспомним корзинку подсолнечника, как там ряды семечек расположены.
1: Да, даже если... ветки дерева.
0: Да, ветки дерева. А у кого есть кактусы? Mm-hmm. Вот эти колючки, с какой точностью и с какой гармонией они расположены. Так вот выяснилось, что... Это описывается определенной формулой. Это понятие очень хорошо знакомо математикам и людям искусства. И там оно носит название «золотого сечения». Золотое сечение – основа гармонии. И вот золотое сечение заложено в растительных формах. Причем точность соблюдения, вот если, да, выражается, оно может выразиться формулой, а может выразиться соотношением. 21 к 34.
1: Пропорции.
0: Пропорции, да.
1: Пропорции размеров.
0: Да, пропорции размеров. Mm-hmm. И вот если вычислить там, скажем, до четвертого знака, то, скажем, корзинка подсолнечника нарушает золотое сечение только в четвертом знаке, то есть после запятой. То есть, понимаете, абсолютно точное совпадение с правилом золотого сечения. Вот поэтому, вот видите, ну и в светилах, скажем, вот во всем вот эта математика высочайшая уровня заложено. И вот Бог нам не говорит, как Он это создал, но Он открыл нам возможность изучать свое творение. И Он благословляет тех, кто изучает Его творение, основываясь на Его откровением. И Он на этом пути благословляет людей. Мы с вами уже говорили о том, сколь успешны были, скажем, Кеплер, Ньютон, вот в своих этих именно, как бы, скажем, изучении их законы природы, законы обращения светил, законы движения тел. Вот. И это говорит о том, что мы можем познавать те законы, которые Бог заложил в свое творение.
1: И даже познавать нас... через них Бога.
0: Познавать через них. Как вы видите, что ученые... Ну, знаете, тут есть такое чисто... Что вот физики карабкаются. Вот близки до вершины. Вот они карабкаются до вершины. И тут их приветствует компания богословов, которые сидят там много столетий. Понимаете? Вот. Это такая, значит, шутка. Ну, давайте, может быть, мы на сегодня, так сказать.
2: Время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Да. Очень интересная беседа. Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за участие в нашей программе.
1: Спасибо.
2: Я благодарю и вас, Юлия Ефимовна.
1: Я слушательница.
2: Мы вернемся к разговору о четвертом дне творения, описанном в Священном Писании, в нашей следующей программе. Всего доброго. Спасибо за то, что провели с нами это время. До свидания. Thank you.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
7: Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона галактик и скоплений, состоящих из более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома. Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника.

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиардов жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме,

до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых – потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

Наверное, для многих это будет большим удивлением, но со стороны государства сегодня я, как ректор, по крайней мере, и как председатель Совета по протестантскому образованию в России, ощущаю полную поддержку. Государство полностью поддерживает духовные образовательные организации. Когда еще такое было, чтобы ректоры университета входили в комиссию по развитию теологического и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации? К нам прислушиваются, спрашивают нашего мнения, нам помогают, поддерживают. Говорят о том, как хотели бы, чтобы мы дальше двигались и развивались. И самое, наверное, главное, что государство никогда не вмешивается в конфессиональную теологию. То есть государство не мешает развивать конфессиональную теологию, готовить священнослужителей.

0: Но в то же самое время государство хотело бы, чтобы эти священнослужители были, ну, можем сказать, такой патриотами своей страны. То есть, чтобы они были знакомы с историей, культурой страны, в которой они осуществляют свою религиозную деятельность. И это, наверное, тоже неплохо, знать контекст. У нас есть и государственная лицензия, и государственная аккредитация. Мы готовим священнослужители по всем федеральным государственным образовательным стандартам, но в то же самое время у нас большой блок, который помогает нам подготовить хороших пасторов Адвентистской церкви.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

тому, кто боль постиг и растерял мечты, он явит чудный лик.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Есть ли бы любовь?» Троеточие. Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем святом слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше одной миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, одна вторая. Как это? Ответ. Ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в пятый день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал
мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал: «А я ведь могу еще лучше!» И создал женщин. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина, в действительности. Если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос: «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает: «Ну как же, чтобы она тебе понравилась!» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит: «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает: «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга, в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь. И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно». Ну и священнослужитель задает вопрос: «А чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются?» Тот говорит: «Тем же, чем и сегодня закончилось». Тот говорит: «И сегодня у вас было?» Тот говорит: «Да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры?» И тот отвечает, мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях. И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях.

И тот говорит, и что дальше? И вот она приползла ко мне на коленях и говорит, ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет? Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных судьбах.

Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: «Пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь». Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, в которой они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайным, тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит: «Да не знаю, мне жена сказала сюда встать». Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: «Происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезали». Так некоторые из вас уже улыбаются. Очень рад. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: «Поверни налево! Нет, нет, нет, побыстрее! Нет, нет, помедленнее! Нет, теперь то! Ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался?» И так далее, и так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля. Он управляет. Он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще. Настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы. Их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается
вечность.

одевается и вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления и стереотипы, проведем тест, проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да? В них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно. Потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит, тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины, не поверите, анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которые как раз-таки часто с первым путаются. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Лёвы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого? Всех важнее сказать».

сказала Ната: «Мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет?» «Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть Священное Писание. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценности. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга «Бытие», 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они. О чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращая вновь внимание, сказано: «обладайте», множественное число, «ею владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение: ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными.

вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный, а это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в 3 главе, как то, что произошло после грехопадения. Какую модель избрать? Первой главы или 3 главы? Вот это ключевой вопрос, на которые нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книге.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы зададимся очень непростым вопросом. Как же понять женщину? И в этом вопросе нам будет помогать разбираться профессиональный психолог. Мы рады приветствовать Алену, нашу гостью и нашего специалиста. Здравствуйте, Алена.
1: Здравствуйте.
0: Ален, часто бывает так, что когда молодые люди встречаются, они наперебой говорят о том, что наконец-то они повстречали того самого человека, который их понимает. Но проходит определенное время, и с этим пониманием что-то происходит. Почему вначале пары понимают, а потом не понимают?
1: Когда люди встречаются и влюбляются, естественно, они ориентированы и больше всего на чувства. То есть, и я бы сказала, что когда они произносят слово «я нашел человека, который понимает меня», то, скорее всего, тут имеется в виду человека, который чувствует, как я, который чувствует то же самое. И, естественно, когда люди чувствуют одинаково, они могут обходиться запросто без слов. И вот это понимание, вот этот поиск точек соприкосновения, он как игра, им очень нравится. А вот, а этот цвет тебе нравится? Да, мне нравится этот цвет. А это, то есть они просто друг друга пытаются прощупать, как вы знаете, такими щупальцами чувствительными. Что ты за существо? Такое же, идентифицировать друг друга. Да, у нас все подходит. Но это на уровне ощущений, на уровне чувств. И, конечно же, когда проходит это эйфория,
0: когда эмоции уходят?
1: Да, немножко они уходят, они немножко стабилизируются. Когда они определились, да, этот человек мне подходит, да, мне с ним хорошо, мы опять-таки чувства, да, мне с ним хорошо. И вот тут начинается диалог. И тут люди понимают, что, оказывается, не все так просто, что одних чувств бывает недостаточно для того, чтобы выразить еще какие-то мысли, какие-то свои желания. Нужно для этого использовать какой-то иной язык, не только чувства.
0: У вас сегодня очень сложная миссия. Вам предстоит помочь огромному количеству мужчин понять, на каком языке разговаривает женщина. Вообще, как понять женщину?
1: Да, действительно, вопрос задается веками, да? Что хочет женщина, как понять ее? Действительно, так оно и есть. Можно вернуться, и красной нитью всех наших программ звучит то, что женщина — это эмоциональное существо. И говорит она точно так же на языке чувств и эмоций.
0: Это как?
1: Она говорит о том, что она чувствует, скажем так. Даже когда она говорит, что я думаю, что, скорее всего, это относится к тому, что она чувствует. Почему вот женщины очень часто используют в своей речи там преувеличения, да, метафоры? Допустим, она в фразе, может быть, в самой обычной, пытается передать свое эмоциональное состояние. Когда она говорит, ты меня никогда не понимаешь. Для мужчины это звучит, значит, ни разу не было случая, чтобы он ее понял.
0: Ну, так это и так и есть.
1: А для женщины слово «никогда» звучит в этот момент, что это
0: сейчас.
1: Так ей сейчас плохо, так она нуждалась в том, чтобы он ее понял. И вот это слово «никогда», оно было таким преувеличением, которое ёмко туда, все эмоции она туда заложила, чтобы вот пробить эту стенку непонимания в данный момент. Он, что мужчина, как он реагирует в этот момент? Он говорит «неправда», и начинает перечислять «я тебя тогда понимал, а тогда я тебя вообще понял, а больше я тебе угадал, какие духи хотела, я понимал тебя, понимал». То есть вот поэтому и возникает, что мужчины сразу начинают буквально, дословно, да, воспринимать все, что говорит женщина. Женщина говорит на языке эмоций. Она, дословный перевод зачастую женских фраз, он означает совсем другое, чем

0: то, что в нее вложила женщина. Причем в зависимости от того, кто переводит. Если бы это перевела подруга ее, она бы очень прекрасно поняла. Если женщина говорит, я сегодня весь день себя так плохо чувствовала. То есть подруга это как интерпретирует? Она поймет, что это, значит, что-то у нее весь день случалось. И она что спросит? Она спросит, а что случалось? Что случилось? Что было в твоем дне? То если она мужчине скажет, что я сегодня весь день себя плохо чувствую, он спросит, а что у тебя болело? То есть ощущение, плохое ощущение, это не значит, что у нее что-то болело.
1: То есть нужно всегда делать скидку на то, что женщина, когда говорит «я думаю», на самом деле речь идет о каких-то ее чувствах,
0: да,
1: и эмоциях.
0: Да, об эмоциях. В принципе, женщина всегда говорит о своих эмоциях.
1: Скажите, а вот женщина с женщиной и женщина с мужчиной одинаково общаются? Или все-таки с подругами какое-то другое идет общение на каком-то понятном языке для женщин? Вот есть ли разница в этом общении?
0: Конечно, безусловно. Скорее, разница даже не в самом общении, не в самой выдаче информации, не в самом языке, а, конечно же, в том, кто его слушает. Если, к примеру, женщина говорит фразу, то она вкладывает в эту фразу как бы две такие основные функции. Это выражение эмоций и скрытая форма просьбы о поддержке. Всегда. То есть, что бы она ни говорила, это скрытая форма эмоций и просьба о поддержке. Особенно, если это адресовано к мужчине. Потому что, помните, мы говорили о том, что она должна постоянно ощущать заботу о себе. Это ее стимулирует, это ее вдохновляет и мотивирует. Как что касается женщин с женщинами, то, понимаете, там они, как говорится, говорят на полуслове друг друга понимают. Она говорит... Ты знаешь, я себя так плохо себя чувствовала. И она, может, больше ничего не говорит. Она говорит, я тебя так понимаю, ты знаешь, я тоже. То есть мужчина, когда будет слушать этот разговор, он поймет, о чем они говорят. Никакой информации сейчас не было передано. Они ни о чем не сказали. Та не сказала, что у нее болит, а та не сказала, почему она ее понимает, разве она врач? Вот понимаете, как бы, вот это я, конечно, опять-таки с долей иронии это говорю, но на самом деле это звучит вот именно так. Потому что если мужчина на языке информации говорит, то мы говорим, что женщина... Она говорит на языке эмоций. И чтобы понять женщин, да, вот чтобы женщин, что они несут с собой, нужно понимать, что вот в каждую фразу она вкладывает.
1: Тогда как это понять, как с этим разбираться?
0: Смотрите.
1: Есть какой-то переводчик или какой-то набор терминов?
0: Когда мы будем понимать, что она вкладывает, какую функцию несет ее язык, да, какие функции, она говорит на нескольких языках сразу. Мы говорили на эмоциях, да, то мы можем как бы разложить так по полочкам, вот как для мужского восприятия, чтобы было проще. Мы можем разложить...
1: Это эмоции, это информация.
0: Вот она произнесла фразу, и мужчина как бы тын-тын-тын, все должен по полочкам разложить. Вот, к примеру, у нее какая функциональная особенность языка. То есть это информация, да, безусловно, это носитель информации. Потом, она, когда говорит о чем-то, она пытается разобраться сама. В том, что она говорит, представляете? Она говорит и думает одновременно. Иногда для того, чтобы ей понять, ей надо сказать. Угу. Это ее язык.
1: Ну, мужчине в этот момент что делать? Ждать или задавать уточняющие
0: Сейчас
1: вопросы?
0: Мы, это еще не все. Это еще не все, да. Потом, значит, она выкладывает эмоции, мы говорим, да? Информация, думает в момент разговора, эмоции, познает саму себя. То есть она, когда сказала, она посмотрела на это уже иначе, как на себя, как на эту информацию в целом. Ей нужно это все выложить, как говорится, да, через речь, через разговор, чтобы увидеть картину в целом. Представляете, какая вот важная деталь.
1: Но у нас-то, у мужчин складывается впечатление совсем другое. Женщина выговорила, она выложила и тут же изменила свое представление о предмете разговора.
0: Иногда так и происходит.
1: Но как это все вот потом собрать в одно целое? Как вообще потом понять, что на самом деле женщина-то думает?
0: Самое главное, это не отталкивать женщину в этот момент. Это такая большая ошибка мужчин, когда он что-то начинает не понимать, он это торгает. И в разговоре с женщиной, когда она, как вы говорите, да, сначала в начале разговора она говорила об одном, потом она закончила, все у нее прошло, она уже в хорошем настроении, а мужчина не знает, как себя вести уже. И вот

0: И как бы главное не отвергать в этот момент женщину, то есть не отталкивать ее, это первое. Существуют, допустим, ошибки восприятия вот этого мужчинами, да, женского языка. То есть, и чтобы это понять, нужно учитывать несколько факторов. Первое, женщина, когда говорит о чем-то мужчине, у мужчин есть такая опасность, что он воспринимает это как нападение, как упрек. Она говорит: у меня очень болит весь день голова, допустим, или у меня совершенно нет новой обуви, мне хотелось бы новой туфли. Он воспринимает это как упрек, что он не может ей позволить эти туфли. Второе, чувство вины, он сразу начинает переносить на себя, что это я виноват, что у нее нет новых туфлей. Он начинает сразу же оправдываться: слушай, ну у тебя полный шкаф этих туфлей, почему ты не можешь удовлетвориться этим количеством? И начинает сразу же конструировать какие-то предложения, действовать, то есть действия, и все, он открывает этот шкаф и говорит: а вот это, а вот это, она этого не хотела. То есть вот это ошибки, которые, потому что он воспринял эту фразу дословно.
1: Как ему нужно было воспринять эту фразу?
0: Нужно учитывать, что женщина имеет право быть услышанной, просто, просто вот ей нужно дать, понимая уже механизм, о котором мы говорили, что она вкладывает, да, в разговор, она просто имеет право быть услышанной. Она просто вздохнула и сказала: у меня нет новых туфлей, да, и она совершенно не имела в виду, что у нее там полный шкаф туфлей, да, или там чего-нибудь еще.
1: То есть она не имела в виду, что муж тут же должен пойти,
0: да,
1: и, да, побежать,
0: он просто
1: и купить.
0: Она просто может быть услышанной, потому что где-то там, может быть, она в своей мысли представила, как она бы неплохо выглядела рядом со своим любимым мужем в новых туфлях. Это принесло бы ей эмоциональную, более другую. Ей просто нужны эмоции, а через туфли она могла бы их получить. Понимаешь? Может быть, это выглядит в глазах мужчин достаточно примитивно, но для женщины это важно.
1: Какие фразы мужчинам вообще не стоит произносить вот, в общении? То есть что является табу?
0: Наверное, не то, что не нужно произносить. Наверное, наоборот, я бы сказала, что табу является молчать.
1: Совсем. То есть молчать
0: совсем
1: вообще нельзя, да?
0: Да, потому что она сразу же воспримет это как отверженное. То есть ей, женщина, когда вы пытаетесь понять язык женщин, мы говорили о том, что она должна быть услышанной, да? Она имеет право быть услышанной. Она имеет право быть расстроенной. И вы должны понять, что вот она такая, она может быть расстроенной, она может право погоревать. Имеет право, да, она может это сделать. Потому что, может быть, вам кажется, потому что для мужчины же, если он уже начинает горевать, это уже все, это уже крайнее, это уже все. Пиши пропало, как говорится, так же. Это самое. А для женщины нет, это нормально. Она перетекает из одной эмоции в другую, и она это нормально. И он это должен дать ей право. То есть вот разрушать, пытаться расшевелить ее, да ты не расстраивайся, да это бесполезно. Она может право иметь на погоревать. Скорее, тут должно быть взаимодействие. Не только у мужчин, да, вот как бы должны быть только его, с его стороны шаги. С его стороны должны быть шаги, но и должны же женщины понимать того, что они не совсем на понятном языке говорят мужчинам, так же?
1: А насколько правомерно, ну, может ли мужчина, допустим, использовать такую фразу? Что ты имеешь в виду? Или лучше не стоит?
0: Нет, почему? Если эта фраза сказана действительно как уточняющая, как желание действительно понять, как призыв к пониманию, объясни мне, пожалуйста, как ты видишь эту ситуацию? Дай мне это понять, тогда, пожалуйста, конечно.
1: А не обидит ли эта женщина? Не подумает ли она, что вот мужчина сам должен как-то догадаться, вот дойти до того, что она думает, предугадать? Ведь женщины же любят предугадывать, скажем так. Не ждет ли она того же самого от мужчины?
0: Мы говорили о том, что женщина прежде всего ждет от мужчины заботу. И если мужчина говорит о том, что он обеспокоен своим непониманием, только потому, что он не может правильно выразить свою заботу о ней, то это будет восприниматься нормально. Если же фраза «что ты имеешь в виду» обнажает как бы ее глупость, да, ситуации, банальность, Простоту, никчемность вопроса, который она...

0: себе придумала, то, конечно же, это вызовет, безусловно, конфликт и тоже неприятие. Все зависит от того, что мы вкладываем в эти фразы. Любая фраза, она может интерпретирована быть по-разному. Мы же говорили о том, что женщина, она наделяет особым эмоциями все свои фразы. И мы говорили, что в каждой фразе заложен не только выражение эмоций, но и скрытая форма просьбы о помощи, о поддержке. То есть, и если женщина произнесла фразу, мужчина должен что? Говорит, так, что мне нужно в этот момент не сделать, а в чем она нуждается? Понять, в чем она нуждается, почему она так сказала, если он действительно хочет ей помочь. Или хотя бы дать просто выслушать. Иногда, вернее, выслушать ее, потому что это иногда более действенно.
1: А для женщины важно, чтобы она была только выслушана, вот услышана, или же приемлемо, когда мужчина, может быть, обнимет свою жену, поцелует ее и ничего не скажет. То есть какова роль вот тактильного взаимодействия вот в процессе коммуникации между мужчиной и женщиной?
0: Женщина, безусловно, должна быть выслушана. Это ее важная цель. Выслушана без... как сказать, без всяких действий, да, для начала. Потому что это уже, мы говорим, это уже полпроблемы решено. Когда женщина высказалась, когда она поговорила на своем языке, она высказалась, уже половина проблемы решено, потому что мы говорили о том, что иногда высказаться – это решение проблемы. Все зависит от личностных, конечно, взаимоотношений, то есть от индивидуального. То есть иногда мы же понимаем, что когда женщина начинает напирать на мужчину на своем непонятном языке, мужчина что делает? Он закрывается от нее. Она напирает на него еще сильнее. И это ошибка женщин. То есть она говорит, ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь. Да? И она начинает на него больше и больше давить. Вот тут ошибка женщины. Чтобы быть выслушанной, нужно понимать, что мужчине нужно какое-то время для того, чтобы он переварил эту информацию. Он не всегда тебе даст вывод или не всегда даст сразу найдет нужные слова. Ему нужно перевести на свой язык, он говорит на другом. И поэтому ему нужно время. Нужно женщине дать это время. Я высказалась, немножко позволь ему отойти, и тогда он вернется к тебе уже с тем, что ты хочешь слышать от него.
1: Спасибо большое, Алена. Спасибо за то, что вы помогаете разобраться в этом очень сложном вопросе, вопросе взаимодействия. Это была программа «Мужчина и женщина». Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами совсем ненадолго. До новых встреч!

Человечеству способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

А ты маму слушаешься? Слушающий с намерением ответить, они не способны понять. И когда Господь говорит: «Я к вам взываю, люди, обращаюсь к вам, с раннего утра посылаю своих пророков, почему вы их не слушаете?» Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики, все, кому не безразлично то, что написано в Божьем Слове. Сегодня мы с вами поговорим о очень серьезной теме, а как научиться слышать голос Божий и вообще, как Бог говорит. Вы знаете, что очень многие люди любят так вот себе, ну, нарисовали эту картину, что Бог должен ему лично, конкретно объяснить, обосновать, рассказать все свои планы, мысли, идеи, что он будет делать, как он будет делать, когда он будет делать, почему он будет это делать и так далее. И вот после этого человек как бы готов услышать голос Божий. Но говоря о Боге и вообще читая о Боге, ты начинаешь понимать, что Бог, он немножко не такой, как кажется. И я вот недавно проповедовал на тему «такой да не такой». Это вот знаете, как грешник, который обратился уже ко Христу, ему кто-то говорит: «Так он же там пьяница». Он говорит: «Ну, пьяница да не пьяница». То есть он уже не такой. Или когда мы рисуем Бога определенным образом в своем сознании, Бог, он вот такой. А потом начинаешь вникать и понимаешь, что он такой, да не такой. Не такой примитивный, да, он доступный, открытый, близкий, но не наивный. Ну и так далее, и так далее. Поэтому христианин, который воистину признает Бога своим Господом и Владыкой, который сотворен по его образу и подобию, который живет согласно его слову, он необычный христианин. И поэтому сегодня, когда мы хотим вникнуть в тему все-таки, как распознать голос Божий, как научиться его слушать и почему очень часто люди не слушают голос Божий. Серьезные вопросы, потому что одно дело не послушать там маму, не послушать папу, не послушать мужа, не послушать жену, не послушать инспектора, который тебе что-то сказал, не послушать таможенника, который тебе там задал какие-то вопросы или сказал что-то делать. Вы понимаете, у каждого непослушания есть своя мера возмездия или наказания или последствий. И, кстати, я частенько спрашиваю детей: а ты маму слушаешься? И дети, знаете, иногда так, ну, в своей простоте, вот в такой открытости, в желании быть вот до конца честными, они говорят: ну, не всегда, вот, да, вот как-то они так искренне, вот как бы я стараюсь, но во мне борется что-то, вот мама одно хочет, а я же не хочу то, что хочет мама, а мама как будто не знает, что я хочу, и вот мы как бы с ней в пререканиях и так далее. Ну, это, видите, как бы один момент, когда ребенок, и то, заметьте, непослушание родителям очень часто заканчивается плачевно, трагически. Недавно прошла новость, буквально на днях, что на Камчатке, на вот этот, на сопку, на тот вулкан пошла группа альпинистов, 12 человек, 2 инструктора. 9 человек погибло на сегодняшний день вот на этой сопке, фактически большинство. Вопрос: почему? Почему? Потому что это как бы какая-то не просто, да, какая-то банальность. То есть где-то кто-то что-то либо не увидел, либо не услышал, либо не послушал, что часто тоже бывает. Поэтому везде, где есть опасность определенного, скажем, такого трагизма, очень важно привлекается внимание. Везде пишется какое-то внимание, внимание, да, attention там по-английски или еще как-то, увага, то есть по-разному. Главное привлечь внимание. Поэтому очень часто, мы вот в прошлой проповеди касались вопроса, почему мы говорим к Богу, вопием, а Он нас как бы не слышит. И мы делали выводы, почему это происходит.

Происходит. Если вы не смотрели эту проповедь, обязательно посмотрите, она короткая, и я думаю, вам понравится, вам будет о чем поразмышлять на эту тему. Но сегодня я бы хотел обратить внимание немножко на другую сторону. А что же происходит, когда Бог к нам говорит, вопиет, кричит, да, если так можно сказать, а мы не слышим, или вид делаем, что не слышим? Это, кстати, очень серьезный вопрос. Мне понравилось одно четверостишье, я его хочу прямо с вами разделить, вот в этом контексте слушания. Беседа – это зал кривых зеркал. Учти одно, чтоб не шаталась крыша. Имеет смысл не то, что ты сказал, а то, что каждый в сказанном услышал. Почему это важно? Потому что иногда мы не обращаем внимания на то, сколько раз в Библии употребляется слово «так говорит Господь». «И сказал мне Господь», «ибо так говорит Господь». Я посмотрел, это словосочетание там тысячи раз встречается в Библии. У Иезекииля вообще многократно, у Иеремии. Мы сейчас еще некоторые тексты очень редкие увидим с вами. И поэтому пророки всегда открывали ухо. То есть важно, что Бог сказал. Но когда человек не приучен прислушиваться, для него важно сказать. А когда ты говоришь, у тебя есть другая опасность, что тебя могут неправильно услышать, потому что это искусство, это надо у Бога учиться, как сказать так, чтобы то, что ты сказал, именно таким и поместилось в уши твоих слушателей. Это же не просто так. Посмотрите, сколько проблем, семей развелось, детей неблагополучно и прочее, из-за неправильного восприятия того, что человек услышал. А семьи рушатся, семьи ссорятся. Ты со мной таким тоном разговариваешь. А каким тоном я разговариваю? Ну вот ты так разговариваешь. Да что со мной не так? То есть вот оно недопонимание. И вот теперь мы, когда подходим к великому, к святому, что Господь начинает нам говорить, то мы иногда слушаем Бога совершенно по-другому. Мне понравилось выражение, что слушающие с намерением ответить не способны понимать. То есть, вот вы слышали, представьте эту беседу, когда вы говорите человеку, а он кивает, моргает, там, я не знаю, головой мотает, и уже вот срывается, он просто ждет, когда вы замолчите. Уверяю вас, можете не продолжать, потому что все, что вы говорите от этого момента, он не слышит, потому что ему важно свое сказать. В Библии вообще прямо написано, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Поэтому прислушаться, выслушать, проанализировать и только потом дать суждение. Это великая наука, это искусство, это, ну не знаю, это квинтэссенция, если хотите, вот всякой мудрости к тому, чтобы вот к этому прийти. Но мы люди разные, мы люди темпераментные, мы горячие, мы, может быть, где-то, знаете, знаем свое дело, свой предмет. И вот тут мы начинаем, как бы сказать, скользить, потому что мы считаем, что важно сказать. И потом вдруг ты начинаешь понимать, что подожди, а зачем ты это сказал? А как это услышалось? А что из этого взяли, из того, что ты сказал? Вот какой результат? Или ты сам сказал, и главное успокоиться, что вот я сказал, все, мое дело сказать, я сказал, а там они пусть уже думают. Разумный человек никогда не будет бросать слова на ветер. И Христос в обществе, где его не готовы были слушать, он совершенно не говорил. Он не говорил те вещи, которые они бы хотели даже слышать или видеть. Вспомните, Ирод говорит, дай знамение. Но он не дает. Почему? Потому что они не готовы были принять. Это была совершенно другая атмосфера и другая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который слышит нас или нет, это прошлая тема, мы согласились, что Бог все знает, все слышит. И даже, как написано в книге Евангелия от Матфея, ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь, и отец твой, там не написано, слышащий. Он говорит, видящий тайное воздаст тебе явно. То есть, заметьте, как Евангелие тогда еще не имели понятия такое 3D, там живая картинка, 4К и прочее. А он говорит, ты в комнату зашел, дверь закрыл и говоришь, а Бог тебя видит. И, соответственно, слышит. Понимаете, да? Когда первое телевидение появилось, какие были проблемы? Оно было немое. Картинка была, а звука не было. Поэтому долго еще люди смотрели черно-белый телевизор. Но оно все было как живое. Оно было живым фактически, но глухим. Потом начали озвучивать. И только потом появилось вот это перенесение, да? Вот эта трансформация, когда ты как бы из реального мира попадаешь в телевизор. И как дети поначалу. О, смотри, там дядя из телевизора.

тетя. То есть, как бы, вот этот момент, он эволюционировал по-своему. Так вот, голос Божий, он нам, то есть, как бы, наш голос для Бога, он понятен. Теперь второй вопрос. А понятен ли нам Его голос, когда Господь о чем-то говорит? И давайте откроем Захария, 7-я.

говорит Господь Саваоф. То есть, он слышал, но не слушал. Поэтому важно понять, что когда мы говорим, Бог все слышит, абсолютно все слышит. Это я могу не слышать, что происходит в соседней комнате, там, у соседей или еще что. А он все слышит. Но вопрос, внимает ли его, скажем, ухо, да, к тому, что мы говорим, или нет. И нам важно, чтобы Бог услышал нас, а не просто послушал нас. Теперь второй вопрос. Смотрите, к чему мы приходим. Они его не слушали, и он их не слушал. Так вопрос, а почему они его не слушали? А потому что им не нравилось, скажем, то, что Господь говорил. И поэтому он интересную мысль здесь говорит. И как он взывал. И опять же, возвращаемся к прошлой теме и к сегодняшней, слово «взывал» – это не просто «говорил», знаете, все говорили, и он говорил, и вдруг вот кто-то к кому-то придирается. Нет, «взывал» – это означает «громко кричал», это значит «конкретно обращался». И вот Бог говорит, я конкретно обращался, а вы что? А вы, как здесь написано, не слушали меня. А теперь вы, когда взываете, вы хотите, чтобы я все бросил и сразу пришел. Вот это и есть беда нарушенных отношений между человеком и Богом. И в своих проповедях я часто делаю на этом акцент. Насколько важно не просто механическое соблюдение того или другого. Во всем мы должны видеть смысл и отношения. Отношения с Богом, отношения к Богу, отношения между людьми. Посмотрите, как мы говорим, крест, да, это отношения по вертикали, по горизонтали. 10 заповедей, 4 регулируют отношения человека к Богу, 6 регулируют отношения человека с человеком. То есть это очень важно понимать, насколько мы научимся прислушиваться к голосу Божьему. Вот я как раз хочу сказать, что иногда Бог не кричит, и чтобы его услышать, нужно наоборот успокоиться, нужно отключить вот этот шум. Сегодня есть такое понятие, как много шума. Вот если вы так прислушаетесь, мы привыкли, что ага, там машины шумят. Это очень хорошо видно для тех, кто, например, живет в тихом районе или квартале, или в селе, и приезжает в город, говорит, как вы тут спите? Я не могла полночи уснуть. Эти машины, мотоциклисты, сирены. А что говорят люди, которые там живут? А мы привыкли. Вы слышите? Они не говорят, о да, это ужас, вот мы мучимся. Мы привыкли. То есть, ну, все шумит и так далее. Телевизор работает, телефон кричит, поет, дети плачут. Такой гвалт стоит. А человек как бы нормально себя чувствует. Так вот, для человека, который привык вот прислушиваться, да, вот к тишине, а это как раз состояние очень сродни состоянию размышления. Ну, есть еще английское слово meditation, или по-русски, когда говорят медитация, немножко другое значение. В английском языке это размышление. В нашем понимании медитация это все-таки что-то восточное, когда ты садишься, концентрируешься, освобождаешь свой разум его, как бы опустошаешь, и вот слушая что-то вселенское, да, как бы такое восточное. Но настоящая медитация, она больше направлена на наполнение, а не на опустошение. Поэтому, когда ты сел и ты задумался, ты вот именно поразмышлял или поразмыслил, да, вот ты в таком глубоком размышлении, тебе нужна тишина. И вот поэтому пророк Захария, кстати, и в другом месте говорит о том, что, да, Господь, он не кричит, не шумит, а веяние тихого ветра. И этот голос легко услышать, потому что важно не сказать, а важно быть услышанным. Но я, кстати, еще один интересный момент хотел привести. Мне очень понравилось это выражение, что не каждый слушающий совет услышит его. Вот вдумайтесь, не каждый слушающий совет, вот вы кому-то советуете, он его услышит. Не каждый слышащий способен увидеть истинный мотив и понять, что совет дается с благой целью. Вы слышите, как это получается? Ты даешь человеку совет с искренним сердцем, а он совершенно не видит этого, не слышит этого, еще и приписывает тебе мотив, который не является истинным. Говорит, ты специально мне это хотел сказать, ты не хотел, чтобы я был успешный, ты не хотела, чтобы я вот смогла там туда поступить или с этим человеком выйти замуж или устроиться на эту работу. Ты специально, и ваш совет просто развалился, знаете, как разбитая ваза. И это ненормально. Поэтому не зря кто-то подметил, что хуже глухого может быть только тот, кто не желает слушать. И вот это наше состояние людей перед Богом, я считаю худшим.
Потому что мы не просто...

просто не слышим голос Божий, а не хотим его слушать. Я сейчас покажу, почему. Давайте приведем один интересный пример. В книге «Притчи» есть 8 глава. Это глава, которая конкретно обращена как бы людям со стороны неба, только обращается к нам мудрость. Есть версия, что все-таки речь идет о Духе Святом, потому что показаны тесные отношения с Богом, очень тесные, советничество, да, что он брал меня советником, спутником и так далее. То есть я там была при начале и так далее, и так далее. И вот мудрость заговорила. И что мы находим? 8 глава, в 4 стихе читаем. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих». То есть речь идет о голосе Божьем, о мудрости, которая устроила вообще всю вселенную, весь этот мир и так далее. То есть и обратите внимание, что для Бога важно? Правда, да, как здесь написано, истина. И опять же, между чем идет баланс? Мудростью и глупостью, неразумием и разумом. Вот этот как бы баланс. Бог показывает, что это важно. Обратите внимание вот еще на что. Вы помните, в советское время была газета «Правда». Я помню, была еще газета «Труд». То есть вот как бы ты берешь газету, и вот уже первый посыл тебе «Правда». То есть ты, ну не могут же люди написать в «Правде» неправду. Вы же понимаете, да, как бы, ну не могут. Это же, ну как, ну что-то противоречие такое, диссонанс, дисгармония. То есть в «Правде» только «Правда». Это же в газете писали. Потом перекочевала «Правда» в телевизор. И мы всегда слышали, говорили, ну по телевизору показывали. Ну что вы понимаете, что это там бабки, как говорят, на базаре могут что-то там обсуждать. А в телевизоре там все серьезно, там цензура. Потом мы поняли, что оказывается телевизор это очень большая мусорка тоже. Да? Туда все вещают кто угодно. Интернет появился. Ну тут уж вообще одна «Правда». Ну и поняли, что «Правда» в интернете сегодня... очень-очень мало, очень мало. Поэтому стали доминировать такие, ну, условно говоря, блогеры, которые открыты, да, которых люди знают, могут подтвердить их там, если это финансисты, что у них действительно есть деньги, а они не просто делают деньги на отсутствие денег и так далее, что он вот это делает, вот он там живет, он этим занимается. То есть это опять же, правду надо искать, ее надо где-то найти. И вот мудрость говорит, к вам я взываю. И что, прям все так и побежали слушать, что же там мудрость хочет сказать, да? Ну, нет, конечно. Поэтому, к сожалению, как я сказал в самом начале, люди претендуют, что Бог для них должен конкретно, с неба, громогласно проговорить, объявить все, что Он хочет для них сделать. А Бог этого не делает. И вдруг как бы возникает такая идея, что оказывается... Наверное, мы, ну, Бог ничего не говорит, ему ничего не надо, он там библейский, старый, старомодный, такой, как говорят еще, да, старообрядческий, то есть вот тот, ну, несовременный Бог. Но нет, оказывается, слушать Бога, слушать пророка Божьего, это одно и то же. Возникает вопрос, где об этом можно прочитать? Давайте читать, потому что второй Паралипоменон, это очень интересная ветхозаветная книга. В пересказе показывают историю, которую вообще проживал Давид, и не только, и Саул, и прочие апостолы, да, скажем, Божий народ. И вот мы читаем 33:10. «И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали». Интересно, Бог обращается к своему народу, к царю, но они не слушали. И поэтому, написано, Бог привел на них... военачальников царя сирийского, и заковали Манассию в кандалы, оковали его цепями, отвели в Вавилон, и в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его. Вот обратите внимание, Бог не мстительный, он к ним обращается, они не слушают. Как только ему стало плохо, Бог услышал и отреагировал. Очень интересная ситуация. Если открыть книгу пророка Иеремия, 6 глава, 7 стих, очень интересная тоже заметка, потому что Иеремия был потрясающий пророк, который жил во время отступничества народа. И поэтому никогда не надо думать,

что вот то был народ отступнический, вот я бы, да никогда бы я так не сделал, ну что они могли себе позволить? Нет, мы можем еще хуже сегодня вести себя, потому что они писали историю, а мы уже можем читать историю, поэтому у нас больше сегодня исходных материалов, больше историй, больше выводов и результатов, которые мы могли бы учитывать, а мы этого не делаем, как люди иногда, поэтому давайте прочитаем. Иеремия 6.10. Что мы здесь находим? И вот он говорит: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезано, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Вы слышите, как вели себя люди? Слово Господне в посмеянии, оно неприятно им. И вот давайте возьмем, какое слово Господне. Во-первых, мало того, что сегодня мало людей читают Библию. Это серьезный вопрос, и многие уже богословы, многие проповедники практики, именно которые работают с людьми, беседуют, консультируют, они констатируют, что люди мало, совершенно мало читают Слово Божие. Все знают, как дети по картинкам, знаете, о, это потоп, ну, что мы там знаем про потоп, а это Адам с Евой, ну, понятно, съела Ева плод, потом начинают там мудрствовать, яблоко съела, а может, банан, я некоторых ловил на этом, я не помню, да, там кто-то говорит, персик съела, то есть, как бы, ну, что нам непонятно, ну, по апостолу Павлу, может, я мало знаю, ну, Христос, да, ну, что там, воскресил Лазаря, понятно. Нету глубины, поэтому нужно возвращаться к Божьему Слову, потому что тут голос Божий, который уже прозвучал, он нет нужды мне повторять. Второе, нет нужды Богу мне сегодня диктовать: Андрей, просыпайся в столько-то, иди туда-то, садись за руль, не забудь заправиться. Этого тоже не нужно делать, то есть Бог слова на ветер не бросает, значит, что-то важное должно быть. А что в нашей жизни важное? Вся наша жизнь из мелочей состоит. Ни один из нас, может быть, в жизни там не довелось ему спасти ребенка из тонущего корабля, не знаю, или там из пожара вынести на руках из-под огня. Ну, не было такого. Жизнь из мелочей, ссорятся люди на мелочах. И поэтому Бог говорит: я в мелочах, не переживай, ты читай. Я на каждую правильную мысль, я тебе Духом Святым сделаю такую заметку, и ты будешь о ней размышлять. И она, возможно, изменит курс твоей жизни. Знаете, как бывает, разошелся человек, хочет идти там кого-то ругать или с соседом ругаться, и вдруг какой-то голос говорит: ты не спеши, потому что там что-то такое. И он раз и успокоился. То есть что-то вошло, информация, и коррекция произошла. Но посмотрите, когда Иеремия 9 главу, 13 стих читаем, то написано опять же похожая ситуация. «И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, во след Ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью». И вот интересно, да, что он фиксирует, что оставили меня, закон мой оставили, то есть они пренебрегли этими вопросами. 29 стих, кстати, в Неемии тоже очень интересно говорит, книга пророка Неемии. Когда мы открываем Неемию, и вот там в 9 главе у нас есть 29 стих. Посмотрите, как он гласит, интересно. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жив был бы человек, жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземцев, иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Посмотрите, как люди понимали Бога в Ветхом Завете.
Люди отворачивают уши свои, чтобы не слышать Бога, Божий закон. А что, сегодня что-то поменялось? Люди не просто дискутируют, какую заповедь труднее соблюдать. Они изначально не хотят слышать Божий закон. Я бы еще, может, как-то мог с этим согласиться, если бы я увидел, что человек жил по закону, там как-то поступал по совести, да, а потом вдруг увидел какую-то в этом проблему. Даже не начиная, уже говорят, закон нам не нужен, это рабство, это плен или еще что-то. Что Бог говорит об этом? Вы меня оскорбляете этим, вы отворачиваете то, что я вообще законом назвал. Ну вот представьте, вы приходите в дом, а у хозяина этого дома есть свой закон, правило, например, обутым в дом не заходить. Или там в зале не кушать, вот это его правило, он не любит. И вдруг кто-то говорит, да что за глупости, да у меня вообще чистая обувь, не надо. Вот как это? И потом смотреть в глаза и говорить, да, дружище, ну все хорошо. Что хорошо, ты переплюнул через то, что тебе запретили или наоборот сказали, ты сказал, да, это не обязательно. Вот она где трагедия. Поэтому, когда мы говорим, Господи, ты должен меня услышать, Бог говорит, я хочу, чтобы ты меня послушал. Когда ты будешь меня слушать, то тебе меньше придется ко мне вопиять. И как я в субботу проповедовал, интересный 49-й псалом, мы будем приносить Богу в жертву хвалу, а не просто вот эти бесконечные претензии в небо, да, скажем, вот ты такой, ты не слышишь. Бог говорит, да, все слышу. Вы меня не слышите, вот в чем трагедия. Вы закон убираете, это убираете. И более того, парадокс, Иеремия, кстати, если вернуться в книгу пророка Иеремии, 23:16, посмотрите, что там написано. Иеремия 23:16, там сказаны такие потрясающие слова. Вот то, что я считаю и называю парадоксом. А именно, так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. А люди верят. А посмотрите, сколько сегодня суеверий. А посмотрите, сколько сегодня разного рода придумано идей и всего что угодно. Почему люди это делают? Потому что так привыкли, так хочется. Поэтому голос Божий никто не выверяет, а это действительно голос Божий. В разных церквях люди взялись пророчествовать. Я буду пророчествовать. Из этих пророчеств, из 100, может, 2, 3, 5 исполняются. Нет, они пророчествуют. И никто не поднимает вопрос, что это ложная церковь, что так нельзя. Ну, куда вы пророчествуете? А у них это тренд, понимаете, вот пророчествовать. Поэтому Бог говорит, вот там, где надо слушать, вы не слушаете. Где не надо слушать, вы слушаете. Но остановитесь, давайте что-то изменим в этой жизни. И вот интересно, что Иезекииля 33:32, там есть такое интересное тоже место, да, вот тут 33:32, написано следующее. «И вот, ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их». Речь идет тоже опять-таки о пророке. Поэтому не просто так Христос сказал в Евангелии от Марка, что если вы придете в город, будете благовествовать, проповедовать, и люди не будут слушать, отрисите прах от ног ваших, идите в другой город. Не вступайте вот в эти битвы какие-то, да, доказывать. Это ничего не даст. Я этого не прошу, я в этом не нуждаюсь. Поэтому сегодня, когда мы читаем эти тексты и видим, что, допустим, книга пророка Иезекииля, 20 глава, там вообще она потрясающая глава. Если бы вы ее прочитали вообще с 5 стиха или с начала и до конца, вы бы увидели, что Господь здесь потрясающие вещи говорит. Он говорит такие слова. «Скажи им, так говорит Господь, в тот день, когда избрал Израиля, поднял руку мою и поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь, Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня, не хотели слушать меня, и никто не отверг мерзости от очей своих, и не оставил идолов египетских, и я сказал, и залью на них гнев мой. Истощу на них ярость, но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И посмотрите, 10 стих, он говорит, и я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню.
и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали,

отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью ярость мою на них. Вы слышите, и так будет идти до 20 числа этого текста, где он говорит: «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, мои уставы соблюдайте и исполняйте, и светите субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но сыновья возмутились против меня. Итак, мы видим, что голос Божий сегодня, к великому сожалению, не является как бы актуальным или как бы желанным для некоторых людей или для многих. Я не знаю, каждому, каждый за себя даст отчет Богу. Но вывод очень простой. Первое. Оскорбление для Бога не слушать его голос. Это как бы, когда вам специалист говорит что-то, а вы игнорируете, а потом в итоге происходит то, как он вас предупреждал. Вот точно так же и это большая для нас, скажем, беда. Это оскорбление для Бога. Второе. Убыточно для нас не слушать Бога здесь и сегодня в нашей жизни. То есть не прислушиваясь, как он говорит, заповеди мои, человек слушал бы, жив был бы. Человек не слушает и начинаются у него проблемы. Так же, как мы, обычные люди, умные, да, по-своему. Но мы обижаемся, когда люди нас не слушают, игнорируют. И мы видим, что у них тоже хорошо не получается. И третье. Непослушание Бога, оно может быть фатальным для нас. Потому что одно дело просто временно что-то потерять здесь на земле и потерять вечность. Поэтому вывод один очень простой. Мы продолжаем слушать голос Божий и покоряться Ему. И да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, чтобы Ты нас услышал. Мы хотим научиться слышать Твой голос и слушать Твой голос. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, когда мы будем брать в руки Священное Писание, будем его читать, когда мы будем размышлять над ним в тишине и спокойствии, чтобы нам научиться слышать Твой голос. Тебе за все слава, честь великому Богу. Аминь.

После крещения Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день
3: и в Духа

0: святого, Господа Животворящего.
1: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
3: Первая книга, которая была написана в Библии, это книга Иов. И это книга о страданиях человека. Кажется, что он остается один-один в борьбе с дьяволом. Почему Бог оставляет человека один на один с дьявольской силой? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
4: Добрый день. И ты.
3: Мы рады, что вы с нами. Вот наш вопрос сегодня такой. Кажется иногда, что ты один на один с нечистой силой, с дьяволом. Да? Правда это или нет? Действительно ли Бог иногда оставляет человека в страданиях, в какой-то внутренней борьбе, в переживаниях один на один с дьяволом?
4: Ну, сказать, что мы остаемся один на один вообще, это было бы неверно всегда. Потому что даже дьявол ничего не может сделать, если не допустит это Господь. Поэтому в любом случае Господь пребывает с нами. Но вот то, что дьявол обрушивается на нас, и мы вступаем в этот конфликт с ним, и такое ощущение бывает у человека. То есть ощущение такое может возникнуть. Посмотрите, например, как это произошло, как мы с вами читаем это в книге Иова.
3: Да, вот.
4: Как-то мы с вами уже говорили о том, что вначале он лишился всего того, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей. А теперь дьявол не останавливается на этом. Он приходит второй раз к Богу и говорит ему о том, что ну, за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. И вот библейский текст говорит: «Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы, взял его в глиняный черепок, чтобы счищать гной, и сел среди пепла». Конечно, когда мы читаем эту историю, может сложиться такое впечатление, что Бог оставляет нас один на один с дьяволом. Почему? Логически ответить на этот вопрос невозможно. Вообще, логикой невозможно ответить на этот вопрос. Мы живем на территории зла. Вся наша планета однажды вступила в большой конфликт с Богом, с Творцом. Мы находимся в этом конфликте. Зло сегодня, оно распространено здесь. И вы видите, что больше людей, которые все-таки причиняют какие-то беды и несчастья, достаточно включить сегодня программу новостей, как увидеть, я это называю иногда отчетом дьявола о проделанной работе, что происходит сегодня в этом мире. И логического ответа, почему это происходит, у нас нет. Мы пребываем в замешательстве. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог ответил дьяволу по-другому. Посмотрите, как отвечает Бог. Бог говорит: «И сказал Господь противнику: вот он весь в твоей власти, только жизнь его сохрани». Вы знаете, у меня закипает мозг от этого ответа. Как это так? Все, что у него есть, возьми, только жизнь его сбереги. То есть делай с ним, что хочешь. И на самом деле, этот вопрос, который вызывает у очень многих людей проблемы.
3: Конечно. Ведь логично как? Логично... Как? Чтобы плохие люди, грешные люди страдали и на своих страданиях делали выводы и уроки, да? А праведные люди, они, как бы сказать, ну, были счастливы, были благословены, были как бы, ну, как бы, была бы у них жизнь легкой и без страданий. Вот это логично.
4: Да.
3: А тут получается...
4: А еще логичнее, когда мы знаем, и все говорят, Бог есть... Бог любви, Бог нас любит, Бог все сделал для того, чтобы мы были счастливыми. И вдруг этот Бог любви говорит дьяволу: да,
3: делаешь.
4: Делай, что хочешь. Этот вопрос, он вызывает очень-очень много вопросов еще больше. И в ней этот

0: ответ Бога uh-huh. вызывает еще больше вопросов. Поэтому, как я уже сказал, здесь невозможно ответить логикой. Вообще, я хотел бы тоже вам задать вопрос, если позволите. А возможно ли одержать победу над кем-то в рамках логики? Возможно.
1: Вообще, что такое логика, да, надо с этого тогда начинать.
0: Да, ну, например, когда вы находитесь в рамках определенной логики, то на каждый аргумент, то есть это какие-то заключения, какие-то факты, какие-то аргументы. Так вот, когда мы находимся в рамках логики, то на каждый аргумент у нас есть свой контраргумент. Да, мы, например, в ситуации с Иовом Бог мог бы использовать свою логику, свой разум и заставить сатану сказать: нет, Иов человек непорочный, Иов справедливый, Иов богобоязненный, поэтому ты к нему просто не прикоснешься, да и смысла нету никакого к нему прикасаться, все равно он будет служить мне из-за любви. Бог мог бы так логично ответить.
1: Это было бы логично.
0: Да, это было бы логично. На что бы дьявол со своей стороны? Свою логику. Да, но мы же не попробовали. Ну, давайте посмотрим. Это все-таки ты просто слова. Поэтому можно ли было победить сатану силой? И вот когда мы задаемся вот этими серьезными вопросами, да, это можно было бы сделать. Но это был бы аргумент, который Богу больше бы навредил. Поэтому здесь Богу не нужна была победа единовременная. Ему нужна была победа навсегда. Поэтому мы видим Христа, который приходит в этот мир и умирает на кресте. Для того, чтобы эта победа была одержана навсегда. А в жизни Иова мы здесь видим другую ситуацию. Мы видим, что Иов вступает тоже в это сражение, и он вступает смиренно, кротко, повинуясь Богу. И это помогает в конечном итоге одерживать ему победу. Единственный способ одержать победу – это воспользоваться не физической силой, а нравственной, духовной силой. И это делает именно Иов.
1: Вначале, вот слушая вас, складывалось впечатление, что вот речь идет только о выгоде Бога. Ну, например, кратковременная победа Богу не нужна, да? Поэтому вот если бы не услышал как бы пример со Христом, ведь Христос тоже страдал, и страдал тоже несправедливо, да? Ну, вот тогда уже начинаешь больше понимать, что ведь... Вот в условиях конфликта, вот этой великой борьбы, в которой мы живем, не все так просто. Самому Иову была какая-то польза от этих страданий? Или все-таки это только речь идет о выгоде Бога?
0: Знаете, когда мы вообще говорим о людях, которые переносят страдания, я где-то прочитал такую интересную мысль, что это любимчики у Бога. Угу. Потому что на самом деле переносить страдания, проходить страдания очень непросто. Вы посмотрите на многих библейских героев, героев Библии. Моисей перенес страдания. Мы видим с вами, какое душевное страдание переносит Авраам. Мы видим с вами страдания многих пророков Ветхого Завета. Мы видим с вами страдания апостолов в конечном итоге и самого, естественно, Христа. Угу. То есть в сражении между Богом и дьяволом. В арсенале Бога нету силы. В арсенале Бога любовь. В арсенале Бога истина, свобода и справедливость. А дьявол, в его арсенале что? Это ненависть, это убийство, это постоянное преследование. То есть мы видим с вами, что абсолютно разные арсеналы, которыми пользуется Бог и дьявол. И вот как раз мы видим, что Бог воспользовался арсеналом смирения, кротости и вот этого креста, чтобы победить и одержать эту победу. По сути дела, то, что мы читаем с вами книга Иова, она лишь показывает, каким арсеналом пользуется Бог в этой великой борьбе. Он не пользуется логикой, он не пользуется силой. Мы видим с вами, что-то

0: так же смиренно, как Иов переносил это. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим с вами Агнца, который побеждает дьявола.
1: Получается, что не всегда нужно пытаться объяснить страдания в нашей жизни, а просто довериться Богу, потому что в условиях греховной жизни, в условиях грехопадения, страдания – это неотъемлемая часть, и страдают все, да?
0: Вы знаете, когда мы читаем Библию, иногда люди, верующие, стесняются этого сказать. Но на самом деле, если Иисус, который не сделал ничего достойного смерти, Он вообще ни в чем не согрешил, был распят, то почему мы думаем, что люди, которые называют себя сегодня христианами и стараются жить по заповедям Христа, будут избавлены от этих страданий? Апостол Павел в послании к Тимофею очень четко говорит: да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы. Или всегда их не будут понимать. Всегда к ним будут относиться. Понимаете, человек верующий, как Иов. Иов был бельмом на глазу того мира. Посмотрите, ни о ком другом Бог не говорит, как об Иове. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это вызвало ревность в дьяволе, потому что он-то считал, что он владеет всей этой планетой, что после того, как Адам согрешил, теперь он властелин этой планеты. А Господь говорит: подожди, подожди, на этой планете, даже восставший, есть люди, которые любят меня и служат мне. Поэтому на самом деле мы видим с вами вот пример жизни Иова, что вот эта великая борьба, она постоянно присутствует в жизни каждого человека.
1: Только кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше все-таки, да? От чего это зависит?
0: Достаточно сложный вопрос, от чего это может зависеть.
1: То есть, может быть, нам тоже не стоит искать логики в ответе на этот вопрос, а просто довериться Богу или как все-таки?
0: Я думаю, что тот, кто страдает, Бог не дает нам перенести того, что мы не сможем перенести. Поэтому, конечно, нам кажется, что кто-то страдает, нам всегда кажется, что мы страдаем больше, чем кто-либо другой. Это всегда так. Наш крест самый тяжелый. И наверняка вы знаете эту историю о крестах, когда человеку было очень тяжело нести крест, и он обращается к Богу и говорит: что-то крест моей жизни очень тяжелый. А Господь говорит: пожалуйста, вот посмотри, сколько крестов, выбирай. Он один примерил тяжелый, другой неудобный, третий. Потом говорит: а вот этот взял его на себя, понес. Говорит: вот этот мне подходит. Он говорит: так это и был твой крест. Поэтому на самом деле нам иногда кажется, что наша жизнь самая тяжелая. Наверное, Иову на тот момент казалось, что действительно очень тяжело, и он страдает больше всех. И мы это видим с вами, что жизнь его была непростая. Что у него осталось-то на самом деле? Вот иногда люди говорят: он столького лишился в этих страданиях. Но в то же самое время все-таки у него, наверное, что-то осталось.
1: Жизнь.
0: Да. Посмотрите, что остается у Иова. Давайте посмотрим на список того, что осталось у Иова. Жизнь. Но какая жизнь у него осталась? Вот если посмотреть. Просто ужасная, плачевная. И многие бы люди считали бы: да лучше умереть, чем так жить. Но это все-таки была жизнь. Жизнь упования на Бога. Он все потерял. Он мучился. Физически мучился. Но у него была все-таки эта жизнь. Дальше посмотрите, что у него осталось. Жена. Очень сложная ситуация с женой. Вообще, многие люди склонны осуждать эту женщину. Как она могла сказать своему мужу: похули Бога и умри? На самом деле, я бы хотел, чтобы мы посмотрели по-другому на жену Иова. Ведь она его любила. И она видела, как он мучается. И в том, что она ему сказала это, были абсолютно, скорее всего, другие мотивы. Она не хотела просто, чтобы он мучился. Ей было больно видеть, как страдает ее любимый человек. У Иова остались друзья. И вы знаете, тоже очень часто верующие люди, которые следуют Священное Писание, или те, кто начинает читать Библию, они говорят: да что ж это были за друзья? Постоянно его обличали, постоянно они там ему всякие советы неверные давали. Я бы тоже не спешил судить этих друзей. Посмотрите, что говорит Библия. Они приходят,

0: садятся и начинают что делать? Они молчат.
1: Молчат.
0: Они молчат. Они настолько были поражены тем страданием, которые обрушились на Иова, они просто молчат. И это были хорошие друзья. Вы знаете, когда я потерял своего отца, он умер, и ему было не так много лет, 48 лет, то во время похорон, вообще, когда мы кого-то теряем, к нам подходят люди и пытаются что-то сказать, много чего говорить. Но на самом деле для нас более ценнее, когда нас просто подойдут, обнимут и с нами помолчат. Вот это сделали друзья Иова в момент его страданий. Угу. Что еще осталось у Иова? У Иова остался голос, он мог взывать к Богу. У Иова остался разум. И в конце концов у Иова, самое главное, остался Бог в этих страданиях. Угу. И вот какой это был Бог? Невидимый. Он не был видим. Бог хотел его увидеть, Бог хотел его услышать. Но мы видим, что в его жизни остался Бог, и Иов знал этого Бога. Я хочу лишь привести одну цитату, которая поможет нашим телезрителям понять, насколько Иов хорошо знал Бога. Он говорит: «Я верю, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога».
1: Угу. И его страдания не помешали, да, разочароваться в Боге, но, напротив, укрепили его веру. Борис Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы были с нами. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас, что вы были также в это время вместе с нами. С вами была программа «Верую». Страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Не будем всегда пытаться объяснить их логично, что, зачем, почему, для чего, а просто доверимся Богу и пройдем этот жизненный путь с Его помощью, потому что Бог не даст нам страданий сверх наших сил.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил».

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки. И весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз. Вдох и выдох. Вдох, выдох и раз. Два. А теперь упражнение для шеи. Руки на поясе. Пожалуйста, вперед наклончик. Раз. Два. Три. Хорошенько наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

0: Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. И еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз. За голову опустили. Раз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Два. И три. Четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также, наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Скакалка в четверо, поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два, спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз, смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Поднимаемся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги и заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну, а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились, хорошо отдышались и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим, руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

0: Я уже здесь.
1: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
0: Ну вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
1: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там правда может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
0: Вы шутите, дядя Леш?
1: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
0: Машины.
1: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш. Держи, Паш. А я сделаю из помидорки. И ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
0: как по бокам.
1: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать. А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
0: И что, в эту втыкать?
1: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
0: Да, пока.
1: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
0: Да,
1: а держи. У Паши будут желтые колесики.
0: Из моркови.
1: Да, из моркови. Здорово. Так,
0: да.
1: Где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа? На карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная. Ага.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая-то старинная гоночная машина. У меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь, сардечка. На что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана. Такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой еще сделаю. Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
0: Все. Ты решила почистить ее, смотри.
2: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из морковки шапку.
0: Да, смотри. И из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот

0: лысина.
1: Такие очки спортивные.
0: А у меня получилась вот такая голова.
1: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так, Надя, как твои успехи?
0: Почти закончила.
1: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
0: Нет, я их уже вот
1: сделала. Ты сделала из своих, да, ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
0: диски,
1: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
0: Ух ты, красиво.
1: Так.
2: Еще три.
0: Можно мне,
1: Надя,
0: тоже?
1: Держи.
0: Спасибо.
1: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
2: У меня
1: Паша,
2: же.
1: Попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
2: Можно мне еще два кружочка?
1: Держите, да.
2: И мне еще два надо.
1: Так. И так.
0: Так. Все готово.
1: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
2: И теперь мы будем это есть. Вот.
1: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
2: У меня, да, вот.
0: У меня без.
1: У нас
0: тут волосы защищают.
1: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка, как это, на открытом автомобиле, да?
0: Да.
2: Кабриолет.
1: Кабриолет, правильно.
2: Смотри, у меня тут блин.
1: Ну что,
2: ему осталось крылья сделать, тогда это точно будет реактивный самолет.
1: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
2: Получается, там тротуар, что ли?
1: Да, там тротуар. А здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу. Держи, Паш.
2: С подровняем по математике.
1: Так,
2: по
1: так.
2: Математическим счетом.
1: И вот так. Так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
3: Светофор.
1: Правильно. Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку. И наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третье. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее всех.
0: Персики вперед!

0: Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: И третий. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас. Ой. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда.
2: А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
0: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
1: Так, у нас тут перекресток.
0: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
3: Зеленый.
1: Зеленый.
0: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее просто ходят все по ней.
1: Зебра.
0: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
2: Да.
0: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку. Так.
1: Лишних хлебцов взяли.
0: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
2: Надо посмотреть вправо и влево.
0: Нет, надо остановиться.
1: И
0: посмотреть. А второе правило?
1: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
0: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
3: Пока! Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Сегодня мы с вами живем в неконтролируемом, очень быстро меняющемся и хрупком мире.

То, что еще вчера казалось незыблемым и фундаментальным, на завтра может оказаться зыбким и непрочным. Поэтому очень многие наши сегодня современники, особенно те, кто по каким-то причинам не возлагают свою надежду на Бога, очень часто испытывают стресс, тревогу, беспокойство, отчаяние, метутся в тревожном ожидании того, что же будет завтра. А ведь так хочется стабильности, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Правда? Как современный человек может найти этот мир и покой? Уверенность в завтрашнем дне даже среди хаоса, даже среди неопределенности, даже среди быстро меняющихся обстоятельств. И сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания разобраться, на кого или на что сегодня можно надеяться так, чтобы иметь в душе мир. И я приглашаю вначале вас открыть книгу Притчи, 3 главу, и прочитать тексты 5 и 6. Вот что здесь сказано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Казалось бы, уж куда понятнее. Казалось бы, уж куда доступнее написано. Но бывает такое, что возникают в жизни ситуации, когда нам становится сложно доверять даже Богу. Да, умом мы понимаем, что на кого еще надеяться, как не на Бога. Но бывают такие обстоятельства, что сердце и ум отказываются довериться Богу. Слова звучат, мы их читаем из Священного Писания, но в эти моменты они нас не убеждают. Умом понимаем, а в душе тревога и беспокойство. Это происходит тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни. Например, здоровье. Вдруг врачи поставили диагноз, и мы уже не чувствуем себя так уверенно, как вчера. И мы понимаем, что эта ситуация нам не подконтрольна. Мы не можем сами на нее повлиять. Или ситуации на работе. Вчера еще все было нормально, и вдруг ситуация поменялась, что приходится искать новую работу. Тоже ситуация нам не подконтрольна. И либо в отношениях между молодым человеком и девушкой. Только все было прекрасно, царила любовь, взаимопонимание, и вдруг что-то случилось. Как говорится, черная кошка пробежала между ними, и один старается, пытается возобновить, а другой вдруг охладел и уже не испытывает тех чувств. Ситуация не подконтрольна, мы не можем на это повлиять. И именно тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни, у нас возникают чувства тревоги и беспокойства. И порой даже убедительные библейские тексты не помогают ощутить мир. Но сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания, рассмотрев внимательно эти тексты, понять, что только в Боге может успокаиваться душа наша. На Него необходимо полагаться и возлагать надежду, даже в тех обстоятельствах, которые мы не понимаем, какой будет исход. Прочитаем в книге Исаии, 26 главе, текст 3 и 4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Сказано, твердого духом ты хранишь.

Лишь в совершенном мире. Что это такое? Что за мир такой совершенный? Слово «мир», которое здесь употреблено, это не мир в смысле территории, а звучит это слово на древнееврейском языке как «шалом» и переводится как «умиротворение», «спокойствие», «покой». Вот какой мир имеется в виду в этом тексте. Так вот, твердому духом, по-другому можно сказать, ты даешь совершенный покой, ибо на тебя уповает он. То есть причина этого покоя, причина этого совершенного мира в уповании на Бога, то есть в надежде на Бога, когда мы возлагаем на Него свои надежды и передаем управление той или иной ситуации в Его руки. И дальше звучит призыв: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В книге «Псалтирь», 36 главе, давайте прочтем 5 текст. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». «Предай Господу путь твой, и уповай на Него». Что такое путь? Это дорога. И подразумевает путь движение. Да? Нужно движение с нашей стороны. Не бездействие и не пассивность. «Все, что по силам делать руке твоей, делай», сказано в Священном Писании. И есть одна очень мудрая фраза, поговорка, которая звучит так. «Дорогу осилит идущий». Какой бы долгой ни казалась дорога, каким бы сложным ни был путь, если не сделать первый шаг, ты никогда его не осилишь. Но шаг за шагом идущий осилит даже самую долгую дорогу и самый долгий путь. И вот сказано, что со своей стороны необходимо делать шаги. Не нужно быть пассивным, но предать Господу необходимо путь. Довериться Ему, что Он будет в этом пути направлять, что если будет развилка вдруг, да, и будет непонятно, куда идти, Господь укажет верный путь. Сказано: «Уповай на Него, и Он совершит». Нужно сделать шаг со своей стороны, шаг веры, как это часто говорится. А дальше Господь направит путь и все совершит. В прошлом году, весной, мы с моей женой были на экскурсии на горе Синай. И многие, наверное, знают о том, что эта экскурсия построена так, что необходимо ночью совершить восхождение на вершину горы и встретить там рассвет на вершине горы Синай. И вот мы этот путь решили совершить на верблюдах. И верблюды, как оказалось, не были никем водимы. Они так хорошо знали эту дорогу, они так хорошо знали этот путь, что погонщики их не вели под уздцы, а просто посадили нас на этих верблюдов, хлопнули их, и они спокойно пошли по этому извилистому пути, в кромешной темноте, где не видно вообще ничего. Я ехал, я не видел впереди себя, идущего верблюда, на котором ехала моя жена. Я просто слышал, как звучат эти шаги по каменистой вот этой дороге, но ничего не было видно. И нам пришлось довериться в тот момент верблюдам, которые знают хорошо путь. Если в нашей жизни нам порой приходится доверяться верблюдам, то коль ми паче Бог, который знает конец от начала, уж Он-то точно направит наш путь, уж Он-то точно знает, куда нас привести. Поэтому псалмопевец и говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Почему же порой нам так сложно довериться Богу? В чем причины недоверия Богу

даже у верующих людей, которые знают наизусть, многие с детства знают эти тексты, которые мы сейчас с вами прочитали, но возникают такие моменты, когда все-таки Богу довериться сложно, несмотря на убедительные слова Священного Писания. И мы назовем сейчас с вами несколько причин этому. Первое – это страх неизвестности. Когда результат заранее не ясен, когда мы не понимаем, чем закончится эта ситуация, и не можем даже себе представить. Как мы уже говорили неоднократно, страх – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. И страх, он обладает таким свойством, что он парализует нас. Когда человек чего-то боится, когда ситуация ему не ясна, когда есть страх неизвестности, он не может даже отвлечься на что-то другое, только отвлечется, и тут же эти мысли негативные снова на него нахлынули, тут же он начинает это все снова обдумывать, переваривать, бояться, ужасаться, тосковать и так далее. В книге притчи, 29 главе, 25 тексте сказано: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Да, есть в нашей жизни люди, которые имеют над нами власть. Так уж устроен этот мир, что порой одному человеку дана власть над другими. И страх перед этими людьми может быть ловушкой для нас. Сказано: боязнь перед людьми ставит сеть, но надеющийся на Господа будет безопасен. Если мы уверены, что вся власть над нами принадлежит какому-то одному человеку, будь то наш начальник или любой другой человек, которому мы подчинены, то, конечно, это же сеть. Конечно, страх перед ним, и с какой ноги он сегодня встал, как на нас посмотрел, одобрил или не одобрил, всегда будет вот этой ловушкой. И мы будем испытывать боязнь перед этим человеком. Но надеющийся на Господа, сказано, будет безопасен. Когда мы понимаем, что в итоге все мы перед Господом равны, в итоге Господь может вступиться и защитить, если вдруг с тобой поступают несправедливо. Эта мысль и знание об этом могут давать покой и надежду. Пример можно привести из Священного Писания. Царь Навуходоносор, могущественный владыка, которому подчинено все, он может одним словом сделать так, что людей бросит в огненную печь, раскаленную огнем, как мы читаем в 3 главе книги пророка Даниила. И вот три юноши, три иудейских пленника, которые были приведены в Вавилон, Сидрах, Месах и Авдинага их звали. И они отказались подчиниться царю и поклониться идолу, поклониться золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор на поле Деир. Все поклонились, как только услышали звуки музыкальных инструментов, а они остались стоять, потому что заповедь закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира, никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им, и да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И эти юноши остались стоять, даже вопреки тому, что царь объявил угрозу смерти, если они не поклонятся. И звучат очень ярко их слова: «Бог наш, которому мы служим, силен избавить нас от руки твоей, царь». Но то, что они сказали дальше, свидетельствует еще больше об их вере и о том, что они понимали, что даже над самым могущественным владыкой, который был тогда в мире, стоит Всевышний Бог. Они говорят: но даже если и не будет сего, то есть даже если Бог по какой-то причине и не избавит нас в этот момент от твоей руки, от огненной печи, то и тогда мы богам твоим служить не будем –

и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Вот такая вера. Боязнь перед людьми ставит сеть. Если бы они боялись Навуходоносора больше, чем Бога, они бы попали в эту ловушку и, возможно, лишились бы вечной жизни. И не показали бы такого примера, который уже на протяжении многих столетий вдохновляет и воодушевляет верующих людей. Но они уповали на Господа и оказались безопасны. Господь избавил их от огненной печи и показал удивительное свидетельство на много-много-много поколений вперед. Итак, первое, что, как мы сказали, нас заставляет не доверять Богу, это страх неизвестности, когда мы не понимаем, что будет дальше. В этот момент нужно довериться Богу. Далее, еще одна причина, по которой мы порой Богу не доверяем, это ожидание мгновенного ответа. Вот только мы обратились к Нему и ждем, что вот сию минуту Господь ответит. И если вдруг мгновенного ответа мы не получаем, это вызывает порой сомнения в Боге. В книге пророка Исаии в 55 главе, тексте 8 и 9, записаны слова, которые помогут нам справиться вот с сомнениями, когда мы не получаем мгновенного ответа от Господа. Книга пророка Исаии, 55 глава, тексты 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших». Дело в том, что замысел Бога нам может быть непонятен сию минуту, но, продолжая доверять, мы обязательно увидим, для чего Он нас повел именно этим путем, почему именно эти обстоятельства сложились так, почему Господь допустил именно такую ситуацию. Нужно только потерпеть немного и довериться Ему, помня о том, что Его мысли гораздо выше наших мыслей, и Он видит гораздо дальше и знает конец от начала. Ну и третья причина, по которой порой нам сложно доверять Богу, это желание самому все контролировать. Порой это как раз является препятствием для того, чтобы отпустить ситуацию и довериться Богу. Желание самому все контролировать. То, что выходит из-под контроля нашего, как мы уже сказали в начале, вызывает беспокойство и тревогу. Бывает сложно отпустить контроль и Богу все доверить. А нужно отпустить. Порой нужно отпустить и перестать пытаться контролировать то, что нам не подконтрольно. И вы знаете, до тех пор, пока мы держим вот эту ситуацию в своих руках, пока пытаемся только сами повлиять на исход и результат, мы испытываем беспокойство, страх, тревогу, не понимаем, как это будет, и очень удручены бывает этим. Но стоит только отпустить ситуацию, и стоит согласиться даже с самым плохим развитием событий, даже с самым плохим сценарием, когда мы это принимаем, в этот момент мы исцеляемся. Мы доверяем это Богу и говорим: «Господи, Ты сделаешь лучше, чем я. Ты сделаешь намного лучше, чем я, поэтому я сейчас не могу ничего сделать и никак повлиять. Прошу Тебя, доверяю Тебе, чтобы Ты сделал наилучшим образом. А я готов принять любой исход». Вот в этот момент мы ощущаем мир. Мы понимаем, что мы перестали бороться с тем, что нам не подконтрольно, доверили Богу и ожидаем от Него наилучшего ответа и наилучшего результата. Господь управляет шествием нашей жизни. Так сказано в книге Притчей в 16 главе, в 9 тексте. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Нужно позволить Богу быть

Богом и в нашей жизни. Порой мы лишаем Его такого права и стараемся сами все менять, контролировать, влиять на ситуацию. Но когда мы понимаем, что ситуация нам не подконтрольна, когда мы понимаем, что мы ничего сделать не можем, когда мы позволим Богу быть Богом в нашей жизни, тогда Господь даст мир и уверенность. Как научиться доверять? Практические советы из Библии. Мы прочитаем сейчас с вами несколько текстов, которые помогут нам научиться доверять Богу. Послание филиппийцам, 4 глава, тексты 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этот текст говорит «не заботьтесь ни о чем». И звучат эти слова достаточно странно. Как же так? А если у меня есть люди на иждивении, если есть, допустим, престарелые родители или малые дети, о которых никто, кроме меня, не позаботится, как же быть? О чем же говорит этот текст? Слово, которое переведено у нас как «не заботьтесь», правильнее было бы привести «не тревожьтесь». «Не тревожьтесь». Да, заботиться, планировать, делать что-то со своей стороны необходимо, но без адреналина, без беспокойства, без тревоги. А порой тревога у нас, людей тревожных, настолько зашкаливает, что просто затмевает собою. И человек затмевает собою все. И человек не способен здравомыслить, принимать правильные решения, потому что эта тревога полностью его парализовала. И сказано, не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот это тоже очень важный момент. Благодарность, благодарение. За что? За подобные ситуации, которые в нашей жизни уже случались. Если вы живете с Господом не один год, то каждый человек, который знает Бога, может засвидетельствовать, что в его жизни было очень много ситуаций, и похожих даже ситуаций на ту, которая происходит прямо сейчас, когда Господь решал проблемы, когда Господь вмешивался и наилучшим образом разрешал эту ситуацию. И если мы об этом помним, если наше сердце будет благодарно за это, то мир Божий, который превыше всякого ума, сказано, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Уму бывает непостижимо, как верующий и надеющийся на Бога человек может быть спокойным среди проблем, хаоса и беспокойства. И секрет этого спокойствия, секрет этого мира в Боге, что у нашего руля, у руля нашей жизни стоит надежный кормчий. Псалом 76, тексты 12 и 13, давайте прочтем. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». То есть воспоминание о том, что Бог уже сотворил в нашей жизни, и в жизни других людей, в жизни библейских героев, это дает уверенность в том, что и в этот раз Он не оставит. Он все еще силен руководить нашей жизнью. Главное – доверить контроль Ему. Послание к евреям, в 10 главе, тексты 24 и 25 мы с вами прочтем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Это еще один секрет того, как научиться Богу доверять, как не терять Ему доверие в сложных жизненных ситуациях. Общение с верующими людьми, с единомышленниками, которые также имеют свои опыты с Богом, в жизни которых Бог также проявлял свою чудесную силу, это тоже в сложной ситуации может помочь и ободрить. Делитесь своими опытами и укрепляйтесь в вере на опыте других людей. Увещевайте, сказано.

увещевайте, то есть помогайте человеку справиться с сложной ситуацией и проблемой. Послание филиппийцам, 4 главе, текст 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание, что Бог может восполнить всякую нужду. Я хотел бы это подчеркнуть. Не только духовные нужды, не только когда мы пытаемся просить Бога о том, чтобы Он помог нам в служении в каком-то. Сказано, всякую нужду. Ему не безразличны и наши бытовые, и личные, и любые наши нужды. Не только духовные. По богатству своему сказано. У Него для нас приготовлено очень много благословений. Он богат на эти благословения. И если мы Ему доверяем, то эти благословения могут стать нашими. И в заключении прочтем еще один важный текст. Это слова апостола Петра, записанные в первом послании Петра, 5 главе, тексте 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Представляете? Сам Бог, Творец Вселенной, который Словом Своим сотворил нашу землю и все, что на ней, Он печется о нас. Ему это приятно делать, помогать нам, решать наши проблемы. Как нам, например, приятно делать это для своих детей, решать их проблемы, помогать им. И Он заботится о нас, как о своих детях. Попробуйте доверить Богу одну конкретную ситуацию прямо сейчас. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.

0: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы».
1: Серафимы – ангельские существа, сходные по природе с херувимами. Название «серафим» дословно означает «пылающий» или «огненный». Серафимы окружают Божий престол, постоянно восхваляют Бога и поклоняются Ему. В Библии серафимы упоминаются только дважды, оба раза в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк описывает серафимов как шестикрылых существ. Двумя крыльями они закрывают лицо, двумя – ноги, а оставшуюся пару крыльев используют для полета. Один из серафимов коснулся губ Исаии горящим углем жертвенника и таким образом очистил пророка от греха, чтобы тот оказался способен выполнить Божье поручение.
0: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“.

Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности. Вот. Он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь, своих учеников, своего окружения ближайшего, и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
0: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня помогать,
1: безусловно,
0: вести и проживать жизнь.
1: Безусловно.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
1: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
0: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. И Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». 5 хлебов, – сказали они, узнав о том, – «и 2 рыбы». Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000».
0: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды. Да? А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Да.
0: То есть это было чудо. Это
1: безусловно
0: было действительно огромным чудом. Да. Вот как это можно... Я понимаю, что логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать? Как сейчас для нас это может быть, каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
1: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, что вокруг Него множество народа. Вокруг Него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим.

0: людям. Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
1: Да.
0: Они ждали впечатления какое-то, зрелища какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
1: То есть проявил некое сочувствие. Мы тоже здесь видим вот эту человечность, которую учит нас Христос.
0: Глубочайшее сострадание,
1: сострадание.
0: Да, к людям и к их нуждам. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть. Да? Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывает, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, вы, может быть, иногда даже помогали таким людям. Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
1: И сердце сжалилось.
0: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Но Христос что-то подобное переживал в виде людей. В виде людей. Он их учил. Он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос их призывает. Говорит, вы дайте им есть.
1: Угу.
0: Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
1: Да.
0: Они говорят, мы бессильны.
1: У нас нет, нечем.
0: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы, вот мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну, а они пусть идут.
1: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем, главное, людей.
0: Да. Вот.
1: Это тоже, да, важный такой.
0: Да, удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет. Вот. Но Христос им говорит, рассадите людей по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да? Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
1: Да, причем он не просто, да, так скажем, умножил, да, вот он произнес
0: благодарственную молитву,
1: затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
0: Нет, я думаю, это было, наверное, для удобства обслуживания. Вот, потому что обойти вот так просто всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
1: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если по 100 200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо, такое явное.
0: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба. Ну, условно говоря, у него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, его сила продолжается быть такой же, как и есть. Да? Он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей. Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
1: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
0: Безусловно.
1: То есть, безусловно. Этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот, сочувствие, сострадание,

0: Не?
1: Да.
0: Да, если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
1: да,
0: мы можем ему помочь.
1: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
0: Поблагодарил.
1: Да. Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после.

0: Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь краткую ремарку напоследок скажу, что это опять же таки аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут, вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит, это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит, я подобное здесь делаю. То есть он, ну, на мой взгляд, он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
1: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент, и когда Бог раскрывается нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность, да. Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо, это как признание Бога, да. Как признание Христа в нашей жизни, безусловно. Что на самом деле все не случайно. Да, что мы не появились на эту землю случайно.
0: Безусловно.
1: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие. Это, в первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой момент.
0: Это так.
1: Угу. Хорошо, тогда давайте читаем дальше.
0: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а он один на суше. Увидев, что ученики его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его». Но он тут же сказал им, «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены, они не поняли чуда с хлебами, и умы их оставались закрытыми. Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его. И все, кто прикасался к Нему, исцелялись.
1: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
0: Мы уже отмечали, да, этот эпизод. Вот. Ну, это как вот потеря зарядки в устройстве, а потом Христос опять подзаряжает как бы себя. Да, это... Простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, Он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, Он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это да, еще раз для, пример для меня, для каждого из нас, что мы как люди тем более в этом нуждаемся. Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву, для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна.

0: на подзарядка в виде молитвы.
1: Да, безусловно.
0: А если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер точнее, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали.
1: Угу.
0: Это уже было связано с их закрытыми умами после этого чуда про 5 хлебов и 2 рыбки? Почему они испугались?
1: Они уже видели Христа в проявлении усмирения бури, ветра.
0: Да.
1: И тем не менее, вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что... Нет, мне хотелось бы иногда жить в каком-то другом веке. Те события современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но, с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы. Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать, ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну, для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами. И написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, он Бог всесильный, он Бог, творящий все вокруг нас, Вселенную. С другой стороны, он там, ну, хочет помочь, сесть за весло, взяться, помочь им, ну, условно говоря, с этим. Да. Но вот, возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность. Да. Они, ну как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают, и не больше, впитывает и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы и здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие... Евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты, или же дословно их сердце было окаменено или каменное.
0: Да.
1: Я не думаю, что они Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
0: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть мне кажется, сейчас очень здорово читать.
1: Да, конечно.
0: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же
1: читаем
0: тоже...
1: законченную историю.
0: Да, мы тоже так же проживаем с ними вот эти вот, ну, эмоции, да,
1: да.
0: Наш мозг же тоже так же это воспринимает, да. То есть он думает, о, но мы это читаем, мы в этом не участвуем.
1: Это
0: как бы мы повели себя на их месте... Ну,
1: да.
0: Я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность. Да? Нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами-то да. Они сталкивались.
1: Я иногда размышляю и думаю, Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если

0: бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы, ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да? Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы, ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь. Но продолжать как бы не, то есть не расширяя принятие или познание о Боге, тоже было неверно. Тоже было неверно. Вот. Нужно было вот, довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну как мы должны, да, как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, вот, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный. Вот. Но, тем не менее, если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили, но мы уже и не знали бы этого, что все, мы уже погибшие люди. Да? То есть вокруг нас масса событий, которые нам нужно воспринимать живо. Да, не просто говорить о том, может быть, что «Боже, как же ты мог это сделать?», а с благодарностью.
1: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется, как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило. Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках. Мне кажется, это все, да, вот, это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались,
0: да.
1: Они также пугались, хоть и видели кучу чудес. И им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
0: Да.
1: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем, а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко. Потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать. Да, у нас так, в принципе, заложен. Наши там нейронные электроники в голове, они начинают работать, когда есть импульс.
0: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
1: Это как?
0: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили, да, что мы выставляем какие-то границы Богу. Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь, вот здесь я сам. Да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. И вот эти простые как бы, бытовые эпизоды, о которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне, в гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, и я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте. Только там, где я хочу. А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день. Абсолютно от начала до конца. То есть вот он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю, Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом –

0: Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храм и становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, который есть. И вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю, ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже! Что-то произошло трагическое, о Боже! Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то. Ну,
1: вводное слово.
0: Да, да. Вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал, в своих мыслях я обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем о этом через только 7,5 минут.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за такой емкий ответ. Теперь мы знаем, что доверие к Богу растет, даже когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
0: Аминь.
1: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч!

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

До того, как переехать в Калифорнию и открыть один из первых в стране магазинов дайвинга, Мел Фишер был фермером-птицеводом в штате Индиана. Он стал одним из величайших охотников за сокровищами всех времен. На веб-сайте, носящем его имя, его называют легендой и величайшим охотником за сокровищами в мире. И это все потому, что в середине 80-х годов, после 16 лет поисков, он и его команда обнаружили затонувший испанский корабль «Нуэстра Сеньора де Аточа» у берегов Флориды. Корабль этот затонул в 1600

1922 году. Фишер поднял 40 тонн золота и серебра, 114 тысяч испанских серебряных монет и множество других ценностей, оцененных почти в полмиллиарда долларов США. Какое открытие! А Библия сравнивает сокровища с мудростью. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Человек, написавший эти слова, кое-что знал о мудрости. Его звали Соломон. И впоследствии он процитировал знаменитые слова, которые написал однажды его отец Давид в 110-м псалме 10-м тексте. «Начало мудрости – страх Господень». И затем он продолжает эту мысль на протяжении всей книги притчи. «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Мы продолжаем с вами нашу серию встреч «Великие герои Библии». Сегодня мы рассмотрим мудрейшего человека, когда-либо жившего на земле. Но великая мудрость Соломона не помешала ему совершенно растратить возможности, данные ему Богом. От великой мудрости до женитьбы на 700 женщинах и содержания 300 наложниц довольно большой скачок. Поэтому мы хотим сегодня с вами исследовать, как Соломон совершил этот скачок. Он был царской крови, рожденный для того, чтобы быть царем, но не просто каким-то царем. Он должен был стать царем собственного народа Бога. Он должен был стать третьим царем Израиля. Первым царем был Саул, чье царствование катастрофически закончилось. Вторым царем был Давид, чье царствование началось триумфально, но было омрачено неумными решениями. В конце жизни Давид отрекся от престола, и его сын Соломон взошел на трон. Свидетельство Писания таково, что Соломон, сын Давида, утвердился в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и возвеличил его высоко. Израиль процветал при Соломоне. Библия говорит: «Иуда и Израиль были многочисленны, как песок у моря. Они ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Он был человеком и с богатством, и с мудростью. У него было 40 тысяч конюшен, для его колесницы 12 тысяч конницы. У него работало 10 тысяч человек в его дворце. Его питейная посуда была сделана из чистого золота. У него было серебро, слоновая кость, обезьяны и павлины. Библия говорит, что он сделал серебро в Иерусалиме столь обильным, как камни, а кедры столь многочисленными, как сикаморы. Он написал 3000 притч и 1005 псалмов. Он преуспел как судья и философ. Его понимание глубоких тайн жизни и естественной истории не имело себе равных до него. Юному Соломону нужна была вся мудрость, которую он только мог получить. Его собственный брат Адония попытался захватить трон. И в конце концов Соломону пришлось разобраться с этой ситуацией. Его обязанностью было построить великолепный храм, праве процветающей нации. Это было трудной задачей для кого угодно. Молодой царь попросил Бога о помощи. Он отправился в Гаваон, где находилась скиния, построенная в пустыне, и принес жертву Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону в ночном видении и сказал: «Бог, проси, что дать тебе». Как удивительно было бы иметь возможность выбрать

выбрать все, что захочешь, чтобы Бог сказал: «Назови это». О чем бы вы попросили? О богатстве? О долгой жизни? О хорошем здоровье? Соломон не думал ни о чем из этого. Он ответил: «Ты воздал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Ныне, Господи Боже, да утвердится слово твое к рабу твоему Давиду, ибо ты поставил меня царем над народом многочисленным, как прах земной. Я же юноша малоопытный, не знаю ни своего выхода, ни входа». Соломон никогда не был так богат или мудр, или так истинно велик, когда признал: «Я всего лишь маленький ребенок. Я не знаю, как выйти и войти». Он осознавал свою полную зависимость от Бога. И затем он сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Соломон продемонстрировал смирение и желание почтить Бога. И Бог ответил на его молитву чудесным образом. Он сказал: «Вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». А затем Бог пообещал все, о чем не просил Соломон: богатство, почет, славу, защиту от врагов. Видите ли, Бог хотел благословить этого молодого царя, чтобы мир мог увидеть результаты верного следования Богу. Он закончил свой разговор с царем Соломоном словами: «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Соломон был подготовлен к успеху. Бог не мог дать ему больше. Он не мог провалиться, не так ли? Но там было слово, одно очень интересное, слово «если». Это маленькое слово изменило все: «если ты будешь соблюдать уставы мои и заповеди». Из его уст лились благодатные слова, как реки чистой воды. Его суждения были невероятно мудры. Две женщины, спорящие о том, кто из них мать определенного младенца, были шокированы, когда Соломон отдал приказ разрубить ребенка мечом и отдать обеим женщинам по половине ребенка каждой. Он знал, что настоящая мать скорее отдаст ребенка, чем позволит ему умереть. И убежденность Соломона оказалась абсолютно верной. Даже царица Савская слышала о Соломоне и преодолела большое расстояние, чтобы увидеть его, Библия говорит. И отвечал Соломон на все ее вопросы. Не было ничего неизвестного царю, чего бы он не изъяснил бы ей. Она была настолько впечатлена, что не стало более в ней духа. Когда царица уезжала, она сказала: «Благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя, чтобы творить суд и правду». Такое свидетельство было именно тем, что Бог имел в виду. Он хотел, чтобы мир увидел зло идолопоклонства и красоту поклонения Богу. Он хотел, чтобы Израиль был маяком в мире тьмы. Соломон был орудием Бога, чтобы явить миру благость и силу Бога. В книге «Екклесиаст» Соломон писал о суете, которая поглощает так много в жизни. «Суета, сует», — сказал он, — «все суета. Какая польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит». Вы найдете это в книге «Екклесиаст» 1 главе. И есть тот вопрос о цели. Какая истинная цель жизни? И как мы можем

найти смысл в нашем с вами существовании. Многие люди искали и ищут ответ на этот вопрос. Может быть, и вы среди них. Соломон знал, что жизнь коротка, что когда он умрет, планета продолжит вращаться. Он написал: «Я говорил сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и я положил испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Он посвятил себя удовольствием лишь для того, чтобы понять, что поглощающее стремление к хорошему времяпрепровождению на самом деле умаляет человека. Обратите внимание на смещение акцента, которое происходит в его трудах. В притчах Соломон не мог нахвалиться Богом. В книге Екклесиаст все иначе. Он постепенно отводит глаза от Бога. Тот же человек, который написал, что гордыня предшествует падению в притчах 16 главе, сместил свой фокус и погрузился в грех. Соломон знал, что Бог сказал о браке. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Это книга Второзакония, 17 глава. Но это не остановило его. Первоначально Соломон женился на дочери фараона. Со стороны можно подумать, что это было неплохое решение. Этот брак принес бы мир между Израилем и Египтом. Языческая жена Соломона обратилась и соединилась с ним в поклонении истинному Богу. Но проблема Соломона заключалась в том, что, начав, он не знал, когда и как остановиться. Он стал серийным женоненавистником, возможно, думая, что сможет обратить своих жен в веру в истинного Бога. Но на самом деле произошло то, что он все меньше и меньше доверял божественному руководству. И все больше и больше доверял себе. Вот что мы можем извлечь из примера Соломона. Когда вы невероятно богаты или чрезвычайно мудры, когда вы блестящий человек, есть реальная опасность начать доверять себе больше, чем Богу. Конечно, это неправильно. Если именно Бог дал вам то, что у вас есть, имело бы смысл и дальше полагаться на Него. Но это часто происходит, когда успех отводит человека от смиренной зависимости от Бога. Это не обязательно должно быть так, но богатство может и отводит некоторых людей от Бога. Вы найдете людей с высоким уровнем IQ, чья интеллектуальная проницательность заставляет их чувствовать, что они знают больше, чем Бог. И это может быть ловушкой. И Соломон в нее попался. Так насколько же все стало плохо? Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Удивительно, как такое могло произойти. Бог говорил с Соломоном дважды. Однажды во сне, в начале его царствования, а затем после освящения храма, когда он призывал его быть верным. Соломон отвернулся от Бога после того, как Бог благословил его всем. Бог благословил его всем, чего только может пожелать человек. Трудно представить. Или нет? Вы можете и не быть Соломоном, но Бог благословил вас. И несмотря на это, мы часто выбираем не обращаться к Богу, а доверять себе. Выбирать грех вместо праведности. Вы знаете, когда вы это делаете, Бог уважает ваш выбор. Он знает, что вам будет нелегко.

Он надеется, что вы извлечете уроки из своих ошибок и вернетесь к нему. Соломон нашел путь назад к вере в Бога. И это очень хорошая новость для любого, кто отдалился от Бога, для любого, кто живет без Бога сегодня. Библия говорит, есть путь назад. И история Соломона яркое тому свидетельство. Если вам нужно найти дорогу назад, вы тоже сможете. Соломон написал книгу Библии, о которой не говорят слишком много. «Песнь песней Соломона». Эта книга служит двум целям. С одной стороны, это полноценная любовная история. История Соломона и одной из его жен. И было сказано однажды, и я думаю очень верно, что «Песнь песней Соломона» также иллюстрирует любовь между Христом и его народом, его людьми. Книга ясно показывает, что Соломон кое-что знал о любви и испытал любовь Божью. Екклесиаст – это в некотором роде запись жизни Соломона без преданности Богу. И она уникальна среди книг Библии тем, что имеет резюмирующее утверждение в самом конце. После 12 глав «Суета-сует, все суета» Соломон понимает, и он говорит нам суть всего того, чему научился, то есть то, чему научился тяжелым путем. Сотни жен, масштабные строительные проекты, внешняя дипломатия, международная торговля, огромное богатство, огромное недовольство своего народа и то отчаянное чувство, которое вы испытываете в своем сердце, когда понимаете, что упустили возможности, данные вам Богом. Вот что Соломон наконец понял. Последняя глава Екклесиаст начинается так. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». Интересно, не так ли? Это послание молодым людям. Помните Творца в молодости, пока по-настоящему трудные испытания не обрушатся на вас, пока вы не состаритесь и не утратите энтузиазм даже в самой жизни. Соломон сказал, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вот это последние два стиха Екклесиаста, 12 главы, стих 13 и 14. Это от человека, который жил по своим правилам, который настолько увлекся миром, настолько очаровался тем, что его богатство и мудрость могли приобрести, что забыл Бога. Итак, позвольте мне спросить вас, что вы действительно хотите? Вы хотите большего, чем то, что предлагает эта жизнь на земле? Мы здесь сегодня и уходим завтра. Иаков сказал, что жизнь как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, но жизнь в Боге тянется вечно. Если вы можете видеть свое будущее только до последнего дня на земле, это не очень далеко. Бог хочет, чтобы вы с надеждой смотрели в вечное будущее. И если Бог может даровать это Соломону после его взлетов и падений, Бог может даровать вечную жизнь и вам. Он хочет этого. Единственное, что мешает вечной жизни стать вашей, это ваша неготовность принять ее. Примете ли вы ее сегодня? Если примете, она ваша. Вечная жизнь ваша прямо сейчас. Давайте помолимся вместе. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши взлеты и падения, Ты остаешься верным Богом. Ты все еще тот же Бог, который продолжает нас звать к Себе. И Твое обещание вечной жизни имеет место и для нас, людей ошибающихся, людей, порой идущих не туда. Благодарим Тебя за это. Помоги нам увидеть Твои распростертые объятия

0: и идти к Тебе навстречу и принять этот великий дар жизни вечной. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

0: Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.
1: Да, приветствую.
0: Здравствуйте.

0: Все ли действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо?
1: Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
0: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Давай. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет. Все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть, как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно незаслуженно, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю, согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и тернии волчцы произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни, рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подвергла земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом водни Ноя. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят.

Вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь, бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да, так сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает? Скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона. Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность. Потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, на чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот Сникерс или там еще что, да. А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас
вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят

огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей? Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди...

Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей и учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так? Ну, так что я могу? Ну, вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну, конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег, встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает. То есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дому да успеть доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебе в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто, да, ты можешь не спать, многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно, это как бы надо жениться на работе, на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное сравнение, вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедным. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, то вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином, казалось бы, не бедные люди, знаешь, не бутылки сдают. Но я когда-то разговаривался с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли, да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколадку да за то, что вы же волонтеры, да, вы принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет,
у него лучшие женихи.

У него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил? Да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст. «То смотри, чтоб не надмило сердце твое». В других переводах я посмотрел. «Не возгордилось, не стало смотреть свысока». Вот это надмение, да, то есть я выше, чем другие. «Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа». Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа. И здесь написано, чтоб не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева. Чтобы мы могли сказать, но это для евреев. Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься. Когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец. Если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. «Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды». Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, то есть элемент чуда. Когда вы видели, чтобы из стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале, ну сначала ударь, потом скажи, да, и потекла вода. «Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои». Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для там, небоскребов и так далее. То есть такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение, Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал, даже сейчас, когда был кризис, вот этот, пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был, конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он так

такой сразу говорит: вы еврей? Он еврей, типа твой хозяин, ну, главный. Он говорит: нет. А почему? Он говорит: он субботу соблюдает. Потому что так написано в Святой книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит: хорошо. Тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит: если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня, все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем», и здесь «в сердце твоем». Вроде никто не кричит: я крутой, я хороший. В сердце своем. Посмотрел, говорит: слушай, ну я лучше, чем они. Ну, моя-то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого, а именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано: «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит: я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино. Там у сатаны много денег. Если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет. Так же, как и кредит, да, скажем. Это не просто подарочные деньги. Это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано: если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других. Каких богов? Богов этого мира. Идол. Деньги, власть, там, что еще? Положение, статус. И будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали: очень успешный человек. Но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он и отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме.
от обширности торговли твоей.

твое внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Заметьте, да? Обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие, нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно. Не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога. Почему Озия, он был молодым царем? И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И он начинает уже к служению подтягиваться. Уже святилище ему нипочем, это уже его дом. Священники ему уже не священники. И вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный. Олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот как бы вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все, и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая эта же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она.

0: колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей, в работе, хорошей компании и прочем, это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина, рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, ну такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилась каким-то знакомым знакомых больших людей. И ее просто уволили, ей сказали, ну ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, да, вот я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще. Всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным. И тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, вот, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов. Мы выбрали из них самые такие интересные. Также те, кто сейчас находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
0: Ну, видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, ну, я, ладно, процитирую дословно, там написано «у ненасытимости 2 дочери». Давай, давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще, и это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
1: Спасибо большое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
0: Нормально. Почему нет? У нее же 2 дочери. Давай. А потом 2-я появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, 1 цех этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там, и там 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он...

0: бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет, лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда другой человек завидует тебе?
0: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть, это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит, да, здорово, а сам в душе думает, хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые. Останавливаются буквально в машине, но находит пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать, давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу. Ну что, давай, подключаемся. Подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг, это уже шаг на встречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
0: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать, достаточно, остановись, тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает. Он говорит, нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому что тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном... Мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал. Да, что иногда можно попробовать что-то другое, не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив, здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана, имели в виду про Руслана Ларина. Да, это Руслан наш спикер, Ларин, который, да, снимался в наших предыдущих прощения. Программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.

0: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое, и люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
1: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться, сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю, Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И, говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
2: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу? Есть подобный вопрос, который к нам пришел, он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься.
1: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Но не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще, вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
2: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
1: И все?
2: Все.
1: Прекрасно. Спасибо.
2: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Бывает, что в трудные времена человек словно натыкается на стену. Молитва не приносит утешения, а вера слабеет под грузом обстоятельств. Как препятствия влияют на нас и что может помочь их преодолеть? Поговорим об этом. В гостях у нас Иван Малашихин. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень рады вас видеть. Иван, у нас очень такая интересная тема обстоятельств, препятствий в жизни, да, которые часто сковывают нас. Да. И начнем с вашего детства. Вообще детство для многих – это что-то такое безоблачное, да, чистое.
1: Верно, есть такое.
0: Но я знаю, что у вас уже тогда были трудные времена. Скажите, как они давались вам и что вы испытывали вот в те моменты? Вспомните, пожалуйста.
1: Угу. Спасибо за вопрос. И сразу мне вспоминается такая фраза, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик. Потому что испытания были вплоть даже от, начиная с моего рождения. Но благодаря именно маме, родителям, они поддерживали. Ну, естественно, в детстве, когда ты растешь, и родители хотят, чтобы ты вырос хорошим христианином, они воспитывают тебя. Но, скажем так, придя в школу, тут начинаются испытания. Потому что ребята по-разному смотрят на тебя. И мне приходилось учиться в разных школах. И первую-вторую неделю ты думаешь, как другим рассказать о Христе. Многие спрашивают, а тебя вот на выходных не было, где ты был? И первое время бывает такое, что ты не всегда рассказываешь о том, что ты верующий, потому что, по-честному сказать, тебе иногда бывало стыдно. Потому что мое детство прошло в то время, когда не принято было быть христианином. И если узнавали, что тот или иной одноклассник христианин,

0: тут начинали высмеивать. И сколько раз было такое, что ты приходишь в школу, и ребята начинают над тобой, можно сказать, издеваться. А ты, боженьки, молился, а ты в церковь ходишь, а часто ты молишься, а зачем ты его к нему обращаешься? А ты Бога видел? И множество других вопросов задают. И, конечно, как молодой человек, когда твоя личность еще не сформировалась, вот эти все издевки, они очень сильно влияют на тебя. И ты задаешь Богу в эти моменты вопросы. Господи, вроде бы я служу тебе, я такой добрый, делаю добро, в церковь прихожу, Библию изучаю. А почему так несправедливо? Ладно, если бы я пакость какую-то делал, там, был бы бандитом. Но там есть чему стыдиться. А здесь наоборот. Когда ты хочешь жить правильной жизнью, наоборот, находятся люди, которые тебя унижают, над тобой издеваются. И это тоже было очень серьезным испытанием. Почему? Потому что на тебя смотрят окружающие, а общественное мнение, оно всегда имело вес и значимость. И здесь хочется быть не только в церкви значимым, тебя все знают, любят, много друзей в церкви, но и хотелось бы, чтобы и в обществе у тебя были тоже и друзья, и было доброе общение, но не всегда так получалось.
1: А что вы чувствовали вот в такие периоды? Как вы с этим жили в детстве?
0: Хороший вопрос. По-разному. Все зависело от того, от кого были эти нападки. Если от друзей, конечно, это было больно. Если это были вообще незнакомые люди, там было на самом деле проще. Но один из моментов, чему я научился, это не просто говорить о том, что ты христианин. Потому что испытания у всех людей бывают на самом деле. И просто называться христианином – это одно. А вот быть примером – это совсем другое. И было два пути фактически у меня, потому что в нашей церкви были и другие ребята, которые подвергались подобному. Тоже над ними смеялись, и после этого они как бы замыкались. У них практически не было друзей, они только приходили в церковь, ну, иногда в школу так, пришли, отучились и обратно. Но я понял, что так нельзя. Надо, чтобы завоевать авторитет. А авторитет можно было завоевать, либо ты делаешь что-то такое не очень хорошее, там издевательство над учителями, какие-то там разборки и прочее. Или можно было завоевать доверие через спорт. Вот мне был близок спорт. И я понял, что, слушай, надо что-то сделать, чтобы ты мог стать авторитетом. И вот, кстати, хочу один случай рассказать. Были соревнования. И мы пробегали определенную дистанцию. Там, допустим, 50 метров, 100, 200, 400. И моя дистанция эстафета была 800 метров. И перед соревнованиями, а с разных городов были участники, а я хорошо бегал. Несмотря на вроде небольшой рост, но у меня было большое расстояние от дома до школы, и была возможность тренироваться. Учитель физкультуры это заметил и говорит: «Иван, все, будешь на соревнованиях участвовать». И вот соревнования, и подходят ребята с других городов. Ну, и начинают издеваться. «А, ты христианин?» Кто-то им уже рассказал. Говорит: «Может, ты в сторонке постоишь? Тут будь с краешком. Мы пробежим, чтобы ты не позорился». И знаете, внутри такое аж вскипело. Когда говорят христиане, у нас все чинно, спокойно. Не всегда так. Бывает, внутри аж все кипит. И я помню, стою так: «Господи, ну почему так? Ну, я же не подходил, я же ничего плохого не делал. Почему так несправедливо?» И думаю так внутри: «Господи, помоги, вот яви свою силу, чтобы вот эти двое парней, которые подошли, попытались меня унизить, чтобы как-то ты их проучил». Они были высокие ребята такие. И вот мои ребята по команде начинают: «На старт, внимание, старт, поехали, марш». И они бегут. Одни, вторые, третьи этапы пробежали, и вот мой последний этап. Фактически от меня все зависит. Я смотрю, из нашей команды один парень, он чуть-чуть задержался. Не вовремя мне передал эстафетную палочку. Я смотрю, один из ребят уже побежал вперед, я второй бегу. Ну и третий за мной уже. И начинаю бежать. Бегу и молюсь. Думаю: «Господи, дай мне сил, дай мне сил». Ну, и как можно в шутку сказать, там, на пятую скорость сразу включил и поехал. Догоняю впереди бегущего, обгоняю, бегу вперед. А у самого мысли: а вдруг он специально меня пропустил, чтобы, знаете,

0: знаете, как среди молодежи говорят, дал фору, чтобы потом поиздеваться и на финише обойти меня. Зал ревет просто, кричит. Каждый болеет за своего участника-спортсмена. Итак, первый круг, второй круг. Уже осталось где-то полкруга, я смотрю, пробегаю, и вот стадион полностью замолчал. А у меня шок. Ну, не остановишься, не посмотришь назад и не спросишь, ребята, а что происходит? И я начинаю понимать, что, скорее всего, меня сейчас будут обгонять. Я с пятой на седьмую переключил передачу и еще быстрее побежал. И тут 100 метров до финиша. 50 метров. И такое ощущение, как будто сзади кто-то дышит тебе в спину. Я еще больше, наверное, там на 10-ю передачу, как будто на машине. 5, 3, 2, 1. Я пересекаю линию. Шок. Зал просто вот все встали и молчат. Я не знаю, что происходит. Так нагнулся, дышу так глубоко, поворачиваюсь, смотрю, полкруга эти ребята еще добегают. Ну, тут, естественно, мои друзья, многие из команды, такие свалили меня просто на землю. «Ваня, ты молодец!» Все. И после этого практически никогда уже я не слышал именно от них, что они издевались над моей верой. То есть один из моментов в преодолении именно вот этого унижения, каких-то препятствий, где-то я понял, что и мы даем повод. И мы, как христиане, не только должны называться, но и быть примером. Это большая ответственность – быть христианином. И я понял, что я должен в том обществе, где я общаюсь, среди спортсменов показывать пример, как в этих соревнованиях, в других. И после этого многие ребята стали уважать меня. И наоборот, подходили и говорят: «Ваня, ты молодец». У нас был один парень, он, интересно, подходил и говорит: «Все в тебе классно, одно плохо, что ты христианин». Я так посмотрел, обнял его и говорю: «Слушай, а как ты думаешь, может быть, я классный парень, потому что я христианин?»
1: Аминь, аминь. Да, потрясающий опыт. Действительно, вот Бог благ и велик, как Он через вас вот показал свою славу. Здорово. Иван, вот ваша мама рассказывала интересную, удивительную историю про то, что когда вы всей семьей совершали служение Богу, вы ездили на машине, да, часто по городам, и удивительным образом бензин заканчивался именно тогда, когда вы, к примеру, вот папа, да, уже подъезжал за зарплатой. Вот она мне рассказывала эту историю, я просто вот думаю, насколько вот Господь учитывает все вот эти нюансы.
0: Верно.
1: Вот расскажите, что вот лично в вашем опыте веры, да, произошло? Вот как вы это ощутили на себе?
0: Это был хороший опыт, и он был не единичный. Это было в конце 90-х годов прошлого столетия. И испытания были не только среди людей, но иногда были и финансовые испытания. Потому что хотелось многим людям рассказать о Боге, о Христе, вместе исследовать Библию, но, к сожалению, в то время проблемы были именно финансовые и в нашей семье. У нас была машина, и мы каждые выходные ездили в соседние селы и с людьми беседовали о Боге, читали Библию, изучали, и так из поселка в поселок ездили. И, к сожалению, отцу задерживали зарплатой, не всегда ее вовремя выплачивали. И вот представьте, нам нужно ехать уже в один определенный населенный пункт. Отец собирает семейный совет и, обращаясь ко всем нам, говорит: «Давайте молиться, нам что-то нужно делать». Мы спрашиваем: «Папа, что произошло?» И тогда он говорит о том, что если завести машину, там зажигается лампочка или загорает лампочка, которая показывает, что максимум у тебя есть топливо на 50 километров. Все. И он об этом нам рассказывает и говорит: «Что-то надо делать, нас ждут люди». А насколько я помню, тот населенный пункт был 30 с лишним километров от границы до границы. Плюс еще по той местности, где мы жили, то есть в одну сторону практически 50 километров. И мы понимаем, что если мы туда доедем, а нам же обратно нужно ехать. Дети, папа, мама, в машине все, что там ночевать или что-то делать. И помню, отец как-то даже мне сказал: «Ну, я, наверное, у кого-то попрошу там бензин, зальем и домой приедем». И вот мы поехали, общались с людьми, молились, изучали Библию. И мы поняли, что дьяволу это не нравится. Он специалист,

по проблемам. Он многим христианам создает проблемы. Если человек не боится, он говорит, хорошо, через людей я тебя не возьму, я возьму через что-то другое. Он каждому, у него у каждого, я смотрю, индивидуальный подход. Угу. И вот здесь интересно то, что мы приехали, общались с людьми,

0: Я забыл. Что ты забыл, папа? Я забыл заправить, попросить у кого-то. И что будем делать? Ну, поехали домой, будем молиться. И мы всю дорогу молились. Только машина начинает дергаться, мы думаем, все, мы приехали. Только машина начинает дергаться, думаем, опять мы приехали. И мы так приехали домой. И мы думали, ну, на этом чудо закончилось. Слава Богу, что ты и в этом нам помог, помог в этом испытании. Но оно только начало было. Еще несколько недель мы так ездили, вообще не заправляя машину. И не только в этот поселок, и в другие населенные пункты. Там, я не помню, ну, не было 100 километров, но очень дальние были поездки. Вообще ни капли не заправляя бензин. Я помню, в один из вечеров меня и моего брата отец пригласил на серьезный мужской разговор. Он обращается ко мне: «Иван, Вася», так зовут моего брата, говорит, «нам нужно с вами серьезно поговорить». Я уже, знаете, так думал, начал перебирать в голове, что я опять сделал не так, где я напакостничал. Ну, дети есть дети. И он приглашает в гараж и говорит: «Так, признавайтесь». Я уже начал вспоминать, в чем признаваться. Думаю, сейчас выложу отцу, лучше и сразу ему сказать, так легче будет. И он говорит: «Признавайтесь, вы, наверное, где-то подрабатываете и тайком от меня заправляете машину». Я обращаюсь к отцу, говорю: «Пап, я не понял. В смысле?» Говорит: «Я сегодня вечером завожу машину, смотрю, полбака». Я говорю: «Пап, такого не может быть. Ну, ни я, ни папа, ни мама, никто на тот момент не имели финансов. Никто не заправляет полбака». Я помню, даже мы разобрали машину, где-то нашли лозину, залезли в этот бензобак, посмотрели, и в действительности было полбака. И так мы, я не помню, кажется, месяц мы ездили каждую неделю, среди недели. Вы представляете, ездили, и бензин не заканчивался. Дошло до того, что мы даже, вот, если кто-то в церкви просил куда-то отвезти, вы смогли бы нас отвезти? Да вообще не вопрос. Куда-то поехать, что-то сделать – не проблема. Потому что мы знали, что там не заканчивается бензин. И вы знаете, это было до того момента, как отец получил зарплату. Он получает зарплату, садится в машину. И я помню этот момент, как он подъезжает к гаражу, и машина заглохла. И мы начинаем и смеяться, и плакать, и благодарить Бога, что он помог нам в этой ситуации с этими испытаниями. Потому что на самом деле денег не было вообще. И это было серьезное испытание. Но люди ждали. И мы молились, и Бог ответил. И это хороший опыт был и для нашей семьи. Этот опыт помог потом и другим семьям. Потому что иногда мы думаем, что вот Бог помогал только в библейские времена, и все. Но мы стали видеть руку Божью в своей жизни, что как тогда у людей были проблемы, и только первая проблема, они обращаются к Богу. Так и сегодня у нас есть проблемы переживания, и мы иногда делаем с точностью наоборот. К врачам, к знакомым всем перезвоним, спросим. А потом, если уже не получается, тогда мы начинаем: «Боже, помоги, пожалуйста. У меня есть проблема, какая-то ситуация». И, к сожалению, иногда Бог на последнем месте. Вот та ситуация, она научила нас к Нему, наверное, первому обращаться. Потому что, ну, никто так не помог, как Бог. Ну, дали бы нам бензина там, ну, доехали бы мы, пусть 50 километров. Но мы сотни километров потом еще ездили, и было полбака. Поэтому это хороший был опыт, и да, это было чудо просто.
1: Действительно, это чудо. Слава Богу за это. Это потрясающе просто. Уникальная история, правда?
0: Слава Ему.
1: Я знаю, что в 14 лет, как раз, когда вы приняли крещение, потом у вас возникло желание уже служить Богу, да, то есть проповедовать о Нем. Вот расскажите, какие дальше испытания и препятствия возникли, вот как только это желание у вас появилось? Потому что все-таки враг не дремлет, да, не случайно, вот так говорится. И вот какие сложности возникли в вашей жизни в тот момент?
0: В тот момент я понял, что сложности бывают разного уровня. И чем старше становился, тем и сложности становились разноизощренные, я бы сказал. Если где-то были испытания, не хватало финансов, если где-то были испытания по здоровью, как мы говорили, то в старших классах у меня был выбор. Я хотел стать служителем, священнослужителем. Но и у меня был второй путь, это в архитектурном. Я в действительности поступал в архитектурную академию. У меня родственники были в архитектурном отделе, в администрации. И вот представьте, два пути. Один путь. Я прихожу в администрацию, я общаюсь с родственниками, они говорят: Давай в архитектурную учись.

0: хорошая перспектива, мы тебе поможем, ты будешь работать в администрации. Когда были подготовительные курсы в академии, в архитектурной, то мне там сказали, что есть так называемое целевое направление. То есть, если ребята приезжают и просто учатся, но потом они не знают, будут ли они работать или нет. Во-первых, конкурс был совсем другой. И второе, у меня уже было место работы в администрации. Я прихожу в администрацию, прошу письмо, так называемое целевое направление, и мне его дают. Я иду с этим письмом и думаю, все, твоя жизнь на года уже за тебя решено. Просто отучись, приходи, работай. Ну, а в архитектурном все, конечно, понимают, это деньги, слава, возможности. Ну, и мне это нравилось. Я с детства учился в художественной школе, у меня отлично было по черчению. И вообще любовь, тяга к этому была. И вот представьте, я молился и выбирал, пастором быть или архитектором. Архитектором, либо пастором. Ты молишься, а тут ответа нет. Ну, Господи, какое-то, я не знаю, чудо соверши, там, что-то подскажи, или вот, знаете, как так, пусть сегодня будет дождь, вот тогда я буду знать, что будет пастор, или что-то такое. Не было вроде бы ответа. Но я понял одну вещь. Господи, если у меня все гладко пройдет, я хочу быть, главное, верным твоим принципам, что написано в Библии. Все, я поступаю в архитектурном, в архитектурное, и через это я буду тебе служить. Сдаю один экзамен, второй экзамен. Я вспоминаю, даже декан так подошел, говорит, Иван, все, будем вместе учиться. Все там, привет передавал родственникам, общались с ним. Он говорит, все, считай, ты уже студент. Остался простой экзамен. Профильные основные по рисунку, по композиции, все я сдал. Остался русский язык. Когда были предварительные экзамены, я его хорошо тоже написал, этот экзамен вступительный. И вот уже мысли такие. Все, Боже, я поступаю, буду учиться. Уже с друзьями обзавелся там, с другими студентами. Многие подходят и говорят, ой, все, мы уже практически сдали. И тут один экзамен выпадает на день, когда я иду в церковь. У нас назначено было служение, это была суббота. И я по субботам ходил в церковь. И тут экзамен переносят именно на субботу. Я задаюсь вопросом, а что произошло? Прихожу в деканат и спрашиваю, а можно перенести на другой день? Я не могу в субботу, я прихожу к Богу, в церковь. Они посвящались, говорят, ну слушай, что тебе стоит? Ну один раз не сходишь ты в церковь, ну сдай экзамен. Я дошел до ректора. Потом позвонил даже маме, говорю, мама, приедь, может быть, ты поможешь, потому что, ну что мне там, молодой человек, может быть, не всегда меня всерьез могут воспринять. Помню, мама приехала меня поддержать, вместе попытались как-то решить этот вопрос, но мне четко ответили, говорят, слушай, вера верой, карьера карьерой, ты задумайся, у тебя учеба, вся твоя жизнь, вот здесь, сейчас, экзамен сдашь, и ты все, это билет в серьезную жизнь, возможности, образование, в будущем работа. Я помню, перед тем, как я должен был сказать ответ, я ночь почти не спал. Я не спал и всю ночь молился. Говорю, Господи, с одной стороны, я мог бы сколько церквей построить, сколько людям помочь. У меня уже есть целевое направление в администрации. Может быть, и этот путь. Но с другой стороны, я понимал, что есть Божьи принципы. Я должен остаться им верен. Хотя некоторые мне и говорили, ну, слушай, ну сдашь, ну, ладно, что здесь такого? Я думаю, подожди, тут есть богослужение, встреча с Богом, и я вместо того, чтобы прийти на аудиенцию с Небесным Царем, пойду на экзамен? Даже президент бы меня не понял. И на следующий день, я помню, прихожу смело. И вот эта ночь мне помогла. Это похоже, как у Иакова было. Ночь борения.
1: Борение, да, точно.
0: Да, вот такое переживание. Вот абсолютно. До этого я всю жизнь разрисовал. Ага, так, учеба, жена красавица, карьера, хорошая машина.
1: Все по плану.
0: Да, все распланировано, все. Да. Только иди по этому плану. И тут весь твой план, все рушится. Кто-то бы сказал, ну ты фанатик, зачем? И тогда я понял, что надо доверять Богу. Какие бы ни были испытания, если ты с Богом, все получится. И на следующий день я спокойно встал. Уже у меня тени сомнения не было.

0: Я полностью доверился Господу. Говорю: Господи, это Твои принципы. Я только поступаю по ним. Я иду и забираю документы. Я помню, как иду по коридору с папочкой, и как раз мое дело там, и встречает меня декан. И такой хлопает по плечу. Ну что, Ивану, встретимся в новом учебном году. И вдруг он видит папку у меня в руках. И он смотрит на меня. А ты что, документы забрал? Я говорю: да. Ты что, в МГУ поедешь, там, в Москву или куда-то? Я такой: ну нет. А куда ты собрался? Я говорю: я еще не знаю. Я помню, он мягко выругался на весь коридор на меня. Сказал: ты что, больной? Ты что делаешь? Спасибо моим родителям, что тоже поддержали. И после того, в те времена отучиться на священнослужителя в семинарии, это было как слетать в космос. Не все могли это, нужно было пройти отбор, специальный экзамен и все. Я думал: ну, Господи, я не знаю, как будет. Но прошло время, меня пригласили на служение, как священнослужителя, пробные. И после этого я уже поехал в семинарию. И Бог устроил по сей день мой путь. Но любовь к архитектуре я не оставил.
1: Это здорово, на самом деле, что вот идет с вами до сих пор вот это ваше любимое дело, да, что вы его все-таки не оставили. Но вот не было ли у вас вообще вот внутри чувства такого, может быть, сожаления? Потому что, часто бывает так, что, да, вот какие-то обстоятельства, препятствия, они настолько нас сковывают, и ты думаешь: а это точно вообще то, что мне нужно было в этой жизни?
0: Правильно ли я выбрал?
1: Да, все-таки, может быть, это какие-то мои были внутренние предрассудки, да, вот всякое бывает в жизни. Вот почему вы все-таки ощутили, что да, что это тот путь, который мне нужен, и что я не хочу, к примеру, в какую-то другую сферу?
0: И естественно, что касается архитектуры, я хотел эту сферу, я очень любил эту сферу, но жизненный опыт, пусть даже небольшой на тот момент, мне показал в том, что если я доверяю Богу, потому что много было случаев и взаимоотношений с Богом, где Он показывал: если ты со мной, я помогу тебе. Лучше малое, но с Богом, чем большое, великое без Бога. И я этот принцип четко понял, что пусть я пойду по этому жизненному пути, но с Богом я буду счастлив. И вы знаете, по сей день я могу сказать, я ни на секунду не жалею о том, что я сделал этот выбор. Потому что многие люди, я знаю, студенты, мои друзья, задавались вопросом позже: Иван, а может быть, ты ошибся? Может быть, ты неправильно поступил? Надо было договориться, как-то попытаться выйти из этой ситуации. И позже мне задавали вопрос: как ты, молодой человек, вдруг стал священнослужителем? Извините, нагулялся бы там, взял от этой жизни все, а потом бы пришел к Богу. Я не жалею от того, что с юных лет я посвятил свою жизнь Богу. И наоборот, Господь мне помог во многих моментах и даже охранял меня от много того, чтобы не надо делать. Поэтому я не жалею ни на секунду, потому что я знаю, что с Богом то, что малое тогда мне казалось, стало великое сейчас.
1: Да, вот сегодня просто люди, очень многие в препятствиях, в трудностях, да, они часто оставляют возможный путь служения, в том числе для них проповедовать о Боге становится в тягость. И в данном случае, как человек вообще потерян для Бога? Как вы думаете по этому поводу, что происходит с человеком, да, и может ли он вернуться к Богу, снова прийти к Нему?
0: Однозначно сказать сложно, потому что каждая ситуация, она индивидуальна. Но Бог ни перед кем не закрывает двери. Ага, если ты один раз меня не послушал, все, больше ко мне не приходи. Я тебе дал один шанс, один билетик, все. Второго шанса не будет. Бог обращается к каждому постоянно. Каждый день. Почему в Священном Писании называет нашего Господа как Небесный Отец? И ту молитву, которую предложил Иисус Христос, она начинается с удивительных слов. «Отче наш». Если папа один раз объясняет, второй раз объясняет, третий, ребенку своему, а тот не слушается, что после этого он с ним не разговаривает? Нет. Придет момент, когда сын подойдет и скажет: «Папа, я был неправ, прости». Отец всегда откликается на разговор, на диалог, на воспитание сына.

0: вот наши взаимоотношения с Богом, они похожи, как взаимоотношения отца и сына. И Бог постоянно приглашает и к служению, к тому, чтобы наша жизнь развивалась. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что все однозначно должны быть священнослужителями, ну так нельзя сказать. У каждого свой жизненный путь. Я даже тогда думал, если я стану архитектором, я буду служить Богу. Домохозяйка. К сожалению, многие думают, что если девушка скажет, что я буду домохозяйкой или хорошей мамой, ой, все. Для многих, к сожалению, домохозяйка равно неудача. Ты в этой жизни ничего не добилась. Вот нужно карьеру, одно, второе, а потом уже может быть домохозяйка. Но мы забываем о том, что мама, она может воспитать потрясающих детей. Есть даже выражение: за великими мужьями стоят не менее великие жены. Это тоже очень важный момент. И я считаю, что во многих сферах можно служить Богу. Репортеры, медики и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности, когда они могут совершать служение Богу на том месте, где они находятся, качественно выполняя свою работу, проявляя любовь к людям и прославляя Бога, естественно.
1: Да, потрясающие вообще мысли вы сказали, озвучили. И я сейчас вспомнила, вот просто на меня очень сильно отразились, отпечатались слова вашей мамы, когда мы с ней общались перед интервью. Она сказала, что у нее такой вот был молитвенный опыт, что она сказала Богу: «Мне не нужны роскоши. Самое главное, чтобы мои дети были с тобой, да, в Боге». И вот у меня сейчас вот эта фраза, она тоже запечатлилась, ее. И это очень важно для женщины, на самом деле. Вот вы озвучили очень верное направление для девушек, которые действительно в замешательствах, да, а где же вот я, да, в чем моя роль и где мое служение. Да, действительно, так и есть.
0: Да, для многих девушек, сегодня я заметил, много есть знакомых, которые больше акцент делают именно на карьере. Сколько у меня есть знакомых среди молодежи, я общаюсь. Ну, что ты думаешь относительно семейной жизни? И они начинают говорить: семья? Ну, я пока об этом не думала. В смысле? Я помню, даже моя мама, она говорила о том, что в моей юности, Ваня, молись за твою будущую супругу. Я думаю, так, я вроде жениться еще не собрался. Она говорит, уже тогда готовься. Акцент на семье — это самое важное. Иногда, общаясь с молодыми людьми, я понял одну истину. Для мужчины самое лучшее предприятие, фирма, можно даже назвать, вложение – это его супруга и семья. Самое лучшее. Сколько я знаю опытов, к сожалению, за гонкой наживы какой-то, карьеры, мы теряем и здоровье, отношения, близость. А разве для этого мы живем? Но проходят года, молодость. И уже, к сожалению, когда более в старшем поколении, когда уже и здоровья нет, времени, возможно, нет, и возможностей, тогда мы начинаем больше думать о семье, всему свое время. И вот здесь как раз хороший момент, и мама меня этому научила, что пусть лучше мы не будем богатыми финансово, но богатство, оно не только финансово. Семья, взаимоотношения – это самое главное счастье и богатство.
1: Да, аминь. Вот хочется сказать только это слово. Действительно, так и есть. А вот я знаю, что препятствия, да, они часто вот, ну, настолько людей загоняют во внутренние вот эти вот дисбалансы, да. И вообще достаточно ли одной молитвы верующему человеку? Или что-то еще должно быть в его жизни?
0: Спасибо за вопрос. Когда ты смотришь на жизнь верующего человека, она не состоит с одной только молитвы. И взаимоотношения с Богом – это не только молитва. Опять, как мы подразумеваем молитву? Если молитва – это монолог, у меня есть проблема, я обращаюсь к Богу, первое, второе, третье, простите за сравнение, для некоторых людей Бог как джинн. Простите, потер бутылочку, Боже, у меня вот первое, второе, третье, все, аминь. На этом уровне это беда. Это не те взаимоотношения. Но если мы подразумеваем молитву как диалог, мы обращаемся к Господу, Господь что-то хочет сказать нам, и когда мы слышим от Бога, иногда Господь говорит через Священное Писание, через других людей, еще через какие-то моменты, даже через машину, через бензин –

0: И вот здесь, как люди духовные, мы должны научиться прислушаться к голосу Божьему. И вот тогда, чтобы не было этого дисбаланса, я считаю, что в широком смысле молитва – это правильная вещь, но не как монолог, а как диалог. И когда Бог отвечает, Он нам подсказывает, направляет, и вот здесь уже нам будет легче идти по этому жизненному пути, встречать какие-то невзгоды, препятствия, потому что Бог нам подсказывает. И здесь очень важный момент – не просто научиться слушать, но научиться и слышать то, что говорит Бог. А это время, это отношение с Богом, это вопрос не одного дня. Ну и второй момент, на что хотел бы обратить внимание, молитва – это не просто слова. Мы видим в Священном Писании часто, даже Христос, Он молится, человек исцеляет. По молитве их написано, там поколебалось место и так далее. То есть молитва, она приводит к определенному действию. Если мы будем молиться, допустим, «Господи, благослови меня», сели, сложили ручки и ничего не делаем. Это не подлинная молитва. Молитва, она приглашает меня к какому-то действию. То есть есть продолжение. Дальше. Бог благословляет, помогает мне. А дальше? Давай действуй, трудись. И вот тогда мы можем вместе с помощью Божьей менять свою жизнь. А если мы будем просто молиться и ничего не делать, как сказал один автор, придет время, мы перестанем и молиться.
1: Да, согласна с вами полностью. Иван, вот сегодня, да, на сегодняшний день, спустя годы, пройдя препятствия в вашей жизни, испытания, конечно, они продолжаются и по сей день, но каким Бог открылся для вас в вашей жизни? Какой вы характер в нем увидели, да? Вот расскажите об этом.
0: Очень интересный вопрос. Как-то я задумался, какой для меня сейчас Бог? Я бы, наверное, сказал, что Он рядом. Он тот, который всегда рядом. В последнее время мне очень нравится история Еноха. Когда написано в книге Бытия, что Енох был с Богом. Или можно по-другому сказать, рядом с Богом. Вот я мечтаю, чтобы было нечто похожее. Да, и сейчас, может быть, в жизни есть какие-то промахи, не все так хочется, как хотелось бы. Но в своей жизни, как в детстве, в юношестве, сейчас, я вижу, что Бог, Он всегда рядом. Он как Небесный Отец, Тот, Который готов помочь, протянуть мне руку. Да, иногда не сразу я протягиваю к Нему руку, где-то сразу, случаи разные, но то, что Он всегда рядом, и Он готов помочь в этих испытаниях, нуждах наших, я понял это по своей жизни, что Он Тот, который, как бы мы далеко от него не отходили, он рядом. Мне понравилась как-то одна история про то, как воспитывали в одном племени молодых воинов. И такая вот инаугурация мужества была. Их выводили в лес, где дикие животные, там львы, медведи, еще кто-то, и привязывали к дереву. Такое вот испытание было. Привязали к дереву, и ты должен был выжить. Выжил ты на утро? Все отлично. Не выжил? Ну, извини, пожалуйста. Значит, не подходишь. Не будешь ты хорошим воином. Ты будешь хорошим обедом чьим-то или завтраком. И все ребята переживали. Но какое было удивление, когда был рассвет, и они видели, что отец всегда стоял рядом. В ночи они этого не видели. Но в этих племенах они видели, как под утро, что папа рядом. Им казалось, что я один на один с препятствиями, с какими-то вызовами в этой жизни, но, возможно, мы не всегда видим Бога рядом, но Он рядом.
1: Иван, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты. Они и на меня в том числе произвели невероятное впечатление, потому что в этой уникальности такая слава Божия. И я желаю вам, вашим близким, чтобы Бог всегда был рядом с вами, чтобы Он вдохновлял вас, поддерживал, и чтобы как можно больше молодежи и других людей, да, пришло к Богу с помощью вас.
0: Спасибо. Слава Богу.
1: Друзья, не нужно бояться испытаний или сложных жизненных обстоятельств. Мы должны доверить свою жизнь Богу полностью. И мы должны помнить и знать, что какие бы сложные испытания не были в нашей жизни, какими бы огненными для нас они ни казались, Бог всегда рядом с нами. Он всегда нас поддержит и примет нас

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: сила России, нашего замечательного большого государства в многонациональности, в том, что у нас проживает такое количество огромных народов, вероисповеданий различных. Я считаю, это же самое основное. Когда на территории такой большой страны проживает такое количество вероисповеданий, такое количество народов, важно все это сохранять, важно объединяться, потому что от нашего объединения, от объединения не только конфессий, но и в целом от объединения как бы людей, обычного народа, зависит будущее, наше будущее, будущее наших детей, ну и в целом будущее государства. Мы взаимодействуем на сегодняшний день со всеми традиционными конфессиями нашей страны, взаимодействуем абсолютно по разным вопросам и в социальном служении, и в помощи военнослужащим, которые принимают участие в ходе СВО, в реабилитации, опять-таки, военных. По всем возможным вопросам, по которым можно содействовать, мы всегда вместе, всегда делаем, всегда работаем и стремимся к нашему великому будущему.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.

Слово Божье выдержало испытания столетиями. Время показало, что Библия достойна доверия. Археологические находки и открытия древних манускриптов на протяжении многих лет укрепляют нашу веру в достоверность Библии. В 1798 году Наполеон привел в Египет 38 тысяч своих солдат. Он также взял с собой сотни художников, лингвистов и ученых, чтобы они помогли ему лучше понять историю этой удивительной страны. Повсюду находились реликвии прошлого, в которых содержались тайны однажды великой цивилизации. Странные надписи украшали памятники и стены храмов, заставляя Наполеона и его команду специалистов задумываться над тем, какие же тайны были в них сокрыты. В 1799 году один из солдат Наполеона раскопал черный камень, приблизительно 121 сантиметр в длину и 76 сантиметров в ширину, который позже помог разгадать тайну египетских иероглифов и узнать информацию, которая была недоступна в течение многих веков. Эта плита больше известна как Розетский камень. В настоящее время он находится в Британском музее в Лондоне. На Розетском камне написан древний указ на трех языках – египетскими иероглифами, на рукописном египетском и на греческом. Ученые довольно быстро перевели греческий текст, но столкнулись со сложностями при переводе иероглифов. 20 лет спустя, в 1822 году, молодой и талантливый французский египтолог, которого звали Жан-Франсуа Шаполеон, удивил мир тем, что разгадал древний код. Теперь, когда стал возможным и этот перевод, ученые смогли подтвердить библейские отрывки, которые раньше вызывали сомнения. Вот один пример. В Библии, когда повествуется об Аврааме, Давиде и Соломоне, около 50 раз упоминается народ, который назывался хеттами –

0: В этих библейских отрывках хетты изображаются одним из наиболее могущественных древних народов. Но ни в одном до тех пор известном историческом источнике не содержалось ни одного упоминания об этой империи. Критики считали невозможным, чтобы такая могущественная империя исчезла из истории без всякого следа. Поэтому они сделали вывод, что эта империя никогда не существовала. Но вот появился Розетский камень. Огромный музей памятников и колонн вдоль всего Нила, в течение столетий хранивший многие тайны, которые невозможно было узнать без перевода, теперь открыл свои двери. Надписи на этих колоннах и дворцовых стенах неоднократно упоминают о политических и военных конфликтах между фараоном Рамзесом II и царем Хетти или хеттов. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения место хеттов в древней истории. У пророка Исаии есть такие слова. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Информация, содержащаяся в Библии, достоверна. Мы, вне всякого сомнения, можем положиться на Слово Божие и позволить Ему вести нас, управлять нами, направлять наш путь, укреплять нашу веру и дарить нам надежду на будущее. Посреди неустойчивых моральных ценностей 21 века Слово Божье по-прежнему достойно доверия.
1: Василий Иванович, защитит ли Бог верующего человека от любой беды?
2: Это очень вопрос интересный, и нужно сказать, что в христианской среде очень активно сегодня продвигается идея процветания, которая говорит о том, что если человек настоящий верующий, и если человек действительно под Божьим благословением, то у него будет успех. Успех в бизнесе, успех в материальном благосостоянии, успех во всех сферах жизни. И если у человека есть какие-то проблемы, то значит, он не с Богом. Значит, у него проблемы есть с Богом, либо Бог его оставил. Вот как бы такое утверждение очень часто сегодня провозглашается некоторыми верующими людьми, некоторыми религиозными идеологами и лидерами. Это ошибочное утверждение. Потому что никогда Бог не обещает человеку, что в жизни его все будет гладко. Бог никогда не говорит со своей стороны, что если ты придешь ко мне, то у тебя не будет никаких проблем. Бог говорит об этом как в будущем. Он говорит, и смерти не будет, болезни не будет, не будет слез, разлуки, всего этого не будет, но это будет в будущем, в новом царстве. В жизни, которая здесь на земле, мы с вами будем сталкиваться с тем, о чем Бог сказал, когда человек согрешил. И болезни будут сопровождать, смерть войдет в жизнь человека, тяжелый труд будет сопровождать жизнь человека для того, чтобы иметь какой-то доход, иметь какое-то материальное благосостояние. Это реальность, которая вошла в жизнь человека в результате грехопадения наших прародителей. Поэтому нельзя позволять себе обманываться вот этой идеей процветания. Бог обещает со своей стороны одно. В наши дни, в дни жизни каждого человека, если мы придем к Нему, мы найдем покой душам своим. То есть Бог войдет в нашу жизнь и будет идти рядом с нами. А там, где будут какие-то трудности, Бог будет нас поддерживать и помогать проходить через эти трудности. И вот почему, когда мы читаем библейские тексты, там есть такие мысли, что если ты будешь идти через бурные воды, если ты будешь идти через долину смертной тени, если ты будешь идти через огонь, это все не причинит тебе вреда. Я буду с тобою. И это обещание Бог со своей стороны действительно выдерживает. Когда мы смотрим на жизнь героев веры, перечисленных в Священном Писании, мы видим, что

0: трудности в их жизни были. Зачастую проблемы были продиктованы, так сказать, их же жизнью. А с другой стороны, если вспомнить многострадальца Иова, мы знаем, что это в его жизни, которые были страдания, переживания, это все было следствие как раз того, что верующие люди называют «великая борьба», которая идет за наши души, когда сатана пытается доказать всей вселенной, что мы не достойны того, чтобы Бог нас защищал. И иной раз Бог допускает какие-то испытания, испытания веры, в которых мы должны показать, что «а я, несмотря ни на что, верую в Бога, я знаю, Он меня не оставит, и Он пройдет со мной через все, потому что Он обещал». И в этом есть как раз выбор жизни верующего человека. Вот в этом Бог говорит: «Я буду с тобою». Если будут трудности, трудности придут в твою жизнь, сверх сил твоих трудностей не будет. Бог говорит: «Я помогу тебе». И Бог действительно помогает. Мы очень многих верующих людей знаем, которые имели переживания в своей жизни, имели трудности, но Бог с ними рядом шел, и они проходили через это в душевном равновесии, в душевном покое. И в этом есть настоящее счастье христианина – проходить через все с Божьей поддержкой. А славное будущее Бог приготовил для каждого, когда Бог удалит все страдания и скорби. И это славное будущее, оно недалеко, потому что Господь скоро придет.
1: Василий Иванович, спасибо за то, что помогаете разбираться в таких непростых темах. Пусть Господь нас благословит.
0: Слава Богу.
2: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ножных ваннах. Эта процедура очень простая в исполнении, и ее легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования горячей и холодной воды, вследствие чего мы получаем эффект расширения, сужения сосудов, такой тренировочный эффект. Поэтому она очень хорошо улучшает кровообращение в ногах и во всем организме. Единственное, что нужно помнить, противопоказанием для этой процедуры являются онкологические заболевания и эпилепсия. Для процедуры нам понадобится 2 тазика или ведра, для того, чтобы можно было свободно поставить ноги человека, часы или таймер и полотенце для того, чтобы вытереть ноги в конце процедуры. Начинаем процедуру мы с того, что наливаем воду в наши емкости и измеряем температуру. Начальная температура горячей воды должна составлять 38 градусов. Начальная температура холодной воды может быть разной, от 30 градусов и ниже. Это зависит от того, насколько человек, в принципе, переносит холодную воду. Может быть, он боится воды холодной, таких людей много, поэтому для таких людей не надо начинать сразу с сильно холодной воды. Время процедуры составляет 3 минуты для горячей воды и 30 секунд для холодной воды. Вот это чередование мы делаем несколько раз. Горячая, холодная – это одна смена. Таких смен может быть от 3 до 5. Помните о том, что нам нужно обязательно спрашивать о самочувствии человека, когда особенно ноги его стоят в горячей воде. Как он себя чувствует? То есть нет ли чрезмерного сердцебиения? Не кружится ли у него голова? А также вообще, как он чувствует горячую воду, не будет ли она для него чрезмерно горячей, чтобы ни в коем случае не было эффекта обжигания. По мере проведения процедуры мы можем усиливать действие контраста. В горячую воду мы можем подливать горячую воду из чайника, а холодную воду мы можем делать более холодной.

сделали за счет добавления кубиков льда, например. Удобнее всего добавлять горячую воду в тот момент, когда ноги человека стоят в другом ведре с холодной водой. Контрастные ножные ванны очень хорошо усиливают кровообращение, поэтому человек будет получать облегчение при самых разных проблемах. Когда у него холодные ноги часто бывают, когда он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, а также для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Помните о том, что нужно быть осторожными при некоторых состояниях. Например, если у человека есть проблемы с сосудами ног, скажем, варикозное расширение вен или облитерирующий эндартриит. В этих случаях контрасты можно делать очень слабые, то есть как раз температура, разница температур между горячей и холодной водой должна быть небольшой. Вода не должна быть очень горячей и очень холодной. Она может быть, например, теплой и прохладной. Тогда этот контраст будет оказывать свой эффект, но не будет вредить человеку. Или в этих случаях можно сделать процедуры, контрасты на руки. Это будут контрастные ручные ванны, о которых мы скажем в другой раз. Последняя смена заканчивается холодной водой 30 секунд, после чего нужно ноги обтереть полотенцем или можно сразу надеть хлопчатобумажные носки. Итак, дорогие друзья, это простая процедура. Она поможет вам справиться со многими проблемами в домашних условиях. Помните, что вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя смотреть телефон за столом и кушать.
0: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
1: Да.
0: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску. Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку и делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процесс переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот, такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

0: Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде, слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковь, и кабачок на самом деле можно есть сырыми. А теперь давайте обсудим один из самых критичных пунктов, которые должны соблюдать и вы, и ваши дети. Ильян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Вам могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.
1: А картофельное пюре можно не жевать?
0: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда?
1: Угу.
0: Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком.
1: Угу.
0: Красивая сервировка. Это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами, планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель — это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы.

0: «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
2: Положение, сидя на стуле, является неестественным для нашего опорно-двигательного аппарата. А что, если вам приходится сидеть подолгу? В теле накапливается напряжение, особенно в поясничной области. Теряется тонус приводящих мышц бедер, задняя поверхность бедра укорачивается, портится осанка. Органы малого таза страдают, и в них недостаточно циркуляции крови и лимфы. Помните, что если вы много сидите ввиду вашей работы или какого-то образа жизни, то нужно компенсировать это и каждый час делать перерывы, вставать, двигаться, а лучше каждые 20 минут. Сегодняшний комплекс поможет вам скомпенсировать накопленные негативные эффекты от долгого сидения. Для выполнения данного комплекса нам потребуется только коврик. Мы опускаемся на пол и ложимся на спину. Желательно через бок, через опору на локоть, чтобы это было для вас безопасно. Сгибаем ноги в коленях и немного полежите, чтобы ощутить свое тело на полу. Как лежит ваш таз, грудная клетка, как погружается голова, активны ли ваши стопы. И если вы чувствуете, что голова запрокидывается назад, обязательно возьмите полотенце, сложите его в несколько слоев в виде подушечки и поместите под затылок. И мы будем работать с областью таза. Представьте, что у вас под крестцом. Крестец – это нижняя часть позвоночника, ниже поясничного отдела. Представьте, что под ним находится циферблат часов, где цифра 12 в проекции пупка, а цифра 6 – там, где ваш копчик. И мы начинаем плавно перекатываться по крестцу вверх и вниз на цифру 6 и на цифру 12. Сделайте это движение очень медленно и плавно. Это очень важно. Такими микродвижениями в медленном темпе мы с вами балансируем тонус локальной глубокой мускулатуры. Перекатываемся, дышим равномерно, так как вам удобно, главное не задерживать дыхание. И остановитесь посередине между этими двумя крайними положениями, начните перекатывать ваш таз с правой на левую половинки. При этом бедра у вас остаются параллельны друг другу. И это движение должно быть минимально заметно, как будто бы вы делаете его на пляже и хотите, чтобы никто не заметил, что вы его делаете. Тогда оно будет иметь лучший эффект. Останавливаемся по центру, и можно прокатать таз по кругу. Как бы по циферблату, по часовой стрелке мысленно можно считать часы 1, 2, 3, 4, 5 и

пойти в обратном направлении. Так мы освобождаем область тазобедренных суставов, снимаем напряжение с мышц области живота. Следующее упражнение мы будем выполнять руками. Поднимите руки наверх. Расположите их так, чтобы ладони смотрели друг на друга и были широко раскрыты. И убедитесь, что от плеч до ушей у вас есть пространство и есть ощущение длинной шеи. В этом положении потянитесь руками вверх и опустите руки опять чуть вниз. Как будто бы вы на второй этаж, на первый этаж, на второй, на первый. Это тоже маленькое движение, целью которого является подвигать наши лопатки. Они как бы скользят по ребрам, по грудной клетке. Когда мы долго сидим, эта зона становится слепой. Там ухудшается циркуляция, накапливаются спазмы. Поднимайте ровно столько, сколько вы можете удержать положение корпуса и шеи вытянутой. И оставляем плечевые суставы внизу, но ощущение широких лопаток сохраните таким, каким оно было, когда вы поднимали руки. И теперь с этим ощущением мы отправляем руки за голову. И не торопитесь набирать большую амплитуду. Обратите ваше внимание на нижние задние ребра. Они должны быть в контакте с ковриком. И если, отправляя руки назад за голову, вы чувствуете, что ваши ребра отклеиваются и ползут вверх, тогда уменьшите амплитуду движения. Это очень важно для того, чтобы разделить движение грудной клетки и рук и облегчить участь вашей поясницы. И здесь можно добавить дыхание. Вдохом мы отправляем руки наверх, и этот вдох представляем в область задних нижних ребер. Сделайте так еще пару раз. Отлично. И следующее упражнение, оно у нас будет для наших тазобедренных суставов. Мы располагаем таз точно на середине крестца. То есть он не должен быть свален у вас к голове, или наоборот, мы не укатываем его в опору на копчик. Это должна быть где-то серединка, и вы погружаете таз, как будто он у вас тяжелый, и он будет фундаментом для движения ваших ног. И теперь приподнимите одну ногу, согнутую в колене. Приблизительно угол под коленом будет 90 градусов. И мы двигаем ногой, не меняя угол под коленом. На себя от себя очень важно, чтобы таз оставался стабильным, не двигался за ногой. И у нас происходило чистое движение в тазобедренном суставе. Повторите то же самое с другой ногой. Следующее упражнение мы будем выполнять лежа на боку. Под голову поместите вашу ладонь или используйте свернутое полотенце. Ноги выстроите так, чтобы стопы были вместе и располагались на одной линии с позвоночником. Как будто позади вас стена, и этой стены касается ваш затылок, ваши лопатки, середина таза и стопы. В этом положении мы верхнюю половинку таза слегка отодвигаем ровно настолько, чтобы у вас было ощущение, что два бока, правый и левый, одинаковой длины. То есть это небольшой тонус. И теперь, сохраняя это положение, мы начинаем приподнимать ногу. Вы можете помочь себе рукой и удерживать таз, если вы чувствуете, что при подъеме ноги он сваливается. Держите вашу голень параллельно полу. Мы сейчас с вами двигаемся в отведении бедра. Это тоже очень важное движение для тазобедренных суставов. Оставляем голень в параллельной с полом. Держим таз в нейтрале по-прежнему, и нога теперь двигается вперед-назад. И здесь можно добавить дыхание. Со вдохом мы отправляем колено к грудной клетке, а с выдохом отправляем его назад. Следите, чтобы поясница была на месте и не двигалась за ногой. Сделаем так еще несколько раз. И это же упражнение нужно будет повторить на другой стороне.

Следующее упражнение нам нужно будет выполнить сидя. Располагаемся так, чтобы вы были в опоре точно на седалищных буграх. Седалищные бугры – это выступы нижней части ваших тазовых костей, которые природно предназначены для того, чтобы на них сидеть. Если вы не знаете, где они находятся, вы можете расположить руки под ягодицами, нащупать вот эти твердые плотные основания и, уже убрав руки, расположиться точно на них. Далее вы выпрямляете ноги до комфортного положения. Если вам легко, вы можете полностью выпрямить ноги, но задачи в этом упражнении нет – достичь прямых ног. Необходимо, чтобы вам было комфортно, особенно в пояснице, и чтобы задняя поверхность вашей спины, позвоночника, не тянула. В этом положении мы вытягиваемся за макушкой и опять даем образ, что позади нас стена, и к этой стене прилегает затылок, лопатки и нижняя часть позвоночника. Руки вытягиваем вперед, расширяем плечи и отводим плечи от ушей. Из этого положения мы, как будто отклеивающаяся обоина, начинаем наклоняться вперед, как бы отклеиваться от стены. Сначала голова, затылок отклеивается, шея уходит в сгибание. Грудной отдел, позвонок за позвонком двигается вниз и вперед. И ваш крестец остается как будто бы прижатым к стене. И вы возвращаетесь также медленно. Здесь важна сегментарная работа. В идеале мы должны были бы двигаться каждым позвонком отдельно. Воображение здесь нам в помощь. Мы представляем себе позвонки, даже можно их считать. Можно посчитать 7 шейных позвонков, 12 грудных и 5 поясничных. То есть это может быть достаточно медленно и долго. Мы улучшаем артикуляцию нашего позвоночника. Когда он гибкий, подвижный, то у нас лучше будут включаться мышцы живота. Хорошо, выполним еще. И последний раз. Вы можете так сделать 4-6 повторений. Хорошо. И теперь расширяем руки, макушкой тянемся в потолок и начинаем закручивать корпус. И важно, чтобы, когда вы закручиваетесь, вы тянулись макушкой вверх. Можно представить, чтобы лампочка. И вы вкручиваетесь вверх с каждым поворотом. Важно, чтобы у вас не происходило компрессии во время вот этого поворота, чтобы наоборот было вытяжение оси позвоночника вверх. Отлично. И теперь мы располагаемся на четвереньках. Ладони будут точно под плечевыми суставами, колени под тазобедренными суставами. Макушкой мы тянемся вперед седалищными буграми в противоположную сторону. Можно сделать 1-2 раза упражнение кошка, чтобы найти нейтраль. Между двумя крайними положениями мы находим середину, чтобы наша поясница не округлялась и не проваливалась глубоко вниз. И сохраняя это положение спины, мы начинаем смещать корпус назад в опору на руки и на ноги и в опору на руки. Сохраняя нейтраль спины, мы начинаем смещать тело назад в опору на ноги и возвращаем в опору на руки. Вы можете остаться в этом движении, оно уже будет полезным. Если вам комфортно, то мы немножко усложним версию. Вытянем одну ногу, и здесь важно сохранить нейтраль в позвоночнике, чтобы с подъемом ноги у вас не развернулся в сторону таз. Мы опускаем таз. Обе подвздошные гребни у нас будут на одинаковом расстоянии от пола. И в этом положении с хорошей опорой на голень стопа должна быть у нас ровной, пятка опорной ноги смотреть в потолок. Мы начинаем также двигаться, смещая вес тела назад и возвращаясь. Здесь вы почувствуете, как включается ваша ягодица. Когда вы много сидите, то ягодичная мышца становится слепой зоной для вашего мозга. А это важный участок. Там у нас крепятся мышцы тазового дна. Мы с вами можем получить дисфункцию этих мышц. Поэтому очень важно включать ягодичные мышцы. И желательно делать это каждый

каждый раз после сидячего трудового дня. И вы можете поменять ногу и проделать то же самое с другой ноги. Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение – это незаменимый инструмент в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Одна из основных причин возникновения сильных болей в зубах – кариес. Это заболевание может быть в разной степени опасным, но лечить его в любом случае необходимо. В сегодняшней программе мы поговорим о наиболее эффективных методах лечения кариеса, а также расскажем о профилактике этого заболевания. А помогут нам в этом наши гости – специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами будем разговаривать о кариесе. Вот что же это за болячка такая? Что это за заболевание? Расскажите.
2: Ну, во-первых, да, действительно, кариес – это является одним из заболеваний, но у него очень много диагнозов. То есть он кариес многолик.
0: То есть сам по себе кариес – это еще не диагноз?
2: Да. Кариес, такого диагноза именно в одном слове нет. Потому что есть кариес поверхностный, есть кариес средний, есть кариес глубокий. После глубокого кариеса идет пульпит. Это тоже кариес, только
1: тоже
2: его осложнение.
1: Да.
2: Это когда уже в корень заходит инфекция, проникает. А далее, когда инфекция проникает уже даже не в корень, а из корня попадает в кость, это уже периодонтит. Это тоже осложнение кариеса. Вот.
0: Понятно. Так, мы будем, наверное, подробнее попозже. А причина у кариеса какая? Вот откуда он берется-то? Им же, я так понимаю, не заражаются?
2: Ну, могут и заражаться.
0: А, то есть даже так?
2: Да, то есть если, допустим, один зуб уже заболел, то соседний может от него заразиться.
0: Так, а вот от чего первый-то заболел?
1: Микробы. Ну, там сразу комплекс. Так как у нас в полости рта очень много микроорганизмов, и мы постоянно кушаем, и не очень хорошо чистим зубы, в большинстве своем. Поэтому образуются, остаются остатки пищи. Также у нас во рту еще есть эпителий, который слущивается, постоянно меняется.
0: Да,
1: как кожа. И вот остатки пищи, эпители и микроорганизмы, они такой образуют как бы массу такой, которая приклеивается к зубу. И патогенные микроорганизмы начинают усиленно питаться, выделять кислоты, в частности, молочную кислоту. А так как все это прилипло к зубу, мы это не счистили, естественно, что молочная кислота начинает разъедать эмаль. И глубже и глубже проникают. Да, вот,
0: то есть она чуть-чуть разъела,
1: да, чуть-чуть. Обычно

0: обычно в входное отверстие, вот, да, вот, очень-очень маленькое. Иногда его даже не видно, даже иногда не видно стоматологу, видно только по снимкам. А потом уже кариес проникает, вот если посмотреть на картинку, да, то через эмаль, эмаль же у нас самая твердая, да, как мы помним. Вот, поэтому очень маленькое узкое отверстие входное, а дальше идет более мягкая ткань и более пористая, трубчатая, как я говорила, дентин, и образуется большая полость. Поэтому иногда сверху не видно, вот бывает зуб целенький, да, вот прям целенький-целенький, просто небольшие такие полосочки. А внутри уже бывает вот такая вот полость.
1: Так, то есть я правильно понимаю, что если у меня есть вот такие вот полосочки, то, скорее всего, у меня кариес? Или нет?
0: Не обязательно.
1: Как я могу сама себя диагностировать? Это
0: не
1: вообще
0: обязательно.
1: Возможно?
0: Можно.
2: Если вы стоматолог?
0: Да.
1: Так.
0: Нет, ну нет, но еще по как бы мы обычно кариес, мы когда вы приходите к нам на прием, мы говорим, что вас беспокоит. И начинается там, вот у меня ем конфетки, там болит в каком-то месте, ем кислое, болит, у кого-то на шоколад, у кого-то на финики, именно вот на сладкое. Это чаще всего жалобы такие, что вот я съела, сильно заболела, рот прополоскал, все прошло. Это основная жалоба. Вот, бывают жалобы другого характера, когда приходят и говорят, вот запах между зубами, вот какое-то, вот что-то там вот происходит. Я не знаю что, но есть запах. Начинаешь смотреть, уже думать, почему. Да, вот одна из причин – это кариес.
2: Пища застревает.
0: Да, застревает, она не может оттуда из этой дырки выйти, вот сбоку, допустим, да, вот или здесь. Она, ну, не вычищается ничем. Вот. Ну, говорят, ирригатором помыл, вроде лучше, потом опять. То есть это вот одна из причин. Это, получается, это боль, на разные раздражители, да, это запах. И третье, воспаляется десна, бывает. Да, это вот признаки кариеса. Если какой-то, если чувствуешь, что что-то не то, вот, ну вот нет, не как обычно, то значит нужно идти смотреть, это первое, что смотрим, это кариес.
1: А нужно ли лечить зубы вот при начальной стадии? Вот, да, вы описали стадии. При начальной стадии нужно лечить зубы или только
0: тогда?
2: Более того, да. Более того, даже еще когда нет кариеса, стоматолог в состоянии заметить изменения. То есть
1: Постоянно, да, к нему ходить?
2: Да, да. Совершенно верно, да. Есть то состояние эмали, когда еще кариеса нет.
0: Когда нет полости.
2: Да,
0: а изменения уже есть.
2: Уже необходимо что-то делать. Поверхность может быть гладкой. Оно только слегка изменено в свете, такой белесоватый оттенок, налет имеет.
0: Да, обычно вот в этой области бывает, вот в этой области прям такая беленькая полосочка, матовая такая.
2: Называется пришечная область.
0: Да. Кариес стадии пятна. Так. Такое миловидное пятно.
2: Да, дырки еще нету.
1: Но уже нужно лечить.
0: Да. Есть разные методы.
1: А это именно лечение или это профилактика будет?
0: Это будет лечение.
1: А давайте это поговорим лечение. Про профилактику. Можно ли, есть ли вообще какая-то профилактика, чтобы избежать? Или вот если генетика, например, такая, что у всех в роду болели зубы, был кариес, то и у тебя тоже будет?
2: Профилактика будет. Начинается, да, на самом деле на ранних стадиях. Профилактика заключается в том, что еще на стадии беременности мать должна определенным образом корректировать свою диету.
1: То есть то, что она кушает, влияет?
2: Совершенно верно. Да? Да. То, что она кушает, влияет на то, получает ли плод те необходимые вещества, из которых строится его организм, его костная система, и в том числе его зубная система, зубной орган. Поэтому, конечно же, присутствие таких продуктов, которые имеют в своем составе кальций, обязательно. И также присутствие воды, которая имеет фтор, тоже обязательно. То есть вода должна быть со фтором.
0: Можно перебью? Очень важно. Если в этой местности пониженное содержание фтора в воде, потому что у нас по регионам оно разное содержание в воде.
2: Да, нужно знать.
0: Нужно знать.
1: А как это узнать? Наверное, где-то...
0: Можно обратиться в местную санэпидемстанцию и спросить, какое содержание фтора у нас в воде.
1: Понятно.
0: Вот, допустим, там, где мы живем, я узнавала, это Подмосковье, всего 0,1 миллиграмм на литр, а норма 1, ну, до полтора. 1-1,5, не больше, очень мало, почти что нет.
2: Да,
0: кариеса, конечно, много. В Москве, в Москве есть районы,

0: где больше фтора, есть район, где меньше фтора. Uh-huh. То есть вот, я знаю, что да, вот в Коломне, по-моему, тоже нет.
1: Так,
0: совсем,
1: это имеет
0: да.
1: значение, хорошо.
0: Да, это имеет значение. Еще имеет значение, вот если говорить про мам, заболевания. То есть если мама здорова в период формирования зубного зачатка, то как бы там будет все так более-менее. Если мама начинает болеть, даже какие-то простудные заболевания могут негативно сказаться.
1: Так,
0: на этом.
1: Понятно.
0: Это вот, да, это про маму. А так вообще профилактика, это что? Это, опять же, хорошая гигиена.
1: Угу.
0: Это уход.
1: Первая профилактика. Да,
0: да? Это, когда это, зуб, да, это когда зубы вот уже есть. Вот у ребенка начинаем чистить с первого. Появился зуб первый, надо уже его чистить обязательно. Вот. Ну и дальше тоже то, что мы рассказывали уже, все методы, да, это паста, щетка, зубная нить, ирригатор обязательно, ополаскиватель.
1: Вот если мы еще заговорили о мамах, ведь и беременная женщина тоже может заболеть, у нее зуб, да,
0: да,
1: и у нее тоже может образоваться карий, или он уже был, или ну, что-то такое, да. Можно ли во время беременности лечить зубы, и, может быть, есть какие-то противопоказания, или вообще надо подождать?
0: Ну, во-первых, когда планируешь беременность, нужно пройти к стоматологу, да, и пролечить свои зубы.
1: Это, конечно, чтобы в идеале. Ничего...
0: Это в идеале, конечно, в идеале. Но бывает так, что приходит мама и говорит, ой, у меня все болит. А, тогда уже смотришь, как болит, можно ли подождать, оставить это на потом, в каком это сроке. Потому что в первый триместр не рекомендуется вообще никакие манипуляции, потому что есть угроза выкидыша. А вот спонтанный выкидыш. Во втором триместре более такой благоприятный период, потому что уже ну, плод сформировался, он только растет. И можно лечить кариес, если какие-то, вот, ну, допустим, средний глубокий кариес, лечить поверхностные, можно какую-то просто вот сделать профилактику, обработать препаратами со фтором и немножко подождать. Можно даже удалять зубы, если это очень необходимо, если есть прям показания воспаления, да, вот вокруг зуба. Удаляют зубы, но тоже как бы вот, ну, с аккуратностью, потому что мама, надо смотреть, какое состояние здоровья мамы, потому что как она переносит беременность, есть ли токсикоз, нет токсикоза.
1: То есть надо
0: да, все это учить, да, и, да, есть ли аллергия на какие-то, на анестетики. Вот, тоже
1: ну,
0: смотрится.
1: Я так делаю вывод, что она не может сама по себе просто взять и решить, так, я беременна, лечиться не пойду. Ей нужно прийти к врачу, а он уже посмотрит, все с ней обсудит и сделает вывод, надо ей лечиться сейчас
0: конечно,
1: или нет.
0: Конечно, обязательно. И на последнем, в третий триместр тоже как бы не рекомендуется. Потому что тоже может быть прерывание.
1: Ранние роды.
0: Да, ранние роды.
1: Вот. Так, а такой вот вопрос уже конкретно про лечение кариеса. Вот смотрите, когда пациент приходит, то ему предлагают какие-то разные виды пломб. Вот вы конкретно можете посоветовать, вот как ему выбрать? Ну вот я же не знаю, мне предлагают, а я не знаю, чем они отличаются, какую лучше, ну, да, как, с чем определиться?
2: Ну, во-первых, если мы начнем с поверхностного кариеса, когда стадии пятно.
1: Так.
2: Современные методы позволяют часто лечить зуб на этом этапе, даже не внедряясь механически, то есть не высверливая. Вот. Есть препараты, которые как бы консервируют этот процесс.
0: Запечатывают.
1: Здорово.
2: Да. То есть достаточно это пятно просто обработать специальным, похожим на лак, веществом, и оно консервирует процесс, запечатывает его, и даже визуально пропадает вот этот белый цвет. То есть как бы восстанавливается эмаль на этом этапе. Вот. Что касается выбора материалов на более поздних стадиях заболевания, то я бы не стал озадачиваться пациенту вопросом, какие делать пломбы. И, кстати, и стоматолог никогда и не предлагает на выбор этот материал, потому что в каждом конкретном случае нужны какие-то определенные материалы. А здесь мы не выбираем так же, как, допустим, выбираем там помаду, допустим, да, или духи, или еще что-то. Вот. Каждый конкретный случай он требует определенного материала.
0: Ну, правда, ну да, у каждого материала свои показания.
1: Ага. Нет, просто честно, я когда ребенка приводила, сама я не лечила, а ребенка привела и спрашивали, а я в этом дуб.
2: Ну, это неверно.
0: Да, но кроме показаний, у каждого материала есть еще и цена. Вот, поэтому в стоматологии это достаточно такое дорогостоящее лечение.
1: Ну,
0: выбор есть по цене. Есть, допустим, композитные материалы, светополимерные. У них разная цена. Это зависит от разных производителей. ну и немножечко как бы от качества, да, потому что есть покрепче, есть там, да, более эстетичные материалы, лучше там блеск, прозрачность, вот это. Но есть материалы, как бы они делятся в основном на цементы и на композитные материалы. Вот. Цементы, чем хороши, они ставятся детям в основном, потому что они вырабатывают фтор. Это стеклоиномерные цементы. Они на протяжении, вот как пломба стоит, они потихонечку отдают фтор. Вот. Это вот хорошо для детей. И потом, но они не очень прочные, поэтому ставятся на молочные зубы, так как они меняются. Вот. Более прочные это светополимерные композиты, как говорят, что такие вот, ну, световые пломбы, да, или гелевая пломба, вот, да, если вот в народе как говорят. Они более прочные материалы, их уже используют на всех поверхностях, то есть на жевательной, да, помните, что 90 килограммов нагрузка при максимальном сжатии. Вот. И среди них тоже есть попрочнее, которые на жевательной, есть более эстетичные материалы, они прозрачные, как эмаль. Это на передние зубы, да, ставится там у них цветопроницаемость, полировка, вот, как бы хамелеоны такие, вот это вот, ну, в основном такие есть. Раньше были вот амальгамовые пломбы еще, да, я еще когда была маленькая, в садик там школа, наш врач ставил амальгамовые пломбы. И, ну, за рубежом сейчас их тоже ставят, у нас в России уже нет. Хорошие пломбы, они очень крепкие, под ними реже образуется кариес, стоят очень долго, да, 50 лет и больше, столько зубы не служат, да. Недостаток какой, что немножечко они токсичные на протяжении вот своей службы, да, да, да, они могут выделять пары ртути.
2: Что не доказано наукой.
0: Что не доказано наукой, но небольшие как бы поражения слизистой оболочки, как бы я наблюдала тоже, есть такое. Потом они могут амальгамово прокрашивать ткани зуба, вот что как бы, и сами просто они темные.
1: Да, они очень красивые.
0: Да, это. Но стоят, стоят хорошо. В России они не применяются. В основном у нас цементы и композит.
1: Так, понятно. Вот. А вот еще про нерв давайте поговорим. Раньше я слышала, что нерв сразу удаляли, что, видимо, так, чтобы было, в общем-то, чтобы не мешался.
0: Чтобы больше не болело, да?
1: Да, да.
0: В дальнейшем.
1: Да. А сейчас я так понимаю, что это, в общем-то, пытаются этого избежать. А вот как лучше?
2: На самом деле лучше, конечно, сохранить нерв. По одной простой причине. Если, допустим, посмотреть в разрезе на зуб, да, то мы имеем следующую картину. Допустим, у нас очень глубокая полость, да? Но еще не до нерва. Вот представьте себе подводную лодку, которая получила пробоину. И там запускается механизм борьбы за живучесть корабля. То есть прибегают матросы и накладывают специальный пластырь на отверстие и начинают запечатывать. Вот абсолютно та же история происходит на микроуровне зуба. На самом деле, если посмотреть микроскоп, то если полость начинает приближаться к нерву, со стороны внутренней поверхности зуба включается механизм запечатывания. И, на, допустим, на микроскопе можно увидеть здесь вокруг полости уплотнение. Уплотнение, которое запечатывает в виде минералов.
1: То есть он пытается защититься, закрыться.
2: Да, да, да, кальцинирование вокруг происходит. И бывает вплоть даже до того доходит дело, что весь нерв запечатывается. Бывают такие иногда ситуации. Весь нерв полностью, то есть в норме он здесь канал, а он полностью запечатался. Это происходит не всегда, это идеальный случай, но тем не менее мы должны поддержать этот зуб. Поэтому при глубокой полости, не проникающей в нерв, мы ставим сюда лечебную прокладку.
1: Помогаем ему запечататься.
2: Да, а сверху опять закрываем пломбы. Вот. Иногда бывает это помогает, иногда не помогает. Может зуб заболеть, может не заболеть. Но мы должны провести эту процедуру, чтобы побороться за жизнеспособность.
0: Ну да, потому что живой зуб всегда лучше, чем неживой. Живой зуб, он больше выдерживает нагрузку, так как он не хрупкий, он эластичный. Потому что он получает питание, зуб питание получает вот через,
1: да, через корень,
0: получается,
1: да?
0: Да, да, у него же здесь в корень входит артерия, венка, да, и нерв. Вот, и есть как бы там вот между ними еще такая ткань, вот, как бы вот так вот а мертвого

0: зубы, у него уже здесь ничего нет. Питания нет, эластичность он теряет, и просто он более хрупкий.
1: И к тому же он темнеет. Зуб без нерва всегда изменяет свой цвет.
0: Поэтому живой всегда лучше, чем мертвый.
1: Да, и стоматологи, это передний зуб.
0: Стоматологи, конечно же, по показаниям, да, и отталкиваясь от жалоб и от того, что мы видим в полости, вот, стараются сохранить. Если уже это невозможно, тогда идет удаление нерва.
2: Понятно. Теперь мы просвещены про кариес. Но я подразумеваю, что тема эта, наверное, все равно до конца не раскрыта в нашей с вами передаче. Но передача подошла к концу. Я вас благодарю. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Подведем итоги. Кариес – это процесс разрушения твердых тканей зуба. Явные признаки кариеса – изменение цвета эмали или ее структуры. Болезненная реакция зубов на пищу, особенно на сладкую, холодную или горячую. Боль, возникающая беспричинно, или неприятный запах изо рта. Лечение кариеса зубов заключается в полном удалении пораженных кариесом участков зуба и дальнейшего пломбирования. Терапия кариеса во многом зависит от глубины поражения твердых тканей зуба, а также от локализации кариеса. Зачастую кариес может стать причиной более серьезных заболеваний зубов, поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью полости рта, применять меры профилактики и не пренебрегать визитами к стоматологу. Всего вам доброго и здоровой вам улыбки!

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,

и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это, он осознает свою ошибку, он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех, впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: «Не противься злому». Эти слова Иисуса Христа записаны в Евангелии. А как же справедливое наказание человека, совершившего зло? Неужели Христос хочет оставить грешника безнаказанным? Сегодня мы говорим о принципе «око за око». На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, многим людям вообще знакома эта фраза «око за око», «зуб за зуб». Эта фраза упоминается в Библии, в том числе и в Евангелии. Вот вообще, что это за принцип такой «око за око», его история?
1: Да, этот принцип Иисус цитирует, отсылаясь к Ветхому Завету, когда говорит слова: «Вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». В этом отрывке часто видят противопоставление или радикальное отличие ветхозаветной этики от этики евангельской, что не совсем справедливо, потому что Иисус, он не отменял заповеди Ветхого Завета, а его учение, оно повторяло, во многом повторяло то древнее библейское учение, которое уже было. Он скорее, наоборот, углублял и расширял смысл тех заповедей, которым он сам учил. Но, тем не менее, вот эта вот заповедь «не противься злому», она выглядит так, как будто бы действительно отменяет заповедь ветхозаветнюю. Ветхозаветный принцип «око за око», его еще называют принцип «талиона» или принцип «равного возмездия», означает, что наказание должно соответствовать преступлению, то есть оно должно быть соразмерным. В наше время этот принцип считается устаревшим. Еще известный политик Махатма Ганди сказал, что если применять правило «око за око», то весь мир ослепнет. Он имел в виду, что если отвечать злом за зло, то это не только только умножит насилие, потому что месть порождает новую месть, и так без конца, пока мир не погрузится во тьму ненависти, взаимной вражды и ненависти. И нечто подобное говорит Иисус в своем наставлении «не противься злому», и речь здесь идет о том, чтобы не мстить за причиненные обиды, но остановить цикл насилия на себе.

0: потому что если его не приостановить, то насилие порождает еще большее ответное насилие. И оно, как правило, несоразмерно причиненному тебе ущербу. И он говорит: тебя оскорбили, а ты не оскорбляй. Не мсти, не усугубляй ситуацию, а вместо этого прояви активное добро. То есть подставь вторую щеку, отдай вторую рубашку или пройди второе поприще. И вот это суть вот этой заповеди: не протився злому. Это же правило, только в более сжатом виде, повторил апостол Павел в послании к римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми». И также апостол Петр в своем послании: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть вместо справедливого отмщения христианам предлагается делать добро, вопреки ожиданиям противника.
1: Угу.
0: И, возможно, это одно из самых главных правил евангельской этики и то, что вообще отличает христиан от всех остальных людей, которые добры к тебе только когда ты к ним добр.
1: Угу.
0: Да? Христиане нарушают эту общую понятную логику, и тем самым они как бы делают мир лучше. За счет себя.
1: Но мне вот не совсем понятно, вот, допустим, ситуация, когда человека оскорбили. Но мы не будем брать даже какие-то там очень насильственные действия, серьезные, да. Допустим, это словесное оскорбление, унижение, какое-то сравнение неподобающее. И христианин должен улыбнуться и сказать: «Добрый человек, а я тебя благословляю. И вот тебе еще кусочек пирожка в дорожку». У меня ощущение, что у человека с головой не в порядке. Вот мне кажется, я не говорю, что надо оскорблять в ответ или, простите, там, материть в ответ, но сказать: прекрати так разговаривать со мной, пожалуйста, строгим тоном. Это нужно сделать как минимум. Да, не нужно так же называть, но нужно какую-то границу выстроить. А вы говорите благословлять и делать добро. Ну и Библия говорит об этом.
0: Вот этот пример мы разберем чуть позднее,
1: когда
0: посмотрим на самого Христа, как он исполнял свой же принцип.
1: Угу.
0: А сейчас я хотел бы обратить наше внимание на ветхозаветный принцип око за око, и какие-то вопросы у нас отсеются вот в ходе размышлений над ним. Вообще, сам этот принцип, поощряет ли он месть или у него какое-то другое назначение? Откроем мы книгу «Исход», 21 глава, стихи с 22 по 25, то место, где впервые применяется этот принцип.
1: Смотрите. Еще раз главу скажите,
0: пожалуйста. Глава 21, стихи с 22 по 25. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот на этом пока что мы остановимся. Что здесь важно увидеть? Что принцип око за око действует в контексте суда, не в сфере личных отношений. То есть нельзя было просто взять причитающуюся тебе компенсацию. Выбить зуб, например, за отнятый у тебя зуб, или отнять жизнь за отнятую жизнь. Все решали на суде, решал суд старейшин. И прописанные здесь законы, они даны для того, чтобы старейшины могли вершить правосудие с точки зрения Божьей воли. Поэтому принцип око за око, оно выражает юридическую норму, согласно которой наказание должно быть соразмерно преступлению. И, разумеется, вот это выражение «око за око, зуб за зуб» не применялось буквально. Ни во времена Христа, ни в более давней древности никто никому не выбивал глаза или зубы. Оно воспринималось, это выражение воспринималось метафорически, образно. Да? То есть это был простой доступный способ сказать, что наказание должно соответствовать преступлению.
1: А каким тогда могло быть наказание?
0: И у нас есть как раз пример, который следует дальше, в 27 стихе. Посмотрите. «Если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустят их на волю за зуб».
1: Угу.

0: То есть, понимаете, наказание за причинение вреда глазу или выбитый зуб не является нанесение такого же уродства обидчику, вот в данном примере, да, но означает дарование свободы вот этой жертве. И, в свою очередь, это означает финансовую потерю для владельца этого раба. Да? То есть мы видим, что физическое насилие наказывается пропорциональной потере прибыли. Это вовсе не месть, это компенсация за ущерб. Компенсация за ущерб. То есть принцип «око за око» не поощряет месть, он несет защитную функцию, и в данном случае он защищал какого-либо человека от телесных повреждений, включая даже раба, чтобы его хозяин просто руки даже не распускал, да? Чтобы хозяин раба осознавал свою ответственность, что если ты тронешь раба, то тебе придется за это заплатить. Понимаете? То есть получается, что благодаря вот этому принципу око за око даже самые низшие группы населения, такие как рабы, имели право на судебную защиту. И таким образом у этого принципа была защитная функция. Конечно же, были случаи, когда в соответствии с этим принципом у виновного отнимали жизнь. Было два таких случая. В случае убийства, душу за душу, как здесь сказано. Да? То есть если человек убил другого человека, то отнимали у него жизнь. И в случае изнасилования женщины, обрученной или замужней. Почему это каралось смертью? Ну, наверное, потому что ущерб был уже непоправим. Тут уже ничего не изменишь. Но все-таки зачем же карать смертью, если ты уже все равно ничего не вернешь, да? Ты не вернешь убитого родственника. Да? Но здесь важно другое, что сама угроза наказания, она сдерживала от преступления. То есть необходимо было осознавать ответственность. Если ты знаешь, что тебе придется за это поплатиться, то тогда это будет сдерживать тебя от самого от насильственных действий. Да? Пример, частный пример принципа око за око – это кровная месть. Кровная месть – это не что иное, как гарантия безопасности. Страх перед мстящим родственником сдерживал человека нанести вред другому человеку, убить его. Да? В условиях, когда не было полиции, все решали сами семьи. И существовала такая вот кровная месть, как гарантия безопасности. И в Ветхом Завете мы встречаем такой термин, как «мститель за кровь» или «мстящий за кровь». То есть это родственник семьи, который назначался или который был ответственен за то, чтобы наказать преступника, отомстить за его семью. И вот страх перед мстителем за кровь или перед вот этим мстящим родственником он удерживал от преступлений. В случае же непредумышленного убийства существовали города-убежища. То есть человек мог спрятаться от них, если он совершил грех, ну, если он совершил убийство случайно, вот как описано это во Второзаконии. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня. И приводится пример. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет. Такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться в живых. То есть, поскольку существовала кровная месть, существовали и города-убежища. Но решать, кто пойдет в этот город, тоже должны были судьи, тоже должен был суд старейшин. Не мог человек сам просто так прийти и сказать, что я убил по ошибке, впустите меня в этот город, чтобы мне не отомстили. Нет, ты должен был доказать.
1: Расследование.
0: Да, да, ты все равно должен был как-то доказать свою невиновность. Вот. Ну, то есть все это было предусмотрено. И кровная месть, как пример, частный пример вот этого принципа, око за око, была нужна, чтобы ограничить безнаказанное зло. И вот за счет страха перед наказанием удерживался порядок в обществе, потому что в условиях падшего мира для порядка в обществе необходимы какие-то наказания, необходима угроза наказания.
1: Ну и, наверное, наказание – это не только сдерживание зла, но и, в принципе, наказание за зло, потому что мы знаем, что испокон веков существуют законы, и даже те страны, где существует высшая мера смертная казнь, все равно производятся преступления, совершаются преступления, которые наказываются этой высшей мерой. То есть люди все равно совершают зло. Есть, конечно, группы людей, которых, ну, определенные люди, которых это сдерживает, но также немало людей, которых ничего не сдерживает.
0: Да, мы не знаем.
1: Они думают, что выйдут из воды сухими.
0: Мы просто не знаем,

0: скольких преступлений удалось избежать благодаря такому устрашению.
1: Потому что они несовершенны.
0: Такой простой, понятный нам всем пример. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости, за проезд на красный, за ремень безопасности. Мы бы, может,

0: потому что в большинстве своем, своего времени на дороге все, да, но бывают, конечно, исключительные случаи, когда если ты сильно торопишься, то ты можешь где-то и проехать на красный и так далее. Вот. То есть все-таки страх перед наказанием, оно сдерживает, он необходим. Библейский пример в притчах Соломона. Соломон нас предостерегает от прелюбодеяния такими словами. Он говорит так: «Кто прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Соломон не прибегает к моральному закону. Он не говорит: не прелюбодействуй, потому что так написано в Божьем законе.
1: И потому что это плохо и безнравственно.
0: Кого это волнует? Он говорит: не прелюбодействуй, потому что есть ярость мужа, и он тебя не пощадит, он не мщение. То есть он тебя убьет. Вот. То есть он припугивает молодого человека, которому рассказывает свои притчи. Вот. То есть вот такие вот моменты, они необходимы в нашей жизни, да, в условиях падшести нашего мира. Когда есть угроза наказания, то, пожалуй, и задумаешься, стоит ли тебе идти на риск. Вот. То есть принцип око за око или принцип равного возмездия, он, с одной стороны, нужен для защиты тех, кто не может за себя постоять. Да? Во-вторых, он нужен для устрашения, чтобы люди не творили зло безнаказанно. И в-третьих, этот принцип защищал от чрезмерной жестокости. Потому что в древности человеческая мстительность не знала границ. И, как мы сказали, за преступление против члена семьи мстили, да, его сородичи. И зачастую пострадать мог не только сам преступник, но и его родственники. И это запускало новый виток мести, потому потом, что надо теперь из-за этих тоже отомстить. И это какая-то была бесконечная вот эта вот необузданная мстительность. Вот, и даже мелкий конфликт мог перерасти в кровопролитную вражду. И вот чтобы изменить эту ситуацию, как раз Господь и учреждает вот такую судебную систему, где есть этот принцип, основанный на равном или симметричном воздаянии. То есть компенсация ни в коем случае не должна превышать ущерба. Вот это железное правило. И в Библии есть пример того, какие формы принимала кровная месть до введения принципа око за око. Вот этот пример. Сыновья Иакова, Симеон и Леви, отомстившие за свою сестру Дину, которую изнасиловал Сихем. Это было тяжкое преступление, оно каралось смертью, безусловно. Но чтобы загладить свою вину, Сихем пообещал взять Дину в жены и предложил богатые дары родственникам, отцу и братьям. Но все это не помогло. Симеон и Леви пришли в город, когда те все страдали после болезни, и они покарали не только Сихема смертью, но и вообще весь город. Да? Вырезали всех мужчин, имущество разграбили, а женщин и детей увели в плен.
1: То есть там они, по-моему, обрезались, да?
0: Да, да.
1: То есть они были готовы к израильтянам примкнуть,
0: они
1: стать израильтянами.
0: Они уже сделали шаг навстречу, да, весь город. Но они отомстили совершенно несоразмерно тому ущербу, который понесли. Вот. Поэтому вот подобную жестокость и должен был обуздывать этот принцип око за око и зуб за зуб. То есть в Ветхом Завете этот принцип был дан не для того, чтобы поощрять мстительность, а чтобы ограничивать
1: как
0: жестокость.
1: Как раз наоборот.
0: Чтобы ограничивать жестокость. Да. И это был, на самом деле, большой шаг в понимании справедливости для древних людей.
1: Но это Ветхий Завет. Мы теперь можем, наверное, к новому, да, обратиться.
0: Да, да.
1: Что, если, в принципе, в законах Ветхого Завета все и так было достаточно справедливо? То есть, вот как вы сейчас описали, ограничивали мстительность, равное возмездие, то есть в общем-то, закон был нормальный, да? Не попустительский, но и не жестокий. Почему Христу надо было изменить, так скажем, его? Ну, по крайней мере, он это на словах сделал. Он призвал не око за око практиковать, там вы слышали, что сказано древним, око за око, а полную милость проявлять к обидчикам. Что это такое?
0: Да, выглядит так, как будто бы Иисус противопоставляет свой принцип «не протився злому», вот этому ветхозаветному принципу «око за око».

0: Но он на самом деле не противопоставляет. Иисус не говорит о том, что принцип справедливости должен быть отменен, и что судьи не должны основывать на нем свои решения. Он адресует свой принцип не к судебной системе, а к сфере личных отношений. То есть он обращается к людям в их обыденной их личной жизни. Да? То есть пусть судьи выносят свои справедливые решения. Виновный должен понести наказание за причиненный вред. Пускай преступник понесет наказание, пускай заплатит компенсацию. Это все работает. Но что касается личных отношений, личных обид, то не стоит воздавать злом за зло, не стоит искать отмщения. То есть таким образом Иисус говорит, то, что он говорит о личном, видно что даже из примера, который он приводит в Матфея 5:39. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Можете себе представить, как выглядит удар в правую щеку, если человек стоит напротив вас и бьет правой рукой?
1: По левой должен быть удар.
0: Удар должен прийти по левой.
1: Да.
0: В правую щеку он может попасть только тыльной стороной ладони.
1: Ага.
0: И это не удар, это пощечина, это оскорбление.
1: Ага.
0: То есть Иисус даже не говорит о том, что чтобы не защищаться в бою, так скажем.
1: Угу.
0: Да? Он говорит о случаях, когда тебя оскорбили, когда тебя унизили. Вот в таких случаях не нужно как бы оскорблять в ответ, да, или поставь еще и другую щеку. Вот. То есть речь не о насилии, а об оскорблении. Иисус призывает не отвечать на оскорбление, и в этом большая разница между тем, как применяли принцип око за око в Ветхом Завете, и тем применением, которое осуждает Иисус, потому что люди сместили применение принципа в личные отношения. Никто им такого права не давал. Но Иисус комментирует, он уточняет, как нужно соблюдать действительно это правило, да, или где его не следует соблюдать. Скорее так, он исключает ту сферу, в которой это правило неприменимо, но которое применялось сплошь и рядом. Вот. Например, как мы можем это, да, применить сегодня? Если, допустим, произошло ДТП, да, кто-то въехал вам в машину, нарушил правила дорожного движения, должен человек заплатить компенсацию за причиненный ущерб? Конечно, должен, да, потому что, ну, почему я должен за это платить, если это его вина, да? Это нормально, это справедливо, и я вправе потребовать этой компенсации. Но бывают случаи, когда тебя на дороге подрезали, допустим, и ты обгоняешь этого человека и подрезаешь ему в ответ, провоцируя аварийную ситуацию. И это уже месть. Это уже как бы ответ за причиненную обиду. Вот в таком случае этот принцип не должен действовать, принцип око за око. Да? Вот. То есть всякий раз, когда нас обидели, когда оскорбили, когда задели наше самолюбие, мы не должны отвечать тем же и не должны применять принцип око за око в сфере личных отношений.
1: Ну, то есть, если, опять же, вот эту ситуацию на дороге взять, если кто-то въехал в машину христианина, так скажем, и там очень большой ущерб, христианин вызывает службу, там, ГАИ, да, и все оформляется, и назначается, как бы, эта экспертиза, и он не отказывается от компенсации. Но если при этом тот, кто в него въехал, начинает его крыть трехэтажным, но христианин не будет этого делать в ответ. Он это стерпит, ну, как бы снисходительно к этому отнесется, но службу он вызовет все равно, чтобы получить компенсацию за ремонт машины. Но он не будет опускаться до ответных оскорблений.
0: Да, да, вот примерно так. В законе Моисея Было предписание избегать мести и мстительности. Вот, например, в книге Левит сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Да? Или в книге Исход такой пример: «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи к нему». То есть тоже призыв не мстить. Да? То есть когда тебя обидели, ты не можешь отплатить той же монеты. То есть Ветхий Завет не допускал применения принципа око за око в личных отношениях и учил за зло воздавать добром. Поэтому, опять же, мы видим, что то, что Иисус здесь, он не создает что-то нового, да, он обращает внимание людей к старым библейским

0: этическим принципам. И интересно как раз, когда, как сам Иисус соблюдал этот принцип.
1: Да, не вот воздавай. Я помню тот вопрос, который я задала, что действительно благословляйте людей и за зло вы добром платите. Нужно ли действительно, ну действительно ли это буквально?
0: Да, и как он вообще следовал принципу подставлять другую щеку, подставлять другую щеку? Потому что однажды ему все же дали по щечку. И вот когда первосвященник его допрашивал о его учении, Иисус ему отвечал, говоря, что я всегда все говорил открыто, спросите у людей. О чем я учил о моем учении? Зачем вы меня допрашиваете? Да? То есть он вежливо перенаправил его спросить людей, которые его слушали.
1: Свидетелей, так
0: скажем. Да. И вот что произошло. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». То есть... Как реагирует Иисус? Он не молчал безропотно, но и не оскорбил в ответ. Оставаясь кротким и смиренным, Иисус обличил несправедливость. Но сам отказался мстить в ответ, да, исполняя свои же слова на горной проповеди. То есть вот, мне кажется, так, ну, так примерно должно выглядеть наша ответная реакция на оскорбительные действия со стороны других людей. То есть мы можем людей призвать к ответу и к ответственности за их оскорбления, вот. Но при этом самим отказываться от мести. Вот. Поэтому выражение «око за око» в Библии не призывает к мщению, а представляет нам судебный принцип, и согласно этому принципу преступление не должно, или наказание не должно превышать преступление, а быть равным и симметричным. И это не отменяет деятельности светских судов, которые имеют право наказывать преступника. Апостол Павел говорит, например, следующее. Римлянам 13:4. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». То есть кто такой начальник здесь? Это представитель власти.
1: Вот как раз он отмститель.
0: Да, он отмститель.
1: Незаинтересованное лицо.
0: И он, да, опять же, поднимает ту же самую древнюю мотивацию. Бойся его, потому что если ты делаешь добро, но жди тогда наказания, жди ответственности.
1: То есть отмститель не я, а отмститель, там, например, в случае действительно преступления какого-то, когда что-то противозаконное совершено, не я отмститель, не народный суд.
0: Как,
1: да,
0: и в древности, а отмститель это установленная судебная система, силовая структура. В древности это семья, да, или клан, на нее возлагалась вся ответственность, когда не было полиции. Сейчас это государственные структуры. Вот. А что касается же нас, то в Новом Завете Иисус заповедует быть нам праведнее, чем книжники и фарисеи, да, и он призывает не отвечать злом за зло, но даже вопреки ожиданиям обидчика делать ему добром, тем самым заканчивая цикл насилия на себе и способствуя или останавливая распространение зла в этом мире.
1: Да, ну тут как бы времени у нас уже мало остается. Я хочу еще как бы добавить кое-что, что каждый из нас, я думаю, в своей жизни понимает и по-своему чувствует этот момент, когда надо промолчать и простить. Ну, просто промолчать, отступить и не ввязываться, не усугублять. То есть, но иногда наша плотская греховная природа рвется в бой за справедливость. Он мне слово, я ему два. Но просто в какой-то момент мы можем остановиться, отступить и внутренне хотя бы этого человека благословить и уйти. Вот уйти с этой позиции, дальше драться, даже если это просто словесная перепалка.
0: Да, надо иметь какую-то мудрость, наверное, и чтобы не быть таким терпилой, что ли, как
1: вот сказать, этот баланс. Да?
0: Чтобы человек тоже имел уважение к нам, вот, и в то же время не отвечать ему таким же злом.
1: Да, пусть Бог умудрит нас, как говорится, даст нам разумение в таких ситуациях. Итак, спасибо, Михаил Сергеевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга».

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Святой Дух. Как можно его себе представить? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Леной очень рады вновь приветствовать Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что будет очень интересно. Лена, вот есть ли что-то в Священном Писании, что позволяет нам представить себе, как выглядит, что такое Святой Дух?
2: Ну, вот буквально первые тексты Священного Писания, книги «Бытие», они... ну, как бы дают такое, ну, понимание, что ли, и можно это представить себе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
1: Угу.
2: То есть это...
1: Сущность какая-то.
2: Да, это, ну, как бы картина такого... творческого момента.
3: Ну, что может быть такое «дух», да, там слово «руах» используется.
2: Ну, да.
3: Это то же самое, что у нас в русском языке, то есть это дыхание,
2: ветер,
3: да. Ветер, угу. Движение воздуха. А есть еще в Священном Писании, еще «Дух Божий», это что такое-то? Вот третья личность, да. Это личность божества.
1: Александр, вот вы очень интересно сказали в перерыве, я говорю, ну как же вот личность, это почему-то представляется как будто бы трое, как будто бы вот не единый Бог, а как будто бы трое, три личности. А вы мне такое сказали, что ну ведь вот Иисус Христос разговаривает с Отцом,
3: разговаривает,
1: значит, это две личности.
3: Да, и один из них умер, а второй его воскресил.
1: А второй его воскресил. Да. И сейчас мы говорим о том, что Дух Святой – это третья личность Божества.
2: Но и мало того, при крещении Иисуса Христа, да, явлены были все трое. Да?
3: Да.
2: То есть Иисус Христос принимал крещение, и голос Бога, да, Отца, говорил: «Се, Сын мой возлюбленный».
3: Да.
2: И Дух Святой присутствовал в качестве голубя.
3: Да, и давайте посмотрим, где они впервые вообще встречаются. Вот все трое, да? Опять самое начало Библии.
2: Да, но это, да,
3: Бытие, начало, первая глава, первый и второй стих.
1: То, что Лена прочитала.
2: Да.
3: Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть мы говорили, что вначале вот этот вот, глагол «бара» относится только к творческой силе Бога, то есть творение из ничего. Арамейский корень «бар» означает «сына», да, «сына». Mm-hmm. Вот, то есть здесь есть...
1: То есть «сыном сотворил Бог».
3: Через «сына», да, и мы... Помните, была передача, да, когда мы говорили о том, вот две передачи назад, да, мы как раз говорили о том, что через Христа Бог сотворил, через своего Сына, да, им создано все, что на небе, вверху, на земле и так далее. Вот.
1: Опять же, как это было, не можем себе представить, да, потому что это непостижимо человеческому разуму.
3: Да, потому что мы такого никогда не видели.
1: Угу. Вот. В нашем опыте такого нет.
3: Такого нет. Нам всегда тяжело представить того, что нет в опыте. Угу. Вот. То есть здесь мы включаем наше воображение. Но, а Моисей нам просто пишет, что после этого сотворения земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, да, и Дух Божий что делал?
2: Носился над водой.
3: Носился. Вот этот вот руах, да,
1: Дух Александр, Божий. Вот создавая этот слайд, вы выбрали тут картину Айвазовского,
3: да,
1: известную,
3: Иван,
1: да?
3: Айвазовский, да, сотворение мира, да.
1: Сотворение мира, то есть вот так вот.
3: Но это был верующий человек.
2: Но, да, но он-то увидел это в природе. То есть вот то, что он изобразил, да, он же это,
3: вот
2: он увидел это.
3: Объяснить пытается тем, что он видел. А что он видел? Он видел и любил море, облака, да,
2: да.
3: Солнце, как свет, вот, пробивается сквозь тучи. Да? Вот он попытался здесь изобразить триединого Бога, как бы,

0: да, в этой картине. Я, кстати, считаю, что у него получилось вот, на основании. Бог все равно хочет, чтобы мы, читая Священное Писание, все равно пытались его понять. А он нам рисует образы какие-то в Священном Писании. Вот, в частности, самая древняя книга – это книга Иова. Это самая древняя книга Священного Писания.
1: То есть считается, что она даже раньше была написана, чем Пятикнижие Моисея.
0: Да, то есть считается, что Моисей, когда пас скот своего тестя Иофора, да, нашел его вот на Синае, он нашел глиняные таблички и дописал к ним начало и конец. Вот так считается. Ну, потому что именно вот стиль письма, которым написана вот, основная часть этой книги, да, это очень-очень древний стиль. То есть это явно старше, чем даже книга «Бытие». И там вот как раз есть такие слова, да, что «Дух Божий создал меня». Это книга Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это вот то, что в Ветхом Завете говорится «Руах Элохим», то есть Дух Божий, или там «Руах Адонай», да, то есть Дух Господа, и либо Святой Дух «Руах Кодыш», то есть Святой Дух.
1: «Дух Божий создал меня». То есть тоже вот три единства,
0: вот так,
1: да?
0: Да, то есть, да, через Духа Святого. То есть мы видим, что Священное Писание говорит нам, что и Дух Святой, Дух Божий принимал участие в создании нашего мира. То есть Бог действительно три единства.
1: Бог своим духом, так ведь тоже можно сказать,
0: да,
1: что
0: да,
1: Бог
0: да.
1: творил духом.
0: Творил духом, да.
2: И Иисус, говоря с Никодимом, он тоже ему сказал, что, что должно тебе родиться свыше. От Духа Святого.
0: И от Духа, да. И быть сыном
1: от
0: Отца.
1: Воды и Духа.
0: Да. И быть сыном Отца Моего Небесного.
2: Да.
0: Вот
2: да,
0: и что
2: да,
0: такое, да.
2: Да. Вот, то есть это вот это вот действие опять творения, пересотворения, да, как бы?
0: Да. И вы знаете, что в Священном Писании очень часто эти три личности опять встречаются вместе, причем вот там тут в явном образе. Когда Иисус прощается со своими учениками, это последняя глава Евангелия от Матфея, 28-я, последние стихи, да, говорит очень важную вещь. Говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть и на небе, и на земле, это уже воскресший Христос, да? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и
2: Святого Духа.
0: Одно из ключевых событий Вознесения Иисуса Христа, вот эти слова он говорит, дана мне всякая власть и на земле, и на небе, идите, крестите им во имя Отца, Сына и кого?
2: Святой
0: Дух. То есть Святой Дух стоит в одном ряду с Богом Отцом, с Богом Сыном и Сам тоже стоит. Вот он стоит в этом ряду. Это три единых.
1: Дух Божий очень часто употребляется.
0: Дух
1: именно
0: Божий,
1: такой.
0: Да.
1: Дух Христов.
0: Дух Христов,
1: Божий.
0: Дух Божий.
1: То есть это все.
0: Дух Христов, Дух Божий, да. Очень часто используется. В Ветхом Завете обычно используется выражение вот как раз это Руах Элохим или там Руах Адонай. То есть Дух Божий. А в Новом Завете как раз именно вот Святой Дух очень часто используется. Особенно у апостола Павла.
2: Ну, и вообще очень интересно, например, в Евангелии от Иоанна, да, Иисус Христос в 16 главе говорит, что если я не пойду, да, то Дух Святой не придет.
1: Да. Если я не,
2: то
1: есть, не пойду к Отцу.
2: Да, если я не пойду, то Дух Святой не придет. И Он говорит, что Он будет утешать вас, научать, обличать, наставлять.
0: Там как, то есть, как Он говорит, другого утешит.
2: Да, да.
0: Такого же, как и я,
2: да,
0: вместо меня.
2: Да, да.
0: Вместо меня. Вот, то есть он как бы заменяет себя, да? Кем можно Бога заменить?
2: Духом Святым.
0: Только Богом,
2: и,
0: да.
2: И самое-то главное, да, если Иисус Христос, да, в человеческой плоти пребывал в определенное время, в определенном месте, да, то Дух Святой пребывает везде и всюду.
0: Да,
2: он пребывает
0: вот
2: в каждом из нас.
0: Да. Вот эта фраза ключевая, давайте мы ее запомним, да. Очень часто будем к этому понятию о вездесущности Бога. Что Бог везде Духом Святым Своим пребывает. Обязательно, да? А давайте сейчас вспомним еще одну ключевой момент в истории человечества. Это крещение Иисуса Христа. Когда Иисус из Назарета становится вот этим, кого ждали, Машех, да, то есть помазанный, Христом становится. То есть Христос – это помазанный Мессии, да,

0: когда он, значит, принимает на себя Святого Духа в реке Иордан, 27-й год нашей эры. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 и 17 стихи. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса». И вот, смотрите, Иоанн увидел Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. Да? И все глаз, да, на Христа, «Се глаз небес, глагольщий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть мы здесь видим опять троих. Это значит Бога Отца, Его голос, да, Святого Духа и самого Иисуса Христа, то есть Бога Сына. Это ключевой опять момент. То есть опять здесь нам показывается вот эта вот Троица. Кстати, Иоанну Дух Святой сказал, он говорит, мне Дух Святой сказал, на ком увидишь Духа. Да? Бог сказал. «Велевший мне крестить, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего с неба, тот и есть крестящим Святым Духом». Вот.
1: Это кто так сказал?
0: Иоанн Креститель сказал. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава.
1: А, это ему Бог так сказал.
0: Да, и он свидетельствовал об этом. Вот помазанный, вот он, засвидетельствовал сам Иоанн Креститель. Это было его как раз свидетельство.
2: Ну, и он о нем же говорит, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, да. То есть он видит в нем Спасителя, тот, который, ну, спасет каждого человека приходящего.
0: Да, да. То есть это его функция была засвидетельствовать, обозначить Спасителя мира, вот Иисуса Христа. Потому что пришла полнота времени, как апостол Павел потом напишет, да, и в наш мир родился Спаситель Христос, Сын Божий. И вы знаете еще, что в Священном Писании понятие «Дух» и «Бог», «Господь» взаимозаменяемы. Вот как, давайте посмотрим, как апостол Павел в послании к Коринфянам, 12 глава, когда он рассуждает о дарах духовном, духовных дарах в церкви, да, смотрите, что он пишет.
1: Который Бог дает, да?
0: Который Бог дает, да.
1: Наделяет людей.
0: Наделяет, да, свой народ. Дары различные, но Дух один и тот же. Служения различные. А кто теперь написан?
2: Господь.
0: Господь один и тот же. Действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Дух, Господь и Бог. Да? То есть это у апостола Павла взаимозаменяемые вещи.
2: А мне кажется, не взаимозаменяемые, а объединяющие.
0: Ну и объединяющие.
2: Да, объединяющие. Да. То есть Дух, Господь и Бог – это единство.
0: Тоже, да,
2: это единство.
0: Да.
2: Да.
0: То есть объединение. Да, да, он об этом он да. и имеет в виду как раз, да. То есть это одно и то же, по сути.
2: Да, да? Что ну, как раз нам, читающим слово, да, чтобы он постоянно это подтверждает, чтобы мы не сомневались в этом. И не пытались что-то, из, ну, как бы сказать, отсечь кого-то от ипостаси Божией. Да.
0: А вот Лука нам теперь пишет, это Деяния апостолов, 5 глава, 3-4 стихи. Это история Анании и Сапфиры, да? Которые решили солгать, что, то есть, ну как ведь, мы с вами изучали, какая была первоапостольская церковь, да, что там было. Там, значит, люди настолько были близки друг к другу, что продавали свое имение, там, кто что имел, земли, и вносили средства для церкви. Вот и Анания с Сапфирой сказали, что продали за одну сумму, а принесли, то есть, вернее, продали за одну сумму, а принесли и сказали меньшую. Да? Вот. И Петр как раз говорит к Анане, да, говорит, Петр, то есть, вернее, Анания, да, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому. Смотрите, ему можно попытаться солгать. И утаить из цены земли, чем ты владел. Не твое ли это было и приобретение, да? То есть упрек-то не в том, что ты там что-то не отдал, а в том, что ты сказал, что это все, что, ну, за что
1: ты я... Ты сказал неправду.
0: Ты неправду сказал, да. Вот, не в твоей ли было это все власть находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал кому? Богу, а не человеку. То есть солгать Духу Святому, вот здесь же написано, да, это что означает? Солгать кому?
2: Богу.
0: Богу, да. То есть апостол Петр считает Дух Святого кем? Богом. Богом. То есть солгать Духу Святому, это то же самое, что солгать

0: Богу. Более того, в Священном Писании о Духе говорится так, что показаны его такие личностные какие-то свойства. Да? Вот тоже, в той же самой главе 12, первое послание апостола Павла к Коринфянам, да, где говорится о дарах духовных. Там написано, что одному дается духом слово мудрости,
1: одному
0: духом, да, духом вера, другому там чудотворение, иному разные языки, иному истолкование языков. И подводится как бы итог. Все же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему что.
1: Угодно.
0: Ну, есть желание. В оригинале написано, как он хочет. Кто хочет? Он хочет. А кто это? Дух Святой. Говорим о Духе Святом, а у него есть желание. А это свойство личности. Это свойство личности. То есть иметь какое-то желание, какой-то выбор. Вот как ему угодно. Тот же самый апостол Павел в послании к Римлянам, уже 8 глава. Да? «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас». Что-то он делает сам, да, ходатайствует за нас. «Воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Знает, какая мысль у кого?
2: У Духа.
0: У Духа. Если бы это была какая-то сила такая абстрактная, бесформенная, да, вот есть такое мнение, что Святой Дух – это как бы сила Бога, то, извините, какая у него мысль у этой силы?
1: Сила, энергия, да?
0: Да, то есть, а у него есть мысль. То есть испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Это не Дух человеческий, потому что он что делает? Он ходатайствует за нас. Это как раз тот вот проклятый, тот утешитель вместо Христа. И у него есть мысль, потому что он ходатайствует по воле самого Бога Отца.
1: Ну, Бог.
0: Это опять три единицы. Это Бог, конечно. Да, и у него есть мысль. Вот. То есть это такая личностная характеристика уже.
2: И вот, наверное, когда мы хотим как бы руководить, да. Богом, да, то вот это является богохульством. Все-таки Бог...
1: Что значит, когда мы хотим руководить Богом?
2: Руководить Богом, то есть тогда, когда мы просим что-то не по воле Божией. То есть мы хотим осуществление воли своей.
0: Манипуляция. Называется.
2: Да, в жизни там, своей или в жизни наших близких, да. То есть вот все-таки, да... Иисус Христос сказал, что будете просить во имя Мое, да? Но во имя-то Его, тогда это имеется в виду, что по воле Его.
0: По воле, да.
2: Да, не просто, то есть я имею какое-то желание, прошу о чем-то, да, и говорю по воле, да, во имя Иисуса Христа. И тем самым, да, как бы, свою волю...
0: Манипулировать,
2: да,
0: Богом.
2: Свою
0: вот
2: волю.
0: Ты же обещал, да. Там, если я буду во имя Иисуса Христа просить, да. А во имя ли ты его просишь?
2: Да, да, да.
1: Очень то здорово. Есть надо всегда просить и говорить, но только по воле твоей. То есть, если есть на это твоя воля, то
2: ну,
1: тогда...
2: Ну да, да. То есть, нужно понимать, что не мы руководим Богом, а что Бог... Он Творец вот. И Создатель, и Он дает жизнь каждому человеку. И Он знает, что лучше для каждого человека
0: когда
2: в тот или иной
0: Духом
2: момент.
0: Когда мы вводимся Духом Святым, когда мы хотим исполнить волю Божию, и когда она начинает свершаться в нашей жизни,
2: да.
0: Тогда все, о чем бы мы ни попросили, что
2: да, да,
0: вот
2: да,
0: нам тогда... будет исполнено. Да. Да.
1: А как вот в общий контекст наших размышлений поместить сейчас то, что мы говорим о Троице? Мы говорили о Боге Отце, о Боге Сыне, о Духе Святом. А как это вписывается вот в общую тему о том,
0: что... При едином Боге.
1: Да.
0: Конечно, мы об этом сейчас и говорим.
1: Нет. Как то это есть... вписывается в нашу общую тему о небесном святилище, о плане спасения? А, вот почему мы об этом говорим?
0: Сегодня у нас отдельная тема, а об этом мы еще будем как раз говорить в следующих программах, как это вписывается. Угу. Мы уже об этом намекали, когда исследовали святилище, да? Угу. Но сегодня мы что можем сказать? Что когда мы видим престол Божий, мы видим, первое, Бога Отца, сидящего на троне, да? Угу. На престоле.
2: Второе, мы,
0: да, Бога. И перед ним стоит, значит, менора семисвешник, угу. который является символом народа Божьего. А в нем масло, который является символом
2: Духа Святого.
0: Духа Святого. Это Священное Писание. Мы с вами доказывали раньше.
1: И помните? Там еще посреди этого светильника ходит Иисус Христос.
0: Да. Да. И вы знаете, вот он вот, очень хорошо сказано, что и действительно так написано, что посреди семи светильников, то есть

0: Христос в церкви своей.
1: И Дух Святой наполняет церковь. И Он ходит, и Он заправляет этот самый. То есть
2: очень
1: задача
2: здорово, Александр.
1: Священника. Мы же когда это все изучали, мы говорили, что именно священник туда это масло заливает, да?
2: Вот никогда я эту тему не связывала со святилищем. Я поэтому очень благодарна.
1: Да, мы еще, это, что мы еще вы будем так касаться. То есть мы не зря святилище изучали, мы сейчас будем его применять к Святому Духу, как. Вот, а потом у нас еще тем-то храм Святого Духа сейчас, да,
0: то есть, то есть к жизни каждого человека.
1: Да. Понимаете, этот светильник должен загореться у нас здесь, вот тут. Как это сделать? Вот мы об этом как раз и будем в последующих программах говорить.
2: Ну что ж, огромное спасибо. Мы ждем следующей встречи с нетерпением. До свидания.
1: До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
4: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий.
1: 1,
2: зеленый.
1: 2,
2: желтый.
1: 3.
2: Оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
4: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
4: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
4: Красный.
1: Охотник.
4: Оранжевый.
1: Желает Ж.
4: Желтый.
1: Знать.
4: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
4: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
4: Я!
3: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
6: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
5: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
2: Можно с вами?
3: Пойдем, Лёлик.
6: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
2: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
6: Никто не хочет идти в ковчег.

0: «Так, я звал всех соседей, всех друзей».
1: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
0: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных».
1: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
2: «Всех животных, которые жили на земле».
1: «И слонов?»
2: «И слонов».
1: «И жирафов?»
2: «И жирафов».
3: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
4: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
5: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
6: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
7: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
6: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница.
7: Здравствуйте.
6: Веселинка.
7: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
6: Итак, давайте познакомимся. Ой. Как вас зовут?
3: Славик.
6: Славик. Славик. И Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница. Мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
3: Я хочу сидеть.
7: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Эти рюкзачки все мои.
6: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят. Настя, это...
7: Да.
6: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
7: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
6: Ну, понятно,
7: так,
6: да, хорошо.
7: В другом рюкзачке у меня одежда.
6: Вот она.
7: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
6: Да-да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачки?
7: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
6: Да.
7: Но вы
6: да.
7: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
6: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
7: Без чего? Книга?
3: Такая красивая.
7: Одна книга?
6: Да.
3: И одна такая красивая.
6: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
7: Интересно.
3: А зато она еще красивая.
7: А смотри, сколько бусин.
6: А вот это необычная книга.
7: Да.
6: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
7: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
3: Давайте.
6: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
7: Так.
6: И в этой изобилии есть абсолютно все.
7: О, интересно, а что там есть?
6: Вот. Там яблоки.
7: Запросто.
3: Инопланетяне.
6: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
3: Мороженое.
6: Мороженое, груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
6: да.
3: Там конфеты.
7: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
6: Да.
7: А что там еще есть?
6: Там и игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
7: А рюкзаки есть?
6: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот

0: страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
1: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
1: побежали,
0: что там такое.
1: Побежали, посмотрим.
0: Конечно, пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
1: профессор,
0: да.
1: Батичок, а почему они все это оставили?
0: Вот самому интересно, Веселинка.
1: Давайте посмотрим.
0: Ты молодец.
1: Давай-ка
0: вместе с тобой прочитаем.
1: Так.
0: Ну-ка, давай, что там?
2: Я прочитаю.
0: Давай.
2: Мы оставили...
0: Мы
2: оставили...
0: Так.
2: Эти...
0: Угу.
2: Фрукты...
0: Так,
2: Потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
1: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
1: Профессор Бодрячок, смотрите.
0: Так, давай.
1: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
1: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
0: Вот они что-то написали. Мы оставили.
2: Вещи.
0: Потому что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
1: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, Веселинка!
1: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Как здорово.
0: Так, давай-ка почитай.
1: Так.
0: В рюкзаках. Ага, так, Славик.
2: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
2: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
1: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
2: Да.
1: Как бабочка.
0: Вот.
1: Давайте.
0: Вот.
1: Как бабочка.
0: Правильно.
1: Посмотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
1: Игрушек много.
2: Надежка еще одна.
0: Так,
1: и машинки есть. Хорошие
0: давай посмотрим.
2: Мы оставили.
1: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
1: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились.
2: Эти игрушки потому
0: что... Так, мы оставили вам эти игрушки, Веселинка.
2: Потому что...
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
1: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
1: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
1: Да.
2: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
2: Я тоже.
1: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, когда...
2: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
2: У меня они теперь...

0: Вы на чердаке-то вообще, вот. У бабушки. Вот. На моем чердаке.
1: Вот.
2: А
1: вот
2: давай... Поэтому все нужно в меру.
1: А давайте проведем эксперимент.
2: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
1: Пойдемте.

0: Видите, стаканчики, да?
1: С водой.
0: С водой.
1: Так.
2: Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
1: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
2: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
1: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
1: Понятно. Ну что?
2: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду. Но!
2: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
2: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
1: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
1: Это как-то...
0: А вот очень просто.
1: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
1: Так.
2: Графин.
0: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички.
1: Так.
0: И посмотрите, что получается. Я лью.
1: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да.
1: Ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: Так. И что мы увидели с вами?
1: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да. Но если воды становится слишком много,
1: да,
0: то тогда это уже и не так уж и хорошо.
1: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
1: Давайте.
0: Я
2: не заметила, что
0: сделал вот такую вот штучку.
1: О, как интересно.
2: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
1: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
2: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
1: Так.
0: Ты будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка. Да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
1: Ну, профессор Бодрячок, ну ливай!
0: Мы льем. Ля-ля-ля-ля. Так вот мы льем. Да, так. И что вы замечаете?
1: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
1: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
1: С этим поделиться.
0: Совершенно.
1: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
2: И как с нами из я забыла, как с страны.
1: Страны изобилия.
0: Страны изобилия. Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
1: Как интересно.
2: Как часы песочные.
0: Делиться. Можно поделиться.
1: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
1: Ух ты.
0: И если у кого есть еда, поступай так же.
1: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
1: Да.
0: Вот.
1: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Давай поделись с нами,
1: Держите.
2: Бананчик.
0: Да.
1: Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
2: Да.
0: Вот молодец, какая у меня Веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
2: У тебя 4 бананчика.
1: А вы любите делиться?
2: Да.
1: А чем вы любите делиться?
2: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
1: Ой,
0: да?
1: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
2: А я делюсь.

0: Я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
1: Я обязательно к тебе в гости приду.
0: И печеньками.
2: Я тоже люблю делиться. Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
1: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется «Поделись-ка».
2: Как?
1: Хотите, я вас
0: поделись-ка?
1: Да.
2: Поделись-ка?
0: Да.
2: Я такого никогда не слышал.
1: Веселинка,
2: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее. Что же это за поделись-ка такая?
1: Для поделки нам понадобится...
0: Два кубика.
1: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
2: Один для нас, Настя.
1: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
0: А зачем тут?
1: Смотри.
0: Квадратики нарисовала.
1: А вот зачем.
0: И здесь это еще дырочка.
1: Да, правильно.
0: Чтобы вырезать, что ли?
1: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
0: Мне
2: вот такие. Ну, давай.
1: Какие
2: давай.
1: Нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
2: Вот так вот.
1: Давай я тебя подержу.
2: Мы почти уже вырезали.
1: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали. Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша поделиська была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
0: Я видела.
1: Давайте заклеим.
2: Вот надо их
1: наши
2: приклеить.
1: Фигурки. Вот. Красный треугольник.
2: Дом такой у нас.
1: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
0: Так. Наши сколы
1: расклеились.
0: Вам не заболеть.
1: Давай кружочек еще, да?
0: Мне еще кружочек.
1: Кружочек.
2: Давай.
1: Смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Сюда мы еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
0: Да. Мороженка.
2: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
1: Ой, как интересно.
2: С домами. Поделись-ка с домами.
1: Так. Теперь мы берем.
2: Вот
0: и грибочек. Это домик грибочек. Мне надо его было. Будет раскрасить.
1: Молодцы.
0: У меня будет
1: хороший у вас получился поделись-ка. Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
2: Вот.
1: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
0: края
1: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку. Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
2: Вот. Аккуратно.
1: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиська у нас получилась.
0: Убегающая путь.
2: Ну,
0: это получилась коробочка. Ну так открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
1: Ух, какое!
2: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
0: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
2: А то я думал, как же это... Почему же она называется «Поделись-ка»? Как делиться-то?
1: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
2: Правильно,
1: вот смотрите.
2: Ты правильно...
1: В коробочку можно положить...
2: Так.
1: Все, чем вы хотите.
0: Можно я хочу?
1: Поделиться, держи.
0: Я хочу.
1: Вот это хотите. Отлично, держи.
0: Так.
1: То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
2: Ой, как хорошо это.
1: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
2: Очень интересная.

0: сиделка.
1: Да.
0: Это значит, Катя, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
1: Да.
0: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
1: Угу.
0: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
1: Да.
0: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
1: Пока, ребята, пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос
1: весть второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим: пал, пал Вавилон. Возникает вопрос: а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
0: Да.
1: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон».
0: Усилить, наверное, там мысль, значение.
1: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна. Откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
0: Иоанн
1: тот же, что и автор книги Откровения.
0: Хорошо.
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1:51. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом это, здесь аминь, аминь.
0: Говорю. И это не первый и последний раз.
1: Значит, нет, это постоянно.
0: Христос использовал.
1: В Евангелии от Иоанна,
0: да,
1: это постоянно.
0: Истинно, истинно, да.
1: Истинно, истинно говорю тебе.
0: Да.
1: Не случайно так используют.
0: Я думаю, что нет.
1: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
0: Давайте.
1: Книгу «Исход», 3 главу.
0: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
1: А, это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я». Чего бы Богу не сказать? Моисей! А он, смотрите, Моисей! Моисей. Давайте обратимся к истории,
0: да,
1: Деяний.
0: Странно.
1: К истории Деяний. Уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
0: Угу.
1: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал Вавилон. Истинно говорю тебе, Моисей, Савл. Есть некая библейская арифметика.
0: Да. Ну, если просто у нас, может быть, в ситуации человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
1: это
0: что Господь
1: говорит. Похоже на детскую игру, там, тумба, да. Елка.
0: Здесь совсем другая ситуация. Нет, если другая Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
1: Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
0: Ну, конечно.
1: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете? Да. То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал Вавилон.
0: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
1: Ну, давайте.
0: Но когда пал Вавилон?
1: Вавилон пал
0: в шестом веке, до нашей эры. Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
1: Как новость сообщить.
0: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
1: Пали ордынцы.
0: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
1: Вы вопросе? Обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века нашей эры, после Рождества Христова. Вавилон пал в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все

0: отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трехангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
1: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим...
0: Там, помните, так? Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
1: Да. Интересно.
0: То есть, мне достаточно сказать: «Семь раз отмерь».
1: Один раз.
0: И дальше мне не нужно говорить, поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
1: То есть есть какие-то крылатые выражения, да, то есть в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
0: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: «Бессеребренник, апостол Павел, Менонит, Адвентист седьмого дня». И вы понимаете, о чем
1: Или
0: идет
1: Петров,
0: речь.
1: Остап
0: Петров,
1: Бендер.
0: Да. Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
1: Да.
0: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему вышедшая замуж незадолго до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами «пал, пал Вавилон» историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
1: Это около 6-го столетия.
0: Исаия, помните, живет Езекия. В год смерти царя
1: Осии. Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
0: Да. Это еще Вавилона нет.
1: Еще Вавилона нет. Более это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
0: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
1: Да.
0: И потом Исаия его исцелит. Этот лист, плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
1: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот себя проявляет. Только вот-вот что-то в задатке.
0: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
1: Гегемоном Востока.
0: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали-пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, да, да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: В момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет, падет Вавилон». Он говорит «пал, пал Вавилон, что сделал», используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди
0: будущее.
1: Будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46-ю главу книги пророка Исаии и увидим одну из важных характеристик Бога. 46-я глава пророка Исаии, 10-й текст. «Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам, как 46:10. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал, пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете?
1: Да. А как бы

0: с вот этим Вавилоном.
1: Возвращаемся к Откровению.
2: Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
0: А здесь?
2: Здесь эсхатологический Вавилон, грядущий Вавилон.
0: Но вы должны объяснить это.
2: Объясню, объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
0: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
2: Да, это Вавилон конца времен.
0: То есть, ну, чтобы ясно было, эсхатология — это учение о последнем времени.
2: О последнем времени, о конце времен. А, давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
0: 14 глава мне, да, чтобы было открыто?
2: Да, да, да, именно там. А, первое послание Петра, пятую главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр. Первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствуют вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
0: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
2: Церковь в Вавилоне.
0: Получается, что развалины восстановили Вавилон?
2: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
0: Да, и что это было значило
2: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры. И взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен Иудею?
0: Конечно, уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
2: Тит, 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион под его командованием, 70-й. Разрушили Иерусалим и сделали Израиль, еврейский народ, рабами.
0: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
2: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, которую имел тот Рим, Римская империя.
0: Конечно,
2: или тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете?
0: Обязательно надо разобраться.
2: О чем мы
0: говорим? То есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Угу. Ну, истолкование того, что Вавилон – смешение.
2: Да.
0: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
2: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать: что ты тут Вавилонскую башню мне устроил? Из рулонов туалетной бумаги. Или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги, или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
0: Да.
2: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
0: Ну и какой-то символ вот центра, столицы, наверное, империи.
2: Библия говорит: сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
0: Это явный вызов ему.
2: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
0: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
2: Понимаете.
0: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический
2: Конечно.
0: Вавилон.
2: Конечно.
0: Это явная система, которая...

0: вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, которые делают вызов Создателю.
1: То есть исторические реалии Вавилонской империи, Нового Вавилонского царства Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благоговение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
0: И явно вот этот дракон приглашает этих зверей, имеющих вот там один зверь оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
1: безусловно,
0: заставляет.
1: Безусловно.
0: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
1: Да.
0: То есть какая-то вот религиозно-политический союз, который вот этот дракон,
1: да,
0: то есть сатана, земную власть берет как инструмент.
1: Конечно.
0: И начинает, да, совершать вот это зло.
1: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
0: Александр,
1: древний.
0: А вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы читаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников? Или это еще время ожидания?
1: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну как читают Откровение, когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
0: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр, какие-то.
1: Вот контуры мы обозначим.
0: Контуры можете.
1: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили, это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле, будучи при этом лже-троицей.
0: И не просто локально, а масштабно.
1: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
0: Не только один, наверное, роман у него есть.
1: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь, уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
0: И не первая христианская, да?
1: Да, или... не ранняя христианская, а уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана. Ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь
0: христиане.
1: Христианская
0: Христа.
1: Церковь вновь отвергнет и распнет
0: Христа. Об этом пишет Достоевский.
1: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной.

0: обслуживающий интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя. Нет. В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
1: Нечто происходит то же самое, как в Палестине Христа. Лидеры религиозно не узнали, да?
0: Да, но
1: то есть
0: это узнали. Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду, понимаете? То есть есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога, через которое, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный,
0: да,
1: наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир
1: будет вовлечен в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Made in China,
1: China. Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину, вот.
0: Да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом. На Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь думаем, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь. Откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу.

0: адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Встречалась ли вам поговорка «чистыми руками грязь души не смоешь»? Что это значит? Что важнее, выглядеть идеально или быть честным внутри? Да, и нужны ли нам вообще традиции в 21 веке, или это вообще пережитки прошлого? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программы «Библия 21 века». И сегодня с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем, мы продолжаем читать Евангелие от Марка, 7 главу, а также отвечаем на острые интересующие нас вопросы. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Мария!
2: Итак, у нас было позади уже 6 глав. Ага. О чем они повествуют для нас сегодня? Что там было важного? Что вы можете, как можете подвести?
3: Ну, можно привести, наверное, иллюстрацию, что это как восход, или когда мы поднимаемся по ступенькам вверх. Угу. Каждая глава открывает нам какую-то новую грань красоты нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Показывает, как Христос проникает во все сферы человеческой нужды, потребности, как Он помогает им. В то же время Христос показывает, что Он здесь на земле совершает те дела, которые в Ветхом Завете, в начале Библии, да, совершали предводители израильского народа. Таким образом, Он помогает людям, среди которых Он пришел, понимать себя лучше, потому что о Нем было указано, Его мессианство было предсказано, и вот теперь Он пришел и совершается. То есть Он хотел помочь людям верить в Него. Верить так, как ожидает Господь от нас, каждого из нас, веры в Него.
2: Благодарю. А для меня на самом деле эти 6 глав показывают о том, как многогранен может быть для нас Христос. Угу. И как Он нам может помогать в трудных ситуациях. Мы не раз читали про то, как ученики были в трудной ситуации, или кто-то из людей. Но также здесь Христос показывается, как Он проживал эту обычную жизнь, как Он нас понимает, как Он проходил этот же путь и показывает о том, как нам можно это сделать. Он также сталкивался с трудностями, с непониманием, непринятием, с вопросом доверия, с эмоциональным каким-то вопросом, да, с тем, как его не принимали даже близкие, угу, да, и родные.
3: Да.
2: И все эти вопросы, которые мы проходим каждый день, Он отвечает на них в этом Евангелии.
3: Это
2: вообще
3: точно.
2: В принципе, в Библии.
3: Это
2: поэтому, точно. Друзья, мы просим вас о том, чтобы вы смотрели программы и для себя находили важные ответы на животрепещущие жизненные вопросы. Хорошо. Сегодня мы продолжаем читать седьмую главу, продолжаем читать Евангелие от Марка. Вот. И читаем мы в современном, да, переводе. Mm-hmm. И давайте, наверное, начнем с первого стиха. Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников Его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Да, это как мы в самом начале сказали, есть такое выражение. И здесь почему-то фарисеи и книжники обратили на это внимание. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками. Он же ответил им: «Верно упророчествовал о вас, лицемерах Исаия, когда писал: народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания».

0: нечеловеческого. «Как искусно вы обходите заповедь Божью», – продолжил Иисус, – «чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою», и злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, если человек скажет отцу или матери «карбан», что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь», вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете. И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите. Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить. Но исходящее из человека оскверняет его. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Мы здесь видим несколько примеров, да, и самый первый, на который хочется обратить внимание, это про, почему же вообще фарисеям и книжникам было так важно, чтобы ученики были преданы традициям, да, и что нам сейчас с традициями, да, не с конкретно это делать.
1: Да. История израильского народа, опять же таки, приглашаем обращаться наших зрителей и слушателей к Библии всей, и читать историю в Ветхом Завете, показывает, что был в них период, когда они ассимилировались с языческими народами, Господь оставлял их. Господь требовал от них на тот момент чистоты поклонения, но они, смешиваясь с язычниками, отступали от истины, от правил Божьих, и таким образом в их истории их было два момента, когда их завоевывали другие народы. Угу. И они тогда пришли к пониманию, что мы не хотим, чтобы так случалось, поэтому мы улучшим чистоту нашей религии. И они улучшили ее до тех пор, до той степени, что сказали: мы настолько хотим быть чистыми, что будем исполнять повеления Божие, Его законы, уставы. И даже когда мы встречаемся где-то с человеком инаковерующим, то есть в то время назывался он язычником, в присутствии его мы не будем ему пожимать руку, или когда, возвращаясь домой с рынка, с улицы, вдруг мы где-то прикоснулись к язычнику нечистому, мы должны омыть определенным образом руки. То есть в их понимании они хотели быть лучше. Но иногда так бывает в нашей человеческой жизни, да, что мы превозносим больше форму, чем содержание.
0: Чем вот суть. Да, здесь такой интересный момент. Лучше для кого? Лучше в чем? Ну, да, то есть дальше мы видим, как мы уже с вами, кстати, ранее говорили в одной из глав про то, что они, опять же, следовали букве закона.
1: Да, да.
0: А не христианским принципам, да, да, а не, в первую очередь, не впуская, так скажем, в сердце Христа. Да. Вот здесь, да, можно?
1: И вот эти требования, вот такие простые требования, омовение посуды, да, омовение скамейки, где мог сидеть язычник, или то есть неверный, как они понимали, они ставили выше тех законов, которые были. И Христос об этом упомянул, говоря о почитании отца и матери. А какой это был закон? Это был закон «возлюби Господа и возлюби ближнего». И всегда любовь к человеку, любовь к Богу, любовь к человеку Христос ставил на самую высоту, можно так сказать. Да? Вот. Но то, что делали учителя этого народа, да, они заповеди Божьи или принципы Божьи умаляли, но свои вот эти постановления блюли более, чем то, что говорил Христос. И вот что Христос им в укор ставит, да, из пророка Исаии, что вы устами исповедуете меня, но ваше сердце далеко от меня. Что значит «далеко от меня»? Да? То есть эти люди, похоже, жили духовным лицемерием.
0: Интересное выражение. Что
1: да.
0: Это, да, вот про духовное
1: Почему?
0: Лицемерие.
1: То есть человек может быть внешне религиозным. Человек может исполнять какие-то формы религиозности.
0: Традиции.
1: Да, безусловно.
0: Жить по правилам.
1: Да, безусловно. Да?
0: Ходить в церковь даже.
1: Да. Ну, в нашей жизни, скажем так, в обществе мы знаем подобные примеры, когда, к сожалению, когда обнаруживается, что, допустим, убийца, который убил несколько человек, он был обычным семьянином в семье, рабочим и так далее, и так далее. То есть жил двойной жизнью. Это плохо.

0: Конечно, то осуждает поведение Библии. Но Христос, наш Господь, осуждает и то, когда человек пытается показать себя правильным, религиозным, чистым, да, но на самом деле он не таким, не таков внутри себя. Да. То есть он это делает для того, чтобы показаться перед Богом или перед людьми. И Христос вот приводит этот пример почтения отца и матери. То есть была заповедь, которая говорила о том, что возлюби отца твоего и мать твою, да, чтобы продлились дни твои. И вот это почтение к отцу в еврейском народе, оно было очень высоко превознесено. Дети должны были позаботиться о своих родителях.
1: То есть почитать – это заботиться о своих родителях.
0: Да, почтение сегодня нельзя путать с послушанием.
1: Так.
0: Почтение и послушание – это немного разные вещи. Потому что в жизни каждого из нас есть период, когда почтение к родителям выражается в послушании.
1: Ну да, это, наверное, более детский период.
0: Конечно. Да. Подросток, ага. До подросткового возраста, или в Евангелии, в Ветхом Завете есть такое понимание, пока не выросли усы. Да, он должен был почитать своих родителей, и это почтение выражалось в послушании.
1: Да.
0: Но заканчивалось послушание родителям на определенном этапе. Когда ребенок вырастал, становился молодым человеком, избирал свой путь жизни, образовал свою семью, он мог уже не слушаться своих родителей.
1: А что дальше?
0: Но не перестал почитать.
1: А как здесь мы тогда можем почитать? Вот почтение. Как сейчас, вот, допустим, ну вот, когда я уже взрослый, да, когда у меня есть родители, что значит сейчас почитать?
0: Иногда можно видеть, может быть, где-то в фильмах, да, или в реальной жизни, когда ребенок выражает свое непослушание непочтением к родителям. Что я имею в виду? Когда ребенок может кричать, когда ребенок может даже ударить своего родителя, когда ребенок может обругать своего родителя в ответ, и он говорит, я не буду тебя слушаться. То есть ребенок может другую форму избрать. Он может сказать, папа, мама, я слышу вас, но я не могу поступить, как вы. Я уважаю вас.
1: То есть это уважение.
0: Я... Да.
1: Это в первую очередь уважение.
0: Да. То есть как он это выражает, да? Я и вы, все мы люди живые, реальные, да, мы можем почувствовать от внешнего человека или его уважение, или неуважение нас. Тем более, когда мы говорим в родительской семье, да, ребенок скажет, пап, мама, я слышу, что вы говорите, но я поступлю по-другому. Но он не потеряет уважение к родителю. Ну, мы, как взрослые люди, все мы проходили через один и тот же период жизни, когда в детстве мы считали, что родители наши во всем правы.
1: Да, это такой авторитет просто беспрекословный.
0: Потом наступил период, когда мы считали, что родители не во всем правы. Потом наступает еще период, уже в таком максимализме подросткового возраста или ранний молодежный возраст, когда мы считаем, что родители не правы.
1: Да.
0: А сейчас я, когда звоню своим родителям, я говорю спасибо за то, за то, за то, я считаю, что вы были правы.
1: Да.
0: То есть мы все проходим вот этот цикл социальный, или как мы его назовем, да?
1: Кто-то сейчас сепарации, там еще
0: да.
1: Это вполне...
0: Но в отношении родителей заповедь говорила «почитай».
1: Уважай.
0: То есть уважительные отношения, почтение. То есть даже когда ты внутри себя, ты не огрубил родителей, ты не оболгал их, ты не уничижительно ничего не сказал о них. Вот в мыслях своих, когда ты думаешь о них, да, еще раз повторю, да, мы можем их не слушаться. Особенно, когда Мария, бывают случаи, когда наши зрители, может быть, пережили что-то подобное, когда они избирали путь веры к Богу, а родители их не одобряли их пути. Как быть тогда? Это ведь абсолютное разделение в семье, да? Это большая трагедия, скажем. Эти люди мучаются, как поступить, слушаться родителей или нет. Хотя они понимают на основании Библии или опыта, который Бог им дал, что это верный путь, верное направление. Как быть? Как почитать родителей таких? Почтение их таким родителям остается.
1: Да, мне кажется, здесь вот этот важный момент, который тоже хотелось бы заметить, уважение как принятие того, что это мои родители.
0: Да, конечно.
1: Я часть них.
0: Да.
1: Неважно, важно, конечно, да, какие они были, но родители разные.
0: Да.
1: Родители

0: Или бывают и те, которые оставляют своих детей. Да? Ну, разные бывают случаи жизни. Это было раньше, это есть и сейчас, и будет дальше.
1: Да.
0: Поэтому, мне кажется, важное это принятие того, что они просто, быть, может быть, даже благодарными за то, что они просто дали жизнь. Они как-то направили, да, и дали тот ценный опыт, который у нас есть, благодаря которому мы живы, и мы сейчас такие, какие мы есть.
1: Ну, да. Почему это в заповедь было поставлено? Потому что если я признаю Бога своим Творцом, то я признаю то, что родителей дал мне Бог.
0: Угу.

0: скажу. То есть непочтение к родителям ведет к непочтению к Богу. Потому что я говорю: Господи, ты там что-то ошибся.
1: Ты это, мне не тех дал,
0: да,
1: не
0: это
1: тех
0: не
1: послал.
0: То, да, это не то. Конечно, я могу не жить так, как живут мои родители.
1: Да, это наш выбор.
0: Да, я могу изменить образ жизни. Слава Господу, Бог дал мне для этого силу, ум, разум, взаимодействие с Ним. Я могу не жить так, как мои родители. Вот, я могу выбрать другой путь, но продолжать уважать и тем самым признавать, что Бог знал, что нужно, это лучше, это есть почтение. Но вернусь к тому, что произошло здесь. Угу. Религиозное правило было в том, что дети должны заботиться о своих родителях даже до их смерти. Финансово заботиться, угу. Материально заботиться о них. Но фарисеи сказали, что если сын, к примеру, или дети придут и скажут: вот эта сумма, которую я потратил бы на родителей, она, я хочу пожертвовать ее в храм, то они говорили: хорошо, теперь ты можешь не заботиться о своих родителях.
1: Как хорошо придумано.
0: То есть они превознесли дар человека в храм, угу. Но оставили заботу о человеке. Божья же заповедь так не говорила. Божья заповедь говорила: на первом месте человек. Не религиозный обряд, не движение благочестия какое-то, да? Не пожертвование или его сумма, а на первом месте человек. Вот это осуждал Господь в действиях этих религиозных лидеров.
1: Мне кажется, мы здесь вот говорили еще, и в самом начале говорили про чистое сердце, да? А на самом деле порой нам бывает проще финансово как-то откупиться,
0: да.
1: Отдать, да, тем более, если мы своими талантами, дарами, которые дарованы нам Богом, зарабатываем хорошую сумму денег, мне легче прийти, отдать,
0: да.
1: Сказать: вот, держите, чем помочь. Мне кажется, в этом и проявляется чистота, наверное, сердца, когда мы в деле и в действии помогаем тем, кто о нас когда-то заботился. Или, uh-huh. допустим, помогаем тем, кто просто даровал нам жизнь. Через это и проявляется, и, мне кажется, вырабатывается вот этот навык человечности, вот этот навык веры в действие. Этот навык, которому учит Христос, он помогает, он исцеляет, да, как мы читаем. Он да, учит, угу. Он делает дело, да, то есть это глагол.
0: Да.
1: И чистота сердца, она вот как раз-таки, мне кажется, тоже это как навык можно приобрести именно в том, что оттачивается он, когда мы именно взаимодействуем с нашими близкими. Потому что с теми, кто к нам далеки, мы, простите, мы можем к ним
0: это
1: вообще
0: точно.
1: Никак не относиться, да, ну, как бы, там особого труда не надо. А здесь вот именно как раз-таки и оттачивается данный, как бы, навык. Что же еще нам нужно для вот этой вот чистоты сердца?
0: Мы должны признать, что отношения бывают разные. И очень болезненные, и даже в семье, да. И бывают невыносимые дети, бывают невыносимые родители.
1: Да, бывает.
0: Но другой, как бы, у нас другого пути нету, как действительно иметь связь с прошлым поколением для того, чтобы научиться самому жить и передать дальше. Вы, наверное, знаете этот пример, когда один человек, не заботясь о своих родителях, они жили у него где-то там, в какой-то комнатке, и родители были настолько уже пожилыми, что часто посуда падала из их рук, mm-hmm. вот, и разбивалась, да, и этот сын, чтобы не каждый раз не покупать, сделал для них деревянную посуду, вот, и кормил из этой посуды, потому что эта посуда не разбивалась. И однажды он увидел своего сына, который сидит и что-то из дерева делает. Он спрашивает его: что это такое? И мальчик этот ему говорит: ну, это посуда, из которой я тебя буду кормить, да, которой ты состаришься. То есть, если мы вот не поддерживаем вот эту связь поколения, ну, Бог нанизал нас на жизнь. Угу. Бог как бы вот составил нас, да, мы не пришли в, ну, как есть такое выражение, да, мы не айсберг в океане. Мы часть чего-то. И если мы эту часть не поддерживаем через уважение, заботу о своих родителях, и еще раз, понимая, что бывают сложные очень отношения, которые нужно, ну, скажем так, лечить, mm-hmm. которые нужно пережить, вымолить у Бога и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в красоте жизни, которую Бог нам предложил, это иметь вот эту связь поколений. Вы спросили о чистоте сердца. Да, вот то, что мы видим

0: Мы уже часто говорили, нужно реабилитировать этих учителей народа. Они хотели быть лучше. В этих правилах они хотели быть лучше перед Богом. Но мы уже как-то говорили с вами в наших предыдущих программах о том, что очень часто форма заменяет суть. Человеку легче исполнить форму, чем соответствовать внутри той чистоте, которой должна вести эта форма.
1: А не были ли они лицемерами?
0: Это и вело к тому, что когда человек внутри не мог быть таким, каким он хотел быть, он заменял эти действия формой. Это и получалось лицемерие. То есть они хотели, да, вот, но упустили вот эту грань. Вот эту грань. Потому что Господь тоже от нас призывает нас чего-то делать и чего-то не делать. Но когда мы делаем это без души, никто из нас не согласится на такие взаимоотношения в семье или с друзьями. Да, я буду тебе дарить цветы, но я тебя не люблю.
1: Мне кажется, это главный компонент формулы. Когда мы делаем что-то без души, это как мы сегодня говорили вообще про традиции. Что когда мы делаем просто по тому, что так вот нужно, так написано, мы должны вот это вот соблюдать, потому что так надо, но у нас нет, но любви этой не имеем в сердце, да, то, соответственно, это все тщетно, потому что мы, получается, лицемерим в первую очередь для самого себя. Потому что, ну, какое вот Богу дело вообще до того, что вот мы просто чтим вот эти вот традиции?
0: Видите, Господь принимает нас на разных этапах нашей жизни, такие, какие мы есть.
1: Да, мы тоже про это говорили.
0: Да, мы с вами говорили. Я вот, выезжая из дома, как-то мы с супругой говорили о том, что, допустим, мама, выходя с ребенком маленьким на улицу гулять, ребенок на клумбе берет в кулачок цветочек и подносит маме. Мама довольна этим цветком?
1: Конечно.
0: Конечно, довольна. Но я ей говорю своей супруге, а если я тебе бы подарил вот такой один цветок в кулачке, ты была бы довольна?
1: Я думаю, там была бы другая эмоция.
0: Безусловно. То есть в состоянии ребенка мы понимаем, что это выражение его любви. Угу. Но если бы я во взрослом состоянии подумал, что для моей жены важны только цветок, а не любовь моя, она бы не приняла этого. Угу. Поэтому вот эти люди, религиозные лидеры до того времени, они посчитали, что продолжать Богу приносить форму – это важно для Бога. Угу. Вот, но их сердце, оно было, как Исаия говорил, далеко от меня, далеко от Бога. Вот Господь хотел это изменить в их жизни, в их образе мысли, в их образе действий. Он это осуждал. И он говорил, если ты своей формой, если из-за твоей формы в угнетении находится человек, это неправильная форма жизни. Угу. Это неправильная форма поклонения и религиозного действия.
1: Мне кажется, наверное, эта мысль продолжается в 15 стихе в плане «ничто, что входит в человека извне, не оскверняет». Но то, что выходит, мысли, слова, действия.
0: Да, спасибо, что вы напомнили. Многие люди считают, что здесь Господь упразднил различия. Наверное, вы, может быть, говорили, или мы еще будем говорить здесь о чистой и нечистой пище. В Библии есть разделение пищи, которая пригодна для человека, и есть, которая непригодна для человека. И это сделал Творец. То есть это не человеческое изобретение было. И здесь некоторые люди считают, что Господь сказал, не важно, что ты ешь, важно то, что ты говоришь. Не так. В этом эпизоде Господь не говорил о пище. Господь начался вопрос с того, что форма омовения руки определенным образом, она имеет значение, для фарисеев имела. И если кто-то не омывал руки определенным образом, это его определяли в категорию грешников. Того, когда нужно было сторониться, и так далее, и так далее. Но Христос говорит, вы осуждаете человека, это больше вреда для вас и перед Богом, чем если вы неправильно умоете руки. Ученики были в чистоте своей простыми людьми. Да, они могли не исполнить эту форму правильного омовения рук, но они были искренними. Они не осуждали, они не имели ничего. А вот эти люди, да, приходится опять говорить о них. Не то, что они плохие, да, но
1: да,
0: мы говорим
1: мы
0: о том, что было.
1: Да,
0: да. О том, что было. Вот Христос говорит, не так. Вот, смотрите, как вы, ваши мотивы, да, что внутри вас.
1: Искренность и чистота помыслов. Да. Угу. Хорошо, тогда мы дочитаем, наверное,
0: да, отрывок
1: до конца. «Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его,

0: о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливы, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста. То, что исходит из человека, продолжал он, осквернит его. Ведь что изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет самого человека. Вот даже это его исходит вроде бы как изнутри, из человека, но при этом наносит вред и нам самим, когда мы это делаем. Да, то есть... Понятно, вот это вот объяснение, вот это пояснение, которое говорит Христос.
1: Да, в других местах Библии мы находим, что действие рождается не в момент действия.
0: Оно рождается внутри.
1: В сознании, или Библия определяет это сердцем. Средоточие начала как бы действия в человеке, Библия говорит, что это сердце. Не сам физический орган, похоже, а какое-то место в сознании, когда человек рождает вот это, то, что он хочет сделать. Вот так и Христос говорит, да, если ты не успел помыть руки или неправильно их умыл, как было в то время, да, это не может тебя осквернить. Но если ты сидишь, осуждаешь другого, если ты вынашиваешь мысли злобы, или измены, или коварства, или зла на кого-то, вот это тебя разрушает, вот это тебя оскверняет.
0: Мне кажется, вот это вот такие главные критерии, по которым мы можем сравнить, а насколько наше сердце чисто.
1: Да.
0: Не кого-то другого, а в первую очередь нас. Это искренность, помыслы какие у нас. Да, и что мы хотим. Мне кажется, вот целеполагание здесь тоже очень важно. Что мы хотим этим добиться?
1: Безусловно.
0: Да, то есть вот что мы хотим, для кого мы хотим быть чистыми, чтобы у нас руки были чисты. Мне кажется, не призываем наших зрителей не мыть руки, да, перед едой, но здесь мы больше говорим о вот именно чистоте нашей души.
1: Может быть, кто-то из наших зрителей, и вы, Мария, я был свидетелем таких ситуаций, когда человек, приходя в церковь, прихожанин, он выглядит немного по-другому, он случайно зашел, от него плохо пахнет. И рядом сидящие с ним люди реагируют на него и говорят ему: «Выйди отсюда». Вот, ты плохо пахнешь или ты неправильно одет, да? Бывает так, что действительно этот человек, ну, ему без разницы, он зашел в церковь или в метро, или в транспорт, он не различает. Но бывает так, что этот человек в нужде своей зашел сюда. Он не смог приготовиться, но у него сердце плачет, горит, да? И когда в этот момент мы осуждаем его за его внешний вид или его окружение, вот это то, что происходило здесь. Христос говорит: нет, я не на это смотрю. Я смотрю, да, на то, с чем этот человек пришел. Вот как он, почему он пришел ко мне, с какой нуждой.
0: То есть, получается, здесь нам очень важно быть как ученики, да, быть последователями Христа и помогать людям, которые так нуждаются.
1: Только так.
0: В Иисусе.
1: Только так.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие ценные, мудрые мысли, особенно про то, как рассказали, что такое чистое сердце. Дорогие друзья, вам мы тоже выражаем свою благодарность за то, что читали вместе с нами Евангелие от Марка, 7 главу. Мы искренне надеемся, что в наших программах вы подчеркнули для себя много полезного и важного. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Божьих вам благословений и до новых встреч!

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Приветствую вас, дорогие друзья! У каждого из нас в жизни был тот момент, когда нам казалось, что именно Бог к нам говорил, или Бог нас спас, или Его было прямое участие в этом момент,

событии. В книге Откровения Иоанна Богослова есть очень хорошие, интересные слова, которые показывают, что это действительно происходит в нашей жизни. Книга Откровения, 3 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Интересен Бог. Он почему-то подходит к двери и стучит. Почему стучит? Когда подходят к двери и стучат, есть определенное желание встретиться с хозяином. И либо пройти к нему в дом, если он пригласит, либо, назвав цель своего визита, если что-то не получилось или хозяину не нужно, уйти. Интересно, что сам Бог, небо и земли, приходит и стучит в дверь. Стучит в надежде, что дверь откроют. Текст говорит о том, что Бог приходит и стучит в дверь, и тот, кто за дверью, он знает, кто к нему пришел. Потому что здесь прямо говорится, кто услышит голос мой и отворит дверь. Если дома никого нет, никто не может услышать голос и отворить дверь. Если для нас голос незнакомый, то часто случается, что люди не открывают дверь. Что же происходит в этот момент, когда Христос стучится в наше сердце? Был такой пророк Исаия, и в его пророчествах есть одна прекрасная глава. Взглянув на нее и прочитав ее, мы можем увидеть, что происходит с сердцем человека, когда к нему стучится Бог. Эти слова записаны в 53 главе книги пророка Исаия, с первого текста. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть,
и к злодеям причтен был.

тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Что происходит, когда в сердце стучит Бог? Исаия описывает отклик человеческой души на стук. Когда он первый раз слышит что-то о Боге или задумывается над этим, когда кто-то ему рассказал или он прочел, то сразу в душе человеческой появляется отторжение. Для нас очень сложно судить, что такое хорошо и что такое плохо, потому что Библия говорит о том, что мы живем в период, когда царствует грех. Что такое мудрость? Будет ли она нужна, когда не будет греха? И вот первый текст говорит, что человеческое сердце сразу отторгает. Для него, для человеческого сердца, Бог не открывается сразу. Это подобно тому, как сказано дальше: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Что происходит, когда мы видим сухую землю, и вдруг пробивается какой-то росточек? Обычно на сухой земле он кривой весь, тщедушненький такой, весь искорежен. Какое желание по отношению к этому ростку? Я думаю, у каждого желание просто пнуть, вырвать его, потому что не к месту это, не здесь он должен расти. Здесь сухо, здесь, возможно, строительные работы идут. Не здесь должен расти этот росток. Это совершенно не к месту. Происходит полнейшее отвержение. Нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть сразу человек смотрит на этот росток, и нет ничего такого, что, за что можно зацепиться. Мы так устроены, что все, что видим новое, мы всегда сравниваем с прошлым, с чем-то еще, с какими-то другими ассоциациями. И когда Бог обращается к человеческому сердцу, то Бог отвергается, потому что это не вписывалось в рамки. Мы слышали когда-то, может быть, о Боге. Кому-то Он помогал, но когда Он пришел к нам, Он не вписывается. Это не к месту, это не вовремя. Я не готов сейчас вообще принять это, потому что это что-то такое новое. Это совершенно для меня непонятное. Таким образом, вместе со всеми доказательствами, которые есть в жизни человека, грех внушает человеку, что Бог для него враг. И потому к первому обращению человек всегда относится именно подозрительно. Он видит, что это не сочетается с его логикой, с его мировоззрением. Человеческий опыт говорит об этом. Третий текст говорит об этом, что он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое. Человек ищет доказательства своей правоты. Он говорит: не только я, но мой ближний, всех, кого я знаю, все люди мыслящие, нормальные, умные, они все говорят, что это не так. И человек в поиске, в отвержении Бога ищет доказательства. Но самым поразительным в этом является то, что Бог продолжает стучать. Его настойчивый стук, его тихий и спокойный голос, они проникают в тайники души человека. Человек сразу не соглашается с этим. Для человека это чуждо, но что-то его влечет дальше заходить и слышать этот голос, открывать дверь, проверять, отвергать, но что-то его влечет идти дальше, что-то ему не дает покоя. И вот происходит переломный момент в нашем восприятии Бога. Когда у нас заканчиваются все человеческие

аргументы, все факты отвержения Бога, все факты того, что Бога нет, что это не Он обращается ко мне. Переломным моментом является то, что не вписывается в нашу логику. Мы знаем, что если человек, допустим, приобрел плохую привычку и начал сначала немного выпивать, потом пить больше, и потом совершенно стал зависимым от алкоголя, то мы знаем, что вывести человека из этого состояния, ну, практически невозможно. Не потому, что наука и специалисты поэтому бессильны. Нет. Все заключается в воле человека. Он может говорить: да, я могу бросить это делать, но завтра. И так будет каждый день. Что говорит Исаия? «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот переломный момент. Хорошо. Он не вписывается в мою логику, в мою жизнь. Но как быть с чувством вины? Как быть с тем, что гнетет? Как быть с теми вопросами, на которые я еще не получил ответ? Для чего я на земле существую? В чем смысл моей жизни? Неужели для того, чтобы работать, получить зарплату и потом проесть ее? И тогда человек решается открыть дверь Христу. И что-то меняется в его восприятии Бога. Человек начинает видеть, что именно этот росток из сухой земли взял на себя грех мой и понес мою болезнь. Когда становится невмоготу от вины, от тех грехов, которые гнетут по жизни, тогда человек ищет выход, и он находит в этом непривлекательном, казалось бы, ростке из сухой земли. Он начинает размышлять больше. Он начинает видеть, что этот росток действует каким-то иным способом, иной логикой. И Бог почему-то в жизни и на страницах Библии всегда обращался к народу не таким способом, каким ждал народ. Если бы к нам сегодня пришел человек уважаемый, всеми признанный, и сказал: вот ты, дорогой друг, делаешь неправильно, тебе нужно это исправить, то, зная о том, что этот человек уважаемый, или зная о том, что это ангел с неба, конечно бы мы прислушались и сказали: да, действительно, я подумаю над этим. Но когда подходит человек, который презрен и умолен людьми, которого общество, может быть, не воспринимает нормально. И мы знаем на страницах Священного Писания такие примеры, когда пророки, например, проповедуя весть Божьего покаяния, ложились в лужу, рядом были какие-то у них изобретения. И вот он лежал на одном боку 2 недели, на втором боку 2 недели. И каждый проходящий, естественно, проникался презрением, потому что нормальный человек так не делает. Нормальная весть от Бога так не звучит. Вот так мы думаем. Но Бог использует такие методы, такое обращение к человеку, которое достигает самого сердца. И когда человек смотрит на то, что делает Бог, это не вписывается в его логику. И он просто поражен этим. Он начинает видеть Бога совершенно другой стороны. То, что раньше было противно, то, что раньше было не к месту, то, что раньше было таким ненужным, несвоевременным, вдруг видится как огромное благословение. Видится, что вот здесь выход от тяжести вины, от тяжести греха.
Смотрите, как описывает об этом пророк Исаия. «Он истязуем был, но страдал добровольно». А шестой текст говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Что означает «блуждать, как овцы»? Это означает, что мы начинаем думать о том, что раньше были незыблемо у нас вот эти основы нашей жизни, то, что было незыблемо, и то, что было для нас совершенно неизменно, вдруг мы видим, что это совершенно шаткая очень основа. Совершенно шаткая основа, которая не выдержит ничего. И блуждать, как овца, это значит быть без пастыря, без цели. Просто ходить, одна пошла, и вторая пошла. Одна пошла туда, и все стадо пошло туда. Бесцельно, совершенно не имея никакой логики в движении. Просто все идут, я туда пошел. Но когда человек ближе знакомится с этим отпрыском из сухой земли, то он видит величие и красоту всех его действий. И все, что раньше было для нас непонятно, мы вдруг видим в совершенно ином свете. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. То, что поражает до глубины души, это то, что произошло на кресте. Подвиг души. То, что сделал для человека, для всего человечества Иисус, когда Он, будучи Богом неба и земли, будучи тем, кто сотворил все, что здесь находится на земле, Он пришел и умер за человечество. В таком положении можно оказаться, либо не зная ничего, тебя обманули, либо имея огромную любовь. И мы видим, что Библия нам показывает, что Бог настолько возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То, что было неразрешимо, разрешилось Христом. Тот грех, который мучил, та вина, которая лежала на сердце тяжким грузом, вдруг разрешается совершенно невероятным способом. Там, где отвергли, это сделалось главою угла. То, на что первоначально смотрели с презрением, то, на что смотрели, что это не по-людски, это ненормально, вдруг здесь и находится выход. Выход из проблемы, которую мы создаем в жизни своим грехом. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя понесет. Интересные слова пророка Исаии. В этих словах содержится ответ, как получить освобождение от греха. Давайте мы откроем Священное Писание и прочтем несколько текстов, которые говорят о познании. Первый текст записан в книге «Притчи Соломоновых», 3 глава, 6 текст. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Прекрасное обещание, которое человек получает от Бога. Бог советует: во всех путях познавай, и будут направлены стези твои. Как бы было хорошо, если бы была специальная книга, или то место,

а где можно было обратиться за информацией и каждый свой шаг открыть, посмотреть, вот так лучше поступить. Что завтра лучше, заключать сделку или нет? Посмотрели, лучше заключать. Мир, конечно, сегодня предлагает именно это через спиритические сеансы, через астрологические прогнозы. Мир пытается вот этот вакуум заполнить. Но по-настоящему заполнить вакуум нашей души может только Бог. В книге, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 тексте, также говорится о познании. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть здесь в противовес ставится познание Бога. Если человек не познает Бога и волю Его, то это нерассудительность, то есть неразумие. И третий текст записан в послании к Филиппийцам, в 1 главе, 10 текст. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, оправдает многих. Как мне обрести спасение в Господе? Дорогой друг, Господь каждому из нас стучит сегодня. Может быть, ты скажешь, я давно верую в Господа. Но Господь стучит. Может быть, Он хочет тебя вытащить из какого-то греха, который привязалась к сердцу твоему. Может быть, Он желает повысить твое христианство и сказать тебе, должно лучше обращаться со своими домашними. Тебе нужно наладить отношения с родственниками. Может быть, кому-то Господь стучит и говорит, тебе должно прекратить воровать. А кому-то Господь обращается и говорит, ты должен быть честен в своей семье. А кому-то Бог говорит, а ты должен отдать деньги, которые заработали у тебя люди, которые работали у тебя. Ты должен расплатиться с ними, потому что у них тоже есть семьи, и им тоже нужно жить. Каждому из нас стучит Христос. И его тихий голос, тихий, но настойчивый стук говорит о том, если я отворю свою дверь, если я прислушиваюсь к его голосу, то тогда он сможет через познание спасти меня. Если я сегодня отвергну этот голос, завтра он может затеряться среди многих голосов. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда каждое сердце может откликнуться на приглашение Господа, следовать за Ним. И вначале это приглашение будет не к месту. Оно может вызывать презрение, потому что это вообще не по-людски совершенно. Все так делают. Никто не платит зарплату, и все нормально живут. Все подворовывают и тоже как-то живут. Не от хорошей же жизни мы это все делаем. Но помните, Христос стучит и приглашает впустить его. Он приглашает отдать последствия честной жизни, честного поступка, честных слов в его руки. И тогда он сможет спасти. Тогда он сможет в день, когда он придет, сказать, вот, я был наг, и вы одели меня. Был голоден, и накормили меня. Нуждался в воде, и вы напоили меня. Пусть Господь с его тихим, но настойчивым стуком, с его тихим голосом будет доступен для тебя.

любит тебя. Он желает, чтобы ты был с Ним. Откликнись на Его голос, отвори дверь и впусти Его, и ты никогда не пожалеешь.

0: И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
1: Армагеддон – последняя решающая битва между добром и злом, Христом и сатаной, предсказанная в пророческой книге Откровения. Слово «Армагеддон» дословно означает «гора Мегидда». В Ветхом Завете неоднократно упоминается город Мегидда, который располагался в Израильской долине у подножия горы Кармил. В этом месте произошли многие решающие битвы в истории Израиля. При Мегидда Варак и Девора поразили Сисару и его войско, Ахозия был убит Иеуем, а Иосия – фараоном Нехау. На горе Кармил истинный бог израильтян явил свое превосходство над ложным богом хананеев Ваалом. Об этом рассказывается в 18 главе 3 книги Царств. Вызывая у читателей ассоциации с хорошо знакомым им полем битвы, книга Откровения описывает последнюю духовную битву между Христом и злыми силами, в которую будет вовлечено все человечество. Вопреки распространенному мнению, Армагеддон – не военное сражение между народами на Ближнем Востоке, а финальное духовное противостояние между Христом и силами тьмы. Исход будет подобен результату поединка на горе Кармил, но уже во всемирном масштабе. Бог одержит величайшую победу над силами зла в момент второго пришествия Христа вместе с небесным воинством.
0: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

Ну, как я понимаю, вы все знаете, да, что тема у нас «Если Бог добрый, да, то почему в мире зло?» Давайте мы начнем, просто попробуем вначале так не поразмышлять и переначим вопрос. Начнем со стороны, которую мы все, в принципе, ожидаем в этом мире и хотим видеть, да, что мир добрый, мир прекрасный. Ну, если мы смотрим на природу, то что мы видим? Что она красива. Так ведь? Восхитительно, великолепно, она нас действительно завораживает, дает нам покой, какое-то вдохновение и так далее. А если мы смотрим на многих людей, ну, вообще в целом, да, то мы тоже видим, есть люди очень хорошие, так ведь? Добрые, отзывчивые, готовые помочь. Люди, которые творческие, которые нас своим творчеством зажигают, вдохновляют, искусством, ну, не знаю, чем там, игрой, да? То есть есть люди добрые, да, какими-то подвигами своими тоже вдохновляют. То есть люди есть добрые, да? Поэтому давайте сделаем так. Если в мире так много добра, то почему Бог злой? И мы сразу чувствуем, какое что-то не то, правда ведь? То есть вопрос какой-то не так. То есть вопрос, вот если мы задаем вопрос, почему Бог добрый и мир злой, то вроде бы как бы все выстраивается, ну, как положено. А если мы говорим, почему мир добрый, а Бог злой, то мы чувствуем, что-то здесь не так. И вот на самом деле я специально как бы поставил и сравнил два этих вопроса именно для того, чтобы кое-что прояснить. Первое. Когда мы задаем этот вопрос, мы уже изначально предполагаем, что есть какая-то, ну, светлая сторона, да, и есть темная сторона. То есть есть действительно добро и есть зло. И когда мы пытаемся, ну или особенно когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями и страданием и проблемами, мы как раз и пытаемся искать ответы вот именно на этот вопрос. И часто мы попадаем в ловушку, очень простую. Первое. Пока, в какую ловушку мы с вами попадаем вообще вот в этом вопросе, вопросе добра и зла? Первое. Мы слишком абсолютизируем добро, так? И мы слишком абсолютизируем зло. То есть мы разводим их по разные стороны. То есть сразу разводим в разные стороны и, соответственно, ищем чего-то крайнее. То есть какое-то крайнее проявление добра и какое-то крайнее проявление зла. Так? Но если мы всматриваемся вообще, ну, как бы в мир, в котором мы живем, то это не всегда так. То есть нету такого абсолютного добра, сейчас я поясню, что я имею в виду, и нет такого абсолютного зла. Так? Второй момент, в какую обычно мы попадаем в ловушку. Это наше представление о Боге. Это серьезная ловушка, в которую мы попадаем. Почему? Потому что, к сожалению, когда мы говорим о Боге, это все равно в первую очередь понятие о нем. То есть это все равно какое-то о нем представление. И оно навеяно культурой, в которой мы живем. Оно навеяно эпохой, в которой мы живем. Оно навеяно определенными, ну, может быть, предпосылками, в той среде или в той семье, в которой мы формировались. Если, например, мы люди верующие, ну, родились в верующей семье, то у нас будут, ну, такой, знаете, ну, скажем так, если мы протестанты, то какое будет представление о Боге? Такой, знаете, ну, очень причесанный будет Бог, правильный такой, знаете, да, вот, в галстучке, в

пиджачке и тому подобное. Вот оно будет примерно такое. А если это православие, то Бог обычно будет каким? Он будет смотреть на нас с иконы, да, то есть это образ в зависимости от того, какой это образ, да, то есть это образ такого все время не меняющегося лица, но строго смотрящего на нас, да, такой взыскивающий, ну, в зависимости от того, какая икона, потому что они разные, опять же, от культуры зависит, от страны проживания и многое другое. То есть то, что мы знаем о Боге, давайте мы начнем с этого. То, что мы знаем о Боге, на самом деле это совсем маленькая малость того, что вообще можно о нем узнать. Ну, рационально, каким-то, ну, осмыслением и тому подобное. Даже несмотря на то, что мы пытаемся ответить на эти вопросы, читая Библию, чтобы узнать о Боге, вот какой один подвох. Понимаете, что сама Библия даже о Боге нам не говорит всего того, какой он есть на самом деле. Вот вы как со мной согласитесь в этом линии? Вот мы думаем, что если я прочитаю Библию, то я узнаю что? Все. Я узнаю, какой Бог, я узнаю его волю, я узнаю смысл моей жизни, как жить и тому подобное. Но давайте мы скажем правду, как она есть. Мы пытаемся идеализировать Библию в том числе. Понимаете? То есть, ну, есть такое у верующих людей представление, что Библия должна ответить мне на все вопросы. Так или не так? Ну, по крайней мере, в проповедях некоторых верующих людей, проповедников, именно это можно услышать. Библия – это ответ на все твои вопросы. Поэтому обращайся к Библии, читай Библию, и там ты все узнаешь. Нет. Вот я много читаю Библию, я ее читаю, и поверьте, она мне не ответила на многие вопросы, даже она не ответит на многие вопросы, которые вы вот здесь написали. Она не ответит на них. И вот здесь еще один вопрос, который у нас возникает. Третий, да? То есть давайте я повторю мысль, чтобы было понятно. Первое. Мы абсолютизируем добро и зло, раз мы их разводим по разным углам, и как бы выводим на ринг, чтобы они бились. Дальше. Мы живем в определенном понимании Бога, тоже в наших представлениях каких-то ограниченных о нем, и мы не знаем достаточно, кто он такой вообще. Так? И третий момент, о чем я хочу сказать, что мы с вами пытаемся, как сказать, найти всему объяснение. Так ведь? Мы всему хотим, все мы хотим объяснить. Мы хотим объяснить, откуда появилось зло, потом мы хотим объяснить, почему оно до сих пор существует, и также хотим получить ответ, когда в конце концов это все закончится. Ну, то есть, когда зло будет конец. Это одна из наших проблем вообще нашего мозга, ну, нашего такого, может быть, даже естества. Мы пытаемся все объяснить. И вот именно три вот этих фактора, то, что мы абсолютизируем добро и зло, то, что мы ограничены в своем понимании Бога, и то, что мы пытаемся найти ответ на все вопросы, и заводит нас на самом деле в тупик. Мы попадаемся в эту ловушку, в которой нужно кое-что понять и прояснить. Первое. Мы не всегда знаем вообще, что такое добро во всем его проявлении. Раз. Потому что сами по своей природе мы не всегда делаем добро. Так ведь? Иногда мы делаем с вами зло, совершаем его, иногда мы делаем добро. Но вот во всей полноте мы не знаем, что это такое вообще. Простой момент. Мы не всегда знаем, что значит любить. И если мы говорим о том, что мы по-настоящему любим, может так получиться, что мы еще и не прошли эту любовь до самого конца. Понимаете, мы ее даже не пережили во всей полноте. Потому что есть такой предел, ну, для нашего роста, развития, что ли, да? Вот в этом плане. Дальше. В нашем познании Бога. Когда мы говорим о том, что я знаю Бога, то есть я его узнал, что мы знаем о нем, скажите? Ну, что мы о нем знаем вообще, о Боге, а? Ну, чего, а? Ну, что-то в целом, опять же, это вопрос информационный, правда? Ну, я знаю, что, например, он там всемогущий, правда ведь? Например, а? Милосердный какой? Совершенный. О, кстати, вообще классная вещь, да? Видите, вот еще одна. И вот... И давайте теперь посмотрим на эти вещи. Вот когда мы говорим, что Бог совершенный, что мы в это в понятие вкладываем?

Не совершает ошибок вообще никогда, да? Но если мы посмотрим например, на Библию, и когда он навел потоп, а потом после потопа, там приводятся очень интересные слова. И раскаялся Бог, что он навел потоп на землю. И мы, опа, подождите. Понимаете? А? Что-что? Да, да, что людей? Вообще зачем я их создал? Да, понимаете? То есть мы видим, что когда Библия начинает говорить о Боге, она говорит о нем, вот знаете, как есть, а не так, как бы, ну, знаете, как бы ну, замазать, что-то сделать. Да, совершенно очень хороший вопрос. Если мы говорим о совершенстве Бога, вы знаете, что когда Иисус говорит, будьте как совершенны, как совершенны, как Отец ваш совершен, да, то вы знаете, что он под совершенством понимает? Очень просто. Это любить врагов. Потому что Бог, когда посылает дождик, он посылает на кого его? На праведных и неправедных. Понимаете? И возникает вопрос совершенства Бога. Это не в смысле какой-то некий абсолют. Он идеальный. И, понимаете, к нему не подмажешься. И он прям кристально чист и тому подобное. Нет. Вот именно. Просто даже пример такой приведу. Давайте. Я немножечко хочу, немножечко, почему это я говорю, чтобы чуть-чуть наши вот эти представления идеалистические, они как-то менялись. Или, например, вспомните, когда Бог хочет вывести израильский народ из Египта, и он говорит Моисею, слушай, пойди к фараону и скажи, нам, короче, надо принести жертву на 3 дня. Помните? Да? Так, а потом на эти 3 дня что он ему говорит? Когда пойдете в жертву приносить, вы можете потом оттуда что сделать? Понимаете? И они говорят, и реально это говорит Бог Моисею, и Моисей приходит к фараону и говорит, слушай, нам надо жертву принести на 3 дня. Вы понимаете? А фараон думает, не, что-то тут нечисто, вот реально нечисто, это какой-то развод. То есть я хочу сказать, что Бог, который даже в Библии описывается, он ломает наши с вами представления. Он становится, и вот это важно понять, он становится загадкой, он тайна, он непостижимый. Мы никогда его не узнаем и никогда мы его не постигнем. Единственное, что мы можем что-то узнавать или переживать о Боге только тогда, когда мы действительно проходим какой-то с вами отрезок жизненного пути. Вот, например, мы переживаем любовь, и мы начинаем понимать, вот что значит любовь. Переживаем какое-то страдание, и мы понимаем, что это такое. Какие-то вещи Библия действительно отвечает на вопросы. Да, она говорит о том, что Бог делает, ну, точнее, что Он сделал, что Он делает, совершает, и что Он планирует в будущем сделать. И когда мы читаем какие-то рассказы о добре или зле, да, о добре или зле, то мы всегда видим, что Бог в каждой истории, в конкретной какой-то истории человека присутствует в его жизни. Я вам приведу просто пример сейчас, ну, 3 примера, с тем, чтобы показать, как решает Бог проблему зла. Он решает ее не так, как мы хотим ответить на наши вопросы. Вот, да, мы задали как бы Богу вопрос, давай, Бог, отвечай. Помните Иова? Что он делал, когда в жизни Иова свалило все, да, погибли его дети, погибли его дочери, его имущество, он заболел, да, и он начинает задавать вопросы Богу, за что? Как вы помните, что происходит? Реакция Бога какая? Какая реакция? Кто знает? Он вообще молчит. Он просто слушает. И Иов начинает эти вопросы задавать Богу. Он начинает с ним, так скажем, спорить, наезжает на него. Давай мне ответь. Но Бог молчит. Но когда начинает говорить Бог и задает вопросы Иова один за одним, Иов в конце этих вопросов говорит, теперь я знаю, что я вообще даже не познал тебя, как есть. Да? Вот вообще даже ничего не ведал, не представлял. И вот сейчас мои глаза видят тебя. И Иов успокаивается. Именно от присутствия Бога оказывается, что Бог все это время находится с ним. И вот простой пример из жизни Иосифа.

Давайте вспомним этого человека. Парень, подросток, получает сны. Так ведь? Несколько раз. И говорит о том, что все ему поклонятся и так далее. Помните, да? Что солнце, луна и звезды перед ним склонятся, потом стоги, снопы перед ним, да, спасибо, тоже с ним склонятся. И братья начинают его ненавидеть. И что они предпринимают? Они вот этого подростка

Но потом один из братьев говорит: слушай, давай мы, ну, пытаясь его спасти, что он делает? Они его продают. Человек попадает в рабство. Вы представляете, свои же братья его продают в рабство. И человек становится рабом. Он проходит вот этот жизненный путь раба, а потом он попадает в дом Потифара, да, крутого, богатого человека. И что там происходит? Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Ну, здрасте. И бросает еще хуже. Куда? В тюрьму. И человек находится теперь в тюрьме. Представляете, он не совершал преступления. И он находится там, в тюрьме. Затем в тюрьме ему представляется хороший случай. Он рассказывает сон двум людям. И сон сбывается. И когда выпускает одного, он ему говорит: слушай, вспомни, замолви словечко обо мне. Но тот человек, конечно же, запомнил, записал в телефон напоминалку, что когда он придет к фараону, тот просигналит ему, скажет: вспомни Иосифа. Вспомнил он про Иосифа? Нет, не вспомнил про него. Хотя тот ему сделал добро. И вот этот человек гниет в тюрьме, и возникает вопрос: Боже, ты где? Потом представляется случай, и что мы видим в жизни Иосифа, что происходит? Его выпускает, он становится вторым после фараона и находится вообще на высоте. И там очень часто, когда мы читаем книгу «Бытие» про вот этого человека Иосифа, знаете, что, какую фразу мы слышим там? Бог был с Иосифом. Где он был, у меня к вам вопрос. Когда он был на коне, когда он был вторым после фараона, достиг успеха, благополучия, процветания, финансовой такой независимости, стабильности, свободы, как вы думаете, где он был? Он был с ним всегда. И понимаете, что он был с ним и вот в этой яме, когда его хотели убить, и он был с ним, когда его продавали в рабство, и когда его отвели в рабство, и когда на него завели дело, ну, не уголовное, да, по поводу скандала сексуального. Там он тоже был. И когда он оказался в темнице, Бог был с ним. И посмотрите, что говорит Иосиф своим братьям, когда он это все пережил, когда он прошел этот путь. Он ему говорит, смотрите, это очень важно. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То есть оказывается, что Иосиф не понимал никакого вообще смысла в своих вот этих страданиях. Он не видел его, да? Почему, за что, для чего. Но он его понял только тогда, когда он через что-то прошел, и он увидел конец или итог этого всего. Вот тогда. Я понимаю, что тема добра и зла очень сложная, поэтому я вам хочу сделать маленькую рекламу. Но с тем, что если у вас будет возможность, это в интернете можно скачать, найти. Чтобы книжки умные, но они классные на самом деле. Первая книга, которая называется, она называется «Тайна зла». Вот если вы действительно хотите как бы в этой теме разобраться, называется она «Тайна зла», Том Райт. Это действительно классный богослов. Он, ну, здесь пишет простым языком, но он, конечно, философский, потому что человек рассуждает на сложные темы. Тем не менее, книга классная. Он показывает, как вот этот, скажем, Бог в этой проблеме зла участвует. Так? Дальше. Вторая книга очень потрясающая. Еще один замечательный богослов и философ, и очень умный человек, правда, умер он уже в 2023 году, Тимоти Келлер. Называется книга «Прогулки с Богом». Он, вся эта книга посвящена страданию. Страданию. Он очень систематично, шаг за шагом, рассказывает разные версии, теории зла и показывает, как они решают и как они не решают эту проблему, и подводит к христианству, то есть к идее христианства. И вот эту книгу я вам тоже очень советую. Она называется, ее написал Виктор Франкл, называется «На сказать жизни да». Он, если кто-то знает его историю, это узник концентрационного лагеря, да? Он прошел весь этот путь, выжил. И вот когда читаешь вот эту книгу человека, который, можно сказать, пережил все зло на себе, всю жестокость, насилие и вот это, ну, беспредел зла, когда вы читаете вот эту книгу, знаете, что в ней есть?
в ней ты чувствуешь жизнь.

Я, если честно, никогда не... Вот книги, которые читаешь иногда, да, они какие-то пустые. Эту книгу читаешь, и ты чувствуешь, что прямо вот за этой книгой жизнь стоит. То, и, понимаете, человек прошел через это все, и, знаете, он прошел через это все и говорит о жизни. То есть человек прошел зло, прошел страдание, чудом выжил, и он говорит о жизни. И говорит о том, что жизни надо сказать «да». Несмотря на то, что это зло тебя накрыло, пыталось тебя придавить, раздавить и размазать тебя, ты говоришь жизни «да», что жизнь прекрасна, что за нее стоит, ну, я знаю, жизнь отдай, да, в этом плане. Итак, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что если мы хотим понять проблему зла, поверьте, мы никогда ее интеллектуально не поймем. Это тупиковый вопрос, реально. Это реально тупиковый вопрос. Потому что на протяжении всей истории человечества разные философы, разные религии, разные богословы и ученые решали проблему зла, и они ее не решили. И христианство, оно дало, ну, очень часто давало очень простой ответ, на который я как раз подвожу к этому. Зло невозможно объяснить, но его можно только пережить. И вот теперь практические вещи. Первое. Чтобы вообще решить как-то проблему зла или понять ее, надо сделать выбор, на какой ты вообще стороне находишься. Вот и все. Это первое. На какой ты стороне? Если ты выбираешь зло, окей, будь с ним до конца тогда уж, если на то пошло, да? И будь злым, и развивай зло, и пиарь его вовсю, и делай его. Но если ты выбираешь добро, ну, так, да, как ты его понимаешь, как ты его видишь, тогда будь на этой стороне и, ну, так же его пиарь, так же его, ну, скажем так, ну, не рекламируй, да, живи этим, да. Второй момент. Если уже ты выбрал что-то, ну, если мы говорим о добре, выбрал добро, так, то второй момент очень важный. То тогда пройди этот путь до конца. То есть через те страдания, и через те трудности, которые на твоей жизни выпадают. Если ты определился на чьей-то стороне, проходи этот путь. Не надо, знаете, сегодня здесь, я завтра там, потом опять туда. Знаете, как это? Туды, сюды, туды, сюды. Ты определись. Потому что как раз вот эта жизнь, которую мы проживаем, в ней нужно иногда четко ставить маркеры, определенные и принципиальные. Если я на стороне добра, я живу как добрый человек. И получается, этим я и прохожу, даже сопротивляясь злу, даже борясь с ним, на своем уровне, с какими-то искушениями, с какими-то жизненными трудностями, которые я прохожу, я иду. И дальше. Третий важный момент. В этом пути, который я прохожу не один, я прохожу его с Богом. Вот именно этот путь я прохожу с Богом. Он находится рядом со мной, хотя я могу его не чувствовать, не видеть и так далее. Мне кажется, что я одинокий и один. Но в этом пути, который я прохожу, это третий момент, мне важно сохранить веру, надежду, любовь. Потому что это и есть смысл нашей жизни. Любовь, которая нас окрыляет, надежда, которая также дает нам сил, вера, которая двигает нами всегда. Либо, если я не могу сохранить, но, может быть, в этом пути, в этом страдании, когда я выбрал добро, я обретаю веру, надежду, любовь. И последнее. Мы вчера с сыном посмотрели фильм, я уже забыл, как «Ураган» называется. Он про афроамериканца, боксера. Его засадили в тюрьму. И обвинили в том, что он совершал преступление, а он его не совершал. Он отсидел 30 лет за то, что он не совершал. И когда его привели в тюрьму, знаете, что он сказал? Его заставили одеть одежду. И он сказал: «Я не одену эту одежду, потому что я не совершал преступление». И тогда его за это посадили в карцер, то есть в одиночную камеру. И вот в этом отрезке фильма показана его борьба. У него там разные идут мысли. «Ты слабак, ты вообще!» И, в общем, он вот ведет такую борьбу. И там есть один момент, когда он читает псалом «Господь пастырь мой».
маленькая часть, да, этого «Господь пастырь мой».

ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях, Он меня водит к водам тихим, подкрепляет душу мою. И дальше фраза очень интересная. «Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», и так далее. И он читает этот псалом. И он, вы знаете, чего он добивается в тюрьме? Он не носит эту одежду тюремщика, потому что он не совершал это преступление. Он живет все эти годы с мыслью, что он не совершал. Он пишет судебное разбирательство, пытается отстоять и так далее. Там появляются люди, он напишет книгу. Парень, африканец, прочитает эту книгу, вдохновится этим примером, встретится с ним, канадцы, другие проникнутся его историей, будут защищать, и он выиграет дело. Он выиграет суд, и его освободят. Через 30 лет. Представляете, человек прошел такое. Это ужас. Но он сохранил жизнь. Он сохранил веру. Он прошел этот путь. И он победил зло. И вот в этом примере он решил вопрос проблемы зла. Понимаете, он, зло, добро и зло, оно не решается вот так, что мы по разные стороны и так далее, и мы сидим и философствуем, и рассуждаем тогда, где Бог, Боже, ты где в этом? Бог нам тоже задает вопрос, а ты сам где вообще? Да, вот это зло, ты где в этом? Во всем. То есть так же, как я задаю вопрос Богу, Бог может тоже спокойненько, смело мне эти же вопросы задать, ко мне отнести. Проблема зла, она решается только тогда, когда я определяюсь, на какой я стороне, раз. Она решается только тогда, когда я прохожу этот путь. И она решается только тогда, когда я наконец-то обретаю веру, надежду, любовь. Да? Либо сохраняю веру, надежду, любовь. Вот через все вот это страшное и ужасное. Ну вот.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле, надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха, зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественно, я бы сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
1: меня,
0: избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
0: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
0: в автоматах.
1: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
0: Ага, вот. И он терял много денег?
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
0: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
1: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
0: Когда он проигрывает.
1: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал,
2: а как ты думаешь,
1: а потом опять.
2: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
0: Ну, я знаю, на самом деле, много сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролирует себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом.

0: Но мы сейчас не говорим именно вот об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля скажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
2: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед, но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И в так получилось.
0: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
1: да,
0: на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге, вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
0: Этот друг?
1: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен. У него случается ранение. И он вот...
0: Травма.
1: Да, травма. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
0: Бог оценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к Тебе, и свободен я в плену Твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
0: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Многие сегодня, очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
1: Конечно,
0: себе,
1: признать.
0: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
1: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский...
0: О чем на этом?
1: Сейчас я скажу. Сказал замечательную вещь, что... Смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
0: Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
1: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить, какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим, как ты дала, или это все-таки только рука?
1: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
0: Человека этого?
1: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
0: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
1: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь.

0: как бы делаешь самоанализ. Угу. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Угу. Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть угу. не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: Угу. То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, угу. или оно владеет мной.
0: Владеет
1: то есть оно
0: мной.
1: Влияет на меня. Найди свой
2: путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, угу. и тот сразу лапки подожмет, и, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Угу. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это было зависимо.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь это и есть путь. Когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. Mm. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: Конечно.
1: У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Угу. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Угу. Но совладаю с собой, стараюсь. Угу. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, ну, делиться
1: конечно,
2: чем-то. Вот. И не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Uh-huh. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты ну, считай, что как бы можно опять туда втянуться.
0: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Mm-hmm. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит, не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости. Исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью. Ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогую мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
1: То есть все желания, ну, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал, и на что он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, ну, это, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, ну, просто он не привык верить в Бога, он не может

0: тем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
1: Ну почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала,
1: да, сила
0: воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше хорошо, без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому, или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть примерно так. Вот я тоже очень много... Ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому любому человеку, приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом — это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
1: Пока. Пока.

Мы храним в себе города, мы храним скверы и парки. Я буду с тобой не всегда, нас раскидают по старой свалке. Мы храним в себе дома, мы храним камины и свечи. Я буду с тобой не всегда, но я буду ждать новой встречи. Мы храним в себе, это больно. Мы храним, это нас убивает. Улыбайся, будь сильным, невольно. Спрячь сердце, что так страдает. Мы же все храним и скучаем по моментам, что не повторятся. Но мы встретимся, я это знаю. Там не будет причин расставаться.

0: Стремление к признанию, страх осуждения и отверженности. Мы живем в обществе, где мнение окружающих часто имеет для нас огромное значение. Что может помочь оставаться верным Богу и Его принципам, когда наши взгляды на жизнь отличаются от взглядов других? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Казани Вячеслав Парфенов. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что сегодня вы с нами.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Я знаю, что вы родились и выросли в семье верующих родителей. Скажите, вам всегда были близки их религиозные взгляды?

0: Интересный вопрос. Да, действительно, мы весь свой осознанный возраст с братом прожили в христианской семье, в церкви, церковная жизнь. Но здесь, наверное, имеет значение еще то, что наши родители пришли в церковь и приняли крещение, когда нам было уже 4 года, то есть они не в поколении каком-то адвентисты. Mm-hmm. Вот. Но вместе с тем, да, мы чувствовали, мы выросли с этим, как с молоком матери, можно так сказать. Это наша обычная повседневная жизнь была. И, наверное, здесь важно то, что церковная обычная жизнь, она просто была для нас, как сказать, в априори и нормальной, и правильной, и обычной. Вот. Вера наших родителей, наверное, была и нашей. То есть, это, наверное, это нормально. До определенного момента у ребенка не возникает какого-то, может быть, серьезного желания принять свое какое-то решение. И он полагается в этом смысле на родителей. И до определенного возраста она была нашей. Постепенно она стала, как сказать, превращаться, что ли, в нашу личную, и в частности в мою, в том числе. И это примерно, наверное, стало происходить после 14 лет, после 12-14 лет, когда я стал постепенно задавать себе вопросы, все больше и больше. И вопросы Богу, и вопросы родителям, вопросы друзьям относительно этих моментов, да, религиозных, что касается веры. И вот тогда уже, скорее всего, оно стало становиться моим личным опытом, моей личной верой. Но всегда мне было близко. Mm-hmm. Я думаю, что это связано с их позицией, с позицией родителей. И уверен, что очень много в этом плане зависит от родителей. То есть, как они сами в этом уверены. Мои родители в этом плане были уверены.
1: Вячеслав, а чему они учили вас? Как это отразилось на вашем характере?
0: Учили нас тому, что Бог всегда любит и отвечает на вопросы, помогает всегда, что все идет по Божьей воле. Mm-hmm. И что интересно, такая особенность в нашей семье была. У нас родители, какая бы проблема ни возникла, постоянно искали ответ у Бога. То есть даже вот маленькие ситуации, я это помню, как сейчас, мама у меня молилась. Вот, меня это, кстати, удивляло еще немножко, почему мама постоянно молится. Вот, например, идет в магазин, или вышли мы на улицу, у нас не было автомобиля, и мама молится: «Господи, Твоя воля на то, чтобы мы сейчас доехали благополучно, мы опаздываем, дай нам машину». Я думаю, а что, нельзя самому поймать машину? Вот такие вопросы меня, как сказать, настигали. И что, как ни странно, Бог давал то автобус, то человека. И я видел в этом ответ Бога. То есть я вижу, что мать видит в этом ответ Бога, родители видят в этом ответ Бога. И, соответственно, это передается и нам.
1: Да, их пример.
0: Их пример важен был.
1: Вячеслав, а ваши взгляды отличались от ваших сверстников в школе, в институте?
0: Угу. Да, отличались. Причем в некоторых случаях прям существенно отличались. Мы ходили в церковь и святили субботу. Uh-huh. Вот. Большинство школьников и вообще весь наш класс, кроме нас с братом, не было никого, кто тоже ходил бы в церковь по субботам. Поэтому мы иногда и не ходили на какие-то праздники, которые проводились по субботам. И были вопросы даже по большей степени у школьников к нам. Потому что, понятно, у директора, у завуча они вели диалог с родителями. Вот. Но да, было часто такое, что я чувствовал, что что-то, как бы мы отличаемся. Причем в некоторых случаях.
1: Вячеслав, а что значит для вас святить субботу? Почему именно этот день?
0: Ну, для меня, наверное, как и для всей моей семьи, да и для всей нашей церкви в том городе, где я вырос, это соблюдение четвертой заповеди. Это в субботу приходить в церковь, славить Господа. Мы поем песни, молимся, слушаем проповедь. Вот, то есть соблюдение субботы, это значит, как по четвертой заповеди,

0: светить Бога в этот день, то есть отделить этот день среди всех других дней, и, если можно так выразиться, отдохнуть от всех остальных повседневных дел.
1: То есть в Библии об этом сказано, можно найти об этом. А как вы реагировали, Вячеслав, когда вам говорили что-то противоречащее вашим принципам?
0: Не знаю, абсолютно спокойно.
1: Спокойно?
0: Да. Я думаю, что это связано тоже в определенной степени с позицией родителей. У нас не было такого, что родители как-то сомневались в этом. Более того, они отстаивали этот момент. И мы это чувствовали, видели и понимали, что, ну, значит, мы на правильном пути. Вот. То есть как-то у нас было заложено в этом смысле, что это нормально. И здесь имеет значение еще то, что мы изучали Библию и делали это с детства. То есть, опять же, прям вот с подросткового, с детства, прям с юности, да, то есть мы изучали и Библию, и уроки какие-то проходили, и Библия описывает субботу. То есть мы и сами тоже как-то информация эта в нас входила, поэтому, не знаю, спокойно относился. Хоть и было не всегда просто, что ли, противостоять, вот. Ну, так.
1: Да, а интересно было, и было ли это осознанно, вот этот вот путь в детстве, именно изучение Библии, вот идти по этому пути?
0: Ну, в детстве не сказать, что было осознанно. Дети все дети, им хочется веселиться, прыгать, радоваться и так далее. И мы точно такие же были. Были мы, и часто непослушными детьми, да, то есть не слушались ни родителей, ни взрослых. Вот. Но вместе с тем и Библию изучали мы тоже с интересом, когда ее изучали на уроках. То есть нам ее преподавали интересно, красиво. Вот. И классы, и детей тоже, кроме нас, было. Не только мы вдвоем, да, с братом. Церковь большая была. Вот. Поэтому постепенно это становилось осознанным. В более позднем возрасте, наверное, после 14-16 лет, вот там уже возникали как бы личные вопросы и личная убежденность в каких-то конкретных вопросах.
1: У вас есть родной брат Сергей.
0: Да.
1: Вы очень разные по характеру. Вот скажите, как это вообще, в чем это проявляется? Может быть, есть какие-то примеры из жизни?
0: Знаете, наверное, нашу разность в характере я стал понимать позже, опять же, потому что до определенного возраста мы были не разлей вода, вообще везде, вдвоем, всегда вместе. Даже друзья у нас были одни и те же. Как бы у нас была компания, где мы вот, я, Сергей и еще два друга. И на каждого свой друг. Но вот эти мы четверо были все вместе. Как бы играли, бегали везде. И досуг как-то проводили уже в более позднем возрасте вместе тоже. Вот. Но постепенно я стал понимать, что да, мы разные. Но не сказать, что в чем-то существенно конкретном, а именно в каких-то реакциях, ну, может быть, на поведение людей. Что касается веры, в этом плане мы были одной позиции. Вот. Единственное, что личностные вопросы какие-то разные. Может быть, я относился к обществу людей, то есть с точки зрения темперамента мы какие-то разные были, да? Характер постепенно становился разный, когда мы уже разошлись, наши плюс-минус жизненные пути, это уже в университете, когда мы поступили на разные факультеты, и мы уже стали не так много времени проводить вместе, и уже здесь мы, пути наши стали расходиться, у меня уже появилась отдельная компания людей, у него отдельная, и тут уже характер стал развиваться по-другому. А темперамент, я думаю, что у нас очень похожи. Очень похожи.
1: Это еще связано, может быть, с общими взглядами, да?
0: Да, естественно, да. Ну, с подкорками, с какими-то такими вещами, которые в целом практически нереально изменить до старости лет. То есть такой возраст, и он, ну, как закладывает, наверное, базу, мы прожили до 18 лет. То есть до 18 лет все было одинаковое. Даже куртки там, ботинки у нас были одинаковые, условно. Мы их различали по швам. Наши родители не понимали, как мы ботинки различаем. А мы понимали, что шов у одного красный, у другого синий.
1: Как вам удается

0: отстаивать свою точку зрения, когда вы понимаете, что ваши близкие не правы?
1: Близкие...
0: Ну, кто-то из вашего окружения, к примеру. Даже если это родственники или вот кто-то друзья, знакомые. Угу. Или все очень относительно?
1: Тут все не очень, все очень неотносительно, с одной стороны. С другой стороны, есть, да, многие вещи, которые действительно относительны, но, на мой взгляд, есть такие вещи, которые, ну, человеку не докажешь. Вот. И нет необходимости это доказывать, доказывает жизнь. Вот. Но если вдруг что-то хотелось, а по молодости мне часто хотелось что-то доказать вот, кому-то и опровергнуть чью-то точку зрения, может быть, или поспорить с кем-то. Я очень часто, может быть, даже спорил, вот, о чем потом жалел, может. Вот. Но как мне удавалось? Да никак. Наверное, никак. То есть все спорили, в итоге все остаются при своем мнении. И зачем это было нужно, только сейчас понимаю, что незачем. Вот. Но имеет значение то, в чем, наверное, я был научен. Вот. Потому что, ну, я понимал, что это правильно, как бы. То есть другого быть не может. И тут, как бы, наверное, этот же феномен отражался и на мне. То есть меня тоже невозможно, видимо, было переубедить в своих каких-то взглядах, потому что, ну, я в этом уверен. Вот. Поэтому, скорее всего, пока человек сам до чего-то не дойдет, ему ничего не докажешь.
0: Вячеслав, я знаю, что у вас был такой период жизни, когда вы попали под влияние компьютерных игр. Как это произошло?
1: Ну, начнем с того, что полжизни своей мы с братом прожили в Молдове, да, и там мы были под, так скажем, крылом родителей. Вот, учились, школа, музыкальная школа, лицей. Вот, но когда мы закончили школу, встал выбор, куда поступать в университет. И было несколько вариантов, в том числе и за граница. И по большей части мы рассматривали заграничные варианты. И один из них был как раз Нижний Новгород. И мы остановились на нем. Вот. И мы переехали сюда обучаться. И поступили на две специальности, которые в целом мы не выбирали сами специальности. Они нас, можно сказать, выбрали. Была просто определенная программа, и мы могли ее взять. Вот. И мы просто выбрали только из двух. Сергею одну, мне вторую. Вот. И вот мою специальность, которую, так сказать, мне досталась, была наполовину только мне проста в обучении, но половина была максимально сложной для меня. Вот. В силу разных обстоятельств, в том числе и каких-то, ну, склада моего ума. Вот. Мне сложно было понять какие-то нелогичные вещи, которые нужно было понимать. И когда молодому человеку что-то сложно, есть очень большая вероятность, что ему станет лень, и он захочет это всего избежать. И так произошло и со мной. Я стал все чаще и чаще, можно сказать, прогуливать, может быть, где-то. Может быть, невнимательно сначала слушать на лекциях, на предметах. И у меня появился один знакомый, который, и даже не один, а несколько знакомых, которые, ну, играли в игры. Вот. И в том числе в общежитии, где мы жили, тоже был друг последующим, с которым познакомились. Он оказался тоже с Молдовы, тоже переехал. Вот. И вот он меня познакомил с компьютерными играми. И, конечно же, это интересно. Конечно же, это экран, это экшен, динамика, все это. Там совсем другой мир. Это не тот вот неинтересный мир, который здесь. Тебе надо напрягаться, учиться, что-то непонятное слушать, сидеть. А там нет, там все красочно, красиво, все получается, все тебя уважают, у тебя все легко складывается. И оно естественным образом, наверное, так и закрадывается. Вот. И постепенно я не видел, понятное дело, что это плохо. Для меня это все хорошо, все прекрасно. Более того, это мне интересно. И есть люди, которым тоже это интересно. Вот. И мы, у нас одни и те же взгляды. И даже в университете оказалось, что в моей группе есть люди, которые тоже в эти игры играют. И у нас были общие темы. И вот тут вообще красота. Вообще прекрасно. И вот так постепенно дошло до того, что это стало зависимостью, игровой зависимостью, который

0: Ну, зависимость, как это, наверное, на мой взгляд, то, что ты делаешь даже тогда, когда не хочешь этого делать. Uh-huh. И у меня были такие дни, эту и недели, и месяцы, когда я вроде бы уже все устал, уже не хочу, но экран держит перед собой.
1: Вячеслав, а как складывались отношения с Богом на тот момент?
0: Вот в том-то и дело, что тогда отношения с Богом, если можно так сказать, просели. То есть потерпели такой, может быть, урон, да, потому что в 18

0: вы понимали, у меня был взлет. То есть мы это лето, потому что поступление в сентябре, а вот перед сентябрем, этим летом, у нас было время, когда мы месяц искренне изучали, читали. Мы специально уехали для этого в лагерь, где мы изучали Библию, молились ревностно. У нас были лекции, у нас были уроки, интересные уроки, красочные, которые затрагивают сердце действительно. Дошло даже до того, что мы с этого лагеря вернулись домой. Билеты это у нас уже в Нижний Новгород были куплены. И мы родителям говорим: мама с папой, билеты продавайте, мы идем служить Богу. То есть мы с Библиями в руках. Ну, настолько был подъем духовный, что мы так сильно зарядились. Нас родители еще на время этого месяца приезжали в лагерь и говорили: здесь как будто ангелы летают, а не люди ходят.
1: А что лично в вашей душе произошло в тот момент? Почему такой призыв почувствовали?
0: Ну, знаете, наверное, это невозможно объяснить. Ну, я попробую это сказать словами, но это можно только прожить. Я услышал голос Бога буквально. То есть мы просыпались сначала, когда мы только туда поехали, я не думал, что это реально просыпаться. В 5 утра ложиться в 10. Потому что обычно мы ложились в 12, в час и так далее, и просыпались в 8, 9 в лучшем случае. А тут нам сказали: вы будете ложиться в 10, просыпаться в 5. Мы посмеялись, конечно, ну ладно, посмотрим, как это будет. И что вы думаете, так и случилось. Мы действительно постепенно прошла неделя, еще полторы недели, и все. И мы уже естественным образом не могли просто спать больше, чем 8 часов, начиная с 10 или с 9 вечера. И просыпались в 5, и шли в лес с Библией в руках по одному, и молились, и, как сказать, слушали голос Бога, и я его слышал. Вот. Были периоды постепенно, потом, когда я опять его слышал и до сих пор слышу. Но вот именно вот этот момент, после того, как мы переехали в Нижний Новгород, влияние это и вот, наверное, вот эта мнимая свобода сыграла свою роль. И, ну, я отошел, так скажем, от этих отношений с Богом. То есть Библия уже стала больше на полке, а не в моих руках и на моих глазах. В глазах появились экраны, в глазах появились игры. И, соответственно, Библия уходит на второй план. Просто уже гораздо меньше, не то что даже гораздо меньше, практически не было времени, когда я читал Библию. Вот. И я уверен, что это сыграло существенную роль. Вот. Но в мозгах, причем моих, Бог всегда оставался при этом. Даже вот в этих играх я понимал, что Бог-то все равно есть. То есть я уже научен какое-то время. Да, и я все равно понимаю, что Бог есть. И да, ему неприятно, что я сейчас вот отошел от него. Но он-то есть, он ждет меня. Есть еще такая фраза: хорошие друзья, они как звезды. Их не всегда видишь, но знаешь, что они всегда там. Вот. И Бог для меня был такой звездой, которая когда-то пропадала из поля зрения. Но я всегда знал, что он есть. И в итоге потом, кстати, он меня и вытащил из этих игр.
1: А как это произошло?
0: Спасибо за вопрос, тоже интересный вопрос. Это произошло, наверное, спустя 4 или 5 лет прошло после, ну, скажем, моей увлеченности играми. Потому что увлекаться играми стало очень сильно на втором курсе. Первый курс у меня так вступительный был, а на втором курсе прям существенно стал уделять этому времени. И постепенно это дошло до того, что я понял и сам, что тут уже что-то точно не то. Ну, то есть настолько как бы не владеть собой, чтобы точно не сказать, не мочь сказать себе «нет, все хорош». Хватит. Доходило до того, что я просто ночами просто не спал, и потом днем отсыпался. Ну, вот так вот. И была очень интересная книга, которую я открыл для себя вне Библии, кроме Библии. Она тесно связана с Библией. Вот, и в ней описана жизнь Иисуса Христа, то есть Евангелие. Вот, и жизнь Иисуса Христа... В ней очень красочно и ярко описано его чувства, его переживания, его отношения с учениками, как он проводил время на этой земле, Иисус Христос. И вот тогда и Бог открылся мне еще больше, еще глубже. Вот. И постепенно я стал уделять этому время. Но с игр тоже не сказать, что я прямо быстро
1: сразу... То есть это в параллели шло?
0: Параллельно, да. То есть, чтобы вы понимали, я... вечером играл почти до утра, ложился спать, и потом, когда просыпался, это было где-то в 12, я садился за эту книгу и часа два ее мог читать.
1: А чем вас привлекла личность?

0: личности Иисуса?
1: Он меня всегда привлекал, и я всегда понимал, что Бог и Иисус, и вообще личность Бога, угу, это такой именно друг, который понимает меня лучше всех. То есть даже я сам себя не так хорошо понимаю, и ну, в моей жизни ну, так происходило. Я думаю, что, в принципе, у каждого подростка так происходит. Почти все, наверное, если даже не все, переживают такой период, что их не понимают. Вот. Ни родители, ни друзья, только вот какой-нибудь близкий друг понимает, но все равно иногда бывает раз и предал. Но вот а Бог, такая личность для меня всегда была, который меня всегда понимал. И всегда, причем принимал, и прощал, и терпел. Что самое главное, наверное, для подростка, терпеть подростка. Подростка, потом молодого человека. Несмотря на мои ошибки, несмотря на то, что я от него ушел, я понимал, что он все равно меня ждет, прощает, он меня готов всегда принять. Не так, как другие, может быть, если вдруг я кому-то что-то насолил или, может, обидел, я и сам понимаю, что я его обидел, то меня там теперь уже все, теперь меня не простят. Теперь я не смогу с этим человеком общаться, потому что я его настолько сильно обидел, он меня не примет. А с Богом не так было. С Богом я понимал, что он меня всегда ждет, всегда терпит, всегда любит. И вот это, наверное, сыграло большую роль. И я это еще больше это понял, когда стал изучать эту книгу с Библией вместе. И, наверное, вот это меня и вытащило из этой зависимости.
0: То есть зависимость ушла, да, со временем полностью?
1: Постепенно полностью, да.
0: Здорово. Я знаю, что у вас потом прекрасный период жизни произошел, когда вы встретили свою будущую супругу Алену.
1: Да.
0: И что-то в душе произошло. Вот расскажите об этом подробнее. И повлияло ли это как-то на ваши взаимоотношения с Богом?
1: Да. Да, конечно, повлияло. С чего все началось? Наши отношения с Аленой, с моей супругой. Мы познакомились практически сразу, как мы переехали в Нижний Новгород. Она приехала с другого города к нам на слет какой-то, то есть на встречу. Мы просто познакомились визуально, увидели, что есть такой человек. Но дальше мы как бы не особо общались, просто добавились в друзья, в соцсетях. Вот. И после вот этого момента вот как раз началась вот эта вот моя борьба, можно сказать, с Богом, может быть, с духовной моей жизни. И в это время мы не общались с Аленой. Но проходит вот этот весь период, Бог меня вытащил уже, вот 4-5 лет прошло, Бог вытащил меня из игр, постепенно опять же. И даже вот момент, когда мы познакомились с Аленой более близко, а это произошло, когда, кстати, мой брат Сергей пригласил меня поучаствовать в молодежном слете тоже, в выездном богослужении, поучаствовать в качестве сотрудника. Вот, и меня он пригласил спортинструктором, а ее пригласили туда же музыкальным руководителем, то есть сопровождением музыкальное вести. Вот, и я еще только увидел, что ага, Алена Лукашина прекрасна. Мне она всегда визуально нравилась, но симпатичная для меня личность была. Но так, чтобы строить отношения, я никогда об этом не думал. Вот. И постепенно мы готовились к этому мероприятию, приехали туда на этот слет и стали уже там больше общаться. И всегда в отношениях с второй половинкой до сих пор я руководствовался всегда волей Божьей. Вот. Не всегда, видимо, искренне, и часто были ошибки какие-то. Вот. Но и в этот момент, кстати, жизни, что касается этой сферы, да, отношений с второй половинкой, если можно так выразиться, я что ли устал или разочаровался, думал, ну все, не знаю, как дальше что-то получится. Вот. Но когда мы встретились с Аленой, я, кстати, сразу так и сказал, потому что, ну, по моему внутреннему убеждению, я всегда искал вторую половинку, которая искренняя будет со мной, искренне будет со мной в отношениях. Полностью взаимно, полностью то, что у нее на сердце, то она и будет говорить. Почему? Потому что я и сам такой. Я не терпел неискренности. То есть, если есть какой-то фальшь, все, мне уже это не нравится. То есть, скажи лучше правильно. Ну вот, если тебе что-то не нравится, скажи, ну все, мы, может, закончим отношения, но зато мы будем честно знать что-то друг об друге. И я думал, что я самый искренний человек в мире, потому что я еще не встречал таких людей, ну, которые могли бы так искренне со мной быть. Но оказалось, что Алена еще искреннее меня в этом. этом плане. То есть, когда я встретил ее,

0: И мы молились об этом, я понял, ничего себе, бывают люди, которые еще искреннее меня, то есть в каких-то отношениях. То есть я мог даже чего-то не договаривать, а она все прям говорит, вообще все. И мне это настолько, то есть, понравилось, я понял, что это ответ от Бога. Но вот в этот момент я не просто сказал, что я разочаровался, я говорю, Ален, слушай, ну все, я теперь хочу отдать все точно Богу. И поэтому давай вот теперь по-божьему все построим. И мне интересно было, как она отреагирует. И она отреагировала положительно. То есть она поддержала меня в этом смысле. И мы стали вместе уже читать, исследовать Библию, изучать. Хотя гормоны тоже никто не отменял. И мы это тоже понимали. И когда мы виделись, тоже хотелось много чего. Но мы сразу поставили, расставили все точки над «и». До свадьбы ничего, кроме максимум держаться за ручки, мы не будем использовать. Вот. И так и было. И мне понравилось, что она поддержала меня в этом смысле. И в этом смысле, что мы оба, так сказать, можно, наверное, стали на путь Бога, что ли, в этом смысле. То есть мы доверили свои отношения Богу. Мы молились о них, как бы, и искали в этом всем, чтобы Бог был у нас на первом месте. Ну, не все, может быть, до конца все гладко было, но мы чувствовали точно, что Бог нас ведет. Вот. И в итоге Бог привел нас к браку.
1: Да, слава Богу. Вы росли. Оба.
0: Да, да, мы вместе расти уже стали.
1: Да. Вячеслав, а были ли такие моменты в жизни, когда ваши собственные принципы человеческие брали вверх?
0: А, уже в отношениях с Аленой или до?
1: Ну,
0: или
1: вообще в отношениях с Богом, когда вы уже были, и вы чувствовали, что вот...
0: Есть Божьи принципы, Божьи есть принципы. Мои, и мои я ставил выше. Ну,
1: да,
0: так
1: да.
0: Было практически всегда, ну, вот в этот период борьбы, духовного, можно сказать, спада, да, когда, по сути, мои принципы – это что? Вот это, чего хочу, то и делаю. То есть есть Бог, и есть Его, как бы сказать, закон, да, тот же, например, соблюдать день святой, да, надо было идти в церковь, а я же что, я наигрался всю ночь, какая церковь? Останусь дома, я отосплюсь. Вот и все. И то есть в этом смысле, как будто бы я доверяю Богу, как бы, как будто бы Он-то меня любит, а я еще не до конца. Я еще не готов, там, например, пожертвовать всеми своими взглядами. То есть все равно какие-то аспекты и, наверное, даже больше половины каких-то моментов в моей жизни были на первом месте. Вот интересно только то, что... Что касается учебы, вот здесь я ставил Бога на первом месте. То есть университет сам не поддерживал моих религиозных взглядов. И все преподаватели, и все студенты, в том числе, не было ни одного человека, кто со мной бы разделял мою веру. Но здесь как-то, наверное, это были тоже корыстные мои цели, чтобы, может быть, даже в субботу не приходить на пары и тоже отдохнуть. Как бы я Богом, можно так сказать, прикрывался в этом смысле, может быть. Но вместе с тем почему-то я делал это уверенно. И вообще не переживал, что меня отчислят там или еще что-то в этом смысле. И меня не отчислили, действительно. Может быть, в этом плане как-то даже Бог понимал, что я делаю это, может быть, корыстно. Но все равно то, что я верен Ему в этом направлении, Он все равно как-то меня защищал.
1: Да, слава Богу за этот путь. А вот были ли такие моменты, когда вы, выбирая Бога, Божьи принципы, да, оставались верными этим принципам, но это не нравилось кому-то? То есть вот они вот всячески какие-то, может быть, вам говорили неприятные слова или как-то влияли на вас? Как вы выходили из этого положения?
0: Да. Ну и здесь давайте вспомним действительно университет. Вот. Как я уже сказал, все и преподаватели, и мои сокурсники, все и одногруппники, и те, кто учились на параллельных потоках. То есть не было ни одного человека, который разделял мою веру. И в том числе был один преподаватель. Его предмет я знал очень хорошо, потому что мне он очень хорошо давался. Я его логически понимал. То есть у меня такой склад ума для этого предмета. Мне легко было. Я практически впервые всех сдавал задания, которые давали мне. И это было связано с черчением. Вот. Но у этого преподавателя были практические занятия только по субботам. И этот преподаватель тоже был верующим, но другого направления. И он, как бы, соответственно, не разделял моих религиозных вероубеждений. Почему? Потому что я-то в субботу не приходил на занятия. Я

0: Говорю, ну, я по субботам верю в Бога, если можно так сказать. Я считаю, что День Святой – это суббота, и в субботу ничего не нельзя делать, только как приходить в церковь, молиться и славить Бога. И я видел, как это его раздражает. Потому что лекции-то у нас были в будние дни, а практические занятия, где надо было все решать, ну, они с моей отдельной группой сидели и все, ну, решали, он помогал, отвечал. Я на эти практику не ходил, и при этом я все равно сдавал первее всех, потому что я на лекциях все усваивал и сам потом решал. Вот. Но вместе с тем он был настолько на меня злой в этом смысле. У нас даже курсовые две штуки были по этому предмету, я все равно первее всех практически их сдал. Но он, понимаете, что каждый преподаватель может завалить любого студента, потому что он, естественно, более компетентен в своем вопросе. И он это и собирался сделать. И я пересдавал у него эту курсовую несколько раз. Вот. И я ходил в деканат, просил направления. Он меня сажал, говорил, назначал мне время тогда, когда он вел пару у трех, там, два потока, там, куча, 100 студентов сидит в аудитории, он приглашал меня на эту пару, садил вперед, говорит, поднимал меня прямо впереди, говорит, Парфенов, расскажи, почему ты не пришел на экзамен? Я говорю, потому что я в субботу не хожу на занятия. И это было просто интересно наблюдать, как он так понасмеивается, как бы, и видит, на что он влияет на студентов-то вокруг. И говорит, ну, вот видите, Парфенов ходит в субботу, Бога сидит. Ну, давай посмотрим, как ты сдашь. Вот все, этого ему достаточно. Все, садись, пиши. Я сел и написал, как бы. Никаких проблем в этом плане не было. Ну, не знаю, как так, почему мне Бог в этом плане давал уверенности, но все равно как-то я прошел эти все испытания. И в конце, что интересно, когда мы уже нужно было защитить этот курсовик, он приглашал в свой деканат, он был одним из администраторов, что ли, нет, одним из главных в деканате, может, зав декана или еще кто-то. И он приглашал в свой кабинет, сажал буквально по 6-7 человек, потому что там немного места было, с вот такими большими ватманами, с листочками, все. И я тоже туда пришел. И он-то понимает, что я, в принципе, предмет-то соображаю. И я, опять же, первый ему говорю, вот здесь вот так он мне дает дополнительные вопросы, я на всех на них отвечаю. И он говорит, не смотрит на меня, Парфенов, вот говорит, вот ты ведь, говорит, на голову выше вот этих всех, кто здесь сидит, говорит. Почему ты, говорит, не поддаешься? Я говорю, я так научен был с детства. Он говорит, ну, молодец, ты далеко пойдешь, но ты все-таки подумай, подумай. И он тогда мне пожал руку, говорит, все, иди, сдал, говорит. Ну, я не знаю, я в этом увидел провидение Божие, что, ну, человек, которому за 80, студенту, которому еще нету 20, ну, вот так, ну, это, видимо, сыграло какую-то роль, может, внутренне для меня какую-то. И в этом плане, может быть, стал увереннее в отношениях верности, что ли, к Богу. Потому что, ну, Бог так, не я своими силами как-то сдал, что ли, преодолел это все. Наверное, просто с детства так научен был, и Бог меня в этом плане вел и дал эту уверенность.
1: Вячеслав, вот есть такая цитата в Священном Писании, да, «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Угу. Вот как вы понимаете эту цитату? Может быть, есть какие-то примеры, связанные с ней?
0: Железо железо острит, и
1: человек изощряет взгляд друга своего.
0: Да. Ну, я так понимаю эту фразу, что мы друг друга формируем, мы, как сказать, влияем друг на друга, и нам свойственно оказывать серьезное влияние. И наши друзья в этом смысле могут оказывать на нас влияние, причем как положительное, так и негативное. И мы можем, так сказать, делиться друг с другом, что ли, опытом, и в том числе в плане веры. Мы можем поддерживать друг друга, мы можем, как сказать, закалять в этом смысле веру друг друга. Но вместе с тем бывают такое железо, которое не способствует закалке, а только его, ну, как сказать, уродует, что ли, может быть, или разрушает. Вот. Ну, я склонен искать таких, кто закаляет вокруг меня, в общество людей, которые закаляют меня, и это не всегда приятно. Почему и железо железо острит? да, оно становится красным,

0: красным, да, особенно когда его в печь, в плавильню положишь, молотком потом побьешь, оно красное становится, ну, оно меняет свою какую-то форму, и потом приобретает другой вид. То есть это не всегда с точки зрения человеческих эмоций, чувств, может быть, приятно вот чувствовать вот это вот, опять меняться, еще что-то. Я вроде живу уже вот так, думаю, не по-другому. Но, наверное, в этом план Бога, чтобы мы постоянно менялись и совершенствовались. Менялись не в худшую сторону, а в лучшую. И могли расти, расти. Потому что и вот эти примеси, которые есть в железе, оно, сталь, она, чем меньше в ней примеси, чем она дороже и крепче сталь, и может выдержать более серьезные нагрузки. Так и человек, он тоже может быть стальной, а может быть бронзовый, который мнется вот в связи от обстоятельств, в зависимости от обстоятельств.
1: Вячеслав, а как быть людям, которые очень подвластны влиянию людей, окружающих?
0: Ну, на мой взгляд, здесь нужно, как сказать, искать общение одного. То есть надо искать чего-то твердого. Ну, в моем случае это был Бог. Бог же тоже личность. И я могу искать друзей и жить без Бога. Ну, Библия пишет о том, что глуп тот человек, который надеется на человека. И вместе с тем есть и люди твердого характера, правильно? Но даже Библия говорит, что даже на такого человека нет необходимости надеяться, потому что Бог еще тверже. То есть в этом смысле. И, к сожалению, в таком случае, если я надеюсь на человека, пускай он даже твердого характера, он тоже может упасть. Но если вы говорите про людей, которые вообще подвластны мнению многих людей, то, скорее всего, они то с тем пообщались, то с этим пообщались, то там почувствовали, что-то им нравится, то здесь у них каких-то принципов. Ну, то есть это человек такой, у которого своих личных, может быть, твердых принципов нет. И в таком случае они размазаны. То есть в таком случае нет какой-то твердой почвы под ногами. То есть это все равно, что как бы жить в одной стране по правилам, которых ты не понимаешь, которые ты не соблюдаешь, которые ты вроде бы и там пожил, и тут, и здесь нарушил, и там вроде по правилам проехался. Ну, это неуверенность какая-то, то есть нестабильность, что ли, в этом смысле, непостоянство. Вот. Но самое правильное, на мой взгляд, постоянство в Боге, который, ну, от вечности один и тот же, и закон у него один и тот же, закон любви. Да, это нелегко там прощать, но есть такой принцип – прощать. И есть люди, которые прощать любят, а есть те, которые говорят, да нет, зачем, не прощай. Ну, и так и складывается человек потом.
1: То есть начать с прощения.
0: Прощение – один из главных, одна из главных характеристик человека. Если научиться прощать, то можно много чего добиться в жизни.
1: Ну, наверное, из прощения еще истекает вот благодарность.
0: 100%.
1: Да, поэтому здесь...
0: Из прощения истекает свобода, потому что когда мы не можем простить кого-то, мы зажаты, мы не можем действовать дальше. Нам кажется, что у нас есть, кстати, чувство вины, чувство обиды, злость. Человек, может, уже и не думает обо мне, а я все никак не могу его простить. Он даже не знает, что он меня обидел, а я на него обиделся и никак не могу его простить. А дела-то жизнь-то идет. Как бы, не знаю, карьера, учеба. Из-за этого все страдает. Из-за того, что я не могу простить одного конкретного человека. И потом я из-за него, из-за кого-то там злюсь на вот этих, которые похожи на него. Там, на руководство, например. Кто-то в руководстве кого-то задел, и потом все руководство для меня плохое. Или как есть такие фразы, да, все мужики, мягко говоря, скажем, плохие, да. Ну, то есть, почему? Потому что один парень или мужчина девушку обидел, все, теперь все мужики недостойны ее. Там, и, ну, это же не так. Есть же нормальные и женщины, и мужчины, то есть мы все разные. То есть в этом плане тоже непрощение играет серьезную роль.
1: А может ли так быть и случается ли так, может быть, в вашей жизни, да, когда мнение чего-то действительно может сыграть очень хорошую роль в жизни человека и повлиять очень даже положительно?
0: Ну, конечно, 100%. Зависит от того, насколько он близок, этот человек. Да и, в принципе, прислушиваться к мнению любого человека – это правильно, это нормально. Тут зависит от того, насколько я готов осмыслить, переосмыслить свои какие-то принципы и в них либо утвердиться, либо обдумать этот момент и подумать,

0: а может быть, он прав. И тогда я, может быть, тут нужна смелость, может быть, сказать себе, надо действовать по-другому. И, может быть, даже придерживаться теперь этого принципа. И, ну, в этом смысле мудрость нужна.
1: Ну, Вячеслав, огромное вам спасибо за это искреннее общение. Желаю вам щедрых благословений во всем, и в семье, и в развитии, и как священнослужитель, да, чтобы вы продолжали расти и развиваться в Боге. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо. Спасибо и вам большое.
1: Можно пойти собственным путем, а можно выбрать жизнь с Богом и жить в соответствии с Его принципами. Мы всегда должны помнить и знать, что Господь для нас – это надежный щит. Давайте доверим Ему свою жизнь. Всего вам самого доброго.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: наше общество уже сегодня понимает, что для гармоничного развития нашего общества, для гармоничного развития человечества именно важно развитие нашего духовного мира, духовной составляющей человека. И здесь, конечно же, на первую роль сразу выступает наша вера, наши традиционные религии, христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Вот. И поэтому, если мы хотим построить гармоничное общество, вообще гармонично развивать мир, нам важно, чтобы сохранялись и развивались наши религии. Поэтому это, ну, как бы тема вера и созидание, это, ну, как бы неразделимые, невозможно друг без друга существующие понятия. Вот, поэтому поэтому эта тема сегодня для нас, наверное, ну, сегодня я имею в виду вот в мире, который полон новых вызовов, новых трудностей, именно эта тема является приоритетной и главной, ну, для нашего гармоничного развития.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Мир вам, друзья! Сколько книг вы прочитали за всю свою жизнь? И сколько книг вы еще планируете прочитать? На 2010 год, Google так подсказывает нам, что было издано 129 миллионов 880 тысяч 690 различных книг. На сегодняшний день, я полагаю, их уже порядка 140-150 миллионов. О чем это бесконечное большое число томов нам повествует? Сколько много там, наверное, технической литературы, беллетристики, каких-то вымышленных историй и просто откровенно развлекательных изданий. А нужна истина. То, что нам будет полезно. Когда-то один библейский персонаж задался вопросом, а что есть истина? Где найти эту истину? В то время, когда ответ был чрезвычайно прост на этот философский вопрос, истина стояла перед ним. Послание к Ефесянам. В первой главе мы с вами читаем следующие слова. Мы с вами определены Богом ко спасению по изволению воли Его, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее

уповали на Христа, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. В нем, в Иисусе Христе, содержится полное откровение, полная истина, знание, благовествование, то есть добрая, спасительная весть о спасении человека через благодать Божью. Все, что нужно знать для спасения, есть в одной книге. Есть другие полезные книги, их много, тысяч, десятков тысяч, а может быть миллионов, которые действительно полезны и нужно прочитать. Но одну книгу нужно знать и жить ею. Книга, в которой истина, и книга, через которую открывается тот, который и является самой истиной, Иисус Христос. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы каждый день жизни вы, читая Слово Божие, наполнялись красотою характера Иисуса Христа, обогащались новыми штрихами к Его портрету, открывали для себя богатство замысла Божьего, которое Бог положил для спасения всего человечества и лично вас. Пусть Господь благословит вас в этом замечательном, всегда приносящем много радости святом труде, открывать истину в Слове Божьем.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

Как распознать и развить творческие способности в ребенке? Эти вопросы задают себе многие родители. Сейчас системы различного развивающего обучения переживают настоящий бум. Так много хочется вложить в свое чадо. Но в погоне за новыми методиками не упустим ли мы что-то очень важное и простое? Сегодня снова будем говорить о наших детях.

0: А что мы с вами вот вкладываем в такое понятие, как талантливый ребенок?
1: Я думаю, что талантливый ребенок — это ребенок, который знает, что в нем есть какая-то особенность, какая-то уникальность, какая-то возможность, которую он умеет делать лучше других.
0: Мне кажется, так. И он об этом знает?
1: Я думаю, что важно знать о том, что ты имеешь талант. Мне кажется, это помогает человеку жить. Ведь не только талантливые дети, талантливые все люди. И когда ты знаешь, что в тебе что-то есть такое, ты можешь себя этим поддержать.
2: Я думаю, что талантливый ребенок — это действительно, когда есть какая-то изюминка в человеке, и ты эту изюминку развиваешь там и превращаешь в нечто гениальное. Да, как бы. Но вопрос еще заключается в том, сможешь ли ты увидеть то, что-то в этом ребенке, да, уникальное.
0: Да, это может не всегда получиться.
3: Я думаю, что талант — это способность делать что-то лучше, чем все остальное. И это и есть талант именно к этому делу, который у тебя
4: продолжение
3: получается.
4: Можно? Конечно, есть у каждого какие-то таланты. Говорят специалисты, что практически все дети талантливы. И до 10 лет у них очень ярко развиваются творческие способности. Но настоящий талант, скажем, гений, это 10% таланта, скажем, да, вот того, что дано, и 90% вот того, что развито. Вложение, труда самого. Наверное, так.
0: Вот об этом мы сегодня, девочки, и поговорим. Не только о талантах, а о том труде, который нужно вложить, чтобы этот талант раскрылся. Но сегодня с нами еще Катя, и она будет готовить.
5: Дочка очень часто у меня спрашивает: «Мамочка, а у меня есть какой-нибудь талант?» Я говорю: «Ну, конечно, есть». Она: «Да, какой, какой?» Я говорю: «Ну, ты же любишь готовить?» «Да, я очень-очень люблю готовить». Я говорю: «Ну вот, это один из твоих талантов. А еще она меня очень любит украшать чем-нибудь интересным блюдо. И вот сегодня я вам расскажу рецепт. Это парфе. Такой десерт будем с вами готовить. А начнем мы со швейцарского теста. Так, мы берем муку, добавляем туда соль, ваниль, так как у нас десерт будет сладкий, растительное масло. И сейчас все это перемешаем. Так, если кому-то не хочется тратить время на приготовление швейцарского теста, то можно просто купить сухие завтраки и добавить его в парфе, либо крекеры или печенье, тоже очень хорошо. Но мы любим готовить тесто швейцарское. Особенно у меня дочка любит с мукой, с тестом повозиться, полепить. Поэтому мы приготовим. Так, чтобы у нас комочков не было, все хорошенько размешиваем, а потом добавляем воду.
4: С рождения у человека есть только задатки. Это врожденные способности организма. Они предполагают лишь возможность развития, которая зависит от воспитания, условий жизни в семье и от характера. Специалисты дают родителям следующие рекомендации по развитию способностей у ребенка. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому умному времяпрепровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним спортом. Если малыш с раннего детства любит рисовать или раскрашивать, в таком случае необходимо заняться рисованием. Постарайтесь обеспечить его всем необходимым. Например, карандашами и красками, если он рисует. Или спортивной одеждой, обувью и инвентарем, если он занимается спортом. И позвольте по мере возможности самостоятельно планировать занятия. Поддержите его увлечение, покажите ему вашу заинтересованность. Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чада к занятию своим хобби. Например, почитайте ему биографии известных людей, которые достигли успеха в той же сфере, или расскажите о собственном положительном опыте. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через детей притворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не происходило, взрослым придется

Придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои собственные. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачным, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или удачу. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они объективно делают что-то лучшее, иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. Помните, ваши сын или дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики. Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его привлекает другой вид деятельности. Иногда лучше сменить несколько увлечений, чем годами заставлять ребенка заниматься тем, что не вызывает у него интереса. Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься вообще чем-либо. И последнее. Родители, не провоцируйте звездную болезнь своего одаренного ребенка. Нередко дети, делая первые успехи в каком-то виде искусства, занимая призовые места на конкурсах и фестивалях, начинают так рьяно работать над своим звездным имиджем, что, увлекшись этой игрой, очень быстро подходят к той критической черте, за которой начинается резкая ломка их хрупкой, не сформировавшейся еще психики. Все дети талантливы с рождения. Главное – вовремя разглядеть задатки способностей и не погубить их с самого начала. Это позволит ребенку в будущем стать полноценным, счастливым человеком и, что не менее важно, профессионалом своего дела. Остается найти таланты у ребенка и дать им развиться. Да благословит Господь вас и ваших талантливых детей.

0: Тесто я раскатала толщиной 2 миллиметра. И пока оно у нас печется, мы с вами приготовим ванильный пудинг. Для этого мы берем крахмал, либо можно взять муку, но сегодня я решила взять и то, и другое. Так, добавляем соль, зажжем огонь и будем добавлять молоко тонкой струйкой. Так, будем все это размешивать, пока молоко не вскипит. Ну, это примерно 1 минута будет. Ванильный пудинг можно заменить сливками или йогуртом. Опять же, для экономии времени. А еще нам нужно будет приготовить вишневый кисель. Готовится он аналогичным способом. Вишневый кисель можно заменить джемом или любым вареньем.
1: Как вот, собственно, тогда разглядеть в ребенке талант, если вот с первого взгляда ничего не выделяется?
2: Что-то он же любит делать.
3: Ну подожди, он еще просто лежит в кроватке, а мы уже должны с раннего возраста как бы какие-то таланты в нем пробуждать и развивать. Вот что
2: когда он
3: делать?
2: Лежит в кроватке, первая самая насущная задача для него сейчас его физиологические потребности. Но развитие его, скажем, каких-то особых способностей, это немножечко чуть позже. Но что можно сделать? Вопрос хороший был. Говорят, что дети еще во внутриутробном периоде развития способны запоминать мелодии. У нас это было так. То есть я проигрывала какую-то определенную песенку, которую я выбрала, спокойную. И когда уже она родилась, и если что-то вот было такое беспокойство, я садилась сама с ней играть, либо просто напевала, ребенок тут же успокаивался. Да, конечно, мы ставили прокручивать очень много детских песенок.
4: Мы тоже.
2: Очень много. Мы тоже. Забыла все свои, тогда еще кассеты были, да, то, что мне нравилось, я ставила то, что детское развивает. И когда она, конечно, запела, она не фальшивила ни одной нотки. Это было явно видно вот с самого рождения, то, что она способна. Я не знаю, что было бы, если бы я не ставила прокручивать и не пела бы. Да? Ну, то есть, что было бы, может
1: быть. У меня всегда вопрос относительно того, что было бы. То есть, может быть, и не прикладываемые усилий дети сами бы это выявили.
4: У нас интересно то, что мы, например, прикладывали те же самые усилия, да, мы ставили песенки, даже я с ней ходила, пела. Но вот у нас песни.

0: Не, как-то не пошло. У нас, например, другой был момент, когда она на детской площадке самая первая полезла по канату вверх, причем ей было меньше 3 лет, и она, ну вот где-то 2,5-3, и она полезла, бесстрашная такая, и все говорили, только вам надо ее в гимнастику отдавать. У нее такие цепкие руки, такие цепкие, хотя тоже, в принципе, как бы слушали музыку.
1: Вот вопрос как раз расширить немножечко. Как разглядеть в ребенке талант именно тот, который заложен в нем, а не тот именно, который ты сам хочешь развить? Потому что есть много талантливых мам, которые умеют одно, другое, третье, и они пытаются ребенку вложить то, что они умеют, потому что это, ну, это проще сделать. Ты это умеешь, и ты это делаешь.
2: Близко.
1: Да, а как вот разглядеть именно то, что ему необходимо, то, что в нем заложено?
3: Да. Оно будет видно, мне кажется, когда начинает мама, которая прекрасно знает языки, полиглоты, заниматься с ребенком развитием языков, уже английский язык. Ребенок, да, учит, он развивает свои способности какие-то, но сказать, что у него яркие такие вот были одаренности, и вот, вот видно это вот потому, как он учит язык, произношение, ну, нету. Оно будет заметно. То ли у него, ну, дети любят кто-то с машинками, а кто-то в доктора играть. И можно заметить больше, какие у него любимые игры и увлечения. И по ним можно уже судить о чем-то.
2: А может быть, есть что-то такое, какая-то такая область, которая просто ребенку сейчас недоступна, а у него там талант вот в этой области.
0: Программист.
4: Нет, я думаю, все равно будут какие-то ситуации, которые разовьет и раскроет этот талант в любом случае. Потому что, например, мой старший сын, он никогда не испытывал большого счастья рисовать. Например, да, он никогда... Он рисовал в садике, ну, потому что все рисовали. Но именно вот такого удовольствия от рисования он никогда в жизни не получал. Сейчас ему 10 лет, и я отдала его в студию.
2: А почему ты отдала, если он не любил рисовать?
4: А потому что он сейчас захотел.
0: Да, вот он
4: вот захотел. Именно в 10 лет он захотел рисовать. И я его отдала в рисовальную студию. Ну, в студию ИЗО. И учитель, которого сейчас учит, она мне показывает каждый раз его работы. И мы ходим всего 3 месяца, а талант раскрывается. И сейчас уже у него картина, которую он сейчас рисует, да, рисунок, она сейчас уже идет на выставку.
1: А какой выставку?
4: И я не скажу, что она прям вот очень красивая, но она живая, и он вкладывает ее именно какую-то индивидуальность дает этим картинам. То есть у него какой-то свой стиль выработался. Не каноны какие-то, да, которые дает в студии, а какой-то...
3: Подходит.
4: Да, очень творческий.
3: У него есть развито воображение.
4: Живое какое-то все.
3: Но иногда можно загубить талант. Если те же самые рисунки, скажем, ИЗО, можно привести в ИЗО-студию, и если они... Вот, ну, раньше была эта программа, скажем, потому что у меня работа связана с этим, я могу немножко сказать. Если раньше была программа сориентирована на рисование с натуры, то дети приходят, и вот это вот скучно рисовать, вот это вот, вот то, что там смотреть. А как, сейчас больше идет уклон на рисование по воображению. И когда ребенок творческий, разными видами техники, способностей, то есть методики сейчас очень много можно найти в интернете, любой мамочке, чем рисовать, просто можно набрать нетрадиционные методики рисования. Хоть в начальной школе, хоть в дошкольном образовании, там выходит целый перечень, посмотреть и видео, и описание, и можно сделать. И действительно дети любят, но тогда у них есть радость, вот восторг от того, что они что-то новое узнают, необычное, не просто карандаш, мелкие краски, чем-то такое необычное. И тогда он получает больше удовольствия. Если, конечно, ставить задачу, что он станет дизайнером или архитектором, тогда нужна художественная школа и рисование с натурой.
2: Но более,
3: да.
1: А вот если ребенок ходил, долгое время, все нравилось, а потом у него пропадает интерес, что вот с этим делать? Продолжать его туда водить, как-то мотивировать, искать какие-то новые способы или интересы в той же области другие?
4: Я думаю, что здесь нужно найти проблему, почему у него пропал интерес. Возможно, его там обидели. Или, возможно, он что-то не удалось ему, и он расстроился. То есть здесь нужно докопаться до причины, да, из-за чего это случилось.
3: Это очень важно, потому что причины могут быть на самом деле разные. Но главная причина вот, интереса ребенка, или он оставит, скажем, да, вот момент такой, это фактор преподавателя.
2: Да, это точно.
3: Бывает, что он с опытом. Уже, ну, вот я выбирала для художки, для своего ребенка, я просмотрела все его работы на сайте, я посмотрела, что это не сюрреализм и не кубизм, то есть да, можно ребенка доверить его руки. Но этот человек уже был настолько, видимо, уставший, пожилой, что он там, она что-то спросит, ну посмотри, как она вот штриховку накладывает, и ты делаешь. И мы приходим, и дома еще мы занимаемся этим. То есть, ну папа посмотрел, она говорит, а мама поступила в художественную школу, все понятно. Вот, то есть... А бывает, что молодая она, но она уже с таким вот энтузиазмом занимается, она так любит детей.
2: Горит.
3: Да, и дети к ней бегут, стремятся. То есть вот эмоциональный фактор на занятиях очень важен. Если учительница при игре на фортепиано постоянно по рукам бьет,

0: Или она критикует, у нас был тоже такой момент. Вот я видела, как она к другим детям относилась. Мы еле-еле выдержали полгода. После переезда мы попросились в другое преподавательство. Та ее вдохновила! Она с нее выжимала так, что в третьем классе мы уже играли программу 5-6 класса.
1: То есть учитель любит
0: свое дело. Да, она с юморком, но в то же время она вот выжимала максимум того, что ребенок может. Поэтому причины могут быть разные. Но если это вы видите, что у ребенка определенный талант в этом, и это на какой-то

0: собственно, очень важно трудолюбие. Терпение, да, труд, да, все перетрут, и мы сами знаем такие случаи, когда менее талантливые люди, но более трудолюбивые, достигали больших высот, да, и успехов. А как вот с трудолюбием-то тут быть, чтобы оно к таланту приложилось еще?
1: И вообще было это трудолюбие в человеке.
0: Да.
2: Мы сначала развить трудолюбие.
3: Мы говорили о том, что 90%, да, вот успеха – это то, что вот вложишь труд. Поэтому его правильно мотивировать. То есть что это может тебе дать в будущем? Конечно, ребенок не способен видеть то, что его наперед ожидает, и он не живет в будущем. Для него вот здесь и сейчас это имеет значение. Для подростков особенно. Для них как бы вот это отдаленное, вот, ну, хотя они думают уже об этом, но тем не менее. Поэтому для ребенка что это ему сейчас дает? Что это вам приносит? Радость семье, то есть они радуются, гордятся его успехами. Посмотри, как это. И предложить ему, может быть, вот в этой же области, но что-то чуть-чуть другое сделать, не уходя
0: я
3: с занятий.
0: Я хочу, знаете, сказать, когда они нас не хотят, например, заниматься дома музыкой, а это же обязательно нужно, я говорю, я хочу побыть в ресторане с живой музыкой. Пожалуйста, пригласите меня в ресторан.
2: Да, фантазия и артистизм.
0: Мама. Ну да, летом я просила устроить мне концерты, концерты надоелись, теперь у нас пошел ресторан с живой музыкой.
3: Очень часто я знаю многих музыкантов, которые выбирают именно музыку для себя профессии, но в детстве у них, у многих, был период, когда они хотели однозначно бросить, но мамы сидели героически с ними и занимались от начала до конца, и теперь они благодарны мамам. У нас был такой период, когда мы все, вот все, мы не хотим, нам тяжело, может быть, слишком была такая вот нагрузка, которая...
0: Ты имеешь в виду дочку свою, да?
3: Да, да, да. И мы, конечно, говорили, мы все, мы бросаем. Мы... А сейчас она студентка музыкального колледжа.
2: То есть вариант того, что ребенку надоело, и мы прекращаем это и переходим на что-то другое, он не рассматривается?
3: Рассматривается.
2: Если в каком это случае его... тогда?
3: Я просто видела однозначно, что, скажем, она уже вот с 3 лет пела, и она держала партию, когда я пела вторым голосом. Я, конечно, тоже никогда не могла предполагать, что она выберет музыку. Потому что когда она получила свидетельство об окончании музыкальной школы, она сказала, все, больше я не буду притрагиваться. Но к пианино подходила и играла. Вот. А если нет у ребенка способности, если мы видим, что ну, явно, что можно чем-то другим заняться, предложить какое-то.
0: Что, в принципе, вот ему не повредит, если он
3: занимается. Да, это не какой-то другим, такой строгий закон. Нужно смотреть, нужно пробовать какие-то другие варианты.
4: У меня вот такой вопрос. Например, я вижу в своем ребенке у него способность к языкам. Возможно, у него очень хорошая память, это его талант, насколько я вижу. И у него настолько идет язык легко, но ему не нравится он.
0: Именно этот язык?
4: Именно этот язык. Хотя я ему говорю, ты знаешь, у тебя так здорово получается, ты так легко это все этим владеешь, и даже я сейчас в моем возрасте не могу понять то, что ты делаешь. И на какой-то момент он зажигается, и он дальше идет и делает уроки, и дальше занимается языком. Но если бы он поднажал, то действительно вот язык был бы потом для него
2: возможным. Надо ли вот поднажимать? Может быть, вот этим поднажатием и...
4: Поднажать в плане того, чтобы он понял, что это его талант.
3: То есть пообщаться, поговорить, уговорить,
4: кто знает, и я не знаю, и он не знает, но попробовать.
2: Для него это естественным образом идет. Идет и идет, идет и идет. Так может, оно так и будет идти.
0: Ну, я вот тоже думаю, а потом вдруг разгорится.
2: Да.
4: Или не разгорится.
1: Тоже может быть.
2: Да. И даже, мне кажется, если поднажать, не факт, что разгорится.
3: Каждая ситуация, мне кажется, настолько индивидуальна. Да. Все дети, все ситуации, все семьи, что нужно вот так-то думать, размышлять. И, конечно, я думаю, что определенная ситуация каким-то образом разрешится. Мы не можем предугадать, конечно, будущее. Оно известно только Богу. Но если мы будем обращаться к Нему за помощью, в молитве Бог поможет нам направить наших детей в нужное русло. Это самое лучшее. Он знает все их способности.
0: Ты знаешь, вот я так всегда и молюсь вместе с ними за них. Я говорю, Господь, благослови, пожалуйста, их таланты, чтобы они могли развиваться. Вот мы, когда идем на занятия музыкальные или перед школой, всегда вот так молимся. Я всегда думаю, это и им какое-то наставление, что они не одни в этом деле, что Бог им поможет, их усилия приумножит. Да. Ну и на самом деле помощь свыше.
1: Ребенок как ларец, где сокрыты множество сокровищ, да, и которые нам предстоит еще открыть и детям,
3: а кто вложил в, это в этот ларец сокровища? Бог. И только он знает, что лучше развиться. Он может дать преподавателей хороших, студии какие-то, мудрости.
1: Человека как даже по жизни можно встретить одного и так зажечься. Таким
2: важно иметь окружение, которое будет поддерживать.
3: Да, очень важно.
0: Спасибо, девочки. Так вдохновляюще сегодня было. Я думаю, что сейчас Катя вдохновит нас тоже приготовлением этого блюда.

У нас все готово. И теперь начинается самое интересное. Это творческий процесс. Мы собираем сейчас парфе. Мы первым слоем насыпаем наш крекер. Или тесто, которое вот мы приготовили. У нас стакан большой, поэтому будет красивее, если мы положим в несколько слоев. Так, первый слой у нас крекеры. Второй слой у нас будет ванильный пудинг. Третий слой у нас будет кисель, чтобы был стаканчик красивый, такой полосатый, чтобы красненькое, желтенькое, беленькое было. Следующий слой у нас будет фрукты. Мы берем бананы и киви. Так. Все складываем. И опять повторяем эти слои. Так, крекеры. Также заливаем пудинг и кисель. А сверху у нас мы должны сделать все красиво и аппетитно. Вот моя дочка очень такая изобретательная. Иногда нам, взрослым, кажется, что дети сделают что-то не так, что у нас получится лучше. Но стоит им доверить такое важное и ответственное дело, и потом они радуют результатом. Потому что я смотрю то, что сделает мой ребенок, я бы такого даже сама не додумалась. А еще сверху я люблю сыпать орешки. У нас с вами получилось красивое праздничное блюдо. И, конечно же, мы доставили огромное удовольствие ребенку, потому что он поучаствовал в процессе и проявил свои таланты.

0: Я рада, что все дети талантливы, в том числе и мой ребенок.
1: Для того, чтобы вырастить талант в ребенке, нужно прежде всего развить множество талантов в себе.
2: А я теперь спокойна. Даже если сейчас не видно талантов в моем ребенке, я думаю, они обязательно еще проявятся.
3: Ставьте высокие цели для себя и для ребенка, и вы добьетесь лучших результатов.
4: Каждая способность и талант, дарованный от Бога, нужно терпеливо и бережно выращивать, как садовник розу. Мудрости вам и благословений. Всего самого доброго!

0: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Ты христианка, и ты мечтаешь выйти замуж, но подходящих мужчин рядом нет. И вот он появился, но он не христианин. Он не верит, но уважает твою веру. Но в остальном-то мечта, все в нем будто говорит: не упусти, вдруг это тот самый. И ты спрашиваешь себя: а может, и ничего, что он неверующий? Почему этот вопрос стал таким актуальным? Потому что в своей церкви девушки не видят подходящих мужчин. Потому что он умный, добрый, надежный. Потому что он не против твоей веры. Потому что ты устала ждать. Потому что он рядом, а других нет. Потому что ты не хочешь быть одной. И потому что кажется, что любовь важнее убеждений. Ведь вы же понимаете друг друга. И он вроде не воюет с Богом. Ну, просто не верит. Но ведь это пока что. Но давай остановимся и зададим один честный вопрос. Это правда все, что нужно? Хватает ли того, что вы сейчас просто ладите, чтобы потом десятилетиями выносить вместе радости и штормы брака? Что если разница в вере не просто пункт в анкете, а основа, которая либо объединяет, либо трещит? Давай разберем все риски этой идеи и посмотрим трезво на вопрос, который может разделить твою жизнь на «до» и «после». Мы мечтаем о счастливом браке. Но какова вероятность, что брак между верующим и неверующим человеком действительно будет таким? Согласно исследованию Pew Research Center, в 2021 году уровень разводов в религиозно смешанных браках почти на 60% выше, чем в браках между двумя верующими одного исповедания. В исследовании Barna Group отмечается, что пары, где один партнер посвященный христианин, а другой неверующий –

чаще испытывают трудности в вопросах воспитания детей, моральных решений и эмоциональной поддержки. Результаты опроса Gallup говорят о том, что 67% христиан, вступивших в брак с неверующим, спустя 5-10 лет испытывают внутренний кризис в вере или прекращают активную церковную жизнь. Причина довольно понятна. Христианство сложно практиковать, если твой спутник жизни не разделяет твоих убеждений и не поддерживает тебя в этом. Может, конечно, показаться, что это у кого-то там не получилось. У меня-то получится. У нас-то другой случай. У нас ведь очень доверительные отношения. К сожалению, эти розовые очки прилипают ко многим. И все они пополняют ряды десятков тысяч людей, которые потом страдают от этого капкана в браке. Дело в том, что даже когда одно мировоззрение у двоих, и то тяжело договориться, и то наступают тяжелые периоды в жизни, когда отношения с Богом могут трещать по швам. И именно тогда так актуален тот самый стих: «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Это и происходит. Другого нет, чтобы поднять такие моменты, когда вера слабнет. А в жизни трудности будут и будут. И будут и сложнее, чем сейчас. И если двое могут проходить это с Богом, то одному верующему очень тяжело. Вы говорите совсем на разных языках. А теперь о подводных камнях, о которых многие предпочитают не говорить. Потому что влюблены, и все кажется простым. Ведь он уважает твою веру. Иногда даже с интересом слушает, когда ты рассказываешь о служении. Но это ведь до свадьбы. Все начинается уже потом. Наступает день богослужения. Ты хочешь на служение, а он на дачу. Или просто поспать. Ты идешь, но чувствуешь себя виноватой, потому что оставила его, потому что не рядом. Или наоборот, не идешь и чувствуешь себя предательницей, что проиграла самой себе, ведь служение для тебя важно. Вечером ты хочешь помолиться перед сном, или хотелось бы обсудить какую-то мысль из Писания, или из проповеди, и ты хочешь, чтобы он ее послушал, но он не хочет. Я лично до брака представляла, как мы будем молиться вместе, как он будет мне многое разъяснять в Библии. Для меня все это важно. Я представляла, как мой муж станет настоящим пастором в нашей семье, главой, который будет ответственным пред Богом за наш брак. И когда влюбленность накрывала меня своими бабочками к неверующему человеку, я себе говорила: «Но ты ведь не об этом мечтаешь. Не предавай мечту, не предавай себя и все то, что Бог сможет сделать через твой благословенный брак». А ведь еще важно понимать, что брак заключается не между двоими. Соединяются целые две семьи. Ты выходишь замуж за всю его семью, которая будет высказывать свое мнение, влиять на него, говорить многие вещи лично тебе. И слезы по поводу того, что меня называют сектанткой, начинаются довольно скоро. А дети? Будет детская библейская школа? Или оставь детей в покое? Воспитание в христианских ценностях? Или светская модель воспитания? А молитвы перед сном? Ты читаешь Библию с ребенком, а потом он спрашивает: «Папа, а ты веришь?» И папа честно отвечает: «Нет, просто потому, что так живет». По дням богослужения, когда ты берешь ребенка в церковь, он говорит: «Я останусь с папой, папа же не идет». И муж говорит: «Да пусть останется, видишь, он не хочет туда ходить». И ты понимаешь, ты не можешь передать веру без участия мужа. Pew Research Center приводит даже отрезвляющую статистику. Если оба родителя христиане, 43% их детей считают религию очень важной. В смешанных семьях, где родители – представители разных мировоззрений, лишь 30% их детей считают религию важной. А в семьях, где один родитель нерелигиозный, всего 9% детей считают религию важной. Всего 9! Ты только задумайся, действительно ли такого будущего – ты желаешь своим детям. А теперь перейдем к бытовым моментам. Ты молишься перед едой, а он ждет. Ну, или закатывает глаза. Ты хочешь отдать десятину, а он говорит: «Это наше общее, какое еще пожертвование?» Ты хочешь участвовать в жизни церкви, а он вроде и не запрещает, но раздражается, что ты поздно возвращаешься. Или устаешь, или тебе на выходных нужно куда-то поехать по служению. Он не злой, он просто другой, а ты все чаще...

мечешься, семья или церковь, потому что вы не идете одним путем вместе. А когда начнется период ссор, как тогда? Да, они происходят у всех. И речь идет даже не по поводу веры, но по поводу жизни. Веры хватает на то, чтобы простить, помолиться, смириться. Но он-то не молится и не считает нужным прощать. Он просто человек. А ты та, кто в одиночку тащит не только дом, но и духовную атмосферу. И это изматывает. Федор Достоевский писал: «Без Бога все позволено». Это про то, что без Бога нет единого стандарта. И если вы с супругом не согласны в главном, во что вы верите, рано или поздно не сойдетесь и в остальном, потому что корень ваших убеждений разный. Представь, что это твоя дочь. Ты видишь, как она влюбляется в доброго, но неверующего. Он вроде не мешает ее вере, но и не верит. Ты бы сказала: «Иди, дорогая, он хороший». Или: «Подожди, ты достойна не только любви, но и единства». Когда я не видела в своей церкви никого подходящего на роль мужа, я тоже задумывалась, могу ли выйти замуж за неверующего. Для меня тогда четким ответом стали такие стихи из Писания: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». А также такой стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Иногда разрушение начинается не с греха, а с выбора, сделанного в любви, но без мудрости. И вот над таким стихом размышляла я: «Будут двое одна плоть». Но если одна плоть, как быть, если один молится, а другой смеется? Если один строит на скале, а другой на песке? Библия не молчит о браках с неверующими. Она снова и снова показывает, чем они заканчиваются. Соломон, мудрейший из царей, пал именно через такие союзы. Его жены, чуждые вере Израиля, отвратили его сердце к идолам. Бог прямо говорит, что именно через браки с иноплеменницами Израиль попал в духовное рабство. В книгах Ездры и Неемии Бог повелевает народу оставить таких жен, потому что они вели народ к отступничеству. Брак не способен выдержать, если в его центре компромисс вместо единства в вере. Часто звучит: «Я его приведу ко Христу». Возможно, но вопрос, какой ценой? Есть тысячи историй, где супруг действительно пришел к вере через годы, но есть десятки тысяч, где христианин сдался. Это произошло не сразу, постепенно. Сначала стал реже ходить в церковь, потом реже молиться, потом быт полностью захватил свои объятия. А потом, после всех тщательно посеянных сомнений во время разговоров с неверующим супругом, и вовсе верующий перестал считать себя христианином. Не потому что отрекся, а потому что вера умерла в одиночестве. И даже если он изменится, ты не знаешь, когда, а жить тебе уже сейчас. Одна девушка несла лампу. Она горела, ее свет освещал дорогу другим. Однажды к ней подошел молодой человек. Он был красив, умен, добр, но лампы у него не было. «Давай пойдем вместе», — сказал он. И девушка согласилась. Первое время она светила и за себя, и за него. Но потом лампа стала тускнеть. Ее масло убывало. Она просила: «Купи себе лампу, это несложно». А он отвечал: «Зачем? У нас и так все хорошо». И однажды, когда дорога стала особенно темной, она поняла: ни она, ни он уже не видят пути, потому что одна лампа не хватает на двоих. Но что же делать, если мы любим друг друга, хотим пожениться, но он неверующий? Обычно пары, которые приходят к пастору с таким вопросом, уходят потом с таким ответом: неверующему важно прийти к Богу до брака, а не в браке. И более того, прийти к Богу не из-за того, что другому не получится пожениться, не из-за любимого человека, а из-за собственного желания быть с Богом. Ведь это серьезно. А для того, чтобы каждый из них удостоверился в том, что это решение не фикция, то они обычно берут паузу в общении, паузу в отношениях, чтобы неверующий все тщательно обдумал, принял взвешенное решение посвятить Богу свою жизнь. И даже после покаяния тоже берут паузу, чтобы новообращенный смог осознать,

0: осознать произошедшее. Ведь речь идет о полной трансформации мышления при посвящении Богу всей своей жизни. А для второго человека, давно верующего, эти перерывы в общении – это возможность хоть немного удостовериться, что это не фикция, что это не из-за него было сделано, что это не на эмоциях, а обдуманное решение. Понятное дело, что мы не можем узнать это на 100%. Этими мерами лишь стараются снизить риск, так как многие действительно не выдерживают и сознаются, что сделали вид, что раскаялись пред Богом только лишь ради свадьбы. Я, когда еще не была замужем, катастрофически напугалась историей, когда мужчина, покаявшийся перед свадьбой, через несколько дней после венчания прямо заявил, цитирую, «Ха! Я вас надул! Всех вас, верующих! Я на самом деле не покаялся, но теперь уже все! Она моя жена, и разводиться ей по вашей же Библии нельзя!» Сказать, что эта женщина несчастна, ничего не сказать. Я молчу уже про его злоупотребление алкоголем. Он до сих пор считает себя самым хитрым. Потом я не раз встречала мужчин в церкви, которые приходили туда, чтобы найти себе порядочную жену. Потому что в мире они уже разочаровались, а в церкви девушки в основном другие. Но будут ли эти девушки счастливы с этими неверующими? О таком ли браке они мечтают? Но если ты уже в браке с неверующим, это не конец. Это совсем другой путь. Да, он гораздо сложнее, но Бог дает силу. Апостол Павел писал, «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Бог может действовать и в таких браках. Но это не значит, что их стоит выбирать сознательно». Это огромный труд, терпение и слезы. Брак – это не просто союз двух влюбленных. Это завет, это путь, это общая вера, общая цель, общая молитва, общая жертва. Если вы разные в главном, рано или поздно вы станете чужими во всем. Любовь – это не магия какая-то, это труд. Если вы изначально стоите на разных основаниях, дом, который вы строите, будет шататься при первой же буре. Спросите себя не только, люблю ли я его, но и смогу ли я с ним молиться? Смогу ли я с ним выстоять в трудностях? Смогу ли я с ним воспитать детей в вере? Если хотя бы на один вопрос вы не можете ответить уверенно, может быть, Бог зовет вас подождать? Тогда я для себя решила, что лучше я буду одна, но с Богом и возможностью выйти замуж за посвященного христианина, чем сделать этот сомнительный шаг, а потом всю жизнь жалеть и пожинать плоды своей самоуверенности и наивности. Этот путь проходили многие, и лично я решила не быть одной из них. И не пожалела. Бог вознаградил мою верность.
1: Что происходит, когда мы теряем кого-то из близких? Как справиться с болью, как справиться с чувством опустошения? Есть ли у человека, который потерял близкого, надежда на то, что однажды жизнь снова станет стабильной и вернется в свое русло?
2: Надежда, конечно, есть, однако же это может случиться не быстро, в зависимости от того, какая ситуация произошла. Если произошло что-то очень критическое, очень сложное, тогда, конечно же, нужно дать себе время побыть в этом состоянии и определить изначально для себя, сколько времени я буду вот в горевании, да, вот проходить стадию именно горя. Если же человек уже прошел эту стадию и поставил себе изначально какие-то рамки, что вот там, допустим, 7 дней я нахожусь в таком вот состоянии горя, после этого нужно уже разумно выходить, понимать, что жизнь не закончилась, мы несем ответственность за свою жизнь и, как минимум, ответственность за близкий круг людей и продолжать жить.
1: Ну, а как это так, поставить себе рамки? Ведь вот, например, в моем понимании это неконтролируемый процесс. Захлестывают эмоции, это может занять год, два, три. Как это вот 7 дней я решила горевать, а дальше я радуюсь жизни, веселюсь и пою?
2: На самом деле это вполне контролируемый процесс. Да? Если человек не хочет его контролировать, тогда это уже другой вопрос. может быть, позже раскроем. Это контролируемый процесс, если человек понимает, ну, верит в это. У нас мозг так

0: настроен, что ему можно давать команды. Когда, ну, это про силу воли, это про осознанность, да, сегодня все об этом говорят. И очень важно изначально дать себе команду, что вот через такое-то количество дней я начну себя восстанавливать. Это не значит, что будет все очень просто, легко. И если что-то очень сильно сложное, критическое произошло, тогда человеку, возможно, нужно больше времени. Но, тем не менее, находясь в этом состоянии горевания, нужно поддерживать себя, заручиться поддержкой близких. Необходимо, возможно, какая-то медикаментозная поддержка, да, вот успокоительные попить, такие вот допустимые. Дать себе время эмоциям немножечко спуститься на дно и после этого сразу же действовать и отталкиваться.
1: То есть я хочу здесь уточнить. Я, например, ну, человек дает себе время 7 дней или 7 недель, да, или даже полгода. Это много, да. Ну, пусть, допустим, месяц, да, дает себе время вот погрузиться в горе. Но потом он начинает выходить из этого. То есть это не сразу, не значит, что, вот, например, там месяц или две недели прошли, я сразу веселый, как будто ничего и не было. Нет. Тут начинается новый этап выхода из горя. Да. Вот это вы имеете в виду?
0: Да, я имею в виду, что эмоции — это контролируемый процесс, а вот внутреннее чувство потери, оно, конечно же, будет сохраняться. Но при этом мы помним о человеке, мы чтим его память определенным образом, но скорее, наверное, вот какими-то конструктивными действиями, задавая себе вопрос, а тот человек, как хотел бы, чтобы я жил, как бы он хотел меня видеть, да, каким. Потому что если проваливаться в горе, то мы будем просто раскачивать свою эмоционально-гормональную вот эту вот систему, начиная, ну, просто приобретем в итоге болезни. Потому что находиться в состоянии стресса, вот именно для тела, это очень вредно. Поэтому это не решает вопрос длительное горевание. Поэтому несколько дней достаточно для того, чтобы выйти из этого шокового состояния, и после надо начинать действовать.
1: Ну вот есть такие фразы: жизнь разделилась на до и после, и мы как-то немножко мечтаем, может быть, по-детски в таких ситуациях, что ну хорошо бы все было, как было до, но человека уже не вернешь. Нужно ли стремиться к тому, чтобы жизнь снова стала точно такой же, как она была до потери?
0: На самом деле, это действительно новый этап, да, и если человек потерял какую-то большую часть своей жизни, то он переходит на новый этап своей жизни, и нужно по-новому выстраивать порой. Действительно, бывает такое, что нужно строить все с нуля. И это определенная работа, это сложно. Не всегда, ну, то есть не то, что не всегда, скорее всего, что не получится жить как прежде, да, но уровень своего благополучия и счастливости можно вернуть в былое состояние. При определенной работе, конечно, и старании.
1: Спасибо вам большое за ответы.
0: Спасибо.

0: Александр, совершенно не секрет, что если мы болеем, нам стоит обратиться к врачу.
1: Да, Мария, действительно так. Вы знаете, когда у меня заболит зуб, я бегом отправляюсь к врачу. Да? Угу. Если, ну, не дай бог, там вот у меня супруга сломала ногу, травмпункт, потом операция. А что же делать со зависимым?
0: Да, вот что же делать?
1: Продолжать жить жизнью и делать вид, что ничего не случилось.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
1: Я думаю, мы будем об этом еще говорить, но, скажем так, и созависимым нужен врач, нужна помощь, серьезная помощь, чтобы самостоятельно из

0: из этого положения, из этой проблемы выкарабкаться очень-очень проблематично.
1: Ну, это да, это же болезнь, поэтому не так просто избавиться от нее самому. Да. Ранка может зажить, но зажить да. неправильно и жить уже пойдет хуже.
0: Да.
1: И будет болеть. Расскажите, вот как вообще вести себя вот в таком случае, да, как вести себя с зависимым? Потому что для созависимого зависимый — это ранка, это боль, угу. это то, что порой кричит, не дает жить, не дает жить нам радостно угу. и спокойно. Как вести себя в этом случае?
0: Ну, во-первых, что я хочу сказать, научитесь доверять. Вот как ни парадоксально это звучит, угу. Все доверие уже исчерпано зависимым человеком, но научитесь ему доверять. Доверяйте во всем, особенно что касается пути выздоровления, когда зависимый стал на путь выздоровления, доверяйте ему. Вы знаете, я в своей работе, mm-hmm. извините, перебиваю, в своей работе всегда смотрю на ребят особыми глазами. Uh-huh. Я смотрю на них не как бывших алкоголиков, наркоманов. Я проявляю к ним высочайшее доверие, и когда я с ними общаюсь или провожу групповой тренинг, групповое занятие, я смотрю на них как ребят, выздоровевших, uh-huh. ребят с большим потенциалом, у которых вся жизнь впереди, на людей замечательных, у которых очень большое будущее. И вот это проявление доверия к ним помогает им, в первую очередь, расти, изменяться и становиться лучше. Почему? Потому что весь мир, все вокруг люди поставили на них что? Ярлык.
1: Да, все, он болеет,
0: Марик,
1: да, он
0: Нарик,
1: зависимый.
0: Алик. Вот, поэтому мы со своей стороны должны привить к ним доверие. Это угу. первое, что я хотел бы сказать по поводу, как же общаться с зависимым человеком. А во-вторых, это отпустите его. Отпустите
1: это как?
0: Его. Дело в том, что, как правило, наши зависимые люди – это взрослые люди, угу. которые должны научиться самостоятельно принимать те или иные решения. И никто не отменял ответственность. Когда человек болеет, то есть зависимый человек болеет, он безответственный. Это маленький ребенок, который абсолютно, у которого безответственное поведение, и выздоравливая, угу. нужно помочь, научить его ответственности.
1: А как? Вот очень часто я слышала вот такие фразы, вот он получит зарплату, и вот он всю ее потратит. Я поэтому ее забираю. Ну, не доверяю я ему. Как вот это доверие, которое уже потеряно, как его заново-то сформировать?
0: Ну, с деньгами здесь другой момент. Мы немножко сегодня на нашей передаче мы этот момент затронем. Но нужно относиться как к взрослому человеку, а не как к ребенку.
1: То есть просто поставить, может быть, какие-то границы, что здесь нужно сказать?
0: Отпустить его. Квартиру не надо убирать за него. Он может помогать, иногда сготовить. Не надо платить, скажем так, абсолютно единолично там, за квартиру, квартирную плату. Разделите вместе с ним. Пускай он тоже несет, учится нести долю своей ответственности за себя. По поводу денег, это делается постепенно. Постепенно. Когда человек на реабилитацию, у него нет никаких абсолютно денег. Но постепенно, когда он, скажем так, закончил свой срок нахождения в реабилитационном центре, он уже может передвигаться свободно по городу, тоже так же, маленькими шагами мы увеличим степень ответственности, доверия к нему. Как правило, выздоравливая, наркозависимый, он не может иметь, ну, там, по договоренности делается, но не больше 300 или там, 500 рублей в день. Угу. Он не должен иметь наличие денег, чтобы, опять же, не было соблазна. Но у него должны быть деньги, чтобы, опять же, учиться ответственности.
1: Да, чтобы он мог, наверное, распределить как-то.
0: Вот 300 рублей, то есть он должен грамотно потратить, чтобы у него, скажем так, хватило там, купить, покушать или что-то еще, в течение вот этого дня. На следующий день он опять получит свои 10
1: рублей. То есть, получается, это такая же аналогия, как, к примеру, с ребенком или с людьми, которые получили там инсульт. Мы потихонечку, как в детстве, учим по чуть-чуть ответственности, что, к примеру, вот тебе такая-то сумма.

0: там, да. Вот тебе...
1: Он
0: вот
1: должен взрослеть. Вот,
0: да, он должен взрослеть. Взрослеть.
1: Созависимость со своей стороны должен отпустить его, не вмешиваться ни вопросами, ни советами.
0: Это как мама в подростковом возрасте делами. С ребенком, да? То есть отпускает его по чуть-чуть.
1: Да, именно так. Именно
0: хорошо,
1: так.
0: Понятно, спасибо.
1: Относиться с любовью. Именно, знаете, как проявлять не поверхностную любовь. Поел ты или там, ты вообще не голодный, как ты оделся. Это поверхностная любовь. Проявлять настоящую заботу. Вот хотел вам рассказать правила 3 минут. Знаете, вот, в моей жизни, лично в моей, скажем так, семье, у меня есть правило 3 минут. То есть, когда, где бы я ни был, или где бы ни был мой ребенок, когда я прихожу домой, или когда приходит ребенок домой, я стараюсь встретить его так, как будто мы с ним там, я не знаю, год не виделись. И, скажем так, вот эти обнимашки, там, целовашки, добрые слова, вот в течение 3 минут мы так вот зажимаемся, обнимаемся, целуемся. Конечно, со старшим ребенком так уже не получается.
0: Ну да, вот я хотела как раз спросить, как вы делаете со старшим ребенком?
1: Отпускаем уже потихонечку, отпускаем. Делаем настолько, насколько он позволяет это делать. То есть я могу его обнять, сказать привет, вот как дела, спросить. Вот, а с меньшим правило 3 минут. Если ваш близкий человек позволяет это сделать, правило 3 минут, где бы он ни был, когда... Примите его с распростертым объятием, спросите, как дела, обнимите его, побудьте с ним вместе вот этих первые 3 минуты.
0: Вот я хотела здесь спросить у вас, смотрите, есть 5 языков любви, да, мне кажется, вот там объятие, время, да, подарки, слово, да, то есть поддержка. Очень многие не любят, к примеру, каких-то там прикосновений, объятий, зная, что кому-то сложно с этим. Возможно, какие-то были проблемы в детстве, да, но мы как бы, наверное, должны изначально спросить, да, если это касается взрослого, я имею в виду, спросить изначально, да, что ты готов, наверное, может быть, сделать в эти 3 минуты, то есть чтобы тебе, может быть, было бы приятно, да, вот, чтобы ты хотел, чтобы именно, наверное, наладить вот это вот доверие, которое вот было, может быть, нарушено, да?
1: Ну, в двух словах, станьте ему другом. Вот в чем проявляется такая вот практическая любовь. Стать для него другом.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Дальше. Не задавайте лишних вопросов. Умоляю вас, не задавайте лишних вопросов по выздоровлению, либо по его каким-то личным делам. Уклоняйтесь также любых обсуждений касаемо тех вопросов, которые связаны с выздоровлением, процесса выздоровления. Скажите просто, я созависимый человек, и я не знаю ответа на эти вопросы, поскольку я созависимый человек, я не могу помочь тебе с этим. Просто не лезьте в душу, не задавайте лишних вопросов. Следующее правило, оно как бы продолжение, продолжение 4-го правила. Не учите жить.
0: О, это все любят, мне кажется, когда там я лучше знаю, да?
1: Да, или как молодежь говорит, не лечите меня, да, не учите жить. То есть правило в целом гласит так, не давайте советов, когда вас об этом не просят. И наоборот, когда вас попросили об этом, дайте совет. Но именно вот тогда, когда попросили, мы можем быть максимально эффективными, скажем так, помогая нашему близкому человеку. Есть такая старая мудрость, что, которая гласит, не лечи и не учи, когда не просят. Вот почему? Потому что это бесполезно. А вот если попросили, это уже другое дело.
0: А что делать, если человек он не умеет просить, не может, и ты знаешь, что вот он тебя не попросит, а это близкий твой, либо любимый, либо кто-то из твоих родственников, или там, к примеру, друг. Ну, знаешь ты, что вот он не может попросить, и ты вот все ищешь как-то вот помочь ему. Как быть в этом случае?
1: Развивать доверительные отношения. Почему? Потому что, возможно, он не может попросить, потому что вам просто не доверяет, потому что знает вашу реакцию и ваш отклик на ту или иную просьбу, когда вы что-то, может быть, узнаете, его нужду узнаете, и развивает, скажем так, такие теплые, дружеские, доверительные отношения, возможно, я не говорю, что это гарантированно, но возможно, у человека, вашего близкого человека появится больше доверия к вам, и он найдет все-таки смелости спросить вас об этом. Вы знаете, вот я у вас тоже не могу там некоторые вопросы

0: вопросы спросить, задать. Почему? Потому что я не настолько вас хорошо знаю.
1: Логично.
0: В конце нашей беседы, когда мы с вами ближе познакомимся, я могу вас задать те вопросы, которые я бы не задал бы, когда только вас увидел. Вот и все. Как бы здесь все достаточно просто. Дальше.
1: То есть это когда мы строим какие-то отношения, уже более глубокие, близкие, тогда, получается, человек раскрывается и уже, возможно, на уровне...
0: Как цветок.
1: Да.
0: Как цветок. Угу. Да, происходит, знаете как, вот мы с вами уже говорили про замороженные чувства. Угу. Чувство размораживается. Угу. Действительно, это, знаете, как рождение нового человека. Угу. То есть все начинается заново. Вот. И вопросы появляются. Вы думаете, мне часто вопросы задают? Да нет. Угу. Иногда встречаешься с ним первый раз, просто это просто монолог. Человек смотрит, человек размышляет, думает, и проходит время, и смотришь, он начинает задавать вопросы, он начинает спрашивать.
1: Угу. Конечно, когда, например, я знаю, когда на консультацию к психологу приходит в первый раз, очень сложно что-либо как-то раскрыться, понять, и это первая встреча, на которой особо там ничего не ожидаешь, потому что в основном только знакомство это происходит. Ну а что делать, если, к примеру, это уже какие-то достаточно близкие отношения, вот, и как, здесь тоже ничего не спрашивать, если, к примеру, человек вот начинает выздоравливать, это вот предыдущим как-то вот здесь быть?
0: Лучше как бы, лучше не лезть к нему своими советами. Ну, не учите жизнь. Это такое общее правило. Оно жизненно необходимо. Почему? Потому что, опять же, он должен приобрести свой опыт. А это тоже, опять же, вопрос ответственности. Понимаете? То есть мы не можем за него прожить его жизнь. И не имеем такого морального права. Он должен сам научиться, сам приобрести. Где-то, знаете, как шишки набить.
1: Да, конечно.
0: Где-то обжечься. Но это примерно то же самое, что и с маленькими детьми. Действительно, человек, выздоравливая, становится взрослым человеком. И ему необходим свой личный жизненный опыт. Угу. Следующее правило. Не реагируйте. Дело в том, что в зависимости иногда появляются различные просьбы разного характера. И здесь что такое «не реагируйте»? Когда у вас зависимый что-то спрашивает, не говорите, не отвечайте сразу. Возьмите время, посоветуйтесь с кем-то. Вы знаете...
1: А что это за просьбы какие-то там? Принеси мне поесть или чего они касаются? Зависимости какой-то?
0: Есть сложные вопросы, которые дают зависимые. И когда созависимый делает паузу, он принимает обдуманное решение. Например, в решение зависимый, когда употреблял, взял большую сумму денег. И приходит зависимый, просит, мам, погаси мне. Простите, пожалуйста, если он взрослый человек, если он берет ответственность, он должен либо всю сумму, либо хотя бы часть погасить сам лично. А он что просит? Пожалуйста, мам, ты могла бы за меня?
1: Ты же меня любишь, мамуль, конечно.
0: Вот. И здесь, конечно же, лучше взять паузу и посоветоваться. Лишний совет с наставником не помешает. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от ситуации рекомендации разные. Где-то я скажу, чтобы пускай он идет, ищет работу, устраивается, сам отдает долги, как хочет. Где-то мы говорим, да, пожалуйста, можете помочь, не знаю, может быть, там, поговорите с ним, может быть, половина на половину. Вот. Но никогда за него не надо решать даже эти финансовые проблемы.
1: Может быть, даже в каком-то принятии вот этого решения, чтобы он принимал участие, сказать о том, что вот твой выход, какой из этой ситуации, как ты?
0: Да, несомненно, правильно, Мария, да, нужно задавать вопросы. То есть замечательно, когда диалог ведется с помощью вопросов, это помогает ему задуматься о том, как он действует, какие он решения будет принимать и как он будет то или иное как бы исполнять.
1: Наверное, это лучше делать со специалистом, наверное, с третьим лицом, потому что вдвоем...
0: Поэтому говорю, не спешите, скажем так, не реагируйте сразу. Возьмите время на обдумывание. допустим, да, хорошо, дай мне подумать, угу. там, час или

там, дай мне подумать, день подумать. Дальше, не придирайтесь. Знаете, очень часто вот срывы у зависимых происходят из-за мелких придирок. Мелких придирок. Не там положил, не там повесил, не высушил, там бросил. Из-за мелких придирок. А внутри зависимого это накапливается, как снежный ком. Поэтому по мелочам не придирайтесь. Помните, он зависимый,

0: зависимого человека очень часто колеблется настроение. Даже если это выздоравливающий зависимый, у него 10 раз на дню может поменяться настроение.
1: Эмоциональная лоббильность на фоне того, что он не получает какого-то удовлетворения, поэтому...
0: Да. Это может быть либо все плохо, либо все хорошо. Там, час назад у него все было прекрасно, там цветы цвели, а час прошел, и все, все плохо, он готов тут...
1: крушить.
0: Да, ломать, крушить. Поэтому не паникуйте. Вы должны знать, что такие эмоциональные изменения для выздоравливающего зависимого – это норма. Это норма. Поэтому не паникуйте. Наоборот, вы должны понимать своих близких. Дальше. Не провоцируйте. Ничем не провоцируйте. Вот как раз я обещал сегодня заговорить на эту тему. Не должна лежать на открытом месте наличные суммы денег. Просто в так свободном доступе. И если это алкогольно зависимый, не должен стоять на разных полочках алкогольные напитки. Даже если это наркоман. Обычно у наркомана начинается срыв с чего? Что он употребляет, даже не пиво, будете смеяться, пиво нулевку. Вот если наркоман или там бывший алкоголик, но выздоравливающий алкоголик, выпил пиво нулевку, все. У него начался срыв. Следующим это уже будет пиво, потом будет это будет вино, потом крепкие алкогольные напитки, потом это все польется литрами, и все. Он опять уйдет неконтролируемое употребление. Поэтому не провоцируйте. В доме не должны быть свободны наличные деньги, и алкоголь вплоть до пива, даже вплоть до
1: Балтики. Но вот здесь, наверное, тоже такая тонкая грань того, что в то же время и не контролируйте. То есть и не надо как бы говорить о том, что ты вот выпил там нулевку, то есть ты поступил нехорошо, то есть даже вот, наверное, больше каких-то вот этих вот учений.
0: Наверное, да, потому что, да, не учить, опять же, не учить, не лечить.
1: Не тыкать, наверное, даже если человек, к примеру, это сделал, это его, наверное, ответственность, да, как бы и...
0: И последнее, что я всегда советую созависимым людям, это помнить о главном.
1: Какое главное?
0: Вот это интересно. Почему? Потому что в нашей жизни правит бал не главное. В нашей жизни часто правит бал срочное. Нам позвонили, кто-то ответил, кто-то пришел, на работе оврал, что-то постоянно нас дергает, что-то не так. И мы полностью улетели в какие-то срочные дела. Но... Этому мы учим и зависимых, и этому учим мы и созависимых. Всегда помнить о главном, помнить о главной цели. Знаете, как вот когда зависимый начинает выздоравливать, я всегда говорю созависимому, вспомните, о чем вы мечтали, когда он потреблял. Вы мечтали, чтобы он вас приходил домой, работал, кушал. Вы мечтали с ним пообщаться, чтобы он был трезвый. Вы же об этом мечтали. Ну, почему вы не скатываетесь обратно на ту же самую дорожку? Помните о главном. Это нужно и зависимым, и созависимым. Это нужно мне, это нужно вам. Почему? Потому что в нашей жизни должны быть правильно расставлены приоритеты.
1: Да, ценности, приоритеты, ценности, на которые мы ориентируемся по жизни.
0: Да, почему? Иначе мы невольно скатимся на все срочное и маловажное. Именно поэтому сегодня в нашем мире так ценятся вещи, дорогие машины, там, я не знаю, там, яхты, пароходы, заводы, самолеты. Вы знаете, когда ехал в студию, зашел в торговый центр, чтобы скоротать время. Хожу и ловлю себя на мысли, ничего-то покупать не хочется. Не вру. Знаете, зашел в книжный магазин, и я понял, что я хочу половину книжного магазина скупить. Вот это есть правильные приоритеты. Действительно, ведь у нас все необходимое есть. И что одеть? Ну, куда уже лишнее? Ну, там, если совсем уже нечего одеть, мы пойдем, в любом случае мы купим. Но есть главное, есть вопросы... более высокого порядка. Это наша жизнь, наше счастье, наше духовное состояние, то, куда мы движемся с вами и куда придем через 10, через 20 лет, то, какими будут наши дети. что я, в конце концов, оставлю.

0: волю после себя, когда меня не станет.
1: То есть вот это вот основные ценности, которые должны руководить нашей жизнью.
0: Да.
1: Не поведение, да. Не то, что навязано обществом.
0: Да.
1: Вот чаще всего, во что мы смотрим, я вот сегодня, по-моему, говорила уже, в то и преображаемся. То есть мы видим, что для всех ценность — это вещь, для кого-то очень красивая вещь, очень классная вещь. Это классные там духи, дорогая косметика, дорогая одежда. И мы идем за этим брендом.
0: Да.
1: Мы идем, мы покупаем это, хотя там, может быть, заработная плата даже не такая большая, но мы идем именно за этим.
0: К сожалению,
1: да? То есть это навязанная ценность. То есть не то, что было заложено нами, это не основа. А основа — это вот наше духовное состояние, это то, что мы можем развивать.
0: Да.
1: Наше интеллектуальное состояние, которое мы тоже можем развивать. Вообще, наверное, ценности — это то, такие изначальные, первоначальные, основные, это то, что вот, ну, нами было заложено, точнее, в нас было заложено Богом. То, что может развиваться, это то, что им создано.
0: Да.
1: Это природа, это экология. Сейчас мы подошли к такой проблеме, как экология, да, что мы, как бы, мы можем ее развивать, мы можем ее созерцать, да, тем самым общаться там с создателем.
0: Есть другие ценности, такие,
1: есть,
0: семья.
1: Да, семья, конечно. То есть семья тоже, что было создано Творцом, да, это семья, это земля, это наш ум. Это вот, как вы сказали, да, ваша ценность ум. Развитие, интеллект,
0: ну, даже
1: книги.
0: Не развитие интеллекта, знаете, как, это нечто большее. Нет, это не сама цель. Не
1: да,
0: сама
1: да,
0: цель.
1: То есть вот эти вот просто ценности, которые мы можем развить.
0: Это инструмент.
1: Да.
0: Это инструмент, чтобы нам стать лучше, но не сама цель, да.
1: Да, но я говорю, вот как бы ценность к тому, что и эти ценности, они должны руководить нашим поведением, а не поведение должно
0: совершенно
1: руководить
0: верно,
1: нашими ценностями.
0: Почему? Потому что, да, совершенно верно вы сказали, что зависимые руководствуются чувствами.
1: Да.
0: Меня обидели, оскорбили, он стал пить, все, я все, что делала, все напрасно. Зависимый руководствуется. А выздоравливающий, вот вообще есть созависимый руководствуется чувствами, а выздоравливающий созависимый руководствуется уже не чувствами, а ценностями и принципами.
1: Да.
0: Вот это то, что отличает, скажем так, созависимого в болоте и созависимого, который выкарабкивается на твердую землю, желает изменить свою жизнь, руководство ценностями. Мы об этом будем говорить. Что это такое, более подробно, ценности, цели,
1: приоритеты.
0: Да, об этом еще будем говорить.
1: То есть я правильно поняла, что если мы меньше реагируем, не просто реагируем, да, если человеку действительно плохо, если это связано, к примеру, с его здоровьем, и он не может с этим справиться сам, ну, я имею в виду, там, если... там, алкоголик, да, у него начался панкреатит, и мы ему говорим, ну, ты сам виноват, у тебя живот болит, я тебе скорую не вызову, умирай, друг, да, и вот я думаю, что здесь тоже тонкая грань, ну, того,
0: не
1: что...
0: Не совсем так,
1: да.
0: в двух словах, процесс исцеления можно описать так, нужно с любовью, не с безразличием,
1: конечно,
0: с любовью отпустить ближнего человека и заняться кем?
1: Сам,
0: да. Заняться... спасением себя, исцелением себя. Вот из этих двух составляющих состоит, скажем так, практическая, правильная, настоящая помощь созависимому человеку. Это отпустить с любовью отпустить ближнего человека, используя эти вот принципы, о которых мы говорили, и заняться собою.
1: Наверное, даже возможно заняться каким-то своим хобби, служением.
0: Обязательно.
1: Вдохновением.
0: Служение людям,
1: да,
0: хобби.
1: Вот это очень важно, да, то, что мы можем помочь, то действительно, когда тебя об этом попросили. И, наверное, воспринимать себя и остальных как взрослых людей, ответственных за себя и свое поведение.
0: Смотри на них, как уже выздоровевших.
1: Да, как на выздоровевших, говорю, как на взрослого человека, который может сам. И вот эта вот вера, да, вот мы верим, что за нами есть, да, кто-то, вот Творец, Всевышний, Создатель. Да. И здесь также верить в человека, да. Бог его создал, он такой же человек, как и мы. Нельзя никого не принижать, не возвышать. Мы равны перед Господом, мы равны. Поэтому в то же время знать свой ориентир, не уступать в своих вот целях, ориентироваться.

0: равных моральных, да, и поэтому, но в то же самое время любить той любовью, которую нас сложил Бог. Так что спасибо вам большое, все очень ценно, понятно и лаконично.
1: Спасибо.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами, специальным службам, которые, может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные. Но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место. Вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий. Нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганные вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы.
Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Ну, во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет, ну, такой вот, что называется, по возрасту. Но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку вот, спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются нижним бельем, вот эти части тела никто не имеет права трогать, ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних людей или даже, возможно, близких людей является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель. Если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы вот, ну, в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозреваете.

Подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители, в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука. Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт. Но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи. Или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату. Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего. И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало, самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там, ну, влюбляться или симпатизировать кому-то, в этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство. Что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу. Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок как бы имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и

между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка. Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии. Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка. Просто наблюдайте за тем, с кем он общается, с кем он дружит. Причем это нужно делать и в реальной жизни, и в жизни виртуальной. Но делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, ну, друзья. Это могут быть, может быть, старшие какие-то люди. Это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку. Держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно. Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примите

0: Запомните эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение. –

0: Один. Ух ты! Два. Три. Четыре. Пять.
1: Фух, больше не могу. Пять раз только. Мало.
0: Привет, друзья.
1: Привет.
0: Я думаю, все со мной согласятся, что это немало, Ангелина. Пять раз колесо сделать – это замечательно.
1: Для Чили уже мало. Пять раз подряд и другие в классе смогут.
0: Ну и хорошо, что смогут.
1: А мне надо, чтобы я больше всех сделала.
0: А, ты из-за этого расстроилась?
1: Угу.
0: Ангелина, а может быть...
1: Маша, я придумала. Давай ты меня сфотографируешь с цветочком и в короне. Вдруг у нас в классе будет конкурс красоты. И я за свой костюм больше всех лайков получу.
0: Понятно. То есть ты хочешь быть лучшей с помощью красоты?
1: Ну да, чтобы всем понравиться.
0: А я знаю, что еще помогает понравиться. Это поважнее красоты будет.
1: Что же, например?
0: Доброта.
1: Маш, ты думаешь, что добрые люди нравятся больше, чем красивые?
0: Уверена в этом. Доброту больше всего ждут и взрослые, и дети.
1: А я вообще-то и доброе делаю. Вот вчера с папой в лес за грибами сходила. И ты... целую корзину подберезовиков нашла.
0: А, вот таких вот?
1: Да, точно таких. Только размером побольше. Ой, а зачем ты его разрезала, Маш?
0: Так, Ангелиша, сейчас мы с тобой подделочку делать будем. Для этого нам понадобится прищепка, клей, так, ножницы. Смотри, что нам нужно сделать. Берем прищепку, приклеиваем одну часть гриба к нижней части прищепки, а вторую часть к верхней, чтобы получился целый гриб. Угу. А я пока другим грибом займусь.

0: А что, если челлендж с поделкой придумать?
1: Ангелин, а как ты считаешь, подберезовик красивый гриб?
2: Ну, ничего так, нормальный гриб. Все, готово.
1: Так, давай-ка его мне.
3: Ух ты, как у тебя
1: получилось, хорошо. Отлично.
2: Суп из него очень вкусный получается. Ты к нему еще что-то приклеила, Маш?
1: Да. Ангелин, а как тебе такой гриб? Красивый? Нравится?
2: Это мухомор. Он очень красивый. В лесу их полно. Только их собирать нельзя, потому что они ядовитые.
1: Ты знаешь, молодец. Вот один гриб неприметный, а другой красивый. Какой из них лучше?
2: Ну, по красоте мухомор, а по вкусноте подберезовик.
1: Смотри, вот тут витамины, а вот в этом яд. Вот и выбирай, кому лайк поставишь.
2: Ну-ка.
1: Так.
2: Я бы подберезовику лайк поставила. С него хоть не отравишься.
1: Я бы тоже.
2: Маш, ну бывают же грибы и полезные, и красивые. Белые, маслята, например.
1: Еще есть красавчики-лисички. Очень добрые грибы.
2: Ага, они всеми ценятся.
1: А уж как люди-то добрые ценятся. И об этом наша взаправдышняя история.
2: О добрых и красивых?
1: Точно!

0: Давным-давно жил человек, который слушался Бога. Звали его Авраам. И был у него сын Исаак.
1: Однажды позвал Авраам своего слугу и сказал: «Сыну моему пора жениться. Пойди в те края, где люди слушаются Бога, и приведи оттуда добрую девушку».
0: Взял слуга верблюдов и множество драгоценностей, колец, браслетов, и поехал искать невесту Исааку.
1: Через несколько дней он приехал в далекую страну, к незнакомому городу. А перед городом находился колодец.
0: «Подожду у этого колодца девушек, которые придут за водой», – подумал слуга.
1: А потом стал он молиться Богу.
0: «Господи, помоги мне найти добрую девушку в жены Исааку. Пусть это будет та, у которой я попрошу воды, и она меня напоит, да еще и верблюды мы им даст пить».
1: Не успел он договорить еще эти слова, как к колодцу подошла девушка и наполнила кувшин. Слуга тут же подбежал к ней и попросил:
0: «Дай мне воды из твоего кувшина».
1: «Пей, пожалуйста», — ответила девушка. «Я и верблюдов твоих напою, пока они не напьются».
0: Слуга очень обрадовался, что встретил такую добрую девушку. Когда она напоила верблюдов, он спросил ее: «Как тебя зовут?»
1: «Меня зовут Ревека», — отвечала она. «Оставайтесь ночевать в доме моих родителей. У нас всем место найдется. И для ваших верблюдов у нас есть корм».
0: И рассказал тогда слуга Ревеке, что ищет добрую жену для сына господина своего.
1: И согласилась Ревека поехать с ним, и родители благословили ее.
0: А Исаак встретил свою невесту и полюбил ее всем сердцем. И жили они долго и счастливо.
2: Маш, я бы вот тоже всем воды дала. И слуге, и верблюдам. Жалко, что они у нас по улицам не ходят.
3: Да уж, с верблюдами у нас не густо.
2: Но я вспомнила, что недавно котенку молоко наливала, а еще и птиц пшеном кормила.

0: Ангелина, а ты могла бы мне дать горсточку пшена?
1: Да, конечно, да, Маш. Может быть, тебе и воды принести?
0: Ой, Ангелиночка, спасибо тебе большое за доброту, но мне и пшена будет достаточно. Оно нам понадобится для того, чтобы сделать игрушку антистресс.
1: Ух ты, давай! А что нам еще для этого нужно?
0: Ножницы. Бумага. Шарик и ложка.
1: Так мало вещей надо для игрушки.
0: Ага, зато сколько пользы от нее. Смотри, сначала мы начинаем делать из бумаги кулек. Так, сделали кулек. Мы отрезаем у кулька кончик. Оп, видишь? Теперь я тебя через это отверстие вижу.
1: И я тебя вижу.
0: Так, а теперь благодаря этой воронке мы сможем в шарик насыпать пшено. Поможешь, пожалуйста?
1: Конечно.
0: Так, 4 ложки без горки. Первая ложечка отправляется... Ух ты! Так, ты пока набираешь, я ссыпаю вниз. Так, следующая. Ух ты, как много! Какая ты щедрая, Ангелина. Вот. Так. Третья ложечка. Так. Ты знаешь, Ангелин, еще пол ложечки добавь, пожалуйста. Аккуратно. Вот. Ангелина, спасибо большое тебе за помощь. Мне так нравятся добрые люди. Остается совсем немножко. И у нас с тобой получается игрушка антистресс. Так, теперь завязываем. Оп. И отрезаем кончик. Вот такой комочек антистресс у нас получился. Держишь его в руках, а он такой мягенький, приятный на ощупь. И сразу настроение улучшается. Держи, Ангелиночка. Пусть он тебе поможет больше не грустить из-за лайков.
1: А я и не грущу больше. Я новый челлендж придумала. Делать добрые дела.
0: Это самый чудесный челлендж на свете.
1: А свой антистресс я подарю тому, кто загрустит. Вот, одно доброе дело сразу же сделаю.
0: Отличная идея, Ангелиша.

0: Ребята, наша программа заканчивается. Напишите нам о том, какие добрые дела делаете именно вы.
1: Или нарисуйте. Нам будет интересно посмотреть на вашу доброту. До свидания!
0: Всего вам доброго!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
6: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушали.

0: ослушались и съели плоды?
1: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
2: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды.

0: сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
2: И что, Адам с Евой тоже?
0: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
4: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
4: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
2: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Дед Свита, прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.

0: землю.
1: Откуда ты знаешь?
0: Многие пророки говорили об этом.
2: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
1: Он был послушным?
2: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
1: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
0: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
3: А что, все люди слушались Бога в те времена?
4: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
2: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». Адам и Ева были созданы для жизни в идеальном мире, в раю, и сами были совершенны. Актуальны ли уроки из жизни Адама и Евы сегодня для нас, современных людей? Ведь мы живем в несовершенном греховном мире. Сегодня мы говорим об этом. А на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Очень
6: Юрия.
5: Рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Итак, Бог сотворил Адама и Еву. Но прежде чем сотворить первых людей, Он создал землю и все, что на земле нас окружает. Почему именно в такой последовательности Бог творил и людей Он создал последними?
6: Угу. Спасибо большое. Интересный вопрос. Но что хочется сказать, вот, чтобы ответить на этот вопрос чуть-чуть раньше. Сегодня мы понимаем, что если мы рассматриваем Слово Божие как источник некой достоверной информации, то мы понимаем, что он должен быть актуален и сегодня, и вчера, должен быть актуален и завтра. И если мы посмотрим, ну, например, на учеников Христа, мы видим, что почему, например, ученики Христа назывались именно так? Потому что они учились у Христа. И мы сегодня живем в мире, который, ну, в общем-то, достаточно сложный, да, непростой мир. И в этом мире нам сегодня необходим учебник. Нам сегодня необходим некий компас, который бы мог направлять нас в этом мире и показывать нам, куда идти. И вот как раз в этом учебнике, в этом компасе мы находим в самой первой книге ту ситуацию, о которой вы сегодня сейчас только что сказали. Когда Бог начинает творить, Он творит мир, Он творит в определенной последовательности. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами прочитали несколько библейских текстов, которые помогут нам разобраться в этой ситуации.
5: Угу. Итак, давайте.
6: Давайте мы с вами откроем первую главу книги «Бытие» и прочитаем несколько текстов. «Бытие», первая глава, с 9 по 11 стихи. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».

0: И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Мы сейчас с вами прочитали кусочек, который говорит нам о чем? Сначала Господь творит сушу, после чего Господь творит зелень. Не сначала зелень, да, а именно в такой последовательности. Давайте прочитаем второй текст, который позволит нам увидеть следующую закономерность. Это 1 глава, 8 и 14 стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Опять мы видим некую последовательность. Бог сначала творит твердь, а затем творит светило. Давайте прочитаем еще один момент. Это 1 глава, 9 и 20 стих. «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Мы видим, что Бог творит сначала небо, да, затем птиц. Мы видим, что Бог творит сначала воду, затем рыб и так далее. То есть прослеживается всегда определенная зависимость. И если мы посмотрим на человека, вы задали такой вопрос, да, почему человек был сотворен в самом конце? Ведь Бог мог усмотреть в своей мудрости такую ситуацию. Он бы создал человека, поместил его в скафандр, да, и говорит: смотри, что я сейчас буду делать.
1: Человек был бы свидетелем всех этих чудес, да, Божьего творения.
0: Да, действительно. Однако мы видим другую ситуацию. Мы видим, что Бог сначала создает среду полностью. И когда уже все готово, Он напоследок, как мы сейчас говорим, венец творения, Он создает человека как наивысшее по сложности существо, которое было сотворено как бы от стадии к стадии. Интересно то, что Господь делает именно таким образом. Потому что, когда был сотворен человек, Он мог сразу оценить. Потому что мы, наверное, и сами по себе испытывали такое ощущение первого впечатления. Да? Когда ты никогда не видел что-то раньше, когда ты не соприкасался с чем-то, но увидел это первый раз, и вот этот яркий отпечаток, который у тебя есть, он у тебя остается и идет с тобой на протяжении всей жизни.
1: Ну да, вот в интернете бывают картинки, допустим, до ремонта, после ремонта. Да. И мы видим, какие бывают запущенные квартиры, например, и как они преображаются, когда здесь руку прикладывает дизайнер, когда ремонт уже сделан, и думаем: нам бы вот такой ремонт. И действительно, примерно в такой же ситуации, наверное, оказались первые люди, когда увидели, что к их появлению все готово, все красиво, да, все разумно.
0: Ну, причем интересно то, что когда ведь Бог творил Адама, и когда Адам открыл глаза, ведь у него не было представления о том, как должно быть. Он увидел то, как есть, и он не считал, что вот Бог, наверное, должен был это сделать немножко по-другому, да? Он не давал Богу советов. Он просто воспринял всю окружающую действительность как есть. И это было для него благословением. И, наверное, это то, чего нам сегодня иногда не хватает. Потому что мы иногда приходим к Богу с какими-то своими предпосылками, с какими-то своими желаниями, да? А Бог, может быть, имеет для нас кое-что другое. Вполне возможно.
1: Итак, Адам и Ева появились, и вот интересно, что Бог, Он ведь повелел Адаму назвать всех животных, а Евы тогда, по-моему, еще не было, да?
0: Да.
1: Вот что стоит за этим? Почему Бог, прежде чем сотворить Еву, Он повелел Адаму одному называть всех животных? И животных ведь, наверное, было очень много. Было это трудной задачей для Адама или нет?
0: Ну, вообще, это очень интересная ситуация, на мой взгляд, даже поразительная. Потому что если мы представим, да, что Бог говорит, что я творю животных, я творю... И мы сейчас понимаем, что Господь творил ведь не одного, да, не двоих, не десятерых. Это были сотни, сотни, сотни бесконечных животных разных видов. И ситуация складывается такая,

0: что сотворенный Адам, ну, мы сегодня понимаем, что вот мы сегодня имеем некий социальный опыт, имеем опыт жизни, да? Сотворенный Адам, какой имел опыт жизни?
1: Никакого.
0: Никакого, да? То есть мы будем честны и правдивы, когда мы скажем, что у него за плечами не было ничего. У него были некие начатки тех способностей, которым наделил его Бог, и поэтому, вот именно благодаря этому Адам оказывается в этой ситуации. Ну, что интересно, вот сегодня, если бы нам сейчас сюда, в студию, например, или куда-нибудь в наш дом, или в зоопарк, нас привели и сказали, вот, твоя задача назвать сегодня всех этих зверей, а потом, значит, рассказать нам, что это за звери, да? Я думаю, что не каждый человек справился бы сегодня, потому что, ну, одно дело назвать зверей, нужна фантазия, да? Мы понимаем, что если у тебя нету фантазии, нету какого-то такого творческого мировосприятия, то тебе будет сложно вообще назвать какое-то животное. Ну, а во-вторых, у Адама мы видим, что была уже тогда, на тот момент, колоссальная память. То есть мало того, что он назвал всех животных, он еще всех этих животных мог вспомнить и потом передать эти знания своим детям, соответственно, рассказать своей супруге потом о том, кто уже это ходит вокруг них. Поэтому мы видим, что Бог, давая поручение Адаму, он уже видел в Адаме вот эти вот потенциальные способности Адама, которые были направлены на то, чтобы решить эту задачу. Ну, интересный момент. Если мы вспомним нашу советскую историю обучения, был такой знаменитый советский педагог, его звали Лев Семенович Выгодский, и он сформулировал в свое время понятие «зона ближайшего развития». Ну, что это такое? Зона ближайшего развития – это те задачи, которые ребенок может выполнять сам, но если с ним находится некий взрослый или учитель, который, если у него возникла проблема, он ему помог чуть-чуть, и ребенок идет дальше. Вот здесь, в этой ситуации, мы видим, что, ну, образно говоря, да, что Бог садится рядом, Бог позвал всех зверей, вот сидит Адам, и Бог говорит, называй. И интересно то, что из библейского текста мы не видим, что Бог помогает Адаму. То есть мы не можем этого сказать. Да, возможно, Адам спросил где-то помощи у Бога. Но мы видим, что я убежден на 99,9%, что, скорее всего, Адам назвал всех животных самостоятельно.
1: И, наверное, этот процесс мог длиться не один день, может быть, это несколько дней заняло. Возможно такое?
0: Я думаю, что это возможно. Знаете почему? Потому что если мы представим то количество животных, которое сейчас есть на планете, да, а сейчас надо сказать, кстати, к слову, что ежегодно ученые из разных сфер биологии, да, мы так широко обозначим эту науку, ежегодно открывают тысячи видов новых животных. Вы можете представить? Даже сейчас. То есть, конечно, определенная часть животных, она вымирает, виды гибнут. Но мы должны себе уверенно сказать, что Бог сотворил не 10 видов и не 20 видов. Их было гораздо больше. И поэтому, наверное, этот процесс мог занять действительно определенное время. Потому что если даже мы возьмем хотя бы одну секунду для того, чтобы назвать одно животное, да, то мы понимаем, что много бы все равно за день не назвал.
1: Ну, получается, что Ева могла бы быть сотворена не на 6-й день творения.
0: Интересный вопрос. Знаете, есть здесь разгадка вот в чем. Бог взял некие основные виды животных, с которыми человек мог наиболее часто встречаться. Я думаю так. И поэтому он провел их всех перед Адамом. Он убедился, что это за животное. Он посмотрел на них, увидел, что, оказывается, все они пришли парами. И в этот момент в голове Адама, как вот эта очередь закончилась, да, в голове Адама начало формироваться такое ощущение, что, ну, вот все парами. А почему же я? Как-то так получилось, что я вот без пар. И в этом тоже была Господня мудрость, потому что Бог не случайно приводил животных

0: Варами Кадаму. Вообще, во всем том, что делает Господь, мы можем проследить вот этот элемент именно божественной мудрости. Очень интересный. Вот. Ну, поскольку мы говорим о том, что необходимо нам понять, какие же уроки сегодня мы можем для себя извлечь, да, вот из этой ситуации, которая, в общем-то, происходила тысячи и тысячи лет назад. Ну вот, например, возьмем такую ситуацию. Бог и Адам. Адам называют животных. Мы не видим, что Бог здесь что-то делает. Бог – зритель. Вот это урок для родителей сегодня. Иногда, вот у меня у самого есть ребенок, и иногда ребенок мой говорит: сын, папа, пойдем поиграем. И мы начинаем, значит, вместе сидеть, и все, что я делаю, я сижу и смотрю. То есть я ничего не делаю. Он все там что-то делает, какие-то конструкторы там перемещает все. И я понимаю, что для него важно, чтобы я просто был рядом в этот момент. Просто зритель. Просто разделил с ним ту игру, в которую он вовлечен. Второй момент, который можем сегодня для себя определить, это то, что нужно верить и любить своих детей. Если ты веришь в своего ребенка, если ты любишь его, то ребенок покажет те результаты, которые он может показать. Потому что иногда у родителей есть некая такая планочка, некий такой граница такая, когда родитель думает, что вот больше этого ребенок мой не может. Но эта ситуация, этот урок из Эдема показывает нам, что если ты доверяешь своему ребенку, если ты веришь в него, то твой ребенок может сделать на шаг больше. Угу. Вот. Ну вот, по крайней мере, вот эти два вывода мы можем сделать точно.
1: Ну, Адам, он же был безгрешным, он был идеальным, можно сказать, да, человеком, да. Потому что мир был идеален, еще греха не было. Да. И действительно, потенциал был огромен, потому что мы-то в своих детей не верим из-за того, что мы знаем, мы все несовершенны, способности у кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то память хуже, вот, кто-то умеет рисовать, кто-то не очень хорошо рисует и так далее. Вот. А тут у Адама, наверное, ну вот, была полнота всех знаний, насколько возможно, да, для человека, и всех способностей и талантов. Можно так сказать?
0: Ну, я бы сказал чуть-чуть по-другому. Я думаю, что знаний у него было не очень много на тот момент. У него были способности к познанию, у него была тяга к знаниям. Вот это, наверное, более важный фактор сегодня для нас, ну и для Адама тогда, потому что, ну, мир очень большой, да? Мир гораздо больше, чем мы можем себе представить. И поэтому способность познавать мир была для Адама более важным, чем само знание. Потому что он мог в любой период своей жизни умножать свои знания. И это было важно. Конечно, Адам был и здоровее, и сильнее, и умнее, и прозорливее, и так далее, чем мы сегодня. Да? Но если мы скажем, ну, это было в раю, тогда это было можно. Тогда мы себе как бы разрешаем возможность лениться сегодня, да, и говорить, ну, я же не в раю, у меня же другая ситуация.
1: Я вот устаю, болею,
0: да, я,
1: и старею.
0: Да и мне и некогда вообще-то, да. То есть мы всегда можем найти себе массу оправданий, которые избавят нас от того, чтобы учиться или что-то познавать. Но это будет тупиковый ответ, потому что мы остановимся в своем развитии.
1: Понятно. Андрей, вот еще в Библии написано, что Бог дает не только это поручение Адаму называть животных, а еще он говорит, что нужно ухаживать за Эдемским садом. Правильно?
0: Да, конечно. И давайте мы сразу подтвердим это Словом Божьим. Значит, это написано в 1 главе 26 стихе. Написано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». И дальше перечисляются, над кем они должны владычествовать. Угу. Это первый момент. И второй момент, это 2 глава, 15 стих, написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». А дальше указывается причина: «Чтобы возделывать его и хранить его». То есть действительно это правда. Ну, вот здесь, наверное, правильно будет сказать, если мы сегодня спросим современного человека, да, мы живем в современном мире, и люди сегодня любят отдыхать. И если мы спросим сегодня, что же такое рай, то многие люди сегодня, наверное, скажут, что рай – это место, это

0: Пятизвездочный отель, где можно взять себе шезлонг, возлечь на пляже, где тебе будут приносить напитки, ты будешь лежать и ничего не делать. Вот такое вот базовое. Ну, понятно, что это грубое представление, но вот какая-то картинка такая. Это представление о том, что такое рай у современных людей. Однако мы видим, что рай в Библии, он немножечко отличается от того рая, который мы себе придумали. Ну, чем же был рай для первых людей и вообще чем он был? Ну, наверное, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что рай – это был парк. Да? То есть особое какое-то насаждение, которое усмотрел Бог для человека. Ну, а если мы понимаем, что парк, значит, парк – это место, где есть колоссальные возможности для благоустройства. Можно делать дорожки, да, можно что-то там, как-то растения как-то красиво украшать, да, подрезать, что-то может посадить где-то дополнительно. То есть там был широкий простор для творчества, для Адама и Евы.
1: И, наверное, большая территория была, да? Площадь большая была у этого парка.
0: Я думаю, что площадь была вполне достаточно для них. Сейчас мы не знаем границ, мы не знаем размеров. Библия нам не говорит столько-то метров, а столько-то метров. И, наверное, это хорошо. Иначе бы мы имели какие-то претензии, наверное, к краю. Бог в своей мудрости опустил этот момент. Но, во-вторых, мы, наверное, скажем, что рай – это было первое приусадебное хозяйство. Потому что Бог, написано, насадил деревья в раю. Ну, посадил. Для чего? Чтобы человек ухаживал за ними и получал урожай. А мы понимаем, что любое приусадебное хозяйство, оно идет рука об руку с трудом. Невозможно получать урожай, при этом ничего не делать. Но интересный такой момент. Мы знаем, что в раю росло два дерева, да, по центре рая, и одно из них было дерево жизни. И поэтому рай – это была своеобразная такая здравница в истинном смысле этого слова, когда человек мог вкушать плоды этого дерева, да, и жить вечно. Понимаете? Это такой курорт, на который ты приехал, и ты никогда не умираешь. Это невероятное место. Ну и, наверное, последнее, чем был рай, хотя, может быть, и первым, это была первая школа. Это было первое место, где первые люди получили свои первые уроки. Уроки труда, уроки знакомства, уроки общения с Богом и множество-множество таких уроков.
1: Ну вот, тем не менее, вы говорили о дереве, которое... Дерево жизни, да?
0: Да.
1: Здесь все понятно и позитивно, но было еще дерево, от которого нельзя было есть плоды. То есть посреди рая стояло нечто опасное и запретное. Зачем? Почему нельзя было есть плоды? И почему именно в центре рая вот такой соблазн был?
0: Да, это опять-таки мы здесь видим Божий промысел, потому что сегодня мы понимаем, что что Богу стоило поместить это дерево куда-нибудь на задворке рая? Вообще проблем никаких не было. Бог мог с легкостью это дерево куда-то спрятать его, завуалировать травой. Но этого не произошло. Мы видим, что в центре рая два дерева. И вы знаете, здесь, наверное, есть такой смысл. Ведь мы понимаем, что человек сам по себе не имеет в себе жизни. Он всегда черпает жизнь извне, жизнь от своего Создателя. И если мы перелистнем Библию с первой книги на последнюю книгу Откровения, мы увидим, что там тоже описывается новое небо и новая земля. И есть дерево жизни, к которому приходят люди и вкушают листья, которые приносят плод свой каждый месяц. Можем сделать косвенный вывод обратный, что Адам и Ева должны были хотя бы раз в месяц приходить в центр рая, для того, чтобы съесть плоды с дерева жизни и продолжить жить. Ну, потому что иначе сами же они не имели в себе жизни. Mm-hmm. А вот вопрос-то в чем, в общем-то, заключается? Зачем нужно было второе дерево, да? И вот здесь, я думаю, выступает в роль, входит в роль очень важного момента в жизни человека и любого сотворенного Богом существа. Это когда Бог тебе дает свободу. Он говорит, ты живешь в раю. Но даже в раю у тебя есть возможность выбрать. Если ты будешь брать от этого дерева, ты будешь жизнь, и жизнь твоя будет всегда. Однако у тебя есть возможность. Ты всегда свободен сделать один шаг. И съесть с этого дерева. Но знай, что если ты съешь

0: этого дерева. Последствия будут смертельными. И поэтому человек, находясь в этом месте, он всегда понимал, что он свободен. Просто представим ситуацию, если было бы одно дерево. Вот одно дерево.
1: Дерево жизни, да?
0: Дерево жизни. Угу. И в этой ситуации человек находился как бы в западне, понимаете? У него не было бы никаких вариантов. У него не было бы варианта, что можно было выбрать. Ничего, нечего выбирать. У тебя вот все есть, пожалуйста, пользуйся. Но эта ситуация была Богом предусмотрена для того, чтобы человек был свободен, чтобы он мог выбирать Бога. И именно на этой базе строились отношения со Всевышним.
1: Ну, в итоге-то Адам и Ева Бога не выбрали. Вот, ну, не обидно ли Богу, что Он сам это дерево посадил, чтобы свободно Адам и Ева выбирали все-таки Его, угу. а не, допустим, непослушание Ему, ну, слушались Бога, а не наоборот. А они выбирают не послушаться.
0: Да. Я думаю, что Богу было не то, что обидно. Богу, наверное, было очень больно, потому что Бог-то понимал те последствия, к которым это приведет все. Я думаю, что Адам и Ева не вполне понимали, что к чему это приведет. Ну вот вы сказали, что они в итоге выбрали не это. Но если мы посмотрим на жизнь Адама и Евы, мы посмотрим, что в итоге-то они все-таки Бога выбрали. Они согрешили, да, mm-hmm. они оступились, они сделали в своей жизни неправильный выбор. Но осознав это, осознав, что они ошиблись, они сделали правильный выбор. И мы сегодня, я думаю, будем, ну, по крайней мере, я убежден в том, что Адам – это Божий человек, который будет на небе в свое время. Я уверен в этом. Mm-hmm. Как и Ева, в общем-то. Да, они согрешили. Ну, кто из нас без греха?
1: А как мы можем соотнести жизнь Адама и Евы вот с нашей жизнью? Потому что все-таки мы сейчас выбираем в других условиях. Мы да. как бы в какой-то степени сами себе мы не хозяева. Вот нас часто провоцируют, мы часто вот говорим, да я по-другому не мог, вот на меня накричали, и я в ответ, а че он? Вот если бы он не так, то и я бы не так, вот. А Адам и Ева-то... Они жили в идеальном мире. И хотя можно сказать, что да, наличие дерева добра и зла провоцировало, тоже провоцировало их сделать неверный выбор. Мы можем действительно ну, проводить параллель между нашей жизнью и их жизнью?
0: Я думаю, что мы не просто можем, мы и должны проводить параллели. Вот был такой момент, когда Ева подошла к дереву познания добра и зла. И помните, там было такое слово в тексте, что плоды этого дерева показались Еве вожделенны. Что такое вожделенны? Это значит, я так хочу эти плоды, что вот сейчас все передо мной меркнет, есть только это. Вот это было то состояние, в котором находилась тогда Ева, потому что она думала, что если она сейчас съест этот плод, то вот это будет тем, что она ищет. Это будет то, что она искала. Однако мы знаем, что как только Адам и Ева вкусили эти плоды, все, что они узнали, они оказались наги. Понимаете? То есть вот это вот какое-то величественное знание, которое они приобретут, они просто... Это была фальшивка. Это была упаковка великолепная, но сути никакой там не было. Вот в чем была проблема. Ну а сегодня, если мы говорим о том, что... Они жили в идеальных условиях, мы сегодня живем не в идеальных условиях. Их там провоцировало только это дерево познания добра и зла, а нас провоцирует все сегодня кругом вокруг, да? Ну, наверное, это тоже будет неправильно, потому что твое поведение сегодня, оно зависит прежде всего от тебя. Не от того, что снаружи, а от того, что внутри.
1: Андрей, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вам понравилась тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас.

Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам не интересны, даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда, исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой, и мне понравился последний особенный стих, их неверие удивляло его. То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас

0: очень многое удивляет,
1: да.
0: Да, когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни, иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке,
0: провожают
1: по уму. С одной стороны, это, ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни, мы с этим не можем поспорить. Потому что мы так определили люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят, ну, мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство.
0: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит, да, может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут. То есть и Христа, как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
0: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
1: Да.
0: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
1: Так, как вы говорите, Христос. Верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
0: да.
1: способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
0: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
1: Да. Да? Чистота Божией как бы истины и Его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
0: Да,
1: да, и ты говоришь, вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете, нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
0: Истины.
1: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить, Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть.

0: И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только что Бог предлагал вам помощь. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Что слушайте, я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, да, предложили помощь. Да, получается, что мы... Нам, мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.
0: Так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо. Мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто.
0: Так
1: то есть усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да.
1: Да, которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше, да, про поручение 12 и продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил, и, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую
0: да.
1: он обычно раньше сам делал,
0: да.
1: вот именно... над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть.
1: Угу.
0: Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч. Он говорит, двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы. Он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает. Хотя он с неба, но он понимает нас. Угу. Он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции. Мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло.
0: Да.
1: Да, Бог тоже мог удивляться, он тоже да. мог, он мог и гневаться, и злиться, и
0: да.
1: мы, да, читаем это и в Евангелиях, и радоваться.
0: Да.
1: Да. Также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит точно. О том, что двое... Двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше.
0: Угу.
1: «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их, в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
0: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит, ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни... суммы, то есть не да, какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
1: Угу, да.
0: Моисея, потом Иакова, 12

0: его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит, когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит, вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен. Я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться. Потому что в этом пути я вас благословлю. Угу. И он говорит, куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели неизлечимой болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит, я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
1: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что, да, вот вы сказали про заботу, и как это все просто тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться, опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи, боже, как они говорят, мы думаем, но вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся, опять же мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
0: Это так.
1: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться вот в наше время, вот в современности.
0: Ну вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит, да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь, а где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног. То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится. Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне или на другой стороне. Быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте. Очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что новизна может прийти в простоте. Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где три человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании, да, даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не

0: Просто слышать.
1: Это так.
0: Слышать. Хорошо, читаем дальше. И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться. Да, про прощение грехов мы тоже с вами уже говорили ранее. Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем. Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
1: Да, елей.

0: Когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились, и в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес». Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду, «Ты не вправе жить женой брата твоего». За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке, «Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе». И даже поклялся ей, «Дам тебе все, что не попросишь, хоть полцарства моего». Выйдя оттуда, она спросила у своей матери, «Чего же мне просить?» И мать ответила, «Голову Иоанна Крестителя». Девушка тут же поспешила к царю и сказала, «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же. И можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну, вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
0: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе. Угу. Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась. Угу. Для многих, наверное, вызывает вопрос, как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
1: Ужасно.
0: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
1: Просто не понравилось.
0: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства. И они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
1: Да.
0: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого. То есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице. И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит, пойдите и скажите Иоанну,

0: Все, что вы видите, слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают. То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
1: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать. Да. Он просто напомнил, да. У нас есть вот это, вот это, вот это, да. Вот это и вот это. Да.
0: И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова: «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит: не сомневайся, я с тобою до конца.
1: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
0: Да, безусловно.
1: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
0: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать: я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно? Угу. То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезнь или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн, он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
0: да.
1: Просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: «А теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного». Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
1: Да. Да?
0: Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: Да.
0: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас он говорит им: пойдите отдохните. Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли
0: делать. И он им
1: делать.
0: Говорит: вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет,
0: да
1: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
0: Было приятно мне тоже вместе с вами
1: разбор.
0: Рассуждать.
1: Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Эти слова сказал пророк Иеремия. От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним, с Богом. По своей природе мы отчуждены от Бога. Святой Дух так описывает наше состояние: мертвые по преступлениям и грехам, вся голова в язвах, сердце исчахло, нет здорового места. Сатана крепко держит нас в своих сетях, он уловил нас в свою волю. Бог желает исцелить и освободить нас, но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны полностью покориться Ему, Богу. Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в святости. Управление Бога не основано на слепой покорности, на безумном подчинении, как это хотел бы представить сатана. Бог взывает к разуму и к совести своих творений. Он предлагает людям: придите и рассудим. Он не насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, разумное поклонение. Послушание по принуждению исключило бы возможность всестороннего умственного и нравственного развития. Оно превратило бы человека в робота. Нет, это противоречит воле Создателя. Он желает, чтобы человек, венец его творения, достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее блаженство и желает ввести нас в него силой своей благодати. Он призывает нас отдаться ему, чтобы он мог осуществить в нас свой замысел. За нами выбор. Желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих? Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что разделяет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Так написано в Евангелии от Луки.

Богатство привлекает многих людей. Любовь к деньгам, жажда обогащения – это золотая цепочка, к которой они прикованы к сатане. Другие более всего стремятся к славе и почестям. Жизнь без заботы и ответственности есть идол других, но эти рабские оковы должны быть разбиты. Мы не можем наполовину принадлежать Господу, а наполовину миру. Мы не являемся детьми Божьими, если не принадлежим Ему всецело. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения Его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди, не прочувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Но такая религия ничего не дает. Когда Христос живет в сердце, душа настолько наполняется Его любовью и радостью общения с Ним, что уже больше не может без Него. Размышляя о Нем, мы забываем о своем «я». Все наши поступки будут движимы любовью ко Христу. Все, кто чувствует притягательную силу любви Божьей, не думают о том, как удовлетворить требования Бога ценой наименьших жертв со своей стороны. Они стремятся жить в полном согласии с волей своего Искупителя, готовые с радостью оставить все и всецело посвятить себя достижению избранной цели. Если в сердце христианина нет вот этой глубокой любви, его религия – это одни слова, обман и тягостное бремя. Может быть, вы считаете, что, отдавая Христу все, вы идете на слишком большую жертву? Тогда задайте себе вопрос: а что отдал Христос ради меня? Ради нашего спасения Сын Божий пожертвовал всем – личным благополучием, спокойствием, жизнью. Он отдал нам все свое сердце, всю свою любовь. Неужели мы, люди, недостойные такой любви, закроем для Него наши сердца? Каждое мгновение мы пользуемся Его благословениями, и именно по этой причине не можем вполне осознать, из какой бездны невежества и страданий мы извлечены. Можем ли мы взирать на того, которого пронзили наши грехи, и оставаться безучастными к его любви и жертве, видя, как смирил себя Господь? Можем ли мы роптать на то, что наш путь к жизни лежит через трудную борьбу и самоунижение? Многие гордецы спрашивают: зачем нужно каяться, смиряться? Но неужели без этого не могу быть уверен, что Бог принимает меня? Посмотрите на Христа. Он был безгрешен. Более того, Он был Царем Небесным. Но ради искупления рода человеческого стал жертвой за грех. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Эти слова сказал пророк Исаия задолго до того, как Христос страдал на кресте. Отчего мы отказываемся, когда отдаем Христу все? От скверны греха, чтобы Иисус очистил нас своей кровью и спас нас своей несравненной.

и любовью. Однако иным людям кажется, что все оставить очень трудно. Такого рода мысли и слова должны бы вызвать у вас чувство стыда. Бог не требует, чтобы мы отказались от того, что служит для нашего блага. Он всегда действует в интересах своих детей. И тем, кто еще не избрал Христа, важно понять, что Бог предлагает им нечто несравненно лучшее, чем то мирское, что они сами для себя ищут. Человек причиняет себе величайший вред, когда мыслит и действует вопреки воле Божьей. Нельзя быть по-настоящему счастливым, идя запрещенным Богом путем. Ведь только Он знает, что именно для нас лучше, и все делает для нашего блага. Путь греха – это путь страдания и гибели. Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие смотреть на страдания своих детей. Все небо заинтересовано в счастье человека. Наш Небесный Отец не лишает радости своих детей. Бог призывает нас отказаться лишь от того, что повлечет за собой страдания и разочарование, и закроет для нас путь к счастью и вечной жизни. Спаситель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, слабостями, несовершенствами. Он не только очищает их от грехов и дарует искупление своей кровью, но и удовлетворяет сокровенные чаяния тех, кто согласен нести его бремя. Он хочет дать мир и покой всем, кто приходит к нему за хлебом жизни. И Иисус призывает нас к исполнению лишь тех обязанностей, которые возведут нас на вершину блаженства. Это состояние никогда не смогут испытать те, кто противится его воле. Человек, в сердце которого живет Христос, по словам апостола, упование славы имеет полноту радости в жизни. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но не имеете себе нравственной силы и порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управиться своими мыслями, побуждениями и увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор, и этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас, как написано, и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если
вы направите свою волю

в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручитесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
0: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках –

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста и на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне разуметь участь моими смыслом отчитанных дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами вот этот 38-й шалом построим.
1: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
4: Ну, моя цель – услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
1: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Валентин, что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне тут уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так, значит,
1: после чего? Бросить пить, да.
0: Так что мы ставим?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может, даже
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, мир с Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Да, для Бога не это не
1: все, и Бог это в первую очередь.
0: И Бог все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Бог в первую очередь, понятно.
1: Ну, это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной. Да?
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.